дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих. Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты, Бог мой, дух твой благий, доведет меня в землю правды. Ради имени твоего, Господи, оживи меня. Ради правды твоей выведи из напасти душу мою. И по милости твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я твой раб.

Псалом 143. Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их. Простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов и наплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтыри воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи. Да будут сыновья наши как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.

Псалом 144. Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, Царство всех веков и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем, призывающим Его, ко всем, призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.

Он, как обычно, в море уходил, обнял жену, на руки сына взял. «Прости, большой, как я ему сказал», и твердым шагом за порог ступил.

день газету принесли. На море сильный шторм, писали в ней. Погибло там немало кораблей, и никого не удалось спасти. Перед глазами встала страшная картина, и зарыдала мать, к себе прижавши сына. А он ей: «Мама, надо Богу помолиться, увидишь, он поможет папе возвратиться». И хоть не верь,

Прошло два дня, на третий словно сон звонок в дверях встревожил тихий дом. Жильцы на выход бросились бегом. «Вам телеграмма», — молвил почтальон. Рукой дрожащей телеграмму мама взяла, с большим волнением она ее читала. «Мои родные, чудом жив я, слава Богу! До скорой встречи с вами, тороплюсь в дорогу! И скоро вся семья пред Господом стояла и от души его за помощь прославляла. А что было потом? Няню благодарил весь дом. Она в ответ лишь улыбалась и детской верой восхищалась. С тех пор всегда они молились

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Вы на земле особенные люди. У Бога на особом положении. Я думаю об этом как о чуде. И это было Господа решение. Отделены от мира дети Божьи со множеством особых привилегий. Особенные Господу дороже. И каждый из особенных наследник. От мира отделенные в любимых, все удостоены особой чести. У каждого особенное имя, такие непохожие, все вместе. Особенных особо Бог отметил. Для каждого любовь Христа явилась. Все Господом возлюбленные дети попали под особенную милость. Особенной согреты благодатью, особенное им дано спасение, особенной отмечены печатью, особенные им благословения. Бог знает тех, кого из мира выбрал. Бог видит, кто улыбчив, кто серьезен. У каждого особая улыбка, у каждого особенные слезы. Бог с каждым по-особенному нежен. Бог каждого особо приласкает, и каждого особо Бог утешит, и каждому особо что-то скажет. Особенным особый путь назначен, который только Господу известен. У каждого особые задачи, для каждого особый дар небесный. И каждый, как единственный ребенок, и носит каждого Господь в объятиях, ты тоже среди этих отделенных, особенной, наполнен благодатью. Особенности этой очень рад я. Мы не от мира, как и наш Учитель. Мы все особенные Божьи чада. Всю вечность приготовил нам Спаситель. Все разные, особые, и все же есть что-то общее в Господних детях. Христов – Дух в нас, и мы так похожи божественной особенностью этой.

Я не могу забыть глаза Христа. Да, да, ты не ослышался, мой друг. Они так часто смотрят на меня через сироту, калеку и вдову. Я вижу часто слезы в тех глазах и слышу, сам Иисус мне говорит: чужая боль, болезнь или нужда должна твоею быть, христианин. Ты должен чувствовать, как ощущаю я, ведь мы одно, и дух мой на тебе. Жизнь бескорыстной быть должна твоя и жертвенной примером на земле. С голодным, разделивши свой обед, меня ты кормишь, угождаешь мне. А сироте, протягивая хлеб, не будешь недостатка в нем иметь. И вдов не забывай ты в их скорбях. Не избегай, а поспеши скорей к тому, кто пошатнулся и упал, кого окутал сетью сильно грех. Я не могу забыть глаза Христа. И это не иллюзия, мой друг. Они и так же смотрят на тебя через сироту, калеку и вдову.

Вы знаете, что души не стареют? Не важно, что летят стрелой года. Не важно то, что волосы белеют. Ведь так же горячо блестят глаза. Вы знаете, что души не стареют? Не важно, что подкралась седина. Пускай сильней и чаще мы болеем, пускай не разгибается спина. Вы знаете, что души не стареют? Хоть чашку мы уроним невзначай, хоть руки как-то странно все слабее, все так же наливаем утром чай. Вы знаете, что души не стареют? Не важно, что труднее говорить. Планета перед временем робеет, а души продолжают вечно жить. Вы знаете, что души не стареют? И ничего, что все труднее дышать. Пускай три пледа нас уже не греют, пускай труднее с кресла быстро встать. Вы знаете, что души не стареют? Не верите? Ни капельки совсем. А с каждым днем становятся сильнее. Пусть даже стукнет 87. Вы знаете, что души не стареют? Не важно то, что с проседью виски. Мы, люди, с каждым годом молодеем, навечно молодые старики.

0: Не грусти, что старость подошла, не грусти, что голова седая. Радуйся, ты Господа нашел, а душа с Иисусом молодая.
1: Не грусти, что память уж не та, не грусти, что силы оставляют. Радуйся, ведь ты дитя Христа, радуйся, Иисуса прославляя.
0: Не грусти, что боль стучит в груди, не грусти, что плохо видят очи. Радуйся, ждет небо впереди, и душа твоя пусть смотрит зорче.
1: Не грусти, что жизнь так коротка, не грусти, со вздохом дни считая. Радуйся, что Господа рука пред тобой открыла двери рая.
0: Радуйся, встречая новый день. Радуйся, идя под полог ночи. Радуйся, Господь с тобой везде, светлым днем или в темноте полночной.
1: Радуйся, что спас тебя Господь. Радуйся, что Он благословляет. Радуйся, что побеждаешь плоть. Радуйся, что Бога воспеваешь.
0: Радуйся, что встречи близок час с тем, кто одарил тебя любовью, и в душе пусть не живет печаль, только радость будет пусть с тобою.
1: Пусть она тебя вновь окрылит, чтобы мог ты радостно молиться, чтобы с теми, кто еще грустит, радостью своей бы мог делиться.

Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог. Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

подушки, и она будет спать. Но голова опускалась на подушку, и вереница мыслей не давала ей сомкнуть глаз до поздней ночи. Девушка понимала, что-то она сделала не так в общении с Артуром. Причем именно этот факт спровоцировал его уход. Самый трудный вопрос, на который она не имела ответа. Что я сделала не так? Почему он вдруг просто ушел без объяснений? Ведь не лгал же, любил. И это замечала не только я. Все говорили, да и говорят, что он постоянно смотрит на меня с тоской. Но почему он решил расстаться? И не просто расстаться, но без всякой любви жениться на Розе. Не только Мария, но и все, кто успел поближе познакомиться с Артуром, поражались такому шагу. Поэтому нашлось немало тех, кто пытался отговорить его от этого решения. Но Артур был непреклонен, и все оставили его в покое. Уже через пару недель общения с Розой Артур сильно изменился. Он стал холодно спокоен, даже немного угрюм. Частая улыбка, за которую молодого человека так полюбили все его новые знакомые, исчезла. Нельзя было сказать, что он испортился. Нет. Артур оставался вежливым и порядочным. Но в глазах его погасла искорка, так привлекавшая многих. На работе никто не удивился перемене. Лишь менеджер по кадрам, всегда замечающая перемены настроения сотрудников, за обедом констатировала факт. «Вернулся прежний Артур, девочки. Наш отпуск закончился. Опять начнет всех строить. По делу и без дела». А я-то обрадовалась. Думала, он останется таким. «Да уж», — подтвердила секретарша. «Счастливый Артур намного лучше. Но не может же быть человек всегда счастлив. Наверное, поругался со своей девчонкой. Они и так встречались долго. Я работаю с ним уже больше 5 лет, и он ни с кем вообще не встречался. А тут так долго!» «Откуда ты знаешь, что он встречался с кем-то?» — удивилась бухгалтер. Женщина уже не молодая, всегда загруженная работой, и потому последняя, узнающая все новости. «Раиса Романовна, я же на телефоне сижу», — напомнила секретарша. «Да он с ней по 2-3 раза в день разговаривал, а сейчас вообще не звонит. Она его еще в какую-то секту затащила. Он с ней расстался, а секту, похоже, не бросил. Даже странно. Евангелие у него все равно всегда в столе». «Да уж», — вздохнула женщина. «Я-то думаю, чего он ходит, как тень? Ничего вокруг не видит». «Ага», — усмехнулась менеджер по кадрам. «Лучше бы действительно не замечал. А то цепляется, как раньше, ко всем мелочам. Все должно у него работать, как часики». «Ну, это же хорошо», — удивилась бухгалтер. «Ах, лучше бы он был влюблен», — вздохнула секретарша. «Все равно пахать всех заставляет. Но хоть на человека похож, а то ходит, как робот». Мария не знала Артура прежним. Она всегда видела мягкого и улыбчивого мужчину, который нередко прятал глаза, как стеснительный мальчик. Но то, что она увидела в нем уже через неделю после его решения жениться на Розе, расстроило ее. Девушка не могла узнать того Артура, которого она знала. И факт такой сильной перемены также не успокоил девушку, а скорее озадачил, не позволяя ей забыть то, что их связывало прежде. –

0: Если бы Артур выглядел счастливым, Мария смогла бы это понять, проплакалась бы и успокоилась. Но этот грустный, подавленный вид того, кого она любила, только травил душу и не давал отпустить его от сердца. Но шло время, и девушка научилась жить с чувством потери. Она все реже ловила его глазами в толпе людей после воскресного служения или общения. Мария старалась общаться со многими, чтобы ей было не до него, и в последнее время ей стало это удаваться. И только молодежная конференция на тему брака немного всколыхнула старую тревогу и боль. Мария слушала и даже конспектировала кое-что, но теперь она не знала точно, пригодится ли ей эта информация в ближайшие годы. Об этом думать не хотелось, и девушка старалась только слушать. Конференция закончилась, и Мария направилась к выходу, как вдруг ощутила на себе пристальный взгляд. Обернувшись, она увидела Артура. Он стоял рядом с гостем, проводившим конференцию, и улыбался. Это была прежняя, светлая, почти детская восхищенная улыбка, заставившая его лицо светиться. В душе девушки что-то перевернулось. Дыхание оборвалось, словно воздух на мгновение исчез. Так Артур смотрел на нее во время их прогулок и когда она брала из его рук цветы, счастливая и немного смущенно смеясь. Это был взгляд неприкрытого восхищения влюбленного мужчины. Мария не успела задуматься или предпринять что-либо осмысленное. Она улыбнулась в ответ счастливой и радостной улыбкой любимой девушки, как прежде. Прежняя улыбка породила прежний ответ. Но вдруг Мария вспомнила, что не имеет права на этот взгляд, на эту улыбку, и едва не расплакалась, заторопившись к выходу.
1: «Он что, специально издевается?»
0: Чуть не плача, думала девушка, пересекая двор дома молитвы, стараясь ни с кем не встретиться.
1: «Стоило мне хоть немного забыть о нем, так он снова начал. Я не могу спокойно отвечать на этот взгляд. Господи! Я же тоже не железная!»
0: Мысленно воскликнула Мария.
1: «Помоги мне, Господи!»
0: Мария быстро покинула двор дома молитвы и, не дожидаясь Павла и двойняшек, с которыми приехала на конференцию, быстро зашагала к остановке. Не успела она и квартала пройти, как услышала сзади оклик. «Девушка!» Мария оглянулась. Скрывать уже было нечего, слезы высохли, и в горле почти исчез ком. Возможно, кто-то заблудился или не знает, который час. Но то, что она увидела, расстроило и встревожило ее. Через улицу к ней направлялся молодой человек, явно немного подвыпивший.
2: «Можно с вами познакомиться?» Сходу начал он. «Вы такая красивая!»
1: «Простите, молодой человек, я тороплюсь, и у меня нет ни малейшего желания знакомиться».
0: Устало ответила Мария, резко разворачиваясь, чтобы уйти. Парень как-то неожиданно изменился, словно протрезвел. Похоже было, что выпил он только для запаха или для смелости, чтобы было чем оправдаться.
2: «Подождите, пожалуйста, я не причиню вам зла!»
0: Вновь заговорил он.
1: «Я знаю, просто мне нужно идти», ответила Мария.
2: «А можете ли вы сказать, почему в том здании уже 3 вечера собирается так много молодежи?»
0: Вдруг спросил парень. «Это здание – дом молитвы», – пояснила Мария. 3 дня здесь проходила молодежная конференция, поэтому там было много молодежи со всей страны. Сейчас конференция закончилась, но если вы захотите, можете завтра в воскресенье приходить на служение».
2: «Вы приглашаете?» – удивился парень.
0: «Конечно, приглашаю. Тут вход свободный», – усмехнулась Мария.
2: «А вы можете сходить со мной?» – спросил парень.
0: И Мария невольно задумалась. Затем девушка вспомнила, как одиноко ощущает себя посетитель в тысячной толпе, и ответила: «Хорошо. Я встречу вас завтра у входа в 10:00 утра. А сейчас я действительно тороплюсь. До свидания».
2: «До свидания»,
0: – подчеркнул парень. И Марии стало неприятно, будто бы она назначила ему свидание. Такое поведение и манера держаться показалось Марии немного наигранными и даже странными. Но неприятный осадок быстро забылся, точно так же, как и случайная встреча. Щемящее чувство тоски не давало покоя, подгоняя как плетью домой, в комнату, чтобы можно было дать волю слезам и помолиться о том, чтобы Бог дал силы все перенести и не ожесточиться. А может быть, Бог решил заменить Артура этим молодым человеком? Вдруг пришла мысль. Чтобы легче было забыть. Но Мария нервно откинула эту мысль. «Хватит мне этих игрушек! Ничего мне не нужно, и без заменителей обойдусь!» И «если этому парню нужен Бог, пусть идет к нему. Я здесь ни при чем. Проводить в церковь могу. В крайнем случае, познакомить еще с кем-нибудь из верующих. Пусть заводит себе друзей. Но остальное все без меня». Придя домой, Мария, наконец, уткнулась в подушку, но слезы почему-то исчезли. И даже мечта выплакаться показалась странной. На душе было грустно, но спокойно. Все прошло, перегорело, успокоилось. Жизнь продолжается. И что бы ни было в прошлом, его нужно оставить позади. Перевернувшись на спину, Мария долго смотрела в потолок, без единой мысли в голове. Казалось, что вместе с эмоциями и слезами отключился и источник мыслей. Пролежав в тишине довольно долго, девушка незаметно для себя уснула. Ей приснился удивительно красивый сон, суть которого она не запомнила. Но в душе что-то изменилось после этого сна. Вернулся покой, о котором Мария почти забыла со времени знакомства с Артуром. Этот покой был слишком ровным, чтобы нравиться девушке. Но это было намного лучше всех волнений и слез последнего времени. И она была от души благодарна за него Богу. Девушка наконец смогла видеть окружающий мир во всех его красках. И это было главным. Вскоре после появления Марии пришли с конференции двойняшки и Павел. Галина Николаевна вошла в комнату дочери, чтобы позвать ее на ужин. Но, увидев спящую девушку, не стала будить, укрыв ее пледом. Мария проспала до утра, поднявшись свежей и бодрой. Вчерашние тревоги и волнения ушли на задний план, уступив место радости утра, перекличке птиц, оставшихся на зимовку. Зима еще не предъявила своих прав, и птицы перекликались почти как летом. Мария распахнула окно. «Какое прекрасное утро! Такая теплынь сегодня! Воскликнула она. Девчонки, вставайте! На собрание пора! Обратилась она к сестрам.
1: Да чего ты расшумелась?
0: Проворчала Света.
1: Не дает поспать. Ох.
0: Вставайте, вставайте! Послушайте, как птицы поют! Продолжала Мария. Так всю жизнь пропустите!
1: Ладно, давай вставать. Все равно спать не дадут,
0: отозвалась Катя. Девочки нехотя сползли с кровати и начали одеваться. При всей внешней разности двойняшки были удивительно похожи в жестах и манере одеваться. Мария подала обеим платье из шкафа, потому что они ощупью их безуспешно искали.
1: «Но почему нет аппарата для одевания?» –
0: проворчала Катя.
1: «Ага, чтобы он еще из шкафа сам их доставал»,
0: – добавила Света. «Ладно, Соня, хватит ворчать!» – перебила их бодро Мария. «Радуйтесь, что я достала вам их из шкафа. Будете возмущаться? Назад повешу. Тогда сами будете снимать с вешалки».
1: «Ладно, уже не ворчим»,
0: – успокоила Света, направляясь в ванную. Мария невольно улыбнулась, глядя на сонных сестренок, таких одинаковых и разных в равной мере. Хотя Катя и Света одновременно попытались войти в двери ванной, столкнулись в дверях, затем отошли, каждая пропуская другую. Посмотрев друг на друга уже более осмысленным взглядом, девочки все же вместе вошли в ванную. Одна начала умываться, а другая, взяв щетку, чистить зубы.
2: «А по очереди нельзя было в ванную сходить?» – улыбаясь, спросила Мария.
1: «Наконец-то! Заметила, что мы всегда так умываемся в последнее время!» –
0: удивленно открыла глаза Катя, явно иронизируя.
1: «Ну, ты же язва желудка!» —
0: откликнулась Света с полным ртом зубной пасты.
1: «Посмотрю на тебя, когда ты влюбишься!»
0: Катя толкнула сестру в бок, и они обе рассмеялись, окончательно проснувшись. Девочкам было весело и интересно наблюдать за задержавшейся рассеянностью сестры. Но они не предполагали, что время радости и любви закончилось, и в сердце Марии поселилась тоска, и после их шуток ей захотелось расплакаться. Мария не сказала дома о том, что рассталась с Артуром, хотя взрослые уже давно догадывались об этом. Девчонки же считали, что появление Артура в церкви с Розой – лишь игра на публику, так как Роза, по их мнению, не могла конкурировать с их сестрой. Самолюбивая и капризная Роза была ярче и эффективнее, но ни на минуту не могла затмить для них мягкую и добрую Марию. Девочки, воспитанные на ежедневном упоминании о душевной красоте, даже не задумывались, что можно видеть людей иначе. Тоска, сжавшая сердце девушки, была немедленно изгнана.
1: «Нет, и я не отдам то, что получилось сегодня ночью», —
0: упрямо подумала девушка и решительно улыбнулась.
1: «Господи, помоги мне беречь то, что ты дал, радость и покой».
0: Скинув голову, она взглянула в окно и, услышав щебет птиц, улыбнулась.
1: «Спасибо, мой любимый Бог, за то, что у тебя всегда найдется подарок, чтобы порадовать меня. Помоги мне замечать эти подарки».

0: Мария вышла из дома немного раньше остальных, так как обещала встретиться с молодым человеком у ворот церкви. Дойдя до поворота переулка, она заметила парня. Он уже ждал ее с цветами. Девушка тяжело вздохнула. Она была раздосадована и огорчена, несмотря на то, что цветы были очень красивыми. «Ах, странный народ!» — мысленно вздохнула она. «Где же ты был, когда я мечтала о том, чтобы кто-нибудь поухаживал за мной? Почему именно сейчас, когда мне уже ничего не нужно, ты вываливаешься со своими цветами? Да еще в церкви!» Мария замедлила шаг, пытаясь понять, как же теперь себя вести. К встрече с цветами она совсем не была готова. Но молодой человек уже заметил ее и шагнул навстречу. Он был трезв и при параде, так сказать. «Привет!» – робко поздоровался он. «Здравствуйте!» – вежливо, но немного сухо ответила Мария. «Это вам!» – парень протянул букет. «Цветы просто прекрасные! Только я не хочу вас огорчать. Не нужно было приносить их. Ведь у нас не свидание, а просто встреча. Я же предупреждала вас», — ответила девушка, не беря букета.
1: «Простите, я не хотел вас обидеть», — растерялся парень, как-то мгновенно сжавшись.
0: «И я так и знал, что это бесполезно», — как-то обреченно произнес он, опустив букет. «Что? О чем это вы?» — не поняла Мария.
1: «Да так, ничего».
0: Парень готов был сбежать, как маленький мальчишка.
1: «Подождите, не огорчайтесь. Я совсем не хотела обидеть вас».
0: Марии стало очень жаль парня.
1: «Скажите, пожалуйста, что вы имели в виду? Ведь вы уже начали говорить».
0: «Да, это психолог. Она сказала мне, что если я рискну познакомиться с девушкой, то у меня все получится. Соврала она все». С досады парень чуть не бросил букет на землю.
1: «Подождите, как вас зовут?»
0: Чуть не рассмеялась Мария. Она была достаточно скромной и не смелой девушкой, но в этот момент вдруг ощутила себя самой решительной в мире по сравнению с этим симпатичным парнем, явно старше ее. Он казался ей ребенком, который пробует делать первые шаги.
1: «Меня? Владом зовут. Владлен. Полное имя».
0: «Владлен! Вы не расстраивайтесь!» – попыталась утешить его Мария. «Пойдемте со мной в церковь. Там много девушек, и я уверена, что там вы найдете ту, для которой ваше внимание будет просто светом в окне. Вы такой интересный молодой человек, и я уверена, что девушки не заставят себя долго ждать и сами подойдут знакомиться».
1: «Вы серьезно?»
0: Недоверчиво поднял бровь Владлен.
1: «Абсолютно!» – улыбнулась Мария. «А почему вы отказываетесь встречаться со мной?»
0: Недоверчиво поинтересовался парень. Мария вновь улыбнулась. Ей хотелось рассмеяться, но девушка сдержалась. Парень казался ей немного странным. Он вел себя как ребенок, но, по-видимому, был очень обидчив, и потому она не рискнула смеяться, даже чуть-чуть. «Понимаете, я не свободна. Ну, почти не свободна», — поправилась она. «И я не хотела бы давать вам иллюзорных надежд, чтобы вы не расстраивались потом. Но если просто знакомство, то я с удовольствием. Меня зовут Мария».
1: «Очень приятно!
0: Вновь ожил молодой человек. «Все-таки возьмите цветы. Вы так много хорошего мне сказали, и я хочу хоть что-то сделать для вас.
1: Если вы не будете расценивать это как согласие на свидание», предупредила Мария.
0: «Да, конечно, я все понял. Я никому не хочу перебегать дорожку»,
1: поспешно подтвердил парень. Мария хотела сказать, что перебегать дорожку некому, но вовремя осеклась. Этот высокий, довольно красивый, но немного странный парень, похоже, все воспринимает всерьез. Его лучше не запутывать лишними сложностями. Девушке казалось, что его долго держали в заперти, без общения со сверстниками, а теперь выпустили, так сказать, в свет, и он судорожно ищет себе пару.
2: «Может, пройдем в дом молитвы?» – предложила она.
0: «А что там делают?»
1: – настороженно спросил Владлен.
2: «Молятся, песни поют, проповеди слушают»,
1: – улыбнувшись, ответила Мария.
0: «И все?»
2: «Да, это все».
1: Мария не могла понять, желает ли Владлен, чтобы в доме молитвы было еще что-то, или боится этого.
2: «Но до начала служения мы можем поговорить с моими знакомыми. Я могу познакомить тебя с девушками», – предложила она.
0: «Хорошо, пойдем»,
1: – живо отозвался Владлен. Они прошли по переулку и вошли во двор дома молитвы. Там уже было довольно оживленно. Владлен окончательно растерялся от большого количества людей и невольно держался ближе к Марии. Девушке казалось, что Владлен был бы не против взять ее за руку, как маму, но она лишь улыбнулась такому предположению. Парню было не меньше 28 лет. Увидев Марию с прекрасными цветами и молодым человеком, некоторые бабушки попытались подойти и поздравить молодых людей. Но Мария всем видом показала, что не знает, с чем ее можно было бы поздравить, и подобные поздравления быстро закончились. Везде, где собирается много народу, существует человеческий фактор – любопытство пожилых одиноких людей, которые из самых добрых побуждений могут поставить другого в неловкое положение. Владлен не понял, с чем поздравили Марию. Не зная этого общества и совершенно растерявшись, он выглядел немного заторможенным. Он радостно взглянул на девушку и поздравил тоже.
0: «У вас, наверное, день рождения! Надо же, как я подгадал!»
1: Мария на мгновение замялась, но, видя сияющие глаза, не смогла огорчить растерянного парня.
2: «Спасибо», – ответила она и немного покраснела.
0: «Не за что!»
1: – радостно ответил Владлен. Мария едва сдерживалась от смеха, видя со стороны, в какую смешную и нелепую ситуацию попала. Но нужно было поддерживать беседу, пока не началось служение.
2: «Вы работаете или учитесь?» – спросила она, чтобы хоть о чем-то поговорить.
0: «Я уже давно закончил институт», – немного снисходительно улыбнулся Владлен. «Неужели я так молодо выгляжу?»
2: «Но я не знаю», – не нашлась, что ответить Мария. Не могла же она сказать, что спросила просто так, не задумываясь и не особенно рассчитывая на ответ. Но упоминание об институте удивило Марию настолько, что она пытливо взглянула в глаза собеседнику, проверяя, не лжет ли он. Владлен сразу поймал ее удивленный взгляд.
0: «А что, не похоже? Неужели я выгляжу настолько глупо, что даже трудно поверить, что я закончил институт?»
1: – обиженно спросил он.
2: «Нет, простите». Мария хотела соврать, что выглядит он намного моложе и так далее, но затем осеклась и, взглянув собеседнику в глаза, ответила. «Я приятно удивлена и думаю, что вы прекрасный специалист».
1: Владлен покраснел Илза улыбался. «Я недавно кандидатскую диссертацию защитил под аплодисменты зала. Вот только обращаться с девушками не умею. Да и вообще, больших компаний боюсь. Надо мной все в отделе смеются. Вот я и пошел к психологу. Этот психолог посоветовал мне идти и около церкви с какой-нибудь познакомиться с девушкой. Она сказала, что только там есть такие же, как я, девочки. А еще она сказала, что верующие девушки более терпеливы и доброжелательны при знакомствах. Значит, не обманула». «Да!» – рассмеялась Мария. «Хорошо, что вы на другую напали. У нас такие есть. На козе не подъедешь».
0: «Ну, значит, мне повезло», – отозвался Владлен.
1: «Хотя и вы не согласились встречаться со мной».
2: «Вы очень торопитесь», – усмехнулась Мария. «Будет у вас девушка, не волнуйтесь».
0: «Может, пойдем в зал?» – предложила Мария, чтобы уйти от смущающей ее темы.
1: «Хорошо, как скажете». Немного разочарованно протянул Владлен. Он действительно был похож на нетерпеливого ребенка. Вдруг от ворот быстрым шагом к ним направилась Роза. Она только вошла в ворота, как заметила Марию с красивейшим букетом цветов, беседующей с молодым человеком.
0: «Что за способность у этой девчонки самых шикарных парней окручивать?» Возмущенно подумала Роза и, мило улыбаясь, подошла ближе. Уже и от этого умудрилась получить такой букет. А этот жених хоть бы раз про цветы вспомнил. Как будто бы он собрался простой контракт заключать. Кроме кольца ничего не подарил. А ей же наверняка цветы дарил. Зло и обиженно думала Роза, приближаясь к молодой паре.
2: «Привет!» – мило поздоровалась она с Марией. «Может, представишь своего друга?» Слово «друга» она подчеркнула особо, давая понять, что уверена, что парень является больше, чем другом для Марии.
3: «А ты, как вижу, времени не теряешь. Таких красавчиков в церковь приводишь!»
0: Владлен вспыхнул до самых ушей. Вошедшая во двор яркая женщина с первого взгляда поразила его. И он даже не смел мечтать, что она вдруг так запросто подойдет и предложит познакомиться. Теперь он был счастлив, что согласился пойти с Марией в церковь.
2: «Знакомьтесь, это Роза», – представила Мария и хотела добавить – «невеста моего друга». Но вовремя осеклась, чтобы не отплатить язвительностью за язвительность. Девушке вдруг стало обидно за Артура, невеста которого так открыто флиртует с незнакомым мужчиной. Она вздохнула и сказала: «А его зовут Владлен. Будем знакомы».
0: Роза кокетливо протянула руку, и Владлен с трепетом взял ее в обе ладони. Марии захотелось вернуть Владлену цветы, чтобы он мог подарить их Розе, но она понимала, что это выглядело бы странно и глупо. Но и держать букет тоже было неловко. Роза и Владлен, похоже, совсем забыли о ней на некоторое время. Если бы Мария не боялась сделать больно Артуру, она отошла бы в сторону, оставив молодых людей общаться. Но она понимала, что это будет провокация. Постояв несколько минут, Мария еще раз предложила:
2: «Может быть, зайдем в зал?»
1: «Да, конечно», – опомнился Владлен, засмущавшись еще больше от того, что своим поведением мог обидеть спутницу, хотя она и говорила, что согласна познакомить его с девушкой. Но кто знает женское сердце? Будучи воспитанным человеком,
0: Он не хотел причинить неудобства спутнице. Служение уже началось, когда трое молодых людей вошли в зал. Мария шла впереди с букетом цветов. За ней осторожно шагал Владлен. Замыкала шествие Роза. Мария села недалеко от края, на ближайшее свободное место. Владлен сел рядом. Обычно она садилась в хор, но сегодня не могла себе этого позволить, чтобы не оставлять своего спутника одного. После знакомства Розы и Владлена Мария могла бы уйти, если бы не факт обручения Розы и Артура. Несмотря на всю боль, которую испытывала девушка, она не желала того же своему любимому, пусть даже и бывшему. Для Розы на скамейке не хватило места, и она, гордо вскинув голову, села на соседний ряд, через проход. Собрание прошло хорошо и интересно. Владлен удивлялся количеству молодежи, поющей и читающей стихи о Боге. Он то и дело наклонялся к Марии и удивленно спрашивал: «И эта красивая девушка тоже верующая? А этот парень правда верующий? Он не прикидывается?» Никогда бы не подумал, что такое бывает. Пытаясь уберечь Артура от лишней боли, Мария не предполагала, что устроила ему настоящую пытку ревности. Артур вошел в церковь через другие ворота и не видел их с Владленом во дворе, так же, как и Розу. Он сел в угол, позади хора, место, которое он облюбовал себе раньше, когда они с Марией приходили в церковь вместе. Мария всегда проходила в хор, а он прятался, так сказать, позади, имея возможность слушать в полном одиночестве и изредка поглядывать на милый профиль. Из зала его лица почти не было заметно, но ему было видно все. С тех пор, как он сделал предложение Розе, Артур всегда приходил с ней и садился рядом, в зале. Сегодня же, с утра, когда он заехал за Розой, та резко отказалась, сказав, что поедет на автобусе. На душе молодого мужчины было пусто и пасмурно, и он решил сесть на свое старое место, чтобы побыть одному. Но когда началось служение, он увидел вошедшую Марию с букетом цветов в сопровождении молодого человека и затем Розу. Артур заерзал на месте. На протяжении служения красивый молодой человек, похоже, намного моложе его, то и дело наклонялся к Марии и что-то говорил. Она спокойно и ровно отвечала ему. Это спокойствие, сводящее с ума, было до боли знакомо Артуру, и его бросало то в жар, то в холод. Кроме того, Роза, сидящая через проход, чуть позади молодой пары, не сводила глаз молодого человека. Поведение Розы сердило Артура, ведь она все еще оставалась его невестой, и с ее стороны это было нечестно. Но, глядя на перешептывающуюся молодую пару, он сходил с ума от ревности, не задумываясь о том, что поступает не менее нечестно по отношению к Розе. Когда человек находится в ослеплении чувств, от него трудно требовать справедливости.
4: Только вчера Артур с радостью ожидал предстоящее служение, так как в церкви было много гостей, и оно должно было пройти особенно празднично. Но сегодня он не услышал почти ничего, то и дело поглядывая на Марию и Владлена. Служение закончилось, но на душе осталась зияющая пустота. Мужчина потерял не только девушку, но и все то, что мог бы услышать сегодня. «Я трус», — ругал себя Артур. «Я испугался того, что придется говорить о себе».
1: и теперь я потерял ее. А Роза никогда не любила меня. Теперь она снова смотрит на парня Марии. Ей главное отбить любыми средствами. Она просто игрок. А я оказался ее игрушкой. Каким я был глупцом! Нет, я не позволю ей сделать это. Если Мария счастлива, Роза не должна лезть. А может быть, у меня будет еще один шанс, если Роза окрутит этого парня. Артур вздохнул. Затем упрямо тряхнул головой. Нет, она не простит меня. Это же просто трусость и предательство. Такое нельзя прощать. А когда даешь себя приручить, потом случается и плакать. Вспомнил Артур слова Лиса из сказки «Сент-Экзюпери». Да, любовь дает восторг и счастье, но и несет с собой боль. Готов ли он вместить все это? Или лучше вновь закрыть свое сердце, чтобы жить ровно и размеренно, без восторга, но зато и без боли? В это мгновение Артур склонялся к покою и бесчувствию. Это было привычнее, и потому казалось легче. «Нет, я устал от этого контрастного душа!» Сжимая кулаки, подумал Артур. «Я не работать, не жить нормально не могу! Это все утомило меня до предела! Я хочу покоя!» Как только люди в церкви поднялись со своих мест, Владлен нервно повел плечами. В такой огромной и густой толпе он не был очень давно. Хотелось бежать с этого места, и чем быстрее, тем лучше. Но Мария, похоже, совсем не торопилась, внимательно выглядывая кого-то в толпе. В этот момент Роза, шагнув к молодому человеку, бросила: «Ну что, вы идете?» «Да, конечно!» – радостно ответил парень, торопливо шагнув к выходу. «Мария догонит», – успокоила Роза Владлена, затем добавила: «Если захочет». Владлен был до глубины польщен вниманием такой красивой и эффективной женщины. Через минуту он забыл о Марии, шагая по асфальту двора рядом с Розой, которая явно торопилась выйти со двора дома молитвы. Встав с места после служения, Мария отвлеклась, чтобы поздороваться со знакомыми. Через минуту она оглянулась, чтобы представить им Владлена, но того не оказалось рядом. Молодой человек ушел. Оглянувшись еще раз, Мария убедилась, что его нет поблизости. Немного удивившись, девушка пообщалась с подошедшими друзьями, слыша частый вопрос: «По какому поводу цветы?» Отшучиваясь, Мария все же недоумевала, почему Владлен исчез, так и не попрощавшись. Но, помня некоторую странность парня и его страх перед большой толпой, она подумала, что Владлен просто сбежал от большого количества людей. Усмехнувшись странности сегодняшнего дня, Мария ушла домой. Прошло 2 месяца с того странного воскресенья. Владлен так и не появился. Роза тоже перестала ходить в церковь и на занятия. Артур аккуратно посещал занятия и служения в церкви. Мария знала, что у них с Розой давно должна была пройти регистрация. Но по какой-то причине Кольца на его руке она не видела. Спрашивать не решилась. Артур никогда не обсуждал свою жизнь при людях, и поэтому никто не знал, чем закончился его роман, так сказать, с Розой. Он вел себя вежливо и корректно, но не более. Обычай, по которому многие семьи в церкви не носили обручальных колец, оставлял вопрос о семейном положении Артура открытым. Многие были уверены, что он женился, но вне церкви. Павел активно и плодотворно трудился на фирме Артура. Артур не ошибся в парне. Над Павлом иногда шутили, что он и без образования песок в пустыне за хорошую цену продаст. И клиент еще доволен останется, считая сделку удачной. Со своими долгами Павел рассчитался уже со второй получки, начав откладывать часть всевозрастающей зарплаты на оплату за обучение на следующий год. Артур всегда был добр с ним, но никогда даже на работе не упоминал о личной жизни. Сотрудники вновь забыли, что лицо шефа может сиять или быть грустным. Он стал таким, как всегда, ровным и спокойно строгим. Наступила зима с холодами и снежными заносами. Жизнь протекала ровно и тихо. Казалось, что вместе с осенними дождями закончились и неприятности семьи Воробьевых. Словно над домом вновь раскрылся невидимый зонт, оберегающий их от бед. Но время чудесных открытий не закончилось. Галина Николаевна и Сергей Павлович вновь и вновь возвращались к курсу «Практическое познание Бога», открывая все новые стороны жизни в Боге. Мария также не раз возвращалась к нему, перечитывая и снова осмысливая в свете нового опыта своей жизни, хотя занятия у Аркадия Петровича уже давно закончились. Мария вошла в привычную размеренную колею жизни. Она уже не грустила, лишь изредка вздыхала, проходя случайно в парке по одному из мест, где они встречались с Артуром. По местам, где она счастливо смеялась, получала букеты цветов. Или по тем местам, где ей случалось плакать в тишине, не понимая, почему во время разговоров Артур неожиданно замыкался и быстро уходил. Но даже эта боль теперь казалась частичкой того счастья, которое было в ее жизни. Но прошлое не вернешь, и потому нет смысла грустить и плакать. Нужно жить и смотреть вперед.

0: В один из февральских морозных вечеров в доме Аркадия Петровича раздался звонок. Звонил Артур. «Аркадий Петрович, можем ли мы поговорить?» Без предисловий начал он. «Конечно, приезжай хоть сейчас», — спокойно ответил хозяин. Через четверть часа Артур сидел в знакомом кабинете за чашкой горячего чая. Аркадий Петрович не торопил гостя, поинтересовавшись, как он доехал по гололеду за такое короткое время. Но Артур ринулся, так сказать, с места в карьер. «Аркадий Петрович, мне очень нужна ваша поддержка и ваш совет. Уже давно я понял, что убегаю от личных проблем. В работе я всегда ставлю цели и добиваюсь их, но в жизни я просто трус. И я понял, что должен высказать все, что наболело, иначе не смогу избавиться от своего прошлого. Оно раздавит меня. Я боялся моего прошлого всю жизнь, но старался затолкать этот страх как можно глубже, убежать от него. Но я ошибался. Страх, как плесень, растет, если его не чистить, если не избавляться от него. Я за это время научился во многом доверять Богу. Он стал первым и единственным настоящим моим другом. Но чтобы избавиться от страха огласки моего прошлого, я должен сам огласить его, рассказать хоть кому-то. Бог давно подталкивал меня к этому, но я не был готов. Сейчас я хочу рассказать. И пусть Бог сам решит, пойдет эта информация дальше или нет. Но я уже готов ко всему. Или мне так кажется? Начав с детства, Артур рассказал свою жизнь, серию побегов из различных интернатов, умолчав лишь о причине первого побега из дома. Мужчина лишь коротко обмолвился. «Мать предала меня, растоптав все доброе, что оставалось в моей душе. Поэтому я не выдержал и сбежал». «Вы говорили мне, — продолжал Артур, — чтобы я позволил Богу пройти со мной все ситуации, когда мне было особенно тяжело и больно. Я попробовал, но это оказалось труднее, чем я думал. Я все еще не могу простить. И, наверное, поэтому не могу принять прощение Божие. Вы знаете, что я посещал все занятия перед крещением, но отказался от самого крещения. Думаю, что вы не удивились». «Да, я не удивился. Но, конечно, огорчился», — ответил Аркадий Петрович. «Я так и не научился прощать. Я даже не могу простить Розе за то, что она вернула мне кольцо. Ах, хотя я никогда не любил ее», — вздохнул Артур. «Прошлое душит меня, я уже жить боюсь». «Артур, ни один спортсмен не смог преодолеть свою рекордную высоту с первого раза», — проговорил хозяин. «При чем здесь спорт?» — не понял молодой мужчина. «У меня создается впечатление, что ты прилагаешь все старания, чтобы простить мать, но не можешь, а потому крутишься на одном месте», — предположил Аркадий Петрович. «Обида на мать — твоя рекордная планка. Может быть, начнешь с отца? Ведь, судя по твоим словам, он действительно не знал о твоем существовании. И за что ты не прощаешь его?» Не знаю. Наверное, привычка детства – обижаться на отца и сравнивать с ним все отрицательные мужские черты. Может быть, я просто боюсь, что вся моя жизнь изменится, если я поверю в то, что мой отец был порядочным человеком.
1: Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, я сегодня продолжу вам рассказывать о чудесах Елисея. Но чтобы вы вспомнили, что было в прошлый раз, я расскажу вам, как подсказку, короткое стихотворение. Чудо в Самарии. Над Самарией скорбь и печаль. Кушать нечего, жить невозможно. И в ужасном смятении царь, как же быть, город врагами обложен. Но пророк Елисей предсказал, и в ту ночь все враги убежали. Им Господь свою милость послал. Утром дешево хлеб продавали. Сейчас мы с вами послушаем песню, а потом я расскажу вам о другом чуде, который сделал Елисей.

Еще один жаркий солнечный день. Божий пророк Елисей снова был в пути. Он путешествовал из города в город, исполняя то, что повелевал ему Бог. Вы, конечно, помните, что Бог призвал Елисея на служение. В тот день, о котором идет речь, Елисей пришел в небольшое селение под названием Сонам, которое располагалось всего в 5 километрах от царского дворца. В этом тихом селении Бог хотел совершить одно из самых удивительных чудес, но Елисей пока не знал об этом. Елисей проходил мимо дома богатого земледельца. Возможно, жена земледельца заметила, как пророк утомился в пути и пригласила, даже упросила его зайти в гости, разделить с ними трапезу и немного отдохнуть. Возможно, Елисей рассказал гостеприимным хозяевам, какие чудеса совершал Бог, как он очистил воду в Иерихоне и наполнил пустые кувшины вдовы Елеем. С тех пор каждый раз, проходя через Сонам, Елисей останавливался в доме этих людей. Сонамитянка, так записана она в Библии, потому что она проживала в городе Сонам, она понимала, что, путешествуя из города в город, Елисей иногда испытывал трудности и одиночество. Тогда Бог внушил сонамитянке мысль, как вместе с мужем они могли бы поддержать пророка и помогать ему. Вот что она сказала своему мужу. «Я знаю, что Елисей – муж Божий. Давай сделаем для него комнату в нашем доме и обставим ее мебелью. И Елисей, проходя через наш город, сможет отдыхать и молиться в этой комнате». Муж согласился, и они построили для пророка комнату на крыше дома. Крыши в той стране были плоскими. Когда комната была закончена, гостеприимные хозяева принесли туда мебель, кровать, стул и стол, а также поставили светильник. Наверное, Елисей, снова побывав в Сонаме, очень обрадовался своей новой комнате. Однажды Елисей пришел в Сонам вместе с Гиезием, своим слугой. Они поднялись в горницу, и пророк прилег отдохнуть. Он был очень благодарен Богу за доброту этой женщины и ее мужа. Пророк хотел отблагодарить эту семью, но как? Елисей попросил Гиезия позвать сонамитянку. «Ты очень добра к нам. Что я могу сделать для тебя? Может, мне поговорить о тебе с царем или военачальником?» Елисей готов был поговорить с кем угодно, чтобы выполнить просьбу этой женщины. Однако сонамитянка была богатой и очень смиренной женщиной. Ни она, ни ее муж ни в чем не нуждались. Женщина ответила пророку: «У нас есть все, что нужно, и мне нравится жить среди народа». Женщина вышла из комнаты, а Елисей продолжал беседовать с Гиезием. Как же им отблагодарить эту семью? Тогда у Гиезия возникла хорошая мысль. Сонамитянка и ее муж были уже в летах. У них не было детей и, вероятно, уже не могло и быть. «У них нет детей», — сказал Гиезий. Наверное, каждая израильтянка хотела иметь ребенка, и сонамитянка не была исключением. «Позови ее», — снова попросил Елисей. Когда женщина вошла, Елисей сказал: «Через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына». Сонамитянка не поверила своим ушам. Неужели такое может быть? Сердце женщины

женщина, наверное, учащенно забилась, а глаза светили счастьем. Через столько лет бесплодия она станет матерью. Невероятно! Неужели Бог может совершить такое чудо? Санамитянке нужно было научиться уповать на Бога, ведь Он всемогущ. Дорогие ребята, а вы уже научились доверять Богу ваши проблемы? Для Бога нет ничего невозможного. Бог может сделать все, что угодно. Санамитянке нужно было положиться на всемогущего Бога, который обязательно выполнит обещание и даст ей с мужем сына. Как вы думаете, Бог сдержал свое обещание? Да, Бог всегда выполняет свои обещания. Наконец настал день, когда у Санамитянки родился сын. Как счастливы были родители!

Шли годы. Мальчик рос. Ему исполнилось столько лет, сколько некоторым из вас сейчас. Мальчику нравилось бывать на полях во время жатвы. Наверное, он любил наблюдать за работой жнецов и помогать им. Может быть, он даже сам связывал небольшие снопы. В один особенно жаркий день мальчик снова был в поле. Он помогал жнецам, как вдруг почувствовал резкую боль. Он побежал к отцу с криком: «Моя голова! Голова моя болит!» Отец тут же велел одному из слуг отнести его к матери. Слуга взял мальчика на руки и поспешил к дому. Там он передал ребенка матери. Санамитянка, должно быть, забеспокоилась, глядя, как ее сын держится за голову. Она попыталась утешить сына, качала его на руках, но, несмотря на ее заботу и любовь, к полудню сын умер. Санамитянка была убита горем. Этого ребенка ей обещал Бог. Он был чудом. И вот теперь его не стало. Как такое могло произойти? И почему? Вероятно, женщина задавала себе сотни вопросов и очень горевала. Какое горе постигло ее? Возможно, и в вашей жизни бывали очень горестные события. Может быть, человек, которого вы очень любили, переехал в другой город или даже умер? А может, вы сталкивались с другими трудностями? Когда в жизни возникают трудности, и вы не понимаете, почему, может показаться, что Бог перестал любить и заботиться о вас, что все выходит из-под контроля. Но у Бога никогда и ничто не выходит из-под контроля. Бог всемогущий. Ребята, и в таких ситуациях не гневайтесь на Бога, не разочаровывайтесь в Нем, но доверяйте Ему каждую вашу и даже самую трудную ситуацию. Бог обещал пребывать с нами во всех обстоятельствах. Бог всемогущ, и Он может обратить во благо даже самую трудную, неразрешимую, тяжелую ситуацию. В Библии мы читаем: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» Римлянам 8:28. Вы можете уповать на Бога даже тогда, когда вам кажется, что уповать невозможно. Он поможет вам пройти через трудные времена. Он действительно может сделать так, что самые трудные ситуации обернутся чем-то добрым. Санамитянка оказалась в очень тяжелой ситуации. Она безумно горевала. Умер ее любимый сын, которого Бог подарил ей чудесным образом. Она отнесла тело малыша в комнату Елисея, положила его на кровать пророка, закрыла за собой дверь и побежала к мужу, сказав: «Дай мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь». Муж спрашивал жену, зачем она собралась ехать к Елисею, но жена не рассказала ему о смерти сына. Она просто ответила: «Все будет в порядке». Глубоко в сердце этой убитой горем матери жила надежда на то, что Бог поможет ей и в этот раз. Санамитянка и слуга выехали из Сонома, пересекли долину и направились к горе Кармил в поисках Елисея. На весь путь им понадобится около 5 или 6 часов. «Иди вперед!» – велела санамитянка слуге. «Не останавливайся, доколе я не скажу». С вершины горы Елисей заметил путников. Они ехали на ослах довольно быстро. Когда путники приблизились, Елисей узнал эту женщину. «Смотри, — сказал пророк Гиезию, — это та санамитянка. Побеги к ней навстречу и спроси, здорова ли она. Расспроси о муже и сыне». Несмотря на свое горе, женщина ответила Гиезию, что у нее все в порядке. «Почему?» Думаю, она ни на минуту не сомневалась, что Бог обратит и ее горе во благо. Женщина продолжила путь. Представ пред Елисеем, она сошла с ослицы и бросилась пророку в ноги. Гиезий хотел отвести женщину в сторону, но Елисей остановил его. «Оставь ее, у нее горе, а Господь скрыл это от меня». Тогда женщина рассказала Елисею о том, что сын, данный ей Богом, умер. Елисей велел Гиезию немедленно взять его жезл, то есть деревянный посох, к
которым пользовался Елисей, и отправляться к ребенку. «Положи посох мой на лицо ребенка», — сказал Елисей. Гиезий взял жезл и поспешил в Сунам. Но мать ребенка отказывалась возвращаться домой без Елисея, и пророк согласился пойти с ней. Гиезий пришел в дом сунамитянки первым. Он сделал все так, как сказал Елисей. Положил жезл Елисея на лицо ребенка. Что же произошло? Ничего. Мальчик не шелохнулся. Гиезий вышел из дома и направился навстречу Елисею и сунамитянке. Пророку он сказал, что мальчик по-прежнему мертв. Войдя в дом сунамитянки, Елисей поднялся в свою комнату и запер за собой дверь. Он печально посмотрел на малыша, который неподвижно лежал в его кровати. Елисей знал, что Бог всемогущ, и твердо верил, что Бог может обратить во благо такую печальную и тяжелую ситуацию. Елисей помолился, и Бог открыл ему, что нужно сделать. Елисей лег над ребенком, устами к устам ребенка, глазами к глазам, ладонями к ладоням ребенка. Можешь представить, как трудно было Елисею это сделать. Очевидно, он был вполне уверен, что таким было повеление Бога. Давайте прочитаем в Библии, что произошло. Там написано: «И согрелось тело ребенка». Пророк почувствовал, как по безжизненному телу малыша начало распространяться тепло. Елисей поднялся и прошелся по комнате. Наверное, он молил Бога совершить чудо. Затем Елисей снова лег над ребенком. Вдруг мальчик чихнул целых 7 раз, а затем открыл глаза. Всемогущий Бог через Елисея возвратил мальчика к жизни. Елисей, должно быть, очень обрадовался. Он велел Гиезию позвать мать ребенка. Когда женщина вошла в комнату, пророк сказал: «Возьми сына твоего». Обрадованная мать упала к ногам Елисея и горячо поблагодарила его за помощь и чудо, которое совершил через Елисея Бог. Затем сунамитянка взяла сына и ушла. Она уповала на всемогущего Бога, и он показал ей, как может обратить во благо даже такую печальную и трудную ситуацию. Дорогие ребята, и вам я желаю научиться уже сейчас, в ваших юных годах, доверять Господу все ваши проблемы. Быть может, какие-то проблемы вам кажутся маленькими, и вы думаете: «Зачем утруждать Господа моими маленькими проблемами?» Но вы не думайте так. Иисус радуется, если вы доверяете Ему и делитесь с Ним вашими радостями и маленькими проблемами, а также доверяете Ему трудные ваши ситуации. И нисколько не сомневайтесь, что Бог может и их разрешить. Да благословит вас в этом Господь!

0: человек, который всегда молился. Джон с мамой обедали в ресторане. Народу было много, и им пришлось подождать, пока их обслужат. Наконец появилась официантка, неся заказанную еду. Джон, который был очень голоден, тут же схватился за нож и вилку, готовый приступить к еде. Но тут он заколебался. Мама склонила голову в молитве. Джон взглянул на нее, на людей вокруг, и, едва заметно покраснев, откусил первый кусочек. «Тебе не кажется, что ты кое о чем забыл?» – спросила мама, начиная есть. «Да», – запнулся Джон, – «но все уставились на меня. Разве это имеет какое-то значение?» – спросила мама. «Если следует благодарить Бога за пищу дома, значит, мы должны поступать так и в любом месте, где бываем». «Но все уставились на меня», – повторил Джон. «Я испытывал неловкость». «Не нужно испытывать неловкость», – сказала мама. «Мы никогда не должны бояться мнения других, если знаем, что поступаем правильно». Джон молча продолжал есть. Казалось, этот случай был забыт. Но когда вечером того же дня Джон попросил маму рассказать ему что-нибудь перед сном, у нее уже была готова история. Джон даже удивился тому, как быстро мама смогла придумать, о чем рассказать на этот раз, потому что обычно у нее на это уходило много времени. «Это история?» – начала мама. «О человеке, который всегда молился». «Он что, молился целыми днями?» – удивился Джон. «Нет», – сказала мама. «Но он молился всегда, независимо от того, что говорили о нем люди или как они к нему относились. Звали его Даниил. И у него за правило было молиться 3 раза в день. Утром, когда он вставал, в обеденное время и перед тем, как лечь спать». «На 1 раз больше, чем мы?» – ответил Джон. «Да», – подтвердила мама. «И, возможно, именно поэтому он был таким богоугодным человеком. В любом случае, это было для него обязательным делом. В те времена люди жили не в таких домах, как сегодня. В окнах не было стекол, и если не задернуть занавески, прохожие могли в любую минуту заглянуть внутрь. Поэтому частенько случалось так, что люди видели, как Даниил молился у себя в комнате. Они его не беспокоили, просто заглядывали в окно, возможно, не понимая, что он делает. Как-то раз мимо окна проходили его враги, и, увидев Даниила за молитвой, придумали новый способ, как навредить ему. Имея большое влияние на царя, они пошли к нему с указом, который составили раньше, и попросили подписать его, сказав: «Мы хотим, чтобы ты издал повеление, гласящее, если кто-нибудь в течение месяца воздаст молитву какому-то богу или человеку, кроме тебя, царь, он будет брошен в львиный ров». Конечно, это был очень глупый указ, но царь, польщенный его содержанием, подписал его, и тот сразу же стал законом. Этот закон моментально огласили по всему царству, и люди недоумевали, к чему он был издан. Многие знали об обычае Даниила и говорили друг другу: «Интересно, как он теперь собирается поступить?» На следующее утро, с позаранку, люди начали собираться вокруг дома Даниила. Будет ли он, как обычно, молиться у окна? Этот вопрос был на устах у каждого. Стягивалось все больше и больше народа. Все взоры были устремлены на окна. Наконец, настал час молитвы. Даниил преклонил колени на своем обычном месте и, как всегда, начал молиться. Он даже не стал задергивать занавески, не попытался как-то укрыться, хотя это было совсем несложно. «А он знал об этом законе?» – спросил Джон. «Да», – ответила мама. «Он должен был знать о нем. Он занимал должность землеправителя, приближенного к царю человека, и, несомненно, слуги сообщили ему о том, на что склонили царя враги в его отсутствие. Поэтому его поступок был отважным. Понимая, что может пострадать за свои молитвы, Даниил, тем не менее, поступил так, как обычно. С каким изумлением, не веря своим глазам, люди, должно быть, смотрели на него, когда он преклонил колени. Я уверена, кто-то из них воскликнул: «Храбрец!», а другие сказали: «Как он мог осмелиться ослушаться царя?» Его враги тоже были там и тут же бросились к царю, чтобы доложить ему обо всем. Их переполняла радость от того, что Даниил так быстро попался в ловушку, ловко подстроенную ими. «Знаешь ли ты, — сказали они царю, — что дружище Даниил посмел нарушить твой закон? Он и теперь молится, как прежде. Тебе следует арестовать его и немедленно бросить в львиный ров». И тут царь стал размышлять о Данииле. Он знал, что Даниил был богоугодным человеком и ценил его как мудрого советника в делах управления государством. Меньше всего он хотел бы увидеть Даниила в львином рве. Он искренне пожалел о том, что ложная гордость заставила его подписать тот глупый указ. Если бы он прежде хорошенько все обдумал, то понял бы, какое отношение имеет изданный закон к его верному министру. Однако теперь царь ничего не мог изменить. Как ни старался, выхода найти он не мог. Подписав указ, он вынужден был придерживаться его. Поэтому в конце концов он очень неохотно приказал бросить Даниила в львиный ров. Солдаты окружили дом Даниила и схватили его. Огромная толпа собралась, чтобы видеть, как его уводят, а затем последовала за ним к львиному рву. Люди видели, как открылась решетка, и бедняку втолкнули внутрь. Большинство людей ожидали, что Даниил тут же будет растерзан. Но их ожидал большой сюрприз. Даже в львином рву, когда свирепые хищники ходили вокруг него, Даниил молился Богу. И Бог услышал его молитву и ответил на нее. В ту ночь царь не сомкнул глаз, и лишь только забрежил рассвет, поспешил к львиному рву и скорбно воскликнул: «О, Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» И тут, к великой радости царя изо рва, раздался голос Даниила: «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне». Царь так возрадовался, что тут же приказал извлечь Даниила из рва, а вместо него бросить туда его врагов, после чего он издал другой закон, который разослал во все концы своего царства. В нем говорилось о могуществе великого Бога, которому Даниил служил и поклонялся. «Мною дается повеление, — писал он, — чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живый и присносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов, и поскольку, заключила мама, Даниил был верен своему Богу и каждый день молился, невзирая на то, что на него смотрели люди, или что он мог каким-либо образом из-за этого пострадать, эти прекрасные слова царя о могуществе Бога Даниила были разосланы всем народам его царства. Может ли кто-нибудь измерить, сколько добра они принесли? Некоторое время Джон молчал. «Мамочка, жаль, что я не помолился во время обеда», — наконец промолвил он. «Думаю, Даниил сделал бы это». «В следующий раз ты не забудешь об этом», — сказала мама. И можно не сомневаться в том, что Джон никогда не забывал этого.
1: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей предыдущей лекции мы завершили изучение очередной книги Нового Завета, первого послания к Тимофею. Это произведение познакомило нас с совершенно новой для нас категорией новозаветных произведений, вышедших из-под пера апостола Павла. Эти произведения, к числу которых относятся также второе послание к Тимофею и послание апостола Павла к Титу, носят название пасторских посланий Павла и неразрывным образом связаны друг с другом. Пасторскими посланиями они называются потому, что имеют самое прямое отношение к жизни и служению поместных церквей. В сегодняшней лекции мы начнем разговор о втором из этих трех произведений, а именно о втором послании апостола Павла к Тимофею, которое нам предстоит изучать в течение следующих 8 передач. Но прежде чем начать разговор о самом произведении и приступить к изучению его текста, я хотел бы представить вам приблизительную хронологию событий последних лет жизни автора этого послания, апостола Павла. Надеюсь, что это поможет нам составить лучшее представление о том, какое положение занимало это второе послание к Тимофею в служении апостола. Приблизительно в 58 году нашей эры Павел был схвачен в Иерусалиме своими врагами, как мы читаем в 23 главе книги «Деяний святых апостолов». Последующие 3 года Павел провел в узах, а его дело переходило от одного римского правителя к другому. Все эти события подробно представлены нам на страницах книги «Деяний апостолов». В конце концов, дело Павла было решено передать на рассмотрение императора. В результате, примерно в 61 году нашей эры, Павел как узник был, наконец, доставлен в Рим. В течение 3 последующих лет, вплоть до 63 года, апостол находился в своем первом римском заключении. Эти и последующие события не отражены в книге «Деяния апостолов», которая завершается рассказом о том, как Павел был привезен в Рим и заключен под стражу. Дальнейшие события развивались следующим образом. После освобождения из заключения Павел продолжил свою миссионерскую деятельность и в период с 64 по 67 год нашей эры сумел охватить и познакомить с евангельским посланием весьма большую территорию. Кстати, именно в это время он, находясь в Македонии, написал свое первое послание к Тимофею, а также послание к Титу. Однако, приблизительно в 67 году от Рождества Христова апостол Павел был вновь схвачен и взят под стражу, и в конце концов снова оказался в Риме. Этот арест и суд стали последними для апостола Павла. Ибо приблизительно в 68 году нашей эры Павел был обезглавлен по приговору императора. Павел прекрасно знал об ожидавшей его судьбе и незадолго перед смертью написал свое второе послание к Тимофею. В самом конце этого произведения апостол пишет следующие строки, которые звучат как его собственная эпитафия. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». В этих строках Павел сравнивает свой жизненный путь со спортивным состязанием, в котором спортсмен отдает все свои силы, чтобы достичь победы. И мы знаем, что всю свою жизнь Павел подчинил этой высшей цели — пройти свой христианский путь так, чтобы эта жизнь чего-то стоила в глазах Бога. В послании к евреям, автором которого я считаю апостола Павла, в начале 12 главы написано нечто подобное.
«С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». И теперь, в конце своей жизни, апостол мог сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил». Ожидая предстоящей ему в самом скором времени насильственной смерти, Павел с упованием смотрел вперед, ибо там его ждала великая награда — венец правды. Основную тему, или, если хотите, лейтмотив всего этого произведения, лучше всего сформулировать с помощью двух стихов этого послания. В 15 стихе 2 главы сказано: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». А во 2 стихе 4 главы этого произведения мы находим следующие замечательные строки: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Эти два стиха формулируют основную тему и задают тон всему этому произведению. Если говорить о теме данного послания, то мне кажется, что в нем встречается одно слово, которое занимает особенное, выделенное положение по сравнению с другими. Этим словом является слово «верность». Именно в соответствии с этой концепцией можно рассматривать всю структуру данного произведения. В его первой главе идет речь о верности в страданиях. Во второй главе нам говорится о верности в служении. В третьей главе затрагивается вопрос о верности ввиду надвигающегося отступничества. И, наконец, завершает это произведение разговор о верности самого Господа к своим гонимым служителям. Как мы уже сказали, это произведение было написано апостолом Павлом незадолго до его смерти. Так что мы можем называть это произведение «Лебединой песней Павла». Именно это выделяет второе послание к Тимофею из ряда других произведений апостола. Предсмертные слова любого человека приобретают особую значимость по сравнению с другими его творениями. Данное послание отличает особенно печальные интонации, которых мы не встретим в других произведениях Павла. Тем не менее, в этом послании мы слышим и ноты триумфа. Например, в своей собственной эпитафии апостол пишет: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Да, друзья мои, Павел был воином, и на протяжении всей своей жизни ему предстояло пройти через битвы и сражения. Однако, оглядываясь на прожитую жизнь, он мог сказать о себе, что был хорошим солдатом своего Спасителя, и эта жизнь была прожита не зря. Кроме того, в своем прощальном письме Павел говорит об очень личных вещах, которые лучше всего остального помогают нам составить представление о личности Павла. Когда я читаю это небольшое произведение, меня всегда преследует образ зловещей темной тучи, которая нависла над горизонтом. Для меня этот образ лучше всего передает перспективу надвигающегося отступничества. Сегодня такие явления, как отступничество и потеря людьми веры, обрушились на мир и церковь, как ураган или разрушительный смерч, оставляя за собой лишь разруху и опустошение. Что же мы имеем в виду под таким понятием, как отступничество? В энциклопедическом словаре мы можем встретить следующее определение. Отступничество — это полный уход от принципов веры. Так что такое явление, как отступничество, происходит не из-за невежества или искреннего заблуждения. На самом деле отступничество — это ересь.
то есть сознательное заблуждение и намеренный отход от веры. Отступником является тот, кто знает истину Евангелия и учение веры, но намеренно отрекается от них. Вот почему среди неверующих не может быть отступничества, ибо неверующие язычники никогда не исповедовали никакой веры. Они никогда не приходили ко Христу, как к своему Спасителю. Они никогда не слышали о Нем, а потому среди них отступничество попросту невозможно. Отступничество происходит в организованной церкви, среди тех, кто прежде исповедовал веру, а затем отошел от нее. Здесь, во втором послании к Тимофею, Павел говорит о конечном результате проповеди Евангелия. Окончательный итог вовсе не будет заключаться в обращении ко Христу всего человеческого рода. И уж, конечно, Евангелие не ведет человечество в тысячелетнее царство. Наоборот, в конце истории будет иметь место такое отступничество, которое, по сути дела, искоренит веру на этой земле. Фактически, в конце времен произойдут два явления, которые так или иначе связаны с уходом чего-то. Одно из этих явлений будет связано с уходом церкви из этого мира, который мы еще называем термином «восхищение». В первом послании к Фессалоникийцам, в 16 стихе 4 главы, Павел пишет: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Но когда истинных верующих в этом мире уже не будет, церковь как организация, а точнее сказать, оставшаяся здесь, в этом мире, старая оболочка церкви, полностью отойдет от веры. Это будет вторым уходом, уходом от веры. Сам Господь Иисус произнес на этот счет весьма знаменательные слова, которые мы читаем в 18 главе Евангелия от Луки. «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» В греческом оригинале эта фраза недвусмысленно подразумевает отрицательный ответ. Так что ответ должен приходить сам собой. Нет, когда наш Спаситель возвратится в этот мир, он не найдет на земле веры. Это, конечно же, не соответствует представителям так называемого движения социального Евангелия, которое рассчитывает преобразить весь этот мир, всячески исправляя и модернизируя социальную систему. К сожалению, подобный оптимизм не находит никакого подтверждения в печальных словах второго послания к Тимофею. Однако, когда я прямо указываю на это представителям данного учения, они называют мои слова интеллектуальным мракобесием. Тем не менее, несмотря на подобные слова, я готов утверждать, что беспристрастный взгляд на события и факты истории, а также на события настоящего времени, явно демонстрирует правоту Павла. Сегодня мы находимся в самом центре вероотступничества, которое в самых мельчайших подробностях совпадает со всеми предсказаниями Павла. Исторически, видимая церковь встала на путь полного отступничества от веры. И единственное, что оказалось не затронуто этим явлением, это невидимая Божья церковь, то есть истинное тело Христа, состоящее из истинных верующих. Сегодня невидимая церковь по-прежнему остается здесь, в этом мире. И хотя мне хотелось бы, чтобы эта невидимая церковь стала хотя бы чуть-чуть более видимой, чем сейчас, эта церковь все-таки находится на пути к явлению Божьей славы. Эта церковь непрерывно и непреодолимо движется к моменту своего восхищения.
И в нынешние времена, в которые нам приходится жить, это, друзья мои, весьма утешительная мысль. Именно из-за угрозы надвигающегося отступничества в этом послании Павел сосредотачивает все внимание на Божьем Слове, акцентируя его в гораздо большей степени, нежели он делал это в других своих произведениях. Более того, в этом вопросе последние послания Павла и Петра весьма схожи. У каждого из этих апостолов была, как мы сказали бы, своя лебединая песня. Для апостола Павла это было второе послание к Тимофею, а в случае Петра это его второе соборное послание. И в каждом из этих произведений особый акцент делается на слово Бога и Евангелие. Друзья мои, евангельская весть держится на совершенно потрясающем факте. И этим фактом является всецелая и необратимая порочность и развращенность человека. Иными словами, человек — это погибший грешник. Кто-то выразил это следующим образом. В то время, как в сфере мирского образования считается, что нравственная сущность и характер человека имеют возможность для улучшения и совершенствования, традиционное христианство предполагает, что нравственная природа человека развращена и абсолютно порочна. Если в мирском образовании постулируется, что какие-то внешние факторы этого мира могут быть использованы в процессе нравственного улучшения человека, в традиционном христианстве предполагается, что таким единственным фактором является сам Бог. Причем даже и в этом случае нравственная сущность самого человека вовсе не улучшается, а просто заменяется новой. Человек пребывает в таком состоянии, когда он не может быть спасен посредством своего безупречного послушания, потому что попросту не способен на проявление такого послушания. В то же самое время он не может быть спасен и ограниченным послушанием, потому что Бог не приемлет ничего несовершенного. В связи с этим единственным решением является Евангелие Божьей благодати, которое нисходит к нам и спасает грешников благодаря, а также на основании смерти и воскресения Христа. Вера во Христа трансформирует и преображает жизнь человека. И сегодня мы видим примеры и проявления этого действия во всех уголках земли, где живут люди, некогда преображенные с помощью Евангелия Божьей благодати. Но, к сожалению, многие современные либеральные проповедники, вместо того, чтобы нести грешному человеку весть о Божьей благодати, предпочли двинуться в трех других направлениях. С некоторых либеральных кафедр мы слышим то, что на самом деле является популярной психологией. В этих церквях преобладают проповеди о том, как преодолеть в своей жизни что-то, о том, как научиться мыслить творчески, или как научиться мыслить конструктивно и позитивно. Эти проповедники утверждают, что мы движемся в сторону прогресса и улучшения. Однако все это является лишь популярной психологии, и создается впечатление, что это никуда нас не ведет. Вторая категория либеральных проповедников строит свою работу на преподавании этики. В этих церквях проповедуется этакое милое и беззубое Евангелие, которое мне лично напоминает детское сюсюканье. Суть проповедуемой вести вполне можно свести к следующей мысли. Добро несколько лучше, нежели зло, потому что добро красивее и эстетичнее, а также имеет меньше негативных последствий. Мне образ типичной либеральной церкви всегда представляется так.
Один милый и приятный человек убеждает с кафедры группу милых и приятных людей в том, что они должны быть милыми и приятными. На мой взгляд, трудно представить себе нечто более бессмысленное и безжизненное. Неудивительно, что Господь Иисус однажды сказал церкви в Лаодикии, как мы читаем в 15 стихе 3 главы книги Откровения: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». И, наконец, есть еще третий тип либеральной проповеди, который носит название социального Евангелия. Такие проповеди учат людей идеям пацифизма, терпимости и социальной справедливости, а также пропагандируют христианскую модель социального устройства, то есть это не что иное, как социализм в христианском видении, ни больше и не меньше. В противовес всему этому, когда проповедуется истинное Евангелие, и люди приходят ко Христу, все они становятся братьями. И нам уже не нужны все эти разговоры об улучшении отношений между представителями различных народов, рас, социальных групп и слоев. Мы не сумеем улучшить социальные взаимоотношения, насильно объединяя людей. Только Евангелие Божьей благодати сделает человека моим братом. И когда это происходит, выясняется, что цвет кожи человека, его социальный статус или национальная принадлежность уже не имеют ровным счетом никакого значения. Решение большинства проблем человечества может быть достигнуто только через проповедь Божьей благодати. Но мы должны сознавать, как это некогда выразил Мартин Лютер, что обычно Бог создает что-то из ничего, и до тех пор, пока человек не станет никем и ничем, Бог не сможет ничего сделать из него. Благодать Бога через Иисуса Христа — это путь к преображению и спасению человеческого рода. Именно об этом рассказывает нам второе послание к Тимофею, и именно поэтому нам с вами так важно изучать его. Но изучение текста данного произведения мы с вами начнем лишь в нашей следующей передаче. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2020 год. Азы христианства. Объясни Бога. Этот рассказ был написан 8-летним Дэнни Баттоном из Чула-Виста, Калифорния, как домашнее задание на тему «Объясни Бога». Одна из основных работ Бога – создавать людей. Он создает их для того, чтобы заменить тех, которые умирают. Тогда на земле всегда будет достаточно людей, чтобы обо всем позаботиться. Он создает не взрослых, а только малышей. Я думаю, это потому, что они поменьше, их легче создавать. Таким образом, Богу не нужно тратить свое драгоценное время на то, чтобы обучать их ходить и разговаривать. Он просто оставляет их на попечение мам и пап. Вторая по важности работа Бога – это слушать молитвы. Существует ужасно много молитв по той причине, что некоторые люди, например, проповедники и подобные им, молятся не только на ночь, но и в разное время суток. По этой причине у Бога нет времени послушать радио или посмотреть телевизор. Бог видит и слышит все, а еще Он везде, что делает Его очень занятым. Поэтому не следует тратить Его время понапрасну, пытаясь обойти маму с папой и прося Его о чем-то, что, как сказали родители, нельзя иметь. Атеисты – это люди, которые не верят в Бога. Я не думаю, что такие люди есть в нашем городе. По крайней мере, их нет среди тех, кто приходит в нашу церковь. Иисус – Божий Сын. Он исполнял самую различную тяжелую работу, например, ходил по воде и творил чудеса. Но людям, в конце концов, надоело слушать Его проповеди, и они Его распяли. Но Иисус был хорошим и добрым, как и Его Отец. Он сказал своему Отцу, что люди не знали, что делали. Он просил простить их, и Бог сказал: «Окей». Отец, Бог, ценил все, что делал Иисус, ценил Его труд на земле. А потом

аж до полудня. Если ты не веришь в Бога, если ты атеист, то тебе будет очень одиноко, потому что твои родители не могут быть с тобой везде и всегда, например, в лагере. А Бог может. Хорошо знать, что Он где-то рядом, когда тебе страшно в темноте или ты не умеешь плавать, а тебя большие ребята на глубину бросили. Но тебе не стоит постоянно думать о том, что может сделать для тебя Бог. Я так понимаю, если Он меня куда-то поместил, то может оттуда меня и забрать, если захочет. Вот почему я верю в Бога. Перевод М. Хеншель.

Малая кафедра. Виктор Танцюра. Любовь не мыслит зла. В детстве я был злопамятным мальчиком. Я засчитывал зло. Если, например, меня обидел сверстник, я это запоминал. И когда появлялась возможность ему отомстить, я это делал. Некоторые одноклассники даже называли меня мстительным. У христиан тоже нередко бывает проблема засчитывания зла или непрощения. Мы, например, можем не обострять какой-то конфликт, но в уме его засчитать и ограничить общение со своим обидчиком или вообще с ним больше не иметь дела. Засчитывание зла может происходить даже среди самых близких людей в своей семье. Супруги нередко говорят друг другу: «Ты всегда все делаешь по-своему, никогда ко мне не прислушиваешься. Ты опять суп пересолила. Никогда за собой не убираешь. Всегда из-за тебя опаздываем» и так далее. Знакомые фразы? Возможно, и вы засчитываете зло сознательно или неосознанно. Если с вами поступили несправедливо, вы это запомните и при случае отплатите той же монетой. Это один из признаков того, что вы не простили ближнего. Так засчитывание зла приводит человека к греху. Более того, это нередко разрушает семьи. Ведь подсчет недостатков ближнего может продолжаться долго и однажды достигает критической точки. Тогда один из супругов говорит: «Все, я больше так не могу». Настоящая любовь не засчитывает зла. И Господь показывает нам пример такой любви. Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя, не засчитывая людям преступления их. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 19. А теперь представьте, что было бы, если бы Господь засчитывал все наши грехи. Мы живы по сей день только по одной причине. Бог во Христе не вменил вину наши грехи, но простил их и благодатью своей засчитал верующим в Него праведность Христа. И вот эта любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание Римлянам, глава 5, стих 5. Теперь мы можем силой Духа Святого, живущего в нас, тоже не засчитывать никому зла и проявлять ко всем людям настоящую Божью любовь. Библия предупреждает нас и о последствиях засчитывания зла или непрощения. Иисус Христос однажды рассказал притчу. Один государь простил должнику огромный долг, а тот не захотел последовать его примеру и, встретив своего ближнего, стал душить его за какую-то малую сумму. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец

0: мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Матфея, глава 18, стихи 32-35. Господи, помоги нам иметь настоящую любовь, которая не засчитывает зла, и прощать, как и Ты простил нас.
1: Проза. Надежда Орлова. «В лунном свете». «Братья Маровы прославят Господа пением», объявил Гаврила Петрович. Антон и Кирилл вышли вперед. Собрание чуть слышно вздохнуло. Молодые сестры, опустив глаза, слегка зарделись. Старушки заулыбались и закивали головами в такт негромко зазвучавшей гитаре. Кто-то из проповедников солидно откашлялся. Легкий ветерок проник через открытые окна, чуть потревожив белоснежный тюль, и разнес по залу запах сирени. «Люби, люби людей, пускай они порою бывают холодны и мелочны, и злы», — зазвучали первые слова гимна. Братья были не похожи друг на друга. Антон, 17 лет, невысокий и щуплый. Светлые прямые волосы, коротко остриженные, смешно топорщились на макушке. Парнишка старательным тенорком выводил мелодию. Чуть наклоненная вперед фигура и руки, плотно прижатые к телу, выдавали волнение. Кирилл, напротив, был спокоен. Среднего роста, широкоплечий, с темно-каштановыми кудрями, он уверенно брал аккорды, пел красивым баритоном и задумчиво смотрел на ряды слушателей. На одной из дальних скамеек в глубине зала сидела Зинаида Петровна и растроганно вытирала платочком навернувшиеся на глаза слезы. Вырастила сыновей. Кирилл уже совсем самостоятельный. После радиотехнического техникума устроился на хорошую работу. Недавно начальник ему пообещал в случае женитьбы выделить квартиру. Антон после семилетки в строительный техникум пошел, скоро диплом получит. Тяжело, конечно, было все эти годы. Муж хоть и вернулся с фронта, прожил недолго, умер через 5 лет после окончания войны. Осталась Зинаида Петровна с 2 детьми. Старшему, Кириллу, едва исполнилось тогда 10 лет, а Антону 2 года. Работала санитаркой в районной больнице, часто выходила в ночные смены. Кирилл опекал младшего брата. Антон во всем его слушался, но близкие отношения между ними не сложились. Старший не был склонен к сантиментам и задушевным разговорам, а в последнее время словно еще отдалился. «Ничего», — успокаивала себя мать, — «о невесте чай думает, не просто выбрать. Ничего, Господь укажет». Отцвела сирень, а вместе с ней пролетел и май. Июнь выдался засушливым. Улицы городка раскалились на солнце и даже ночи не приносили желанной прохлады. После работы Кирилл сидел на крыльце и, привалившись к перилам, смотрел в фиолетовое небо. Подошел Антон, присел рядом. Помолчали. «Ну, что хочешь сказать?»
2: «Я... А как ты догадался?»
1: «Что тут догадываться?» — усмехнулся старший брат.
2: «Мне Гаврила Петрович...» Антон испуганно огляделся по сторонам и понизил голос до шепота. «Предложил принять крещение в начале следующего месяца».
1: Кирилл так резко выпрямился, что ступеньки заскрипели, словно вскрикнули. «Какое крещение?» Тут он прервал сам себя и тоже, переходя на шепот, продолжал. «Какое еще крещение? Тебе сколько лет? У тебя защита диплома через неделю. Где ты на работу устроишься?» Кирилл умолк. Молчал и Антон, ожидавший от брата совсем другой реакции. Минуты медленно шли в сгущавшейся удушливой темноте. Вдруг посветлело. Братья подняли головы
2: На небо взошла величественная луна, залив своим серебряным светом сонные улицы. «А как же ты? Уже несколько лет как крещен, и ничего, работаешь. Все же хорошо», — горячо зашептал Антон, будто свет придал ему смелости и добавил силы аргументам. «Я другое дело», — Кирилл уже взял себя в руки и говорил в своей привычной манере, спокойно, без эмоций. «Почему же другое?» — горячился младший. «Если тебя Бог защищает, меня разве не защитит?» «При чем здесь это?» — поморщился брат. «Я не это имел в виду». «А что? Что?» «Ничего. Поговорим завтра. Я устал. Пойдем спать». Весь следующий месяц у Антона был наполнен волнительными событиями. Во-первых, он закончил учебу. Во-вторых, ему исполнилось 18. В-третьих, Лена Завьялова согласилась репетировать с ним гимн, который они собирались исполнить для новых членов церкви. В-четвертых, вот это в-четвертых и наполняло грудь тревогой и неопределенностью. Кирилл почему-то был категорически против крещения Антона. «Ты не готов. Ты новорожденный младенец в вопросах веры», — спокойно и твердо говорил брат, как гвозди вгонял. Он побеседовал с пресвитером, убедил мать в своей правоте, и она тоже начала уговаривать Антона отложить крещение до следующего года. Но удивительное дело. Чем больше усиливалось сопротивление, тем увереннее чувствовал себя Антон. Он много времени проводил в посте и молитве, желая ясно услышать голос Божий, да или нет. И все отчетливее слышал «да». Однако привычка уважать мнение старших и следовать их советам была сильна. Со стороны виднее и его христианская жизнь, и готовность посвятить себя служению Богу. Быть может, и правда еще не готов. И год — это не так уж много. Поистине гамлетовский вопрос — быть или не быть? Луна не спеша выглянула из-за туч. В ее лучах заблестели дождевые капли. Гроза пронеслась, но вдалеке еще слышались последние раскаты грома. Крыльцо было мокрое, поэтому братья стояли под навесом. «Я много думал и решил, что вы с мамой правы. Я еще не готов». Кирилл молча кивнул головой. Тихо. Вся ночная живность попряталась от дождя. Постояли еще. Старший брат прошел к калитке, проверил, заперта ли на ночь, вернулся и, приобняв младшего за плечи, сказал: «Молодец, ты поступаешь правильно. Пойдем спать. Не переживай, все у тебя в жизни еще будет». Но не переживать не получалось. Внутреннее сопротивление принятому решению росло. Ночью Антону приснился сон. Он увидел себя на залитой лунным светом небольшой поляне, окруженной деревьями. Слышался тихий шепот, кто-то молился. Вдруг раздались резкие голоса, послышался звон металла, и на поляне появился вооруженный отряд. Его очертания лишь угадывались в темноте, но Антон был уверен, это пришли воины. Впереди шел человек в штатской одежде, в широких брюках, в рубахе на выпуск. Он протянул руку, указывая на Антона пальцем, и закричал: «Вот он! Хватайте его!» «Нет, это не я!» — хотел крикнуть Антон, но, как это бывает во сне, лишь беззвучно открывал рот. Он хотел побежать, однако ноги не слушались. Антон проснулся в холодном поту, с сильно бьющимся сердцем, и услышал собственный шепот-крик: «Они пришли за Иисусом!» Затем Антон долго лежал, глядя в темный потолок. Его тревожила мысль: «Я же Христа предаю! Я же хочу укрыться за словами брата и матери!» Тоска нарастала, и в какой-то момент Антону стало невмоготу. Он откинул одеяло, быстро натянул на себя одежду, открыл окно и выпрыгнул на улицу. Вернулся только под утро. беззвучно подтянулся и влез в окно. Засыпая, вспомнил слова Гаврилы Петровича. «Это твой выбор, твое решение, твой путь». Крещение должно было состояться в ночь с субботы на воскресенье. Его участники по одному, чтобы не привлекать ничего внимания, собрались на берегу реки Волнушки к 3 часам. Среди крещаемых стоял и Антон. Ни матери, ни брату он ничего не сказал, но был уверен в своем выборе. Берег выглядел пустынно, вода в реке тихо струилась, по небу скользили легкие облака. У самой кромки воды в ряд стояли 7 человек в белых одеждах. Гаврила Петрович, совершив молитву, вошел в реку. По очереди к нему подходили крещаемые. «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа», разносилось над водной гладью. «Аминь», — отзывался берег. Антон был 4-м. Сердце тревожно и в то же время радостно билось в груди, так громко, что отдавалось во всем теле. Когда подошла его очередь, юноша вдруг увидел серебристую дорожку, которая пролегла от его ног прямо до Гаврилы Петровича. «Луна вышла», — подумал юноша, медленно продвигаясь по илистому дну. Вопрос о вере в Иисуса, торжественный ответ — верую. И вот уже ожидаемое, но все равно таинственное погружение в воду. На берегу Лена протянула Антону букет полевых ромашек и смущенно прошептала: «Поздравляю». Негромко переговариваясь, верующие двинулись в сторону города. Неприметная тропинка велась среди кустарников, постепенно уходя наверх. Там все должны были тихо разойтись по домам. Первыми шли Гаврила Петрович и диакон Андрей Иванович. Они наткнулись на сидевшего на их пути незнакомца. «Привет, сектанты!» — негромко приветствовал он их, отсалютовав правой рукой. «Не бойтесь, ничего плохого я вам не сделаю». «А мы не боимся», — спокойно ответил Андрей Иванович. «Нам бояться нечего». «Ну, это вопрос спорный», — улыбнулся незнакомец, показал пальцем на верующих, столпившихся внизу, потом на небо и, сцепив руки замком, потряс ими над головой. «Союз с Богом наше государство не одобряет. Если вы подниметесь по этой тропинке выше, то через 100-200 метров окажетесь в крепких милицейских руках. Но если хотите избежать неприятной встречи, идите за мной, я проведу вас по другой дороге». «Что делать?» С равной вероятностью это могла быть и помощь, и провокация. Тихо посовещались, помолились и приняли решение довериться незнакомцу. Тот не обманул. Провел верующих к городу дальней дорогой, на которой никто им не встретился. После этого незнакомец исчез в темном переулке так же внезапно, как и появился на берегу. «Интересно, кто это был?» — задумчиво проговорила Лена. «Наверное, ангел. Так бывает». «Ну какой ангел?» — засмеялся Антон. «Просто прохожий». «Ага, случайный прохожий в 3 часа ночи за городом». «Может быть, рыбак?» «Да мало ли какие дела у людей. К тому же неизвестно, правду ли он сказал. Может быть, никто нас и не ждал на дороге». «А давай проверим». «Как?» «Просто. Потихоньку подойдем со стороны города. Если там кто-то есть, нас не заметят. Они же от реки людей ждут». С Леной Антон готов был идти куда угодно. «Пойдем». Они повернули обратно к Волнушке. Приближаясь к лугу, который заканчивался обрывистым спуском, где верующие и встретили таинственного незнакомца, Лена и Антон замедлили шаг. Потом пригнулись и стали осторожно пробираться, прячась за кустами. Несколько стогов свежескошенного сена едва виднелись посреди луга. Было темно, луна спряталась за тучку. Все вокруг казалось пустым и безлюдным. Но вот ночное светило опять появилось на небе. И ребята увидели, что за каждым стогом прятались люди. Кто-то из них курил, прикрывая огонек ладонью, кто-то лежал на животе и смотрел в сторону реки, кто-то сидел, привалившись спиной к душистой копне. Лена беззвучно охнула, испуганно прикрыв рот ладонью. Антон замер и на короткое время даже перестал дышать. Слава богу, их не заметили. «Долго еще ждать?» — послышался чей-то хриплый голос со стороны луга. «Думаю, нет, уже должны закончить», — ответил кто-то очень знакомый. И тут, в лунном свете, Антон увидел старшего брата.
0: Территория веры. Павел Минаев. Потерянная овца. Бурная весна 2009 года. Канун праздника Пасхи, воскресения Христова. Горячая пора, потому что у пастора, коим являюсь я по великой милости Всевышнего, в это время особенно много забот. В церковном офисе раздается настойчивый телефонный звонок. Наша сестра по вере из Германии дрожащим голосом умоляет меня найти пропавшего человека. Оказывается, потерялся в наших краях их дедушка, верующий русский немец. Он из Германии через Украину на попутном автомобиле добирался в Россию, на свое прежнее место жительства, чтобы решить некоторые имущественные вопросы. Вышел из машины на трассе по нужде и пропал. Вероятно, от старости у дедушки было плоховато с памятью. Попутчики, поискав старичка пару часов, уехали, предварительно сообщив работникам ГАИ о пропаже гражданина Германии. Те бодро заверили, что дедушку найдут, но с тех пор уже немало времени миновало. А у старца с собой документы были, золотое кольцо и 500 евро. В те времена у нас бывало за сотню гривен, по тем временам 10 евро людей убивали. Старичок пропал, и уже прошло двое суток. Хорошо, что ребята-попутчики записали название населенного пункта, где он потерялся, поселок Селезневка. Открыл я карту региона, всмотрелся в нее и загрустил. Населенных пунктов с таким названием оказалось 3 в нашей области. Пришлось небо побеспокоить. Возвал я усердно Господу нашему, милостивому и милосердному. Как быть-то? Что делать? Где искать? Ехать или не ехать? Господи, куда я поеду? Я не полицейский и не сыщик. Признаюсь, Боже, ехать-то не очень хочется, а человека жалко. Молюсь, борюсь, переживаю, и тут в сознании всплывают слова Христа. Кто из вас, имея 99 овец, не пойдет искать одну потерянную? И я понял, что это послание от Бога. Телеграмма, так сказать, мне лично. И на следующий день рано утром, помолившись, мы собрались с сыном Денисом в дорогу, сели в автомобиль и отправились на поиски пропавшей овцы. Едем в никуда, просто верою, как некогда шел отец наш Авраам. Долго колесили мы по селу Селезневка, что близ города Славянска, расспрашивая о пропавшем человеке. Все бесполезно. И когда наше терпение стало иссякать, вдруг затеплилась надежда. Одна женщина вспомнила старичка, прилично одетого, который осторожно ходил по селу и расспрашивал о наличии людей с немецкой фамилией. Мы оживились, и вскоре вышли на пожилую женщину с немецкими корнями, которая тогда приютила на ночь нашего деда. Она-то и рассказала нам о том, что по настойчивой просьбе дедушки посадила его на поезд до Киева. Наш старичок устал путешествовать и сильно захотел назад в Германию. Мы поспешили на железнодорожный вокзал, и там узнали, что старичку нашему стало плохо в поезде, и скорая помощь увезла его в больницу. Так мы оказались в местной старой больнице. Врачам я представился родственником, братом нашего дедушки, имея в виду родство по вере. Это сработало, и пожилые медсестры осторожно под руки вывели к нам из больницы, как из заключения, в полосатой штопанной пижаме потерявшегося немца. А затем вынесли его аккуратно сложенную одежду. Под расписку вручили нам его документы, ценные вещи и деньги. Они сохранили все до копейки, хотя, вероятно, в жизни таких денег не видели. Порядочность этих бедных медсестер меня так впечатлила, что мы накупили в магазине сладостей и торжественно вручили им, чтобы и они отпраздновали это событие. Человек пропадал и нашелся. И что вы думаете? Смотрю я на деда и глазам своим не верю. Мы похожи с ним, как две капли воды. Родственничек нашелся. Обнимает меня, плачет, целует. А у меня так затрепетало сердце, что я испытал истинное счастье. В общем, отправили мы нашего дедулю обратно в Германию. А на Пасху я в своей общине не столько проповедовал, сколько свидетельствовал. Рассказал всем о том, что наш Господь живой, воскресший, любящий и сегодня находит своих потерянных овец. С тех пор в Германии у нас число друзей умножилось. Семья дедушки с большой любовью вот уже многие годы принимает меня, раба Божьего Павла, недостойного и многогрешного, в своем доме во время моих командировок в эту благословенную страну.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: «Отврати очи мои». «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути твоем». Псалом 118, 37 стих. Жили муж с женой, люди зажиточные. Главной их радостью был восьмилетний, белокурый, жизнерадостный сынок. Когда я однажды посетил их, рассказывал знающий эту семью, мальчик появился передо мной, опоясанный мечом, со шлемом на голове и ружьем в руках. Я посадил его на колени и спросил, кем он хочет быть. «Я буду Вальтером», — ответил мальчик. «Вальтером? Это же значит быть Вольтером?» «Я буду Вольтером», — ответил мальчик. «Вольтером? Это же что значит быть Вольтером?» — спросил я. Мальчик вскочил, побежал к шкафу, достал зеленую книжку и передал ее мне. На обложке был изображен разбойничий атаман по имени Вольтер, а книжка содержала описание его разбойничьих подвигов. Вот чем вдохновлялся мальчик. Я пришел в ужас, а мать ребенка стояла и улыбалась. Прошло 30 лет, мальчик стал взрослым и осуществил детские мечты. Улыбается ли теперь его мать? Чтение нехороших книг в детстве определило его греховную жизнь. Дорогие родители, какие книги читают ваши дети и какие кинофильмы смотрят? Если ничего не читают, плохо. Но если читают плохие книги и смотрят безнравственные фильмы, еще хуже. Что посеете вы в их детские сердца, то и вырастет. Библия говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, а этим худым сообществом могут быть люди, окружающие ребенка, нехорошие книги и фильмы. Дети рождаются не для нас, но для самого Бога. В силу этого к ним, как к детям Божьим, нужно относиться с особой заботой. Дети – драгоценный дар Божий, и ни с чем не сравнимое сокровище, и о них надо иметь постоянное попечение. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 4 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Пойте ему стройно. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Пойте ему новую песнь, пойте ему стройно с восклицанием. Псалом 2, 1 и 3 стихи. Сережа ходил в музыкальную школу, где учился играть на кларнете. Его учитель Александр Семенович был не только прекрасным музыкантом, но и добрым, мягкосердечным человеком. Сереже очень хотелось рассказать ему об Иисусе, однако он не знал, с чего начать. Однажды, как-то так само собой получилось, Сережа после очередного занятия, складывая ноты и кларнет, стал напевать песенку из сборника «Поющие сердечки», которую они с ребятами разучивали на уроке воскресной школы. «Что за мелодию ты напеваешь?» – поинтересовался Александр Семенович. «Хотите, спою?» – с радостью спросил мальчик. «Это же хороший случай начать разговор об Иисусе».
2: «Конечно, хочу. Я тебя слушаю», – ответил учитель.
1: Сережа запел. «Радуйтесь, радуйтесь с нами, друзья! Радуйтесь, радуйтесь, Бога хваля!» Но то ли от волнения, то ли еще по какой-то причине, песня у Сережи получилась похожа на скороговорку, без определенного ритма и с неточным воспроизведением звуков. Учитель внимательно дослушал до конца.
2: «Спасибо, Сережа! Песня замечательная! Но позволь мне кое-что тебе подсказать. Петь ее нужно по-особенному, стройно, выразительно, чтобы были понятными слова, чтобы ликовала душа.
1: Давайте и мы, ребята, обратим внимание на свое пение на уроках воскресной школы или на богослужениях. Ведь в пении должен прославляться Иисус. Что выражают во время пения наши лица? Тоску или радость? Постараемся петь Господу по-новому, стройно и с восторгом.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Дела и заботы. Вессавия пошла к царю в спальню. Третья книга царств, 1 глава, 15 стих. В Писании есть чудесная строка, призывающая нас, женщин, любящих Бога, украшать свои сердца нетленной красотой кроткого и молчаливого духа. 1 Петра 3:4. Какая прекрасная мысль! Но многие женщины, возможно, вы в их числе, недоумевают. Значит, мне никогда нельзя высказывать свое мнение? На примере Вессавии мы еще раз убеждаемся в том, что есть время молчать и время говорить. Екклезиастам 3:7. Вессавия поступает рассудительно, в соответствии с 5 принципами, позволяющими определить, когда наступает время поговорить. Первое. Верно выбирайте время. Давид обещал Вессавии, что их сын Соломон будет царствовать после него. Но, лежа на смертном одре, Давид так и не назвал Соломона своим преемником. Он и не подозревал, что в его царстве назревает смута, поэтому Вессавии пришло время говорить. Второе. Верно выбирайте, о чем говорить. Если Давид хочет, чтобы царство перешло от него к Соломону, он должен действовать безотлагательно. Вот о чем нужно было говорить Вессавии, о том, кому должен перейти царский престол Давида. Третье. Руководствуйтесь верными мотивами. Сам Бог предназначил Соломону построить дом Господень вместо Давида. 1 Паральпоменон 22, 9 и 10 стихи. Но разве смог бы Соломон выполнить свое предназначение, если бы к нему не перешел престол его отца? Речь шла о великом деле, вот что побудило Вессавию говорить, и это был правильный мотив. Четвертое. Прислушивайтесь к верным подсказкам. Как сказано в книге Притчи 20:28, «По совещании веди войну». Пророк Нафан обратился к Вессавии, посоветовал ей поговорить с царем и даже подсказал, что именно говорить. Совет благочестивого человека. Можно ли было не прислушаться к такой подсказке? И пятое. Говорите верным тоном. Как мы говорим, это обычно важнее, чем то, что мы говорим. Как же Вессавия сказала то, что ей нужно было сказать? Прежде всего, она почтительно поклонилась до земли, оказывая уважение своему мужу, и подождала, пока он не спросил, чего она хочет. Нам всем не помешает придерживаться этих принципов. Выберите время, чтобы высказаться. Подумайте, о чем именно следует говорить. Помолитесь о том, чтобы побуждения ваши были правильными. Прежде чем говорить, спросите совета. Говорите или просите правильным тоном. В следующий раз, когда дела и заботы потребуют, чтобы вы высказались, попробуйте действовать именно так.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как по страницам Библии,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Приветствую вас, братья и сестры. Давайте мы откроем с вами 14 главу числа. 14 глава числа. 24 стих. Конечно, нужно читать больше. Но я думаю, вы дома прочтете. А вот этот стих 24, мы на нем основание сделаем. 24 стих. «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Давайте еще раз прочитаем, чтобы вникнуть в смысл. «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». На что вы обратили внимание? Иной дух. Кто еще обратил внимание на что? Совершенно повиновался. Кто еще на что обратил внимание? Раба моего. Действительно, раба моего. Раб. Халев, раб Божий. Ну, я чувствую, вы уловили содержание. Вы знаете, так и бывает. Вроде читаешь, читаешь главу. А потом, как озарение, Бог дает мысль, она как-то захватывает всего, доселе неизвестное. Вот и мне как-то она так пришлась по сердцу и встревожила. Откровенно скажу, встревожила. Здесь написано: «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». В последнее время все чаще стали задавать вопросы молодые люди. Вот где я бываю. За последние 3 недели мы посетили Беллинхейм, Виначи. 2 раза Беллинхейм посетили. Задают вопросы, а почему верующие такие разные? У вас все одинаковые или не все одинаковые? Допустим, Ванечка спрашивает папу, к примеру, пап, а вот который дяденька сидит на 5-м ряду, он тоже верующий? Сынок, ну, конечно, верующий. А почему он такой? Ну,

Бог выводил народ израильский из Египта. Помните, да? Когда за ними гнались, когда они были в таком отчаянии, когда море расступилось, когда они прошли по дну, как по хорошей дороге, когда оно закрылось, это все видели. Это от детей до старца все видели. Это было ужас, когда море закрывалось и тонули люди. Это трепет, это волнение. Народ видел могущественную руку Божию. Как они шли по пустыне, как они города пересекали, какой ужас охватывал жителей. Идет народ Божий, с ними живой Бог. И вот они подошли к Иордану, остановились. И теперь нужно перейти землю, чтобы, вернее, эту реку, чтобы посмотреть, какая там земля. Моисей зовет 12 человек. Кого он звал? Простых воинов или знатных? Начальников колен. Он позвал начальников колен, это те, которые были рядом, которые помогали в трудный час ему, были закаленные, опытные, исполненные послушания Богу. Вот этих 12 он пригласил и говорит: братья мои, нужно обязательно сходить в разведку. Бог отдает нам эту землю, но вам нужно посмотреть, вернуться и рассказать народу, что Бог приготовил своему избранному народу. Выполните эту задачу. И они пошли. Сколько их пошло? А? 12. И когда они ходили по земле, написано, что они действительно убедились, что земля – это необыкновенная земля, богатейшая земля. Она и до сегодняшнего дня богатая. Удивительная земля, как скрытые кладези там. То там откроется, то там откроется. Бог благословил ее. И когда они возвращались, я помню с детства, переворачиваемые листы Ветхого Завета, и вот на одном листе большая иллюстрация, двое несут большую, что? Кисть винограда. В Ванкувере есть такие кисти у вас, нет? Что молчите? Ни у кого нету. Да, потому что земля не обетованная в Ванкувере. А там они несли одни такую огромную кисть вдвоем. Ну, мы, допустим, у себя сделали такую кисть на жатву и боялись, как бы она не сорвалась, потому что там она собранная была. А это несли кисти, когда принесли, собрался народ, огромное количество народа. Все ожидают, что скажут начальники колен. Нужно переходить землю. И вы знаете, в этот ответственнейший момент произошло неожиданное разделение. 10 человек. Докладывая, сказали: да, братья наши, это прекрасная земля, это хорошая, это очень хорошая земля, но там такие опасные люди, там сыны Инаковы, там на юге Амалек живет, эта земля страшная, она поглощает всех приходящих, не ходите туда, мы все погибнем. И пошло, и паника в народ проникла, и народ стал возмущаться: вы нас ведете на смерть, как это, такой огромный путь? И среди этой шумящей толпы только 2 человека разорвали свои одежды. Евреи, вы с евреями когда-нибудь говорили, нет? Какие они эмоциональные, кричат, шумят, такой народ. И они, видимо, кричали и шумели: братья, что вы делаете? Остановите безумие. Как вы восстаете против Бога? Бог обещал землю, пойдем. И тогда народ: вас двое? И вы ведете нас на погибель? Побить камнями. Читали, да? Ужас, что происходило. Это был народ Божий. И 2 этих мужа так бы и были под горою камней, если бы не вмешался сам Бог. И когда он вмешался, все это остановилось. Но он сказал удивительные слова: ничего не пройдет даром. Ничего. Он сказал так: но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, он войдет в землю, и дети войдут, а эти все погибнут в пустыне. И мы с вами читаем о том, что все они погибли. И выбрали это сами. Все. Эти князья, которые стояли, возмущали народ против Бога своим неверием, представляя Бога таким лживым, таким слабеньким, вот привел, а теперь мы все погибнем. Они смутили народ Божий, это грех. Мне казалось очень

0: слабый дух. Я не скажу, что там у Халева был такой сильный такой. Нет, но Бог отметил, иной дух носит характеристику духа совершенного послушания. То есть, служится, значит, служится во всем. Кто-нибудь из вас жил в Северной Каролине? Ну-ка, поднимите руку, кто жил? Северная Каролина, штат. Никто не жил. А там был закон очень интересный. В этом штате, единственном в Америке, было принято решение. Проповедники Евангелия, сельская местность, которая приезжает на конференцию и другие деловые вопросы в город, имеют право пользоваться номером в гостинице, сколько ему нужно жить, бесплатно, и питание бесплатно. Не слышали об этом? Не слышали? Слово «бесплатно» понимаете, да? Бесплатно. И вы знаете, проповедники, как проповедники, приезжали, заходили в гостиницу, я благовестник Евангелия, с церкви, допустим, Спрингфилд там, ему отдельный номер, дорогой брат, вам утром завтрак, в обед, обед и там еще диннер, все хорошо. И вот один такой благовестник приехал туда и прожил неделю. В конце недели он пришел, чтобы ключ сдать, вот вещи его носить, а ему раз и на стол счет. Вот энное количество долларов. Он сделал такой возмущенный вид. Что вы? Вы неужели не знаете, что я служитель Божий? Я же здесь по ответственным вопросам, ему говорит служащий. Я не знаю, кто вы, но за всю неделю вы ни разу не прочитали Библию для нас и посетителей. Вы ни разу во время обеда, завтрака и ужина не помолились. Я видел, как вы играли в карты, как вы после обеда трубку набивали и курили. Извините, вы неверующий человек, заплатите. Вот так смотришь, какого духа сегодня люди? И за кого они себя выдают? Вот здесь написано, люди... Их немного. Есть люди особенные, они иного духа. Эти люди, они отличаются тем, что они во всем послушны Богу, и они не позорят имя Его. Этот закон теперь сняли в штате Каролины Северной, его уже нет. Почему? Потому что нашлось много проходимцев, которые выдавали себя за миссионеров, пасторов и бесславили имя Божие. А у вас есть духовно сильные люди? У которых есть иной дух. Они отличаются. Их иногда не любят. Я вот был в одной церкви. Мне было интересно наблюдать. На молодежь смотрел, думаю, а молодежь, какого духа? Молодежь. У меня вот была бабушка, в Прокопьевске жила. В юности я ее так несколько раз видел. Но она оставила мне такое впечатление. Вот помню, приехал к ней. Она жила в Хрущевский поселок такой, домики хлопоблочные, бедненькие такие домики. Кто жил в Прокопьевске, те знают, какая там обстановка. Она уже в годах была, жила со старшей дочерью. И вот я приехал, мне было на лет 17-18. И надо же, в этот день у нее позвонки вышли. У нее, оказывается, болезнь. Здоровье очень слабое. У нее выходили позвонки спинного, вот эти спинной позвоночник, они выходили. И вот какой-то миг она, ой, и раз, и так, и легла на пол. Так плавно легла. Ну и сестра Валя, эта дочь ее, выходит, и так раз ее так уложила на полу аккуратненько, коленкой на позвоночник, хрусь, это она вставляла на место позвонки. Она полежала так. Тут дверь, тук-тук-тук. Что такое? Сестра пришла. Побеседовать надо. Ну, пока она отошла, побеседовала. Стук опять. Брат пришел. Я думаю, ничего себе, откуда они идут? И вы знаете, идут. Я потом говорю вечером, бабушка, а чего они идут к тебе? Она говорит, а ты, наверное, не заметил, какими они приходят и какими они уходят. Это пастор наш посылает, у кого нужда есть. Он трудится, ко мне посылает. Вот. Она, оказывается, диакониса была. Я тогда не понимал. У нее была какая-то особенная благодать. Действительно, к ней приходили утомленные, плачущие, а уходили просветленные. У нее была сила от Бога. Сама, вот как я рассказал, идет и упала. А внутри был такой сильный дух, который мог дать помощь жаждущим. У вас есть такие? Которым хочется сходить, помолиться вместе с ними хочется, потому что когда помолишься, чувствуешь себя легче, как-то, как будто крылья вырастают так, легко, свободно, кому можно все рассказать. Люди сильные духом. Люди, которые совершенно повинуются Богу. Между прочим, их становится все меньше, потому что большинство захватывает. Большинство, вот знаете, сейчас как-то идет на то, что, ну, все как все, так и я. Это большинство, оно часто губит. Вот среди этих 12 один оказался, то есть двое оказались. Это какая-то часть. Как-то я читал книгу Даниила. Вот сейчас брат упоминал. С самого начала начинается эта книга тем, что царь Навуходоносор оккупировал Иерусалим и увел множество пленников, и среди этих пленников взял юношей. Какого рода? Из какого колена, из какого рода? А? Царского и княжеского. Сколько человек он взял? Я тоже раньше думал, что четверых. Больше. Он взял больше. И князей было больше. И он дал задание евнухам: отберите красивых видом, без недостатков юношей. И мы будем их учить, и отбирать будем, и поставлять на службу государственную. И когда их отобрали, их начали готовить. И когда готовили, их сеяли. Что такое сеяли слово? Знаете, да? Кто знает? Поднимите руку. У вас никто не знает сеять слово. Это сито такое вот. Туда иногда муку засыпет хозяйка. Если не знаете, то посмотрите, как хозяйка сеет. И вот так она сеет. И вы знаете, чистая мука просеивается, а остается мусор. А? Отруби, да, ну там всякое. Так вот, когда они пришли туда, они были пленными. Но они там просеивались во всех вещах. Вы помните, как написано? И был приготовлен шикарный стол. И там было вино. И явство от идола принесли. Видимо, дымящиеся блюды. Каких только нет. Ну, царский стол. И эти юноши собрались, и глядя на это все, каждый мог есть и пить, что хотел. Не все ели. И не все пили. Шел отпросев. И вы знаете, шли годы, и отсеивались, и отсеивались, и отсеивались. И остались только несколько человек, в которых был иной дух. Они были не похожи на остальных. Есть не будем, пить не будем. Почему? Не хотим осквернять себя, мы хотим служить Богу живому. И вы знаете, одно из испытаний было еще впереди, в третьей главе, да? Вот когда откроете третью главу, там написано о том, что пришло на ум Навуходоносору сделать огромный стукан из золота, помните, поставить его на площади и назначить день, когда собрать там оркестры музыкантов, и дал повеление через сатрапов, князей о том, что соберите всех на огромную площадь. И когда заиграет этот инструмент, чтобы все разом поклонились этому истукану. Вы когда-нибудь видели, как мусульмане кланяются в назначенный час молитвы? Кто видел? Видели? Я видел. Это иногда показывают площадь 10-6 тысяч одни зады. Все мужчины, ниц преклонившись только, и вот смотришь, вся площадь, только зад смотришь. Больше. И вот представьте себе, нечто подобное было там, нечто подобное. Этот огромный стукан. И заиграли инструменты, оркестры, и мигом все пали, поклонившись ниц, точно так же. А теперь давайте оглянемся вместе, оглядываемся. Что такое? На фоне этой площади несколько человек стоит. Вот это да! Кто это такие? Мигом докладывают царю, что несколько еврейских юношей не поклонились. А там написано, он от ярости. Как это? Это они... Ну-ка, позовите сюда их. И когда разбирался, что растопить печь в семь раз сильнее, вы не отречетесь, нет, бросить туда их. Помните это все? И так думается, ну чего их заставляло не поклониться? Никто бы не заметил. Никто бы не заметил. Ну, трое там или четверо, ну, в половину бы поклонились, да? Кто согласен, в половину поклонились? Ну, так, хоть голову склонить, что делать вид, что я... Вот так получается в жизни. Они знали, что дело кончится плохо. Но они любили, у них был один выбор. Или Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служу, или вот этому истукану. И они решили в сердце своем не делать так, как делало большинство. Там написано, помните, что и сильные мужи схватили их, бросили в печь, сами погибли. И когда посмотрели, они ходят, докладывают царю, как ходят? Ходят. Ходят? Смотрят, там ходят, но четверо. И говорит, ну-ка, идите сюда. А я так думаю, ну ты пойди к ним туда, что ты? Ну пойди туда, чайничек возьми. Там огонь, и там сразу чай, не надо растоплять, дров не надо, ничего. Побеседуйте мирно. Идите сюда. Нет в нем этого духа. Вот в этих малых, да, такой сильный дух, ходят, выходят оттуда. Обнюхивают их, слушайте, вы огнем не пахнете даже. Не пахнет. Вот этих немного, имеющие иной дух, которые совершенно послушны Богу, они очень много делают. Очень много. Написано, потом они были поставлены начальствующими. Сам Даниил 84 года был у царей, цари менялись, убивали, умирали, а он оставался недвижимый, как столб. И приходил очередной царь и спрашивал, а кто у вас здесь управляет, кто здесь доверенное лицо? Ему говорили, Даниил, который пережил одного, другого, муж честный, иного духа, в нем дух святого Бога, ему можно абсолютно все доверить, он никогда не обманет, он служит живому Богу, он не блудник. Это люди иного духа. Вот мы с вами живем сейчас, мы в Ванкувере, я в Спокене. Вот у нас точно так же будет. Будут одни более послушные Богу, а другие менее послушные. И те, которые менее послушны, они еще будут меньше, меньше, меньше, меньше. И потом вы сами будете удивляться, слушай, а он верующий вообще? Или неверующий? И детям говорить, Ванечка, не ходи к ним в гости. А почему, папа? Ну, не ходи туда. А я хочу. Да не ходи ты. Ну, в чем причина? Потому что нужно прямо сказать, да они люди неверующие. Они погибают, и дети гибнут, и тебя еще туда затащат. Не ходи. А рот, не открывается рот такой сказать. Обида будет. Так же? Вот такое время мы с вами живем. Люди, совершенно повинующиеся Богу, и люди... не повинующийся совершенно Богу, так, по верхушкам плавающий. Когда мы читаем с вами книгу Иова, очень интересная книга, всякий раз возвращаясь, вот с одной стороны мы наблюдаем, с другой стороны наблюдаем эту семью. Сколько лет они жили вместе? 20 или 10? Сколько у них было детей? 10 было. Сколько было сыновей? 7, полнота. Сколько было дочерей? 3. Кто был красивее, сыновья или дочери? Что улыбаетесь, сестры? Там написано, что они были красавицы. И, наверное, братья гордились своими сестрами. Они женились, замуж выходили, пир проводили. А потом пришло время, тяжелое время, которого никто не ждал. Помните, да? Когда пришло испытание в эту семью, испытание их отношений супружеских, и помните, Иов заболел, и черепицу взял, и весь гнил, и запах нехороший, гниение от него шел. Кто из вас работает в госпиталях или особенно в домах престарелых? Вы знаете, что означает этот запах, пролежни и все остальное. Это иногда слезы вызывает. Я несколько лет работал в самом начале, когда в Америку приехал. Жуткое время. Смотришь, как жалко этих людей. Невозможно. Времени не хватает обслужить и помочь. По 7, по 8 палат, а в каждом по 3 человека. Некогда. Невозможно. Это далекое напоминание. А он сидел, и жена смотрела на него. Внутренне переживала, а потом говорит, ну что ты мучаешься? Да похвали ты Бога и умри. И вот возникает вопрос, как же так? Столько лет прожили. Братья, а вы своих жен знаете? Что? Какие они? Или не знаете? Неважно, у вас 3, 5 или 10 детей, вы их знаете своих жен? Жены, а вы своих мужей знаете? Я был однажды приглашен нашим старым пресвитером там в России. Беседа была в семье полковника. Он был в армии, работал, мирил жен с офицерами, как-то семейные вопросы решал. Был очень душевный, очень мудрый такой человек. Имел высшее образование. Он пошел на пенсию. У него в центре города квартира, 4 комнаты, как музей. Я так ходил, смотрел, думаю, вот это богатство. Ну, он военный, много лет в разных странах был. У него беда, жена ушла от него. И они начали в собрание ходить. И надо же, в этот момент она ушла. Он сел так, журнальный столик, там несколько яблок, и так на нас смотрел. И он не плакал. Но просто он сидел, и у него слезы так бежали, бежали. Он просто седой такой уже. Так вот бежали, бежали, так вот уберет их. Ну, таким сдержанным, видимо, как мужчина, держал себя и говорит. Ну вот, говорит, и ты, молодой человек, на меня показывает. Мы вдвоем были. Вот и ты пришел сегодня посмотреть, как рушатся семьи. Вот и у меня семья. А я так мечтал, что на пенсию пойду, мы вдвоем будем отдыхать, помогая друг другу. Как-то оставшиеся годы в тишине проведем. И все рухнуло, она к другому ушла. Я не знаю, сколько он выдержал там после этого, это для него страшная трагедия. Я это вспоминаю просто к тому, что важно, чтобы сейчас супруги с молодости вместе росли, чтобы были одного духа. Потому что забот много. Мама там, папа здесь. Папа бывает очень духовный, а мама вся плотская. Или наоборот, мама вся духовная, а папа весь плотской. Не так давно мы были в одной семье на общении. С детьми проблема. Беседовали, все, стали на молитву. И когда молились, папа, ну, слов 15 назвал. Господи, за хорошую погоду спасибо тебе. Еще что-то вспомнил. Я слушаю молитву и растерялся. Это молитва ребенка. Отец семьи. А потом уже, когда провожала нас жена, говорит, ну вы, наверное, сами поняли, как трудно мне. С утра начинаю. Папочка, прочитай слово. Я не умею. Помолись с ними. Да пусть сами молятся. И так, говорит, 21 год. А семья рушится. Дети подняли. Я это просто привел как пример. Когда нет духовного роста, Когда папы не чувствуют ответственности, духовно не растут, не бьются за детей, такие слабенькие, как ожидать крепкой семьи? Хорошо, когда супруги одного духа вместе, и молятся вместе, и живут, и читают, и любят, и переживают вместе. Иначе может прийти пенсия, но печальная будет. Помните, как в газете я прочитал христианской, когда супруги уже к старости одни остались и не могут уже трутся друг от друга, и уже настолько устали, говорят, давай Богу помолимся, чтобы Господь взял нас. И вот молятся, и жена молится, Господи, возьми одного из нас, а я уж к дочери пойду. Кого же взять-то? Это в христианской газете я вычитал. И вот думаешь, да, одного духа. Дети выпорхнули из гнезда, а папа с мамой обнаружили, что единства-то и нет. Оно, может быть, и улыбнуться можно, но когда это в жизни, в этих семьях, то это трагедия. Это трагедия. Нужно уже к вечности готовиться вот-вот. А там только обнаруживается вся беда. И она не сразу идет, она вот постепенно, эта беда и трещина. Я помню, как-то нас пригласили первый раз за рубеж на Филиппины. Знаете, еще тогда трудно выпускали. Нас 64 человека ехали на Филиппины, делегаты на Всемирный конгресс, по-моему, Лозанна бывает. Даже в аэропорту в московском там приезжали такие фигуры, вот, по делам религии. Каждому жали руку, и мне в том числе говорили, пожалуйста, вернитесь на родину. Мне тоже жали руку и говорят, пожалуйста, вернитесь на родину. Я говорю, конечно, вернусь. У меня 11 детей здесь и любимая жена. Куда же я еще? А, ну хорошо. И вот мы летели туда. Прилетели туда. 192 страны своих делегатов выслали туда. 5000 делегатов. Огромный зал в Филиппинах. Полиция окружила его, чтобы там не взорвали. Ну, кто был? Кто из вас был здесь? А никто, наверное, не был. Не было, наверное. И вот вы знаете, в первый же день было интересное явление, наблюдалось. Утром, значит, начало работы, и вот молитва. Ведущий этого конгресса приглашает всех на молитву. Итак, братья и сестры, мы помолимся Господу в начале этого трудового дня. И вдруг 64 выстрела. В чем дело, не догадались вы еще? Мы сидели на балконе, большой балкон такой был, и все сиденья с откидными спинками были. И когда пригласили к молитве, мы все вскочили, как в России, чтобы стоя помолиться. А оказывается, все сидели. И когда эта вот пулеметная очередь, 64 выстрела прозвучала, 5000 поворачивается на балкон с растерянностью. Что с ними? И нам так неудобно, а в основном все пресвитера. И вы знаете, с этого момента началось деление. Когда была вторая молитва, уже выстрелов было, скажем, 32. А вечером уже было 2. Это о чем говорит? Ну, если все сидя молятся, чего мы будем вскакивать и показывать себя русскими? Я тоже смотрел, как же будет дальше. Вижу, что некоторые встали, вообще ушли вниз, чтобы никого не беспокоить, но чтобы не сидеть. Другие остались. За 10 дней очень легко было воспитать большую часть пресвитеров. Все смирненько сидели. За 10 дней. Вы знаете, вот смотришь, да, люди иного духа, они не обращают внимания на количество, на национальность или страну. У них почитание Бога. Как-то я был, у нас крещение было на Medical Lake. Мы крестим, а там две каких-то мусульманки, вот эти чадре во всем. У них час пришел, раз, бух на колени и молятся. Мы все поворачиваемся, я говорю, братья, ну посмотрите. Ну, насколько вот, пусть они не так это делают, но вот так вот мы с вами давайте говорить, если в нас иной дух, Дух совершенного почитания, послушания Богу, какое нам дело до всех людей? Мне стыдно, я стесняюсь помолиться Богу, вот и выявляется. Там же была сессия, когда делили нас на группы, кто куда хочет. Там была одна сессия, нас переводил Руди Винс. Это оккультизм и духовная брань. Меня попросили с братом пойти туда, потому что мы делились все. Я пошел в эту комнату. Когда я зашел, там была брат и сестра. Они из Африки приехали. Он немец. Она, я не знаю, национальности. У нас было человек 40. Мы слушали их вот доклад на эту тему. Интересную еще и вещь он сказал. Он говорит: братья и сестры, там сестры были, я хочу с вами познакомиться. Я закончил богословское образование в Германии. Когда я получил диплом, документы и удостоверение пастора, я не верил в ад. Я не верил, что Христос может по воде ходить. Я не верил в бесов, и много он перечислял. А я на него смотрю, думаю, откуда же ты такой? А он говорит: ну вот так вот мы учились. Вот такой у нас дух был. И меня по распределению отправили в Африку на 2 года на практику, в африканское племя. Когда я, говорит, туда приехал, ну, познакомили, переводчики, все, станция небольшая там, люди эти ходят, язычники их много. Как-то робость взяла. А потом, говорит, привычно же. Ну, так надо, вот так надо. Как нас учили? Вот так, вот так, вот так, вот так. Приходит пожилая женщина. И через переводчика говорит: она жалуется, что у нее болезнь, помолитесь о ней. Он: так, как быть? Это он нам рассказывает. Так, нас учили, надо взять Иакова и прочитать. Какую главу? Какую главу? 5-ю. Сестры говорят, молодцы. 5-ю, он говорит, открыл 5-ю главу и читаю: если кто из вас злостраждет, там, пой, потом, если нуждается, призовите, он возлагает руки молиться, из нее как закричит бес. Он перепугался, бросил и убежал оттуда. Он не верил в бесов. И так напугался, что позвонил на соседнюю станцию миссионерскую: приедьте, тут какие-то ужасные вещи. Она кричит мужским голосом, такими словами там непонятными для меня. Переводчик говорит, какие-то проклятия изрыгает. Ну, приехали оттуда. Им говорит: брат дорогой, она, видимо, одержимая. А что это такое? Ну, это в ней бесы живут. Да ну бросьте. Это бесы живут. А что это? Бывает? Бывает. И на его глазах назначали пост, молились. И когда повелевали именем Господа Иисуса Христа, называли свои имена, 11 бесов назвали. 11 бесов жили в ней. И он говорит: с того момента я понял, истина есть. Я вот такой духовный был слабый, полупустой и полумертвый. И там, говорит, Господь меня потряс. Там я понял, там я стал утверждаться и расти духовно. Вот так бывает в жизни. Одни более слушаются Бога, а другие менее слушаются Бога. И вот важно, чтобы мы, ну, в совершенстве были послушны Богу. Я буду заканчивать, время летит. Прочитаю только одно место. Римлянам, 8 глава, 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8:9. Еще внимательно проследите. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И второе место напомню, что мы приняли не духа мира сего, но духа от Бога. Помните, силы, любви и целомудрия. Вот Бог оказывает нам милость, допускает нам сильнейшие испытания, чтобы мы узнали, какие мы, какой дух в нас. И, видимо, со временем будет все сложнее. И в церквах будет сложнее, и в семьях будет сложнее. И вот хорошо, если мы будем людьми, имеющими иной дух. Дух совершенного послушания Богу. Если кто-то из вас хочет быть сильным проповедником, стремитесь иметь иной дух. Если кто-то хочет иметь детей верующих, мамы и папы, старайтесь иметь иной дух. Если мы хотим в церкви иметь благословение, нужно, чтобы в церкви были мужи, имеющие иной дух, совершенно повинующиеся Богу. Тогда будет успех. Тогда будет настоящая радость. Тогда настоящая будет церковь, как написано, столб утверждения истины. Вы этого хотите? Я думаю, все мы хотим. Сейчас будем молиться. Пусть Бог благословит, чтобы наши молитвы вслух или в сердце были перед Богом, чтобы Он нас укрепил и помог нам понять, какого мы духа. Помните, как ученики шли со Христом? Где-то не приняли они сразу: «Господи, ну-ка мы сейчас огонь с неба». Всех попали. А Христос говорит: не знаете, какого вы духа? Вы духа мира, любви, терпения, чтобы души эти спасали. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор.

Мы сегодня будем изучать 30 главу первой книги Царств, главу, которую можно назвать словами самого Давида, который произносит вот этот текст. Мы находим здесь в этой главе, в 23 стихе: «Господь дал нам это». И прежде чем мы будем читать текст и рассуждать, давайте подумаем, что в нашей жизни вы могли бы вспомнить или назвать доброго, хорошего, благословенного, что не Господь дал. Если мы смотрим на все, что мы имеем, на все, что мы получили, на все, что у нас получается, мы, как христиане, всегда можем произнести эти слова, произнесенные Давидом: «Господь дал это». И это важно видеть, это важно замечать, это важно понимать, потому что гордость всегда препятствует делать это. И мы помним много библейских примеров, когда именно гордость толкала человека на то, чтобы сказать: «Это я, это моими силами, это моей мудростью, это моей способностью». И эта гордость, которая возникала у человека, она всегда приводила его к падению, она всегда приводила к погибели, к разрушению. Но Давид дает нам этот пример, это один из тех уроков, которые мы можем взять из жизни этого великого царя Израиля. Осознание и понимание, что Бог дает это, Бог благословляет и Бог понимает, Бог помогает. И мы рассматриваем 30 главу, это трудный период жизни Давида, это сложный момент, он по-прежнему находится в изгнании, он по-прежнему прячется от Саула. И в этой ситуации, которую мы сегодня рассматриваем, Давид не знал, скорее всего, что Саул какое-то время назад, он ходил к волшебнице, Давид не знал, что сказал Самуил в тот момент. А если вы помните, Самуил сказал Саулу, что «завтра ты будешь со мною здесь». Если бы Давид это знал, если бы он знал, что на следующий день произойдет эта битва между Израилем и филистимлянами, и жизнь Саула закончится, и закончатся все преследования, все гонения, наверное, Давиду было бы легче. Наверное, он как-то бы по-другому ожидал этого дня и воспринимал, что закончатся все его бедствия, все его проблемы. Но Давид этого не знал, и вот теперь, когда мы рассматривали в прошлый раз 29 главу, если вы помните, мы рассмотрели начало 30 главы, и мы помним, что в той ситуации, когда Анхус сказал Давиду: «Вернись обратно в землю филистимскую, ты не пойдешь с нами на войну, ты не пойдешь с нами в битву», и вот Давид вернулся с поля битвы, он пошел обратно в Сикелаг. Когда он пришел туда, в этот город, где жил он, где жили его воины, он увидел, что он пришел только на пепел. Город сожжен, все, кто находились там, они уведены в плен, никого не осталось. И вы помните, что все это привело к тому, что воины Давида хотели побить его камнями. Вот в таком состоянии он находится, когда те, кто были рядом, они хотят побить его камнями. И это был способ еврейского мышления. Евреи так понимали, что если есть благополучие, если есть благословение, значит, Бог с тобою. Если

Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследует ли мне это полчище, и догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Мы смотрим с вами вот на эти два текста, и мы можем увидеть здесь важный момент, что трагедия, в которой оказался Давид, привела Давида к Богу. Мы говорили в прошлый раз, что ефод – это был священный метод руководства в то время. Первосвященник одевал этот ефод, который представлял из себя вот этот метод познания воли Божией, ефод, который представлял собой такой накарманник, и священник вкладывал туда руки, и он вынимал один или другой камень, и это было познание воли Божией. Когда он вынимал камень Тумим, ответ был нет, когда он вынимал камень Урим, ответ был да. До сих пор богословы пытаются понять, как они познавали по этим камням, был ли один камень темный или светлый, светился ли один камень или нет, и до сих пор этого не знают. Но это был тот метод, который Бог дал для народа израильского, чтобы познавать волю Божию. И мы знаем, что если бы Давид раньше в своей жизни воспользовался этим методом, если бы он раньше вопросил Господа, если бы он раньше позвал священника с Уримом и Тумимом, многое в его жизни было бы по-другому. Он бы и не оказался там среди филистимлян. Он бы не оказался в тех проблемах, в тех трудностях, в которых он был сейчас. Но мы видим, что он не делал этого раньше. У него было свое мнение. Он сам принимал решение. По этой причине он пошел туда, он оказался среди филистимлян. Он оказался, как мы говорили, на самом низком духовном уровне своей жизни. Он опустился туда, вот на самое такое низкое положение своего состояния, потому что он не вопрошал Господа, потому что он не познавал волю Божию. Но вот в этом тексте, который мы прочитали, мы видим, что Давид поступает по-другому. Написано, он укрепился надеждою на Господа, и теперь он вопрошает Господа. Теперь он желает знать волю Божию. Он зовет священника, он желает знать, что Господь скажет, он задает этот вопрос, стоит ли мне преследовать это полчище, и мы видим, что Господь дает ему ответ, Господь говорит о том, что он должен преследовать, и сказано, что он догонит врагов, и что он отнимет вот все то, что было забрано. Мы смотрим на то, что сделал Давид, и берем урок для себя. Сегодня наш ефод – это Библия, это Слово Божие, это Священное Писание. Именно Слово Божие дает нам познание воли Божией. Мы можем оказаться подобно как Давид, не вопрошая Господа. Мы знаем, что нам нужно, мы знаем, как нам поступать, мы знаем те решения, которые нужно принимать. Мы не пользуемся ефодом сегодня, и как результат мы идем тем же самым путем, которым пошел Давид. Мы оказываемся среди филистимлян, мы оказываемся среди нашего низкого духовного положения. Если бы мы заранее вопросили Господа, если бы мы заранее искали ответ в Священном Писании, как многих проблем в нашей жизни мы могли бы избежать. Проблем в семье, проблем нашего состояния духовного, проблем, может быть, того положения, в котором мы оказались. Если бы мы понимали, Господь желает открыть нам свою волю, Он дает нам эту возможность. Он дал нам Священное Писание для того, чтобы мы пользовались. Но с другой стороны, мы должны понимать, когда мы хотим познать волю Божию, мы должны быть готовы принять ее, когда Господь ее открывает. Иногда, наверное, христиане и не желают познавать волю Божию, потому что они боятся воли Божией, которая будет открыта, потому что тогда ее нужно принять. Тогда нужно отказаться от своих планов, от своего мнения, от своего решения, тогда нужно делать то, что Господь говорит. Когда Господь открывает нам свою волю, мы готовы должны быть принимать эту волю. И мы должны быть уверены, что принятие Божьей воли – это самый лучший путь, который будет в нашей жизни. Даже если он нам не нравится, даже если он не таков, как мы хотели бы, это самый лучший путь, который Господь откроет нам. И мы должны быть готовы ее принять. И мы смотрим на ситуацию, в которой был Давид, и мы можем сказать, когда мы берем также урок для себя –

0: В час особой трагедии или горя мы должны идти в молитве к Богу, чтобы искать Его лица и Его воли. Это было у Давида. Он был на самом низком духовном уровне. Он узнал об этой трагедии, которая произошла в Сикилаге. Город сожжен, все имущество забрано. И самое страшное, жены, дети, семьи, они все были уведены в плен. Это была великая трагедия. Мы читаем, что в этой главе они плакали до того момента, что уже написано, не было, не стало силы плакать. Они были в этом состоянии горя, трагедии. Но вот именно в этом состоянии Давид поступил правильно. Он начал искать волю Божию. Это урок для нас, когда наступила болезнь наших близких, или, может быть, когда пришла смерть наших близких, когда тяжелое горе постигло нас, когда мы оказались в особой трагедии, в особом горе. Самый верный путь в этой ситуации – в молитве искать лица Господня, в молитве искать воли Божией. Это самый верный путь, потому что, когда мы смотрим с вами на состояние Давида, каким путем, каким способом он укрепился надеждой в Господе? Именно этим путем он стал искать лица Господня. Он стал вопрошать Господу, что мне делать, как мне поступить, что мне предпринять в этой ситуации. Это пример для нас, потому что многие проходят путем страдания, горя, проблемы, трагедии какой-то. Нам нужно научиться искать лица Господня в этой ситуации. И мы видим, что Давид вопросил Господа, он задает вопрос, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их? И ему дан ответ, преследуй, догонишь и отнимешь. Как мы говорили, ему не было, возможно, буквально эти слова произнесены, но священник дал положительный ответ. Он познал волю Божию, делай это. И будет результат, и будет успех. И в этой ситуации, представьте, это было публичное, вот такое явное проявление веры в Господа. Когда Давид призывает в лице всех его воинов, он призывает священника, священник вынимает ответ от Господа. И это явное проявление упования на Господа, когда Господь открывает свою волю. Часто воля Божия, она непонятна для нас, как я говорил. Мы не до конца можем знать, что Господь приготовил, какой путь Он нам открывает. Но нам важно довериться Господу, потому что мы точно знаем, пути Господни, они всегда верны. Бог всегда откроет верный путь, по которому нам нужно идти. И Господь всегда исполнит то, что Он обещает. Поэтому, когда мы смотрим с вами вот на пример Давида и задаем вопрос для нас сегодня, что значит практически в такой трудной ситуации укрепиться надеждой на Господа? Мы можем сказать, что укрепиться надеждой на Господа – это слушать Слово Божие, это исполнять Слово Божие и быть вместе с теми, кто готов это делать. Посмотрите, Давид вместе со своими воинами, он ищет лица Господня, он узнал ответ от Господа. И теперь вместе эти 600 воинов и Давид вместе с ними, они готовы исполнить то, что Господь сказал. Идти, преследовать, догнать, отобрать, получить. Это то, что Господь им сказал. Это урок для нас. Мы укрепляемся надеждой на Господа не просто, когда внутри мы мысленно как бы успокаиваем себя, когда трудность, переживание, трагедия. Мы укрепляемся надеждой на Господа, когда мы вникаем в Слово Божие. Мы получаем оттуда ответ, мы готовы его сделать, и мы вместе с народом Божьим. Мы вместе с теми, которые также стремятся исполнить Божье Слово, также готовы идти этим путем. Это дает нам укрепление от Господа. Почему в минуты особых переживаний дети Божьи идут в Дом Божий? Они не просто где-то сами по себе в одиночестве, они идут в Дом Божий. Они идут, ищут общение с детьми Божьими. Потому что это и есть укрепление от Господа. Это и есть та помощь, которую Господь дает нас. Поэтому мы видим, что, смотря на ситуацию, вот мы сказали, он вместе с теми, которые готовы это сделать. Подумайте вот на этот момент об армии Давида. 600 человек воинов, которые были вместе с ним. В каком состоянии они находятся в данный момент? Они пошли вместе с филистимлянами, вместе с царем Анхусом, чтобы воевать с израильтянами. Анхус сказал им: вернитесь обратно. И они прошли расстояние вот с того места, где они были. Это расстояние от Афека до Сакелага. Это примерно 60 миль. Это довольно большое расстояние для армии, чтобы пройти 600 человек. От Афека до Сакелага они проходят расстояние 600 миль. И вот они приходят в Сакелаг, они видят то, что произошло. Сакелаг сожжен. Они находятся в состоянии уныния, как мы говорили. Они плакали до того момента, что у них не стало силы плакать. И вот в этой ситуации они получают ответ от Господа: идите, преследуйте армию амаликитян. Они находятся в этом состоянии, 600 миль прошли, нету силы, горе, страдания, плач. И теперь им нужно идти и преследовать врага. Им теперь нужно по Слову Божьему догнать этого врага, воевать с ними и отобрать то, что враги забрали. Мы читаем дальше 9 стих. И написано: «И пошел Давид сам, и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Васор, и усталые остановились там». Мы понимаем, почему они были усталые. Они пришли еще одно расстояние, они дошли до этого потока Васор, усталые остановились там. Нету силы двигаться дальше. И когда они подошли туда, мы читаем дальше, что третья часть его воинов, они уже не способны двигаться. Они уже не имеют силы даже перейти этот поток. И вот в 10 стихе написано: «И преследовал Давид сам и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Васорский». У них уже нету силы, они уже полностью в изнеможении. 200 человек, это третья часть армии Давида, они остаются там, у потока Васор, и 400 человек, они продолжают путь, они перешли через этот поток, и они преследуют дальше врага, чтобы найти их. Когда мы смотрим с вами на вот этот следующий момент, мы видим, что Бог посылает помощь особым образом. С 11 стиха мы видим этот ответ от Господа, который приходит реально. Бог посылает свою помощь особым путем. Давайте прочитаем с 11 стиха и дальше. «И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою, и дали ему часть связки смокв и две связки изюма, и он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи». И сказал ему Давид: «Чей ты и откуда ты?» И сказал он: «Я отрок египтянина, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторглись в полуденную часть Керетии и в область Иудину, и в полуденную часть Халева, а Сакелаг сожгли огнем». Мы точно не знаем, знал ли Давид до этого момента, кто сжег Сакелаг. Когда мы читаем вот 30 главу, там написано, для нас написано, что амаликитяне вошли, они забрали всех в плен, они сожгли Сакелаг, но мы точно не знаем, знал ли Давид с самого начала, кто были эти враги. И, возможно, Давид вот до этого момента он и не знал, кто были враги. Они пришли в Сакелаг, они увидели только пепелище, они увидели все разграблено, город сожжен. И, возможно, они даже не знали, когда Господь им сказал: «Преследуй, ты догонишь, ты отберешь». Возможно, они даже не знали, в какую сторону идти, куда бежать, где эти враги, где их искать. Кругом пустыня, в какую сторону и в какое направление им нужно, чтобы двигаться. И вот в этот момент, когда они получили ответ от Господа, когда священник с ефодом сказал: «Преследуй», и они пошли, возможно, не зная, куда они идут, в этот момент, случайно, если можно так сказать, они встречают в пустыне этого египтянина. Он был полумертвым, он даже не мог разговаривать. Мы с вами находим, что он говорит, что он был болен при смерти, 3 дня он ничего не ел и не пил, он даже не может разговаривать, и мы видим, что... Казалось бы, какой-то больной, полумертвый египтянин встречается им на пути. Зачем в этой ситуации, когда им нужно торопиться, нужно преследовать, зачем им в этой ситуации нужно остановиться, помочь ему, накормить его, напоить? Какой смысл? Нету время, Давиду нужно исполнить срочное дело, преследовать врага. Но мы видим, что Давид дает команду, они останавливаются, еще не зная даже, кто это. Они накормили, они напоили его, и вот после этого они задают вопросы. То есть Давид в этой ситуации, он поступает как тот добрый самарянин, о котором мы читаем в Новом Завете. Он остановился, он оказывает помощь, он делает все необходимое для спасения этого человека. Я думаю, что для нас это тоже большой пример. Мы читаем с вами в 13 главе послания евреям, сказано: «Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». И мы помним, что это указание на историю Авраама, который пригласил ангелов в свой дом. Но я думаю, что для нас вот эта ситуация, когда Давид помог этому несчастному египтянину, это тоже пример, это еще один пример для нас, вот этого доброго расположения. И мы можем сказать, что многие христиане упускают возможности встретиться с ангелом Божьим. Мы много думаем, часто задавая вопросы, а есть ли ангелы сегодня? Являются ли ангелы нам? Встречаемся ли мы с ангелами сегодня? И поэтому я и сказал, что многие упускают возможности сегодня встретиться с ангелом Божьим. И часто этот ангел бывает в виде умирающего египтянина, иногда этот ангел бывает в виде бездомного, в виде сироты. Это вовсе не значит, что вот этот египтянин, который встретился армии Давида, был ангелом. Я не утверждаю это. Я говорю о том, что в нашей жизни очень часто может это быть. Именно поэтому в послании Римлянам сказано: «Странолюбие не забывайте, оказывайте помощь, будьте добрыми самарянами». В вашей жизни иногда может быть этот ангел, который ожидает, что мы совершим то, что необходимо, то, что сделал Давид там в пустыне. Господь побуждает нас, чтобы мы были этими добрыми самарянами, которые видят нужду и отвечают помощью. И мы видим, что Давид накормил, Давид напоил его, и потом он задает вопросы. И когда он задает вопросы, оказалось, что этот египтянин – это раб одного из амаликитян, которые сожгли Сикелак. Я опять же предполагаю, возможно, именно в этот момент, со слов этого египтянина, Давид и узнал, кто были эти враги. Давид и узнал, кто сжег этот город. Давид и узнал, где, в чьем плену находятся его жены, дети, семьи всех его воинов. Когда вот этот несчастный египтянин, он сказал: это были мы. Мы пошли воевать туда, и мы сожгли Сикелак. Это была армия амаликитян. И теперь Давид знает, кто напал, он знает, кто враги, он не знает еще одного. Он не знает, где их искать. Он не знает, где находится эта армия амаликитян. И мы читаем с 15 стиха: «И сказал ему Давид: доведешь ли меня до этого полчища? И сказал он: поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». Навряд ли в какой-то другой ситуации евреи просили бы помощи у египтянина. Навряд ли бы они обратились к какому-то несчастному египтянину вот с такой просьбой, чтобы помочь. 600 воинов, 600 солдат, они нуждаются в помощи какого-то египтянина, который должен дать им совет. Но мы видим, что именно вот этот египтянин, он стал инструментом в Божьих руках, чтобы в ответ на то, что Давид воззвал Господу, искал помощи от Господа, и Господь дал ему ответ через Ефод, Господь именно использовал этого египтянина, чтобы повести Давида и его армию и привести именно в нужное место и показать там, где находится эта армия амаликитян. И мы видим, что этот египтянин соглашается в обмен на гарантию жизни, он соглашается показать и указать это место. И теперь Давид знает, кто его враг, Давид знает, куда нужно идти. Давид полностью получил откровение от Господа. То, что Господь ему сказал: преследуй, догонишь и отберешь. Он теперь имеет все необходимое, чтобы сделать это. Мы смотрим с вами третий момент в этой истории, которую мы изучаем. Бог посылает свою победу. Бог дает победу Давиду. Я читаю 16 и 17 стихи. И он повел его. И вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и земли иудейской. И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня. И никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали». Мы видим, что этот египтянин приводит их на то место, где находятся амаликитяне, которые в это время празднуют победу. Они празднуют победу, они совершенно не переживали, что их ожидает какая-то опасность. Они знают, что где-то там далеко филистимляне, в том числе и Давид, и его воины, они воюют с израильтянами, поэтому у них нет никакого переживания. И мы видим, что они здесь празднуют, они, написано, рассыпались по всей стране, то есть они не в военном порядке, они не находятся в военном лагере, они рассыпались по всей стране, они празднуют, они едят, они пьянствуют, они находятся вот в этом расслаблении, и они совершенно не приготовлены к тому, чтобы воевать. И наверняка их было очень много. Мы видим, что написано, что Давид поражал их от сумерек до вечера другого дня, целые сутки. Целые сутки армия Давида, 400 человек, они поражали амаликитян. И только 400 юношей спаслись. Нам не написано, сколько была эта армия. 400 спаслись, 400 воинов пришли, чтобы воевать с этими амаликитянами, и 400 юношей спаслись, все остальные были поражены. Давид поражал их, и мы видим, что у Давида не погиб никто. И это была великая победа, которую Господь дал Давиду. Это был триумф, это было поражение. Господь дал эту победу этим воинам Давида. Это великая победа, которая была дарована Господом. Мы смотрим с вами следующий момент. Бог не только посылает свою победу, Господь дает дары. Дары для Давида и для его воинов. И мы читаем 18 по 20 стихи. «И отнял Давид все, что взяли амаликитяне». И обеих жен своих отнял Давид. И не пропало в них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили, это добыча Давида. Представьте себе ситуацию. Все было спасено. Написано, все возвратил Давид, так как Бог сказал ему. Мы видим, что Бог делает в жизни Давида. Представьте себе, незадолго до этого эти воины хотели побить Давида камнями. Он находился в самом низком состоянии духовном. Он был в депрессии. Он не знал, куда двигаться, что предпринимать. И вот теперь Бог дает эту великую победу, когда Давид не тот, кого хотят побить камнями, он лидер, он воин, он вождь. И все смотрят на него. Он все забрал, он отнял все и кроме этого великую добычу получил. И мы видим, что эти воины, они произносят эти слова, они говорят, это добыча Давида. Бог дал ему победу, и Бог дал ему эту великую победу и великую добычу. И мы знаем с вами, что эту битву вело только 400 воинов. 200 его солдат, они остались там, возле потока Васора. И мы читаем с вами дальше, что произошло, с 21 стиха. «И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока Васор. И вышли они навстречу Давиду, и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Мы видим, что Давид не только забрал свое, Давид взял добычу, написано, он забрал много скота, он гнал этот скот перед своим скотом. И мы знаем, что амаликитяне, они грабили не только Сикелак. Этот египтянин сказал, что они грабили Юкерети, южную область, Иудину, юг Халева. Они много награбили. У них много было добычи. И Давид отнял это. И вот теперь мы видим, что появляются из этих 400 солдат, сказано, злые и негодные люди. Они не все были 400 такие, но среди них были те, кто так названы. И здесь употребляется интересное слово, вот в слове «злые», написано в иврите, это «мужи от Велиала». А Велиал – это одно из имен сатаны. Мы видим, когда Бог даровал великую победу Давиду, сатана не дремлет в это время. Сатана пытается разрушить то, что Бог даровал. Бог дарует нам победу, сатана пытается это разрушить. Сатана находит со своих мужей Велиала, злых или негодных людей, которые пытаются всю эту ситуацию повернуть в совершенно другую сторону, чтобы не было этой славы Богу, этого торжества, этой победы, которую Господь желает дать. И мы видим, что эти злые и негодные люди, они не просто даже просят Давида, они требуют у Давида, они ставят свои условия. Они говорят, эти 200 не ходили воевать, мы им ничего не дадим, пусть они заберут только жены и детей, все остальное остается нам. Это не просьба к вождю Давиду, это требование, это ультиматум, который они ставят. Они говорят, будет вот так, потому что они не воевали с нами. И мы смотрим на все, что происходит там, в этой армии Давида, и мы можем сказать, что гордость и жадность человека – это великая беда. Это беда, которая проявилась там. Это беда, которая проявляется сегодня. Когда гордость и жадность человека, они разрушают его. Они приводят к проблемам. Это особая проблема, когда гордость и жадность проявляются в церкви. Это приводит к беде. И давайте посмотрим, как отреагировал Давид в этой ситуации. Я читаю с 23 стиха. «Но Давид сказал, не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас. И кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня». Мы видим, что Давид в этой ситуации не позволил этим негодным людям устанавливать свои правила. Давид, несмотря на то, что вот люди прославляли его, он все расставляет по своим местам. Он не позволяет, чтобы негодные люди начали управлять, начали действовать все по-своему. И в этой ситуации мы видим, что Господь посылает эту победу. И давайте посмотрим, что именно сказал Давид в ответ. Как он расставил все правильно. Как он объяснил им, почему нельзя так поступать. Первое, он говорит, что это была не их победа. Господь дал нам это. Господь дал эту победу. Это не заслуга воинов. Не те 400 человек должны присваивать себе эту победу. Господь дал им это. Второе, он говорит, Господь дал не только победу, Господь дал и добычу. То, что они пытаются сейчас разделить между собою, они не могут принять на свой счет. Господь дал победу, и Господь дал эти дары. Все, что они заработали, все, что они завоевали. Все, что они имеют сегодня, они не могут считать это своим, потому что это от Господа. Третье, Давид говорит, что это победа не только этих 400 воинов, это победа всей армии. И те 200 человек, которые остались там, это победа всей армии. И нам интересно, что он произносит эти слова, когда он говорит, Господь дал нам, он именно это имеет в виду. Нам не только 400 человек, нам это все 600. Те 400, которые воевали, и те 200, которые остались при обозе, это нам дал Господь. И поэтому 200 человек, которые остались с обозом, они остались с багажом, они остались с тем, что, возможно, эти 400 оставили. Они там находились, они делали свое дело, и они также заслуживают иметь часть добычи. И, наконец, последний, пятый момент, который Давид говорит, он обращается к ним этими словами, он говорит им «братья». Представьте себе, он обращается так к тем людям, которые буквально незадолго до этого хотели побить его камнями. Он был в опасности, в смертельной опасности. Они хотели побить его камнями. Но Давид в своем ответе, когда он говорит «не делайте так, братья мои», он называет их братьями, он показывает, что 600 человек – это не просто какая-то обычная армия. Он говорит, это братство, мы одна семья, Мы были там, в пещере Адаламской. Мы учились вместе. Бог проводил нас через многое. Мы братья, и Он обращается к ним, говорит, мы братья не только 400 человек, мы все братья, 600 человек. И поэтому Он говорит, мы не будем делать так. Поэтому мы видим, что Давид показывает, что вот эта великая победа, Давид не допустил, чтобы эти негодные люди изменили это и разрушили это. И он выводит здесь этот принцип, он говорит, какова часть ходившим на войну, такова должна быть часть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. И это стало законом. Законом, как написано в Израиле, было и в последующие времена. Армия выполняет свое дело, те, кто при обозе, и те, кто на передовой, они все делают одно дело, они все совершают необходимое для победы. И мы читаем с вами дальше, 26 стиха. «И пришел Давид Сикилак и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря, вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних». Тем, которые в Вифиле, Рамофе в Южном, и Атире, и в Араиоле, и Шамофе, и Эстоме, и во всех городах израильских. Мы видим, Давид посылает во все эти области свои подарки. И написано, это были места, где ходил Давид сам и люди его. Через какое-то время именно эти места, они будут за то, чтобы Давид стал царем. Возможно, это были те места, в которых эти амаликитяне забирали и грабили. И Давид в этой ситуации, мы видим, не только справедливо разделил добычу между всеми воинами. Давид посылает это во все эти города Иудины. Возможно, это была его собственная часть. Часть добычи, которую он отдает друзьям своим, он отдает во все места, где он ходил сам. И мы видим, что это было благословение в будущем для самого царя. Мы посмотрели с вами вот на всю эту историю. Давайте посмотрим, какие уроки мы можем взять с этой истории. Что эта история учит нас? Что мы можем взять из нее? Первое, что мы видим, эта история учит нас помощи от Господа. Во всей этой истории, во всем, что произошло с Давидом, мы видим, что была невидимая рука Господа, которая вела его через всю эту ситуацию. И Давид видел эту руку. Давид был избран царем. Он был помазан царем. И эта рука Божья, она проводит его через все бедствия, через все эти гонения, через все скитания, через все эти войны. Рука Божья ведет его к той цели, которая Богом определена. Давид должен стать царем над Израилем. Бог особым образом защищает и помогает. Хотя внешне это незаметно. Хотя внешне не видно и непонятно, как действует эта рука. Возможно, с самого начала, когда мы видим, что Анхус не захотел, чтобы армия Давида участвовала в битве, нам не видна рука Господня, но рука Господня была в этом. Нам не видна рука Господня, что Давид возвращается в Сикилак, он приходит туда, и там этот пожар, и там все забраны в плен. Нам не видна рука Господня. Почему Господь допустил это? Но в этом была рука Господня, чтобы в конечном итоге Давид ушел от филистимлян, чтобы он вернулся в Израиль. И он так и сделает, он оставит Сикилак, он уйдет после этого, он вернется обратно в свою землю. Но в этом была рука Господня, которая ведет его. Нам не видна рука Господня, когда он зовет священника, когда Господь дает откровение через ефод. Но нам открывается эта рука Господня, как мы сказали, когда вдруг в пустыне встречается случайно этот египтянин. Это рука Господня, когда Господь дает свое откровение, посылает человека, направляет, указывает, говорит, куда нужно пойти. Это рука Господня, которая показывает, охраняет и ведет Давида на протяжении всего этого времени. Мы видим, что это рука Господня во всей ситуации. Можем ли мы видеть руку Господню в нашей жизни? Эта рука Господня не всегда явно открыта. Она не всегда явно заметна. Но когда мы знаем, что Бог верен, мы знаем, что Его рука всегда над нами. Он ведет нас своим путем. И когда мы доверяем Ему, когда мы исполняем Божье Слово, эта рука проведет нас всеми обстоятельствами жизни. Бог пошлет людей навстречу. Он даст нам понимание, Он даст нам направление, Он даст нам истину. Он сохранит нас, Он доведет нас туда, куда Он желает. Рука Господня и помощь от Господа – это большой урок, который мы берем с этой истории. Второй урок, который мы берем – это действие благодати. Мы видим в этой истории очень важный принцип, который нужно понять, особенно в отношении служения в церкви. Мы видим, что Давид одержал эту победу. Эта победа была победой от Господа. Никто не мог приписать победу самому себе. Никто не мог требовать награду за эту победу, как мы сказали. Но это урок для нас. Можем ли мы приписывать награду себе, когда Бог дал нам все, что мы имеем? Можем ли мы ставить себя на какое-то высокое положение, проявлять гордость, превозноситься над кем-то другим, если мы понимаем, все, что мы имеем, все наши способности, все наши дары, это то, что дал нам Господь. Мы читаем с вами Писание, в 1 Коринфянам сказано: «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Мы не можем приписывать награду самим себе, потому что все, что мы имеем, это от Господа. Проповедуешь ли ты, поешь ли ты, имеешь ли какой-то успех и благословение в служении, все, что ты имеешь, это Господь, это Его дар, это Его награда, это Его подарок, который Он дал. Мы не имеем права приписывать Божью славу себе, потому что Бог каким-то образом использует нас. Мы знаем, что эта проблема была в Коринфянской церкви. Они начали сравнивать, у кого большой дар, у кого маленький дар, у кого духовный дар, у кого недуховный дар. Это была проблема, которая разделила церковь. И апостол Павел писал свое послание в эту церковь, чтобы показать, это Божьи дары. И церковь – это тело Иисуса Христа. И в теле Иисуса Христа все члены выполняют свое служение. Когда мы приписываем Божью славу себе, будет поражение и будет падение. В церкви Бог созидает членов церкви, даруя каждому свой дар. И каждый член церкви, он выполняет свое дело при обозе или на передовой, в составе 400 или в составе 200. Бог совершает свое дело, это Его дары, это Его добыча, это Его дары, которые Он посылает нам. И никто в церкви не может приписать эту награду самому себе. Церковь делает свое дело тогда, когда каждый на своем месте, в большом или малом, верно выполняет свое служение. И в этом действие благодати Божией. В этом Господь по благодати своей использует каждого из нас. Поэтому результат церкви – это не результат пресвитера, или проповедников, или только служителей, или музыкантов, или хористов, или тех, кто работает с детьми. Это дело церкви, это Божие действие, когда Он использует всех нас. Мы с вами видим третий момент, который важен для нас, это когда мы смотрим на это служение церкви. И, наконец, четвертый момент, последний момент, который мы берем. Война между Давидом и амаликитянами – это не просто война между двумя народами. Мы смотрим на эту битву, которая происходила там, и мы видим, что эта битва открывает нам намного большую войну. Это война между Иисусом Христом и Его врагами. Это война, которая началась еще в саду Едемском. И вы помните, в день Пятидесятницы Петр, проповедуя, он говорит: «Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Война, о которой мы прочитали, и победа, которая была одержана Давидом, она показывает эту великую битву, которая происходит между Господом, вождем нашим, Господом, на которого указывает Давид своих воинов, и теми врагами, которые восстают против Господа. Эта битва идет, эта война происходит, и мы читаем с вами начало этой главы, когда Давид пришел в Сикилаг, и он увидел только пепел, он увидел сожженный город, а в конце этой главы Давид уже в другом положении, и он уже раздает дары и подарки. Не только своим воинам, даже своим друзьям в разные города Иуды он раздает эти подарки и эти дары. И это образ, который мы находим, потому что Давид показывает нам на Иисуса Христа, в жизни которого был этот момент, когда он стоял на пепелище, когда он стоял на Голгофе, когда он был в этом состоянии, когда его хотели побить камнями, когда его в конечном итоге распяли. Он находился в этом состоянии пепелища, но мы знаем, что Иисус Христос одержал победу над амаликитянами духовными. Он умер, и Он воскрес. И Писание говорит, Он вознесся, Он вошел на высоту и дал дары людям, дал дары человекам. Это образ Иисуса Христа, который показывает, кто является истинным победителем, кто является истинным вождем, кто является истинным царем. И поэтому в этой истории, когда мы смотрим, нам важно увидеть себя. И по сути я бы сказал, что каждый из нас – это те 200, которые остались с обозом. Мы не заслужили наше спасение, мы не завоевали эти дары, мы не заработали то, что мы имеем сегодня. Христос одержал победу, и Он дает нам это как свои дары. Он дает нам как благодать свою. Он дарует нам спасение, Он дает нам благословение, Он дает нам способности, таланты. Это Его благодать, которая проявляется в этой битве, которая до сих пор продолжается. И мы знаем, что будет окончательная победа. И мы знаем, что Давид победил амаликитян. И мы точно знаем, что Господь одержит победу над своими врагами. И дай Господь, чтобы мы были в Его армии, мы пользовались Его благодатью, мы служили Господу нашему, потому что Он является победителем. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Почаще бы, почаще так встречаться нам бы, да. Надо мною лист кружится, пожелтевший медленно упал, от других он отделился, без поры, как цвет травы, увял. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья? Друзья, друзья, забывать нам.

чтоб не быть как лист увядший. Больше позаботься о себе, если кто ты видишь падший, подними и ободри, любя. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видел себя? Так зачем же

Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иоаннафан и Давид. Имя Иоаннафан означает «Господом данный», и в Библии упомянуто не менее 10 человек, носивших это красивое имя. Иоаннафан же, друг Давида, был старшим сыном первого еврейского царя Саула. Мать его называлась Ахиноама, у него было 3 брата – Мелхисуя, Авинадав и Эшбаал, и 2 сестры – Мирова и Мелхола. 1 Царств, 14 глава, 49 по 50 стих, и 2 Царств, 2 глава, 8 стих. О юности Иоаннафана, сына Саулова, ничего не знаем. Известно лишь, что из него вырос отличный воин, надеющийся на Бога и хороший человек. Первое упоминание о нем находим в 1 книге Царств, 13 глава, с 1 по 23 стих, где говорится, что во второй год своего царствования Саул собрал себе войско в 3000 человек, из которых 2000 находилось с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, а 1000 с Иоаннафаном в Гиве Сауловой. Иоаннафан начал военные действия тем, что разбил охранный отряд филистимский, находившийся в Гиве. Саул, видимо, одобрил поступок сына и протрубил трубою по всей стране, чтобы услышали все евреи о восстании против филистимлян. Но призыв Саула оказался вызовом для филистимлян, которые собрали 3000 колесниц, 6000 конницы, множество пехотинцев и двинулись в пределы Израиля. Евреи же не только не спешили к Саулу, а из набранного им войска осталось при нем всего 6000 человек. Остальные разбежались и попрятались в пещерах и ущельях. Саул с оставшимся при нем пришел в Гиву Саулову. Об их вооружении так написано. Кузнецов не было по всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего Саулом и Иоаннафаном. А только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. 1 Царств, 13 глава, 19 и 22 стих. 3 филистимских отряда направились на запад, на север и на восток опустошать землю и не допускать людей к Саулу. А главные филистимские силы расположились близ Гивы. Саул не дерзал начинать сражение. А филистимляне, вероятно, ожидали, что евреи разбегутся и обойдется без кровопролития, считая, что лучше иметь живых рабов, чем хоронить убитых. Однажды Иоаннафан говорит своему оруженосцу, «Перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам. Ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». Оруженосец был такого же мнения. Они даже намерили себе такой знак от Господа. Если филистимляне, увидевшие их, скажут, «Остановитесь, пока мы пойдем к вам», то остановимся. А если скажут, «Поднимитесь к нам», то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши. Когда филистимляне заметили Иоаннафана с его оруженосцем, показавшихся из-за горы, то сказали, «Вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались, и закричали, «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто». Иоаннафан быстро поднялся на возвышенность и начал поражать филистимлян, а оруженосец добивал упавших. Как раз в этот момент дрогнула вся земля, то есть началось землетрясение, и был ужас великий от Господа. 1 Царств, 14 глава, с 1 по 15 стих. Филистимляне кинулись бежать, отряды перемешались, и свои начали бить своих, принимая их за неприятелей. Саул и оставшиеся при нем воины кинулись преследовать убегающих. К Саулу возвратились убежавшие и прятавшиеся. К нему перекинулись и находившиеся на службе у филистимлян. Саул в радости и горячности произнес заклятие. «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отмщу врагам моим». Иоаннафан ничего не знал об этом заклятии. В лесу он нашел мед и начал его есть. Кто-то сообщил ему о заклятии. Иоаннафан пожалел о поступке отца, считая, что не голод, а подкрепление пищей придало бы силы преследователям. К вечеру народ не выдержал, и из захваченных у филистимлян волов и овец наскоро начал приготовлять себе пищу и есть с кровью, нарушая предписание закона. Второзаконие, 12 глава, с 23 по 25 стих. Вечером Саул намеревался продолжать преследование филистимлян, обратился за указанием к Господу, но ответа не получил. Сознавая, что кто-то согрешил, и Господь оставил их, начал искать виновного. Жребий указал Иоаннафана, который признался, что нарушил заклятие, о котором ничего не знал. Саул был готов убить Иоаннафана, но народ запротестовал, говоря, «Иоаннафану ли умертветь, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого! Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне и освободил народ Иоаннафана». Некоторое время спустя филистимляне собрали свои войска и расположились станом между Сокховом и Азеком. Саул со своим войском расположился на противоположной горе при долине Дуба. Филистимский силач по имени Голиаф 40 дней вызывал израильтян на поединок, но смельчака не находилось. Не действовала и обещанная Саулом награда — выдать дочь свою мирово за того, кто победит Голиафа. Пришедший в войско проведать своих братьев пастушок Давид был возмущен дерзостью филистимлянина и выразил готовность сразиться с ним, говоря Саулу: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина, который будет убит, потому что поносит воинство Бога Живаго». 1 Царств, 17 глава, с 31 по 52 стих. И действительно, пущенный Давидом из пращи камень вонзился в лоб Голиафа, и тот упал. Давид подбежал, выхватил из ножен Голиафа меч и Голиафовым мечом отсек Голиафу голову. Филистимляне кинулись на утек. Евреи их догоняли и убивали. Иоаннафан был в восторге от смелого юноши, полюбил его как свою душу. Читаем следующее в Библии. «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Возможно, Иоаннафан трепетал от сознания, что начатая им война с филистимлянами кончится полнейшим порабощением Израиля. Подвиг Давида был для него избавлением от этой тревоги и доказательством, что Давид является Божьим избранником. Дружба Иоаннафана с Давидом сделалась образцовой. Саул же был противоположного мнения. Он возненавидел Давида за то, что народ прославлял его как героя. Иоаннафан несколько раз выступал перед отцом в защиту Давида. Сперва Саул как бы соглашался с Иоаннафаном. Но однажды вышел из себя и при всех сделал такой выговор Иоаннафану: «Сын негодный и непокорный. Разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое». И в безумной ярости Саул бросил в Иоаннафана копье, чтобы убить его, но промахнулся. Первая книга Царств, 20 глава, с 30 стиха по 33 стих. Когда Саул с войском искал Давида в пустыне Сизиф в лесу, Ионафан прокрался к Давиду и укрепил его упованием на Бога, уверяя: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе». 1 Царств, 23 глава, 16 по 17 стих. К сожалению, великодушному Ионафану не пришлось быть вторым после Давида. Он был убит филистимлянами в сражении при горе Гелвуе. 1 Царств, 31 глава, 2 стих. В память о погибшем друге Давид написал особую плачевную песню, которая записана во второй книге Царств, 1 глава, 19 по 27 стих. Но благодарность Давида не ограничилась этой песнью. Ставший царем над всем Израилем, Давид начал искать потомков Ионафана, чтобы оказать им милость ради их отца. В Лодеваре, захолустье, скрывали хромого Ионафанова сына, Мемфивосфея. Доставили его к Давиду в Иерусалим. Давид передал ему все, чем владел Саул, и сверх этого определил, чтобы Мемфивосфей был у него постоянно за столом с царскими сыновьями. Потомкам Мемфивосфея уделено в Библии 7 стихов, 2 Паралипоменон, 9 глава, с 9 по 13 стих. Об одном из них так сказано: «Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Потомки Ионафана сохранились в Израиле, а память о нем записана нам, как в назидание. Аминь».

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2020 год. Азы христианства. Объясни Бога. Этот рассказ был написан 8-летним Дэнни Баттоном из Чула-Виста, Калифорния, как домашнее задание на тему «Объясни Бога». Одна из основных работ Бога – создавать людей. Он создает их для того, чтобы заменить тех, которые умирают. Тогда на земле всегда будет достаточно людей, чтобы обо всем позаботиться. Он создает не взрослых, а только малышей. Я думаю, это потому, что они поменьше, и их легче создавать. Таким образом, Богу не нужно тратить свое драгоценное время на то, чтобы обучать их ходить и разговаривать. Он просто оставляет их на попечение мам и пап. Вторая по важности работа Бога – это слушать молитвы. Существует ужасно много молитв по той причине, что некоторые люди, например, проповедники и подобные им, молятся не только на ночь, но и в разное время суток. По этой причине у Бога нет времени послушать радио или посмотреть телевизор. Бог видит и слышит все, а еще Он везде, что делает его очень занятым. Поэтому не следует тратить его время понапрасну, пытаясь обойти маму с папой и прося его о чем-то, что, как сказали родители, нельзя иметь. Атеисты – это люди, которые не верят в Бога. Я не думаю, что такие люди есть в нашем городе. По крайней мере, их нет среди тех, кто приходит в нашу церковь. Иисус – Божий Сын. Он исполнял самую различную тяжелую работу, например, ходил по воде и творил чудеса. Но людям, в конце концов, надоело слушать его проповеди, и они его распяли. Но Иисус был хорошим и добрым, как и его отец. Он сказал своему отцу, что люди не знали, что делали. Он просил простить их, и Бог сказал: «Окей». Отец, Бог, ценил все, что делал Иисус, ценил его труд на земле. А потом отец сказал, что ему не надо возвращаться опять на землю.
2: Он может остаться на небе.
1: Иисус так и сделал. Сейчас он помогает своему отцу слушать молитвы. Иисус видит, что является важным для Бога. Он не беспокоит отца, если может позаботиться о чем-то сам. Он как секретарь, только более важный. Можно молиться, когда хочешь, и они обязательно помогут тебе. Они так все спланировали, чтобы один из них был постоянно при деле. В церковь следует ходить всегда, так как это делает Бога счастливым. Если хочется сделать кого-то счастливым, тогда нужно сделать счастливым Бога. Не стоит пропускать служение, думая, что на пляже, например, будет веселее. Это неправильно. Кроме того, солнце в любом случае не выходит на пляж до полудня. Если ты не веришь в Бога, если ты атеист, то тебе будет очень одиноко, потому что твои родители не могут быть с тобой везде и всегда, например, в лагере. А Бог может. Хорошо знать, что Он где-то рядом, когда тебе страшно в темноте или ты не умеешь плавать, а тебя большие ребята на глубину бросили. Но тебе не стоит постоянно думать о том, что может сделать для тебя Бог. Я так понимаю, если Он меня куда-то поместил, то может оттуда меня и забрать, если захочет. Вот почему я верю в Бога. Перевод М. Хеншель.

Малая кафедра. Виктор Танцюра. Любовь не мыслит зла. В детстве я был злопамятным мальчиком. Я засчитывал зло. Если, например, меня обидел сверстник, я это запоминал. И когда появлялась возможность ему отомстить, я это делал. Некоторые одноклассники даже называли меня мстительным. У христиан тоже нередко бывает проблема засчитывания зла или непрощения. Мы, например, можем не обострять какой-то конфликт, но в уме его засчитать и ограничить общение со своим обидчиком или вообще с ним больше не иметь дела. Засчитывание зла может происходить даже среди самых близких людей в своей семье. Супруги нередко говорят друг другу: «Ты всегда все делаешь по-своему, никогда ко мне не прислушиваешься. Ты опять суп пересолила. Никогда за собой не убираешь. Всегда из-за тебя опаздываем» и так далее. Знакомые фразы? Возможно, и вы засчитываете зло сознательно или неосознанно. Если с вами поступили несправедливо, вы это запомните и при случае отплатите той же монетой. Это один из признаков того, что вы не простили ближнего. Так засчитывание зла приводит человека к греху. Более того, это нередко разрушает семьи. Ведь подсчет недостатков ближнего может продолжаться долго и однажды достигает критической точки. Тогда один из супругов говорит: «Все, я больше так не могу». Настоящая любовь не засчитывает зла. И Господь показывает нам пример такой любви. Бог во Христе

0: являть ко всем людям настоящую Божью любовь. Библия предупреждает нас и о последствиях засчитывания зла или непрощения. Иисус Христос однажды рассказал притчу. Один государь простил должнику огромный долг, а тот не захотел последовать его примеру и, встретив своего ближнего, стал душить его за какую-то малую сумму. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Матфея, глава 18, стихи 32-35. Господи, помоги нам иметь настоящую любовь, которая не засчитывает зла, и прощать, как и Ты простил нас.
1: Проза. Надежда Орлова. «В лунном свете». «Братья Маровы прославят Господа пением», объявил Гаврила Петрович. Антон и Кирилл вышли вперед. Собрание чуть слышно вздохнуло. Молодые сестры, опустив глаза, слегка зарделись. Старушки заулыбались и закивали головами в такт негромко зазвучавшей гитаре. Кто-то из проповедников солидно откашлялся. Легкий ветерок проник через открытые окна, чуть потревожив белоснежный тюль, и разнес по залу запах сирени. «Люби, люби людей!» Пускай они порою бывают холодны и мелочны, и злы, зазвучали первые слова гимна. Братья были не похожи друг на друга. Антон, 17 лет, невысокий и щуплый. Светлые прямые волосы, коротко остриженные, смешно топорщились на макушке. Парнишка старательным тенорком выводил мелодию. Чуть наклоненная вперед фигура и руки, плотно прижатые к телу, выдавали волнение. Кирилл, напротив, был спокоен, среднего роста, широкоплечий, с темно-каштановыми кудрями. Он уверенно брал аккорды, пел красивым баритоном и задумчиво смотрел на ряды слушателей. На одной из дальних скамеек в глубине зала сидела Зинаида Петровна и растроганно вытирала платочком навернувшиеся на глаза слезы. Вырастила сыновей. Кирилл уже совсем самостоятельный. После радиотехнического техникума устроился на хорошую работу. Недавно начальник ему пообещал в случае женитьбы выделить квартиру. Антон после семилетки в строительный техникум пошел, скоро диплом получит. Тяжело, конечно, было все эти годы. Муж, хоть и вернулся с фронта, прожил недолго, умер через 5 лет после окончания войны. Осталась Зинаида Петровна с 2 детьми. Старшему, Кириллу, едва исполнилось тогда 10 лет, а Антону 2 года. Работала санитаркой в районной больнице, часто выходила в ночные смены. Кирилл опекал младшего брата. Антон во всем его слушался, но близкие отношения между ними не сложились. Старший не был склонен к сантиментам и задушевным разговорам, а в последнее время словно еще отдалился. «Ничего», — успокаивала себя мать, — «а невесте чай думает, не просто выбрать. Ничего, Господь укажет». Отцвела сирень, а вместе с ней пролетел и май. Июнь выдался засушливым. Улицы городка раскалились на солнце, и даже ночи не приносили желанной прохлады. После работы Кирилл сидел на крыльце и, привалившись к перилам, смотрел в фиолетовое небо. Подошел Антон, присел рядом. Помолчали. «Ну, что хочешь сказать?» «Я...»

0: Ты догадался. Что тут догадываться, усмехнулся старший брат. Мне Гаврила Петрович... Антон испуганно огляделся по сторонам и понизил голос до шепота. Предложил принять крещение в начале следующего месяца. Кирилл так резко выпрямился, что ступеньки заскрипели, словно вскрикнули.
1: «Какое крещение?»
0: Тут он прервал сам себя и тоже, переходя на шепот, продолжал. «Какое еще крещение? Тебе сколько лет? У тебя защита диплома через неделю. Где ты на работу устроишься?» Кирилл умолк. Молчал и Антон, ожидавший от брата совсем другой реакции. Минуты медленно шли в сгущавшейся удушливой темноте. Вдруг посветлело. Братья подняли головы. На небо взошла величественная луна, залив своим серебряным светом сонные улицы.
2: «А как же ты? Уже несколько лет как крещен, и ничего, работаешь. Все же хорошо!» — горячо зашептал Антон, будто свет придал ему смелости и добавил силы аргументам.
0: «Я другое дело!» — Кирилл уже взял себя в руки и говорил в своей привычной манере, спокойно, без эмоций.
2: «Почему же другое?» — горячился младший. «Если тебя Бог защищает, меня разве не защитит?»
0: «При чем здесь это?» — поморщился брат. «Я не это имел в виду».
2: «А что? Что?»
0: «Ничего. Поговорим завтра. Я устал. Пойдем спать». Весь следующий месяц у Антона был наполнен волнительными событиями. Во-первых, он закончил учебу. Во-вторых, ему исполнилось 18. В-третьих, Лена Завьялова согласилась репетировать с ним гимн, который они собирались исполнить для новых членов церкви. В-четвертых, вот это «в-четвертых» и наполняло грудь тревогой и неопределенностью. Кирилл почему-то был категорически против крещения Антона.
1: «Ты не готов. Ты новорожденный младенец в вопросах веры», — спокойно и твердо говорил брат, как гвозди вгонял.
0: Он побеседовал с пресвитером, убедил мать в своей правоте, и она тоже начала уговаривать Антона отложить крещение до следующего года. Но удивительное дело. Чем больше усиливалось сопротивление, тем увереннее чувствовал себя Антон. Он много времени проводил в посте и молитве, желая ясно услышать голос Божий «да» или «нет». И все отчетливее слышал «да». Однако привычка уважать мнение старших и следовать их советам была сильна. Со стороны виднее и его христианская жизнь, и готовность посвятить себя служению Богу. Быть может, и правда еще не готов. И год — это не так уж много. Поистине гамлетовский вопрос — быть или не быть? Луна не спеша выглянула из-за туч. В ее лучах заблестели дождевые капли. Гроза пронеслась, но вдалеке еще слышались последние раскаты грома. Крыльцо было мокрое, поэтому братья стояли под навесом. «Я много думал и решил, что вы с мамой правы. Я еще не готов».
1: Кирилл молча кивнул головой.
0: Тихо. Вся ночная живность попряталась от дождя. Постояли еще. Старший брат прошел к калитке, проверил, заперта ли на ночь, вернулся и, приобняв младшего за плечи, сказал: «Молодец, ты поступаешь правильно. Пойдем спать. Не переживай, все у тебя в жизни еще будет». Но не переживать не получалось. Внутреннее сопротивление принятому решению росло. Ночью Антону приснился сон. Он увидел себя на залитой лунным светом небольшой поляне, окруженной деревьями. Слышался тихий шепот, кто-то молился. Вдруг раздались резкие голоса, послышался звон металла, и на поляне появился вооруженный отряд. Его очертания лишь угадывались в темноте, но Антон был уверен, это пришли воины. Впереди шел человек в штатской одежде, в широких брюках, в рубахе на выпуск. Он протянул руку, указывая на Антона пальцем, и закричал: «Вот он! Хватайте его!»
2: «Нет, это не я!» — хотел крикнуть Антон. Но, как это бывает во сне, лишь беззвучно открывал рот. Он хотел побежать, однако ноги не слушались. Антон проснулся в холодном поту, с сильно бьющимся сердцем, и услышал собственный шепот-крик. «Они пришли за Иисусом!» Затем Антон долго лежал, глядя в темный потолок. Его тревожила мысль: «Я же Христа предаю! Я же хочу укрыться за словами брата и матери!» Тоска нарастала, и в какой-то момент Антону стало невмоготу. Он откинул одеяло, быстро натянул на себя одежду, открыл окно и выпрыгнул на улицу. Вернулся только под утро. Беззвучно подтянулся и влез в окно. Засыпая, вспомнил слова Гаврилы Петровича. «Это твой выбор, твое решение, твой путь». Крещение должно было состояться в ночь с субботы на воскресенье. Его участники по одному, чтобы не привлекать ничего внимания, собрались на берегу реки Волнушки к 3 часам. Среди крещаемых стоял и Антон. Ни матери, ни брату он ничего не сказал, но был уверен в своем выборе. Берег выглядел пустынно, вода в реке тихо струилась, по небу скользили легкие облака. У самой кромки воды в ряд стояли 7 человек в белых одеждах. Гаврила Петрович, совершив молитву, вошел в реку. По очереди к нему подходили крещаемые. «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа», — разносилось над водной гладью. «Аминь», — отзывался берег. Антон был 4-м. Сердце тревожно и в то же время радостно билось в груди, так громко, что отдавалось во всем теле. Когда подошла его очередь, юноша вдруг увидел серебристую дорожку, которая пролегла от его ног прямо до Гаврилы Петровича. «Луна вышла», — подумал юноша, медленно продвигаясь по илистому дну. Вопрос о вере в Иисуса, торжественный ответ — «Верую». И вот уже ожидаемое, но все равно таинственное погружение в воду. На берегу Лена протянула Антону букет полевых ромашек и смущенно прошептала: «Поздравляю». Негромко переговариваясь, верующие двинулись в сторону города. Неприметная тропинка велась среди кустарников, постепенно уходя наверх. Там все должны были тихо разойтись по домам. Первыми шли Гаврила Петрович и диакон Андрей Иванович. Они наткнулись на сидевшего на их пути незнакомца. «Привет, сектанты!» — негромко приветствовал он их, отсалютовав правой рукой. «Не бойтесь, ничего плохого я вам не сделаю». «А мы не боимся», — спокойно ответил Андрей Иванович. «Нам бояться нечего». «Ну, это вопрос спорный», — улыбнулся незнакомец, показал пальцем на верующих, столпившихся внизу, потом на небо и, сцепив руки замком, потряс ими над головой. «Союз с Богом наше государство не одобряет». «Если вы подниметесь по этой тропинке выше, то через 100-200 метров окажетесь в крепких милицейских руках. Но если хотите избежать неприятной встречи, идите за мной, и я проведу вас по другой дороге». Что делать? С равной вероятностью это могла быть и помощь, и провокация. Тихо посовещались, помолились и приняли решение довериться незнакомцу. Тот не обманул. Провел верующих к городу дальней дорогой, на которой никто им не встретился. После этого незнакомец исчез в темном переулке, так же внезапно, как и появился на берегу. «Интересно, кто это был?» — задумчиво проговорила Лена. «Наверное, ангел. Так бывает». «Ну какой ангел?» — засмеялся Антон. «Просто прохожий». «Ага, случайный прохожий в 3 часа ночи за городом». «Может быть, рыбак? Да мало ли, какие дела у людей. К тому же, неизвестно, правду ли он сказал. Может быть, никто нас и не ждал на дороге». А давай проверим.
0: Как? Просто. Потихоньку подойдем со стороны города. Если там кто-то есть, нас не заметят. Они же от реки людей ждут.
2: С Леной Антон готов был идти куда угодно.
0: Пойдем.
2: Они повернули обратно к Волнушке. Приближаясь к лугу, который заканчивался обрывистым спуском, где верующие и встретили таинственного незнакомца, Лена и Антон замедлили шаг. Потом пригнулись и стали осторожно пробираться, прячась за кустами. Несколько стогов свежескошенного сена едва виднелись посреди луга. Было темно, луна спряталась за тучку. Все вокруг казалось пустым и безлюдным. Но вот ночное светило опять появилось на небе. И ребята увидели, что за каждым стогом прятались люди. Кто-то из них курил, прикрывая огонек ладонью, кто-то лежал на животе и смотрел в сторону реки, кто-то сидел, привалившись спиной к душистой копне.
0: Лена беззвучно охнула, испуганно прикрыв рот ладонью. Антон замер и на короткое время даже перестал дышать. Слава богу, их не заметили.
1: «Долго еще ждать?» — послышался чей-то хриплый голос со стороны луга. «Думаю, нет, уже должны закончить», — ответил кто-то очень знакомый.
2: И тут, в лунном свете, Антон увидел старшего брата.

Территория веры. Павел Минаев. Потерянная овца. Бурная весна 2009 года. Канун праздника Пасхи, воскресения Христова. Горячая пора, потому что у пастора, коим являюсь я по великой милости Всевышнего, в это время особенно много забот. В церковном офисе раздается настойчивый телефонный звонок. Наша сестра по вере из Германии дрожащим голосом умоляет меня найти пропавшего человека. Оказывается, потерялся в наших краях их дедушка, верующий русский немец. Он из Германии через Украину на попутном автомобиле добирался в Россию, на свое прежнее место жительства, чтобы решить некоторые имущественные вопросы. Вышел из машины на трассе по нужде и пропал. Вероятно, от старости у дедушки было плоховато с памятью. Попутчики, поискав старичка пару часов, уехали, предварительно сообщив работникам ГАИ о пропаже гражданина Германии. Те бодро заверили, что дедушку найдут, но с тех пор уже немало времени миновало. А у старца с собой документы были, золотое кольцо и 500 евро. В те времена у нас бывало за сотню гривен, по тем временам 10 евро людей убивали. Старичок пропал, и уже прошло двое суток. Хорошо, что ребята-попутчики записали название населенного пункта, где он потерялся, поселок Селезневка. Открыл я карту региона, всмотрелся в нее и загрустил. Населенных пунктов с таким названием оказалось 3 в нашей области. Пришлось небо побеспокоить. Возвал я усердно Господу нашему, милостивому и милосердному. Как быть-то? Что делать? Где искать? Ехать или не ехать? Господи, куда я поеду? Я не полицейский и не сыщик. Признаюсь, Боже, ехать-то не очень хочется, а человека жалко. Молюсь, борюсь, переживаю, и тут в сознании всплывают слова Христа. «Кто из вас, имея 99 овец, не пойдет искать одну потерянную?» И я понял, что это послание от Бога. Телеграмма, так сказать, мне лично. И на следующий день рано утром, помолившись, мы собрались с сыном Денисом в дорогу. Сели в автомобиль и отправились на поиски пропавшей овцы. Едем в никуда, просто верою, как некогда шел отец наш Авраам. Долго колесили мы по селу Селезневка, что близ города Славянска, расспрашивая о пропавшем человеке. Все бесполезно. И когда наше терпение стало иссякать, вдруг затеплилась надежда. Одна женщина вспомнила старичка, прилично одетого, который осторожно ходил по селу и расспрашивал о наличии людей с немецкой фамилией. Мы оживились и вскоре вышли на пожилую женщину с немецкими корнями, которая тогда приютила на ночь нашего деда. Она-то и рассказала нам о том, что по настойчивой просьбе дедушки посадила его на поезд до Киева. Наш старичок устал путешествовать и сильно захотел назад в Германию. Мы поспешили на железнодорожный вокзал, и там узнали, что старичку нашему стало плохо в поезде, и скорая помощь увезла его в больницу. Так мы оказались в местной старой больнице. Врачам я представился родственником, братом нашего дедушки, имея в виду родство по вере. Это сработало, и пожилые медсестры осторожно под руки вывели к нам из больницы, как из заключения, в полосатой штопанной пижаме потерявшегося немца, а затем вынесли его аккуратно сложенную одежду. Под расписку вручили нам его документы, ценные вещи и деньги.
Они сохранили все до копейки, хотя, вероятно, в жизни таких денег не видели. Порядочность этих бедных медсестер меня так впечатлила, что мы накупили в магазине сладостей и торжественно вручили им, чтобы и они отпраздновали это событие. Человек пропадал и нашелся. И что вы думаете? Смотрю я на деда и глазам своим не верю. Мы похожи с ним, как две капли воды. Родственничек нашелся, обнимает меня, плачет, целует. А у меня так затрепетало сердце, что я испытал истинное счастье. В общем, отправили мы нашего дедулю обратно в Германию. А на Пасху я в своей общине не столько проповедовал, сколько свидетельствовал. Рассказал всем о том, что наш Господь живой, воскресший, любящий и сегодня находит своих потерянных овец. С тех пор в Германии у нас число друзей умножилось. Семья дедушки с большой любовью вот уже многие годы принимает меня, раба Божьего Павла, недостойного и многогрешного, в своем доме во время моих командировок в эту благословенную страну.

Ропщут, ропщут, ропщут, ропщут. Остановиться бы нам с тобой. Поднять голову и посмотреть повыше, туда, где птицы вдаль летят.

1977 год. На одном из молодежных общений должен был принять участие Николай Георгиевич Батурин, служитель Совета Церквей. После освобождения из УЗ он совсем недолго пробыл на свободе, и братья советовали, чтобы к месту общения он шел один. И если заметит, что милиция и дружинники подтянули силы для разгона, воздержался от участия в общении. Он так и поступил. Шел рощей один. На него никто не обращал внимания. Видя, что все оцеплено милицией, Николай Георгиевич намеревался было пройти мимо. Но тут вдруг роща огласилась звуками чудного пения. «Нет, не умолкну». Этот гимн он слышал впервые. Не раздумывая ни минуты, он устремился туда, откуда доносилось пение, и без колебания влился в ряды поющих, окруженных плотным кольцом гонителей. Ни угрозы пятого ареста, ни даже смерть не могли заставить его повернуть назад.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 17. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, и все Мое – Твое, и Твое – Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».

Евангелие от Иоанна, глава 18. Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это Я». Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им: «Это Я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо Он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба-предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? Спроси слышавших, что Я говорил им. Вот они знают, что Я говорил». Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если Я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь Меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять

отрекся. И тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро. И они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву!» Варавва же был разбойник.

Евангелие от Иоанна, глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски – Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се, царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил: я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак, сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет? Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.
Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: «Кость его да не сокрушится». Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

жаждал узнать я, живые ли вы? Что же вы сделали, братья, со мною? Не убивайте, оставьте в живых. Братья мои, не убивайте, оставьте.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Дорогие слушатели, сегодня вы услышите третью часть из книги Вильгельма Буш «Приди домой».

Спасительное слово. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою». В книге Судей в 12 главе раскрывается интересная история. Ефремляне вели войну с жителями Галаада. Под руководством своего избранного Богом военачальника Ефая галаадитянина они побили ефремлян. Те разлетелись, разбежались, намереваясь спастись через реку Иордан. Но галаадитяне быстро перехватили переправу через Иордан. Теперь ефремляне были в большой беде. Что делать? Каждый достал себе одежду, чтобы переодеться, и выбросил свое оружие. Так они пытались в виде безобидных крестьян переправиться через реку. Но воины Галаада заметили обман. И они использовали простое средство. Всем было известно, что ефремляне не выговаривали букву «Ш». Поэтому галаадитяне стали требовать от каждого желающего переправиться сказать «Шибалет». Если кто-нибудь говорил «Сибалет», то было ясно, что это враг, и его убивали. То есть от одного единственного слова зависела жизнь и смерть. Кто мог выговорить это слово, тому оно становилось спасением. Я тоже знаю такое спасительное слово. Слово, которое спасает нас от скорби и горя, от гнева Божьего, от смерти, от суда Божьего и ада. Это спасительное слово гласит: «Я согрешил». Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 11:31 говорит: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Это значит, кто научится говорить «Я согрешил», тот будет спасен от гнева Божьего. Кто не решится произнести эти слова, того будет судить Бог, тот погиб. Блудный сын произнес спасительное слово. Момент, в который он говорит это слово. Вся история о блудном сыне – это притча, притча о божественных вещах. Я еще и еще раз хочу повторить. С чисто человеческой точки зрения эта история совершенно немыслимая, невероятная история. Если бы эта история произошла в мире людей, то все происходило бы следующим образом. Сначала отец подождал бы, пока сын подойдет к нему. Потом сын должен был бы сказать: «Отец, я согрешил». И только потом отец бы смилостивился. Но здесь все происходит наоборот. Прежде чем сын что-то смог сказать, прежде чем он что-то мог сделать, отец побежал ему навстречу с распростертыми объятиями. И теперь, после того, как отец раскрыл сыну свое милосердное, полное сострадание сердца, сын говорит: «Отче, я согрешил». Это очень важно для всех желающих спастись. В начале стоит не наше обращение и признание грехов. Нет, в начале стоит милость Божья. Бог обещает милость всем людям, всем грешникам. Он делает это громко и внятно через высоко поднятый крест Иисуса Христа на Голгофе. Итак, свое признание грехов ты должен принести не жестокому, злому Богу, о котором ты не знаешь, как он в конце концов себя поведет. Нет, спасительное слово «Отец, я согрешил» ты можешь сказать Богу, который уже пообещал тебе полное прощение и свою милость. Окровавленные руки, раскрытые для грешника, простираются к тебе навстречу. Вина уже искуплена твоим Спасителем. Наказание, которое ты заслужил, он уже понес за тебя на кресте. Неужели эта опережающая нас милость Божия в Иисусе не манит нас и не побуждает наконец-то вернуться к Отцу и сказать спасительное слово «Я согрешил»? Или куплет из песни: «Я и грехи мои, как песок морской, причинили тебе эти страдания». Да, предлагая нам сначала свою милость и свое прощение, Бог желает заманить, привлечь нас, чтобы мы, наконец, совершили покаяние и произнесли спасительное слово. Так говорится и в одном гимне: «Он пообещал милость, чтобы грешник покаялся». Душевная необходимость, с которой он произносит это слово. Еще пася свиней, блудный сын принял решение: «Встану и пойду к отцу моему, и скажу ему: отец, я согрешил». Так он намеревался сделать. Но все произошло как-то странно и необычайно. Не успел он опомниться, как отец уже держал его в своих объятиях.
В этот момент блудный сын мог бы подумать: «Вот и все хорошо. Зачем мне еще говорить, я согрешил, ведь отец уже все покрыл». Горе блудному сыну, если бы он так подумал и не сказал бы спасительного слова. Тогда он бы никогда не смог открыто смотреть отцу в глаза. Старая вина всегда стояла бы стеной между ними. Между ними никогда не было бы полного мира. И эти полуотношения выгнали бы, наконец, сына из дома, несмотря на всю любовь отца. А отец? Он бы никогда не смог поверить в истинную перемену в сердце сына. Ведь признание «я согрешил» является знаком истинной перемены в сердце. А так отец все больше замкнулся бы по отношению к сыну. Поняли ли вы теперь, почему это слово «я согрешил» было таким важным? Есть люди, которые хотя и знают кое-что о любви Божьей во Христе, но не обретают мира. Они не являются примиренными детьми в Доме Божьем, потому что они хотят проникнуть в Дом Божий и в общину, не говоря спасительного слова «я согрешил». Они никогда не преклоняли колени свои перед святым Богом и не признавали с разбитым сердцем –

дальнейший путь к полной закоснелости и гибели. Евангелист Элиас Шренк почти на каждом собрании просил своих слушателей: «Приведите свою жизнь с Богом в порядок, и я прошу вас об этом». Как он произносит это слово? «Отец, я согрешил». И далее: «Против неба и перед тобой». «Перед тобой». Все зависит от того, понимаем ли мы это. Конечно, мы много согрешили. Перед учителями в школе, перед священником, преподававшим нам урок религии, перед родителями, перед людьми, вместе с которыми мы совершали зло. Но если мы хотим, чтобы наша жизнь стала совершенно новой, тогда мы должны осознать: прежде всего, я согрешил перед лицом Бога. Когда Давид, нарушив супружескую верность и совершив убийство, плача стоял на коленях перед Богом, он признал: «Тебе, тебе единому согрешил я» – 50-й Псалом, 6 стих. Мы живем в такое время, когда уже вообще нельзя поднять взора к Богу. И слово «грешник» тоже уже не понимают. Говорят о грешниках дорожного движения, налоговых грешниках. Какое жалкое злоупотребление библейскими словами. Поднимите свои глаза к Богу, который обещает нам всякую милость во Иисусе. И признайтесь ему сердцем и устами: «Отец, перед тобой одним я согрешил и дурно поступил перед тобой». Тогда нам откроется царство милости во всей своей необъятности и великолепии. Непроизнесенное предложение. «Я уже не достоин называться сыном твоим». Сегодня я хочу поговорить о предложении, которое вовсе и не было произнесено. Кто внимательно прочтет эту историю, тот заметит следующее. Когда блудный сын еще находился у свиней, он принял намерение сказать своему отцу: «Я уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Но, очутившись в объятиях отца, он смог лишь сказать: «Я уже не достоин называться сыном твоим». Точка. Конец. Предложение «прими меня в число наемников твоих» не было произнесено. Но почему? Это важный вопрос. Все потому, что сыну важное стало важным. Вспомним еще раз прошлую картину. Блудный сын сидит у стада свиней. Свое имение он расточил. Голод мучит страну. Сын рад был наполнить свой желудок рожками, которые едят свиньи, но никто их ему не давал. Он испытывает крайнюю нужду. Тогда он мысленно видит богатый отцовский дом. «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». И тогда он принимает решение и говорит: «Встану, пойду к отцу моему и попрошу его, прими меня в число наемников твоих». Если так посмотреть, то создается впечатление, что ему не так уж и важен отец, как хлеб и утоление голода. Для него важнее получить снова возможность существования. Отец играет как бы второстепенную роль. Несмотря на искренность своего покаяния, он еще имеет образ мысли плотского, не обратившегося человека. Такой человек говорит: «Сначала мне нужно позаботиться о внешних условиях, а потом я могу подумать и о Боге». Мир говорит: «Ищите прежде всего мира сего и его благ. А потом вы все еще успеете, если у вас будет время, позаботиться о правде Царствия Божьего». Это богохульный порядок. Господь Иисус говорит: «Ищите прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Блудный сын это понял, вернувшись домой. Теперь он просто выпустил предложение, которое должно было урегулировать его внешнее существование. Теперь он думает о более важном. «Я должен получить прощение грехов и наладить отношения с отцом. Потом все остальное наладится само собой. Все остальное мне приложится». Потому что нищий стал сыном. Блудный сын расстается со своей нищетой и идет к отцу. Он хочет получить от отца что-то определенное. Небольшие вещи. Но все же отец должен позаботиться о нем. У него есть готовые предложения. «Прими меня в число наемников твоих». Он даже не рассчитывает на полное прощение отца. Так много христиан похожи на блудного сына в этом состоянии.

0: Они не безбожны, о нет, они даже молятся. Они изливают душу перед Богом. Но все это просьбы о внешних вещах. Они хотят то-то, сё от Бога, но сам Спаситель со своей милостью, любовью и верностью еще немного значит для них. От этого состояния нищего нужно перейти дальше, подобно блудному сыну. Теперь у него больше нет никаких предложений, никаких желаний. Ему достаточно того, что отец любит его и подарил ему прощение. Он не хочет что-то получить от отца, ему важен сам отец. Так говорит Асав в 72-м псалме. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек». Потому что он полностью отдался руководству отца. Поясню это на примере. На моем велосипеде впереди установлено небольшое седло. На нем сидит моя дочурка. Однажды, когда мы ехали вместе с ней на велосипеде, она мне сказала: «Папа, дай-ка мне порулить». Я дал ей руль. Но не больше, чем на четверть минуты. Иначе мы бы потерпели аварию. Так делаем и мы. Мы говорим Богу: «Дай мне поуправлять». И потом сами управляем своей жизнью. А это ведет к беде. И если мы с горем пополам справились бы с управлением своей жизнью, то в конце концов мы бы попали все равно только в ад. Но уже здесь на земле мы причиняем себе тысячи бед этим самоуправлением. Так сделал и блудный сын, и поверг себя в несчастье. Но даже обратившись, он не мог этого оставить. Он намеревался сказать: «Прими меня в число наемников твоих». То есть он все еще хотел сам управлять своей жизнью. Но теперь он вернулся домой. Любовь отца охватила его. Приготовленное предложение застряло у него в горле. Руки соскользнули с руля жизни. И отец взял руль в свои руки. Сын не произнес этого предложения, потому что верил руководству своей жизнью отцу. Так как теперь он понял: «Он направляет меня на стези правды ради имени своего». Псалом 22, 3 стих. Облачение истинного христианина. А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». Апостол Павел говорит в одном месте: «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Новым человек становится через Христа. Новым сердце человека становится не благодаря добрым намерениям. Как много уже было принято добрых намерений, но все оставалось по-прежнему. Человек не становится новым и тогда, когда улучшаются внешние обстоятельства его жизни. Я знаю одного человека, который был ужасным драчуном, но он добился успеха в жизни. Он стал уважаемым человеком. Но от этого он не изменился. Он остался все тем же жестоким человеком, каким был и прежде. Нет, новым человек становится только тогда, если он во Христе, как выражается Павел, если он нашел своего Спасителя, если он, подобно блудному сыну, вернулся домой. Вы еще помните, каким был блудный сын, когда он еще пас своих свиней? Голодный, оборванный, отчаявшийся. А теперь посмотрите на него. В новом праздничном платье, со сверкающим перстнем, в новых туфлях. Теперь все новое. Платье, перстень и обувь – это символы духовных вещей. Их можно найти у всех тех, кто живет во Христе. Они как бы представляют собой облачение истинного христианина. Новое платье – это новая праведность. Этот случай произошел со мной во время каникул в Вюттемберге. Мы с двумя товарищами пошли в пещеру Фалькенштайн. Мы оделись в самую старую одежду и спустились в пещеру. От этого, конечно, красивее не станешь. Совершенно испачканные мы вернулись домой. Тут мать сказала мне: «У нас гость. Один господин хочет с тобой поговорить». Тогда я осмотрел себя с ног до головы и сказал: «Но в таком виде это невозможно». Это можно применить и к духовной жизни. Ты хочешь общаться с Богом, хочешь быть Его детем, Хочешь при воскресении быть с Ним, но взгляни на себя. Только посмотри на вину и грехи в твоей жизни. И ты должен признать, в таком виде это невозможно. Это действительно так. Такой, как ты есть, ты не можешь быть Детем Божьим. Тут большинство людей совершает большую ошибку и начинает тереть свое запятнанное платье. «Ах, — говорят они, — мои грехи не такие уж и страшные». И далее. «Другие люди намного хуже меня». Так не пойдет. Нет, так не пойдет. Мы нуждаемся в новой одежде. Тут многие опять быстро начинают искать выход из положения. Они вытаскивают платье, сшитое из многих лоскутков мнимых добрых дел и поступков. Выражаясь по-библейски, это платье собственной праведности. Этим они гордятся. Они хвалятся. «У меня есть все, что нужно». Даже уже у могилы нужно еще показать, похвалить и восхититься этим платьем собственной праведности. О, этим вы можете обманывать людей, но не Бога. Ведь сшитое из лоскутков платье твоей собственной праведности не покроет лохмотьев твоей вины. Нет, нам нужно нечто совсем другое. Отец подарил блудному сыну совершенно новое платье. Так и Бог хочет подарить нам новое платье. Это праведность, которую Иисус приобрел для грешников на кресте. «Кровь и праведность Христа – мое украшение и мое почетное платье», – говорится в одной песне. Вера одевает это платье праведности и радуется. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня». Пророк Исаия, 61 глава, 10 стих. Новый перстень – это дух усыновления. «Дайте перстень на руку его», – говорит отец. Многие носят кольца только для украшения. Оно не имеет для них никакого другого значения. Но есть и другие кольца. Перстень, полученный блудным сыном, имел подобное значение, как и это кольцо, которое я ношу на моей руке. Это не украшение. Это кольцо я надел, когда один человек обручился со мною. И это кольцо является свидетельством. Мы оба принадлежим друг другу. Наш Бог говорит через пророка Осию. «Обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Таким образом, кольцо – это сравнение, символ союза, который отец заключил с сыном. Оно является отображением духовного обручения Бога с человеком. От природы человек – это враг Бога, подобно тому, как блудный сын видел в отце своего врага. Он не любит Бога, ненавидит его пути. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Человек обратился, получил прощение через кровь Иисуса. Вражда с Богом прекращена благодаря кресту. Дух Святой влечет сердце к триединому Богу. Он на Божьей стороне, он в союзе с Ним. Он принадлежит к Церкви, невесте Христа, радующейся Его пришествию, тем самым свадьбе. Вот какое значение имеет кольцо. Да, наверное, даже и больше. Это не только союз. Это кольцо, которое отец дал сыну, было, наверное, перстнем с печатью, перстнем с гербом семьи. Теперь сын имеет право вести и использовать печать отца. Тем самым он имеет перед всем миром удостоверение сына. Знаете, что самое ужасное? Не знать, как к тебе относится Бог. Но блудный сын знал, как отец относился к нему. Если в его сердце вкрадывались сомнения, принят ли он действительно в качестве сына, тогда ему стоило только посмотреть на перстень с печатью. Тогда он знал, что принят. Итак, истинное Дитя Божье носит духовный перстень с печатью, который рассеивает все его сомнения. Это Святой Дух усыновления. Павел говорит, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Послание к Римлянам 8:16. Новая обувь – это новый образ жизни. Одна деталь бросилась мне в глаза при чтении этого текста. Отец говорит, принесите новую одежду, Значит, у сына было старое платье. Но отец не говорит «принесите новую обувь», он лишь говорит «дайте ему обувь на ноги». Значит, у сына вообще не было обуви, он был босым. Босиком нужно ходить очень осторожно, и все равно везде ушибешься. Такова жизнь плотского человека. Он не может оставить свой страх и осторожность, и все равно везде ушибается и делает ошибки в отношениях с Богом и людьми. Кто во Христе, тот новая тварь. Теперь у него есть обувь на ногах. Теперь он может делать определенные шаги. Теперь к нему относятся слова «Я иду силой Господа». Он больше не боится каждого камешка. Он смело, с верой идет по ним. Да, Господь говорит даже «На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». 90-й Псалом, 13 стих. Новый человек, как говорит Павел, обул ноги в готовность благовествовать мир. Послание к Ефесянам, 6:15. Короче, эта обувь – прекрасная вещь. Но подумайте только. Сын получает ее от отца в подарок. Во Христе Иисусе эта обувь наша. Через веру в Него мы ведем новый образ жизни. Пир. «И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Мы снова и снова должны отдавать себе отчет в том, что рассказ о блудном сыне – это притча. Притча о божественных вещах. В человеческом мире все бы произошло наверняка по-другому. Предположим, какой-нибудь отец действительно принял бы так своего блудного сына с любовью, поцелуями и объятиями. Тогда после приема он наверняка сказал бы ему: «Ну а теперь пойдем в дом. Держись тихо и докажи на самом деле свое покаяние. И если ты хорошо покажешь себя и оправдаешь мои надежды, тогда мы расскажем всему дому и всей родне, что ты вернулся». Человеческий отец не смог бы действовать иначе. Он установил бы сначала испытательный срок. Но отец в нашей притче поступает совсем по-другому. От него мы не слышим ни одного слова об испытательном сроке. Не успел сын вернуться домой, как уже готовится пир. Пение, игра и музыка возвещают каждому: «Блудный сын вернулся домой». Так поступает Господь Иисус. Ведь Отец в притче – это Он, Господь Иисус. Он знает сердца, Ему не нужен никакой испытательный срок. Он видит, истинно ли обращение, или же оно ложно. Если оно ложно, то Он говорит: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Если обращение истинное, тогда он признает его как свой собственный труд и в небесах об этом радуется. Давайте рассмотрим этот пир. Пир в то время. «И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Если мы хотим полностью понять это, тогда нам нужно вернуться к началу 15 главы в Евангелии от Луки. Там тоже рассказывается о званом обеде. Грешники, сердца которых через Духа Святого загорелись желанием спастись, пригласили Господа Иисуса на обед. Как они радовались, эти жаждущие спасения души, что среди них был тот, которого Библия называет многомилостивым. Но фарисеи и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Тогда Господь Иисус взял слово. Он рассказал им длинную историю о блудном сыне, падшем так глубоко. О том, как он ударил себя в грудь, как он обратился, как покаялся и сказал: «Я согрешил». О том, как его принял отец, вплоть до устроенного им пира. «Взгляните, — говорит Господь Иисус, — на этом пире мы сидим здесь друг с другом. Вот блудные грешники вернулись домой, нашли своего Спасителя. Не должны ли мы есть и веселиться?» Фарисеи удивлялись, что Господь Иисус ел с грешниками, хотя они считали его всего-навсего лишь пророком. Как бы они удивлялись, если бы поняли, что он Бог. Да, это прекрасно, Бог ест с грешниками. Как говорится в одном гимне: «Радуйтесь с небеса и веселись, земля, Бог и грешники будут теперь друзьями». Я знаю в Библии еще один такой пир. Авраам сидел у добравой Мамре, при входе в свой шатер во время дневного зноя. Подняв глаза, он увидел троих мужчин. Авраам пригласил их. «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Затем он поспешил в шатер к Саре. «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». Потом побежал к стаду и выбрал молодого нежного теленка. Так Иисус зашел к Аврааму на обед. Это само по себе уже великое событие. Но Авраам был мужем Божьим, а не блудным сыном. Кроме того, в Библии говорится, Авраам стоял подле них, пока они ели. В 15 главе Евангелия от Луки совсем по-другому. Грешники доверчиво подсаживаются к своему Богу и Спасителю, едят и пьют с Ним. Это напоминает мне слова песни. Посмотрите на это чудо, как низко Всевышний склоняется здесь. Пир сегодня. Этот текст сообщает нам добрую весть. Он заставляет прислушаться удрученные сердца и отягощенные совести. Кто не желал бы участвовать в таком пире? Друзья мои, вы можете и должны участвовать в нем. Вся жизнь истинного христианина – такой пир. Христианству делалось уже много глупых упреков. Об этом можно сказать. Называя себя мудрыми, обезумели. Но самое глупое утверждение все же вот такое. Христианство – это якобы жизнеотрицающее мировоззрение. Конечно, вера отрицает плотскую жизнь недуховного человека, но разве это жизнь? Это подчинение страстям, рвачество, забота о пище и о деньгах, жажда почестей и признания от людей. Это постоянный страх перед людьми и смертью, это заглушение упреков совести. Это лишь прозябание, растительная жизнь, которую ведут и черви, ползающие в грязи. Помилуй Боже, такую жизнь вера действительно отрицает. Кто нашел своего Спасителя, тот нашел истинную жизнь. Библия часто сравнивает духовную жизнь христианина с пиром. «Ты приготовил передо мною трапезу в виду врагов моих, — говорит Давид. Умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Это отнюдь не жалкое существование. Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Да, сам Господь подает на стол. Ведь Он говорит, «Я насыщу всякую душу скорбящую» Иеремия 31:25. Там не считают по маркам и граммам, поэтому Соломон говорит, «Праведник ест до сытости». Там течет рекой духовное вино радости. Насыщаются тука дома твоего, и из потока сладостей твоих ты напояешь их. Почему мы остаемся такими голодными, бедными и пустыми? Слово Божье зовет нас на пир. Вкусите и увидите, как благ Господь. Пир вечности. Несмотря на все богатство, к христианам относится слово из первого послания к Коринфянам, 15 глава, 19 стих. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Однако мы на основании воскресения Иисуса имеем твердую надежду на вечную жизнь. Говоря о потустороннем мире, мирской человек обычно имеет об этом довольно пустые, сомнительные, оторванные от жизни представления. Библия говорит об этом по-другому. Как сказал Бенгель, «Конец путей Божьих – телесность». Библия говорит о воскресении тела, о новом мире, в котором, однако, живет праведность и справедливость. Она называет нам реки, города, деревья, людей в новом мире. Да, Господь Иисус говорит, что Он будет пить вино. Перед своей смертью Он сказал, «Отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И там будет пир, где действительно можно будет сказать, «Будем есть и веселиться». Это будет вечный свадебный пир, потому что жених Иисус вступает в брак со своей невестой церковью. Пусть мир говорит, что хочет. Я хочу быть на этом пире. Одно слово в заключение. Твоя жизнь близится к закату? Тебе кажется, что эпоха этого мира близится к своему концу? Пусть другие жалуются, мы же можем петь. Дочь Сиона слышит пение сторожей. Сердце ее трепещет от радости. Она бодрствует и спешно встает. Друг ее грядет с небес во всем величии, исполнен милосердия истинной силы. Ярким светом восходит ее звезда. «Приди, венец ты ценный, Господь Иисус, Сын Божий, Осанна! Мы последуем все в зал радости. Будем там участвовать в вечере». Последствия обращения. «Ибо этот сын мой был мертв и ожил». В 4 книге царств, в 13 главе нам рассказывается весьма странная, необычайная история. Пророк Елисей, великий муж Божий, умер и был похоронен в могиле в скале. Вскоре после похорон произошла эта странная история. По той дороге шла похоронная процессия, хоронили какого-то человека. Внезапно торжество этой похоронной процессии было нарушено. Послышалась страшная весть. На страну напали враги. И уже видны вражеские полчища моавитян. Все разбежались, на дороге остались только несущие гроб с телом покойника. Они быстро бросили его в гроб Елисея и убежали. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Чудовищно, не правда ли? Представьте себе, в этой истории рассказывается обо мне и о тысячах других людей. Из-за змеиного укуса греха и осуждения, вынесенного нам законом Божьим, мы были все равно, что мертвые. Но потом мы коснулись пророка Божьего Иисуса. Его смерти мы коснулись и ожили. Бог говорит о нас: «Этот сын мой был мертв и ожил». К такому огромному изменению приводит обращение человека к Богу. Сознание своего безнадежного состояния. В притче о блудном сыне мы видим отца как очень милосердного человека. Когда обремененный виной сын вернулся домой, отец не вымолвил ни единого слова упрека. Все его существо показывало любовь, сочувствие и милосердие. Но его доброта – это не сентиментальная мягкость. Об этом говорит нам сегодняшний отрывок текста. Прежде чем все сели пировать, отец прямо-таки с жестокой реальностью выразил то, что в действительности произошло. «Этот сын мой был мертв». Сын вздрогнул, опустил голову. Все гости смотрели на сына. Все ожидали, что вот сейчас он вскочит и скажет: «Нет, отец, ты все преувеличил. Да, я немного сошел с истинного пути, но быть мертвым нет-нет-нет». Но сын ничего такого не сказал. Он вообще ничего не сказал. «Я думаю, что он только кивнул головой. Да, это было так», – прошептал он, – «я был мертв. Не только тогда, когда я пас свиней, а уже тогда, когда я, гордый человек, ушел из отчего дома». Человек без Бога мертв, даже если он прыгает и бегает и шумит на весь мир. Перед Богом он мертвец. Он слеп, так как он не видит ни святости Божьей, ни любви Иисуса, ни самого себя, своего истинного положения. Он глух, так как, хотя добрый пастырь уже 1000 раз призывал его и предлагал ему свою милость, он ничего не слышит. Он бесчувственный. Как Бог не поражал его своими судами, его сердце остается равнодушным. «Ах, — думают многие, — но ведь это явное преувеличение. Мои дела не такие уж и плохие. Ты прав. Не так плохо, нет, намного хуже. Не обратившийся к Богу невозрожденный человек не просто мертв, а мертв в высшей степени. Телесно мертвый, по крайней мере, тихо ничего не делает, но духовно мертвый совершает дела смерти. Он мертв во грехах и преступлениях, говорит Библия. Апостол Павел говорит: «Дела плоти известны. Они – суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Стоит ли много говорить об этом? Не обратившийся к Богу человек стоит на своем. Не такой уж он и плохой. Обращение, однако, приводит к тому, что мы соглашаемся с тем, что Бог прав. Осознаем свое мертвое состояние и ничего так не боимся, как этих дел тьмы. Новая тварь. И ожил. Даже невозможно себе представить, насколько велико изменение человека при его обращении. Апостол Павел говорит: «Кто во Христе, тот новая тварь», то есть новое создание. Обращение к Богу можно сравнить с сотворением мира. Кругом была ужасная тьма, и среди тьмы раздается Слово Божье: «Да будет свет», и стал свет. Так и при обращении. Апостол Павел свидетельствует: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». Ученые спорят об истории сотворения мира, происходило ли оно так или нет, вместо того, чтобы слушать могущественные аккорды этого колоссального рассказа из первой главы библейской книги «Бытие». Эту песнь хвалы тому, который сказал и сделалось, повелел и явилось. Эта история сотворения повторяется при каждом обращении, когда о человеке говорится, что он ожил. «Но ты в сердце мое постучал». История блудного сына полна странностей. Разрешите указать на одну из них. Сначала долго и подробно рассказывается о том, что сделал блудный сын, как он ударил кулаком в грудь, как обратился от своих грехов, покаялся. То есть он изображается как деятельный, активный человек. А в конце говорится, что он ожил. А ведь это совершенно пассивно. Значит, там с ним что-то произошло. А как же это выглядит при обращении? Делаю я что-то или со мной что-то происходит? Каждый обратившийся скажет: «Со мной что-то произошло. Слово Божье стало во мне семенем возрождения. Отец притянул меня к сыну, и сын к отцу. Бог озарил мое сердце, чтобы я осознал свое жалкое состояние, но и его спасение. Он подарил мне покаяние и веру». Истинное обращение так велико, что это может быть только делом рук Божьих. Но так как Бог хочет совершить в тебе это дело, поэтому перестань противиться, покорись Ему, и тогда ты сможешь петь вместе со всеми детьми Божьими: «Я любви недостоин твоей. Пренебрег я твоей благодатью. Сколько было потерянных дней, вдалеке от тебя, мой Создатель. Годы многие жил без тебя, в сердце горькие плевелы зрели, всходы добрых стремлений губя, торопился я к призрачной цели. Но ты в сердце мое постучал. Я открыл, наступило прозрение. Ты как блудного сына встречал и не вспомнил мои согрешения». Чудо обращения. Этот сын мой пропадал и нашелся. Кто 5000 лет тому назад проходил по прекрасному дворцу могущественного египетского фараона, тому наверняка встречался один молодой человек. Он был одет в прекрасные одежды. Перед ним кланялись с глубоким почтением, его окружали лучшие ученые, обучавшие его всем мудростям египтян. Если кто-нибудь спрашивал, кто этот одаренный молодой человек, тот слышал в ответ: «О, да это Моисей, член семейства фараона». Но некоторым была известна тайна молодого человека. В действительности он был сыном жалкого раба, раб, рожденный рабом. Даже меньше этого, он принадлежал к роду, обреченному на смерть. И его, когда он был младенцем, положили в корзину и оставили на берегу реки Нил. Дитя смерти. Но произошло чудо. Дочь фараонова вышла на реку мыться и увидела его в корзинке. И так произошла большая перемена в его жизни. История Моисея – моя история, история тысяч других людей. Мы тоже были погибшими, обреченными людьми, рабами сатаны, идущими навстречу смерти. Тут нас нашел царский сын, сын Бога живого. Он вытянул нас из страшного рва, из тинистого болота. Он сделал нас детьми Всевышнего Бога. Рассмотрим это поглубже, поразмыслив еще раз о чуде обращения. Состояние необратившегося к Богу человека. «Этот сын мой был мертв», — говорит отец в нашей притче. Я не люблю спорить со слепыми мирскими людьми. Они заявляют: «Нет, со мной дела не так уж плохи». Страшный суд покажет им, как с ними обстоит дело на самом деле. Я лучше буду придерживаться мнения проповедника Дамана, проповедовавшего на рубеже столетия здесь, в Эссене. Свою первую проповедь он начал словами: «Никакого слова в Священном Писании из всех сотен и тысяч слов я так не боюсь, как короткого слова погибшей». Когда он об этом проповедовал, в церкви сидела одна молодая девушка. Она рассказала мне потом об этом. «Этого было достаточно для меня», — сказала она. «Это поразило мое сердце. Сколько я потом не слушала это слово погибшей, снова и снова вставало передо мною. Погибшей из-за твоего греха, и ты тоже погибшая». Слово «пропадал», используемое в данном стихе, имеет два значения. Например, в дороге могут пропасть перчатки, просто выскользнуть из кармана. И тогда они лежат где-то в грязи, их топчут, или же они попадут в руку незаконному владельцу. Так и человек от природы, пропавший, потерянный, он потерялся у своего законного владельца, живого Бога. Он лежит в грязи греха. Другой вполне порядочный, но находится в руках неверных господ, людей своего собственного «я», сатаны. Но поскольку человек не безжизненный предмет, как перчатки, то он пропадает по своей собственной вине. Со времен грехопадения Адама мы рождаемся пропавшими людьми. Но это слово имеет значение «погибший». Однажды один корабль попал ночью в ужасный шторм. Внезапно сильная волна нашла на палубу и смыла одного матроса за борт корабля. Высадить спасительную шлюпку было невозможно. Капитан, всматриваясь в темноту, сказал: «Он погиб». Как часто мне приходилось смотреть так вслед людям, умершим во грехах. Мое сердце кричало от боли: «Он погиб навеки. Гнев Божий останется над ним. Кого Бог потерял, тот погиб». Таково состояние плотского человека. Состояние обратившегося человека. Он нашелся. О, если бы у меня было достаточно слов, чтобы выразить, что это значит. Попасть полностью в руки своего законного владельца, в руки Божьи. Сначала, однако, я хочу предупредить недоразумение. Какое-нибудь сильное религиозное душевное переживание еще не означает, что он нашелся. Как часто я сталкивался с такими случаями. Человек выпадает в большую беду, потому что ему приходится нести последствия своего греха. Он осознает свое погибшее состояние и жаждет избавления. И он верит, что получил его. Но время идет, трудности его жизни уладились. Вскоре все пошло по-старому. У него не было глубокого покаяния. Такой человек подобен страннику в пустыне. Он страдает от жажды. Вдруг он видит оазис, он хочет подойти к нему, но вот это мираж. Все растворяется в тумане. Еще одно недоразумение. Когда я был на фронте во время Первой мировой войны, в нашей батарее были безбожные насмешники. Но когда мы на протяжении нескольких недель беспомощно и без защиты сидели у реки Сомма в ураганном огне, тогда ни один из нас начал снова молиться. И многие потом признавались: «Я снова научился верить в Бога». Можно ли об этих людях сказать, что они нашлись? Нет. Они еще не находятся в руках своего владельца, в руках Бога. Последняя, самая высокая стена еще разделяет их от Него, их вина. Им недостает прощения грехов через кровь Господа Иисуса. Обращен не тот, кто говорит: «Я вернулся к Богу», а тот, кого принял Спаситель грешников Иисус Христос. В обоих приведенных случаях люди говорят: «Я нашел». Но это не обращение под воздействием Бога. При истинном покаянии человек говорит: «Я нашелся. Мой Господь и Бог нашел меня в моем жалком состоянии грешника. Он задержал меня в моей погибели. Нашел из сострадания и из милости сделал меня своей собственностью. Он нашелся. О, блаженное состояние! тогда признаешь вместе с апостолом Павлом. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, и скорбями. Тогда ликуешь вместе со всеми святыми. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Ищущий. В нашем тексте идет речь о двух действиях – терять и находить. Значит, должен быть кто-то, кто ищет. И этот кто-то – Господь Иисус. Иисус ходит везде вокруг и ищет пропавших, погибших. Заметил ли ты, как Он вошел в твой дом и искал тебя, как Он называл твое имя и все звал и звал? В этом поиске большое милосердие и большое долготерпение Бога. Но я согрешил бы перед вашими душами, если бы утаил от вас всю серьезность. Иисус достигает цели. Он похож на охотника, который не успокоится, пока не поймает дичь. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь» – книга пророка Малахии, 4 глава, 1 стих. Тогда он привлечет к ответственности и самого упрямого, и самого неверующего. Бог назначил день, в который он будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа Иисуса Христа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяния апостолов, 17 глава, 31 стих. Кто из вас желает легкомысленно идти навстречу этому дню? Еще есть время, милость еще зовет. Когда-то Иосиф был послан отцом принести еду своим братьям. На пути ему кто-то встретился, Иосиф сказал ему: «Я ищу моих братьев». Так и Иисус ходит по стране: «Я ищу моих братьев». Какое благодатное время!
1: Продолжение истории блудного сына слушайте в нашей следующей передаче.

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Ах, не знаю, почему сегодня вечером я все думаю о моей матери. Я испытываю нечто странное. Мне кажется, что я ее чувствую возле себя. Я припоминаю все, что она обыкновенно говорила. Что заставляет нас иногда так живо переноситься в прошлое?
3: Пройдясь несколько раз по комнате, он прибавил:
2: «Сестра, выйду немного погулять, узнаю вечерние новости».
3: И, взяв шляпу, он вышел. Том следовал за ним до ворот двора и спросил, не должен ли он проводить его.
2: «О, нет, друг мой, я вернусь через час», — сказал Сенклер.
3: Том уселся на веранде. Был чудный лунный вечер. Он смотрел на вздымающуюся струю фонтана и прислушивался к его журчанию. Том думал о своих домашних, о том, что он скоро будет свободным человеком и может вернуться к ним, когда захочет, как он будет работать для выкупа своей жены и детей. Не без некоторого удовольствия ощупывал он свои сильные, мускулистые руки, говоря себе, что вскоре они будут принадлежать ему самому. Рассчитывал, какие услуги они могут еще оказать ему для освобождения семьи. Затем он вспомнил своего благородного господина и, как всегда, помолился за него. Затем Еву вспомнил, которую он представлял себе среди ангелов, и на минуту ему показалось, будто он видит ее светлое личико и золотистые волосы в струе фонтана. Незаметно он задремал. Во сне он увидел, что она пришла к нему, прыгая по обыкновению с венком из жасмина на голове и блестящими от удовольствия глазками. Но вдруг она представилась ему точно выходящей из земли, бледной, с глазами, сиявшими небесным блеском, и головой, окруженной золотым ореолом. Внезапно видение исчезло. Том проснулся и вскочил от сильного стука и шума голосов у ворот. Он побежал отворять их. Несколько человек, тяжело ступая, несли на носилках тело, завернутое в плащ. Свет от их фонаря падал прямо на лицо, и у Тома вырвался испуганный крик ужаса и отчаяния, разнесшийся по всем комнатам и долетевший до гостиной, где еще вязала мисс Офелия. Сенклер зашел в кафе, чтобы прочесть вечерние газеты. Пока он читал, между двумя полупьяными посетителями завязалась драка. Сенклер с каким-то другим господином бросились их разнимать, и Огюстен получил смертельный удар в бок охотничьим ножом, который он пытался вырвать у одного из дравшихся. Дом наполнился криками и стонами. Невольники в отчаянии рвали на себе волосы. Одни катались по земле, другие бегали вне себя по всем направлениям и громко плакали. Том и мисс Офелия, одни только, по-видимому, сохранили некоторое присутствие духа, так как у Мари сделалась истерика. По указанию мисс Офелии наскоро приготовили один из диванов в гостиной и положили туда тело Сенклера. От боли и потери крови он находился в глубоком обмороке. Придя в себя, благодаря уходу сестры, он полуоткрыл глаза, обвел умирающим взглядом окружающих и под конец остановил глаза на портрете своей матери. Прибывший врач исследовал рану, и по выражению его лица было видно, что надежды нет никакой. Тем не менее, с помощью мисс Офелии и Тома он сделал перевязку. Среди криков, рыданий и стонов невольников, толпившихся у дверей и окон веранды.
4: «Надо удалить всех этих людей», — сказал врач.
2: потому что всякое беспокойство смертельно для больного».
3: Сен-Клер открыл глаза и пристально смотрел на огорченных людей, которых доктор и мисс Офелия старались удалить из комнаты.
2: «Бедные создания!»
3: прошептал он, и выражение горького упрека себе промелькнуло на его лице. Адольф отказался уйти. Ужас совершенно лишил его присутствия духа. Он бросился на пол, и его нельзя было заставить подняться. Другие уступили настоятельным просьбам мисс Офелии, которая объяснила, что жизнь их господина зависит от их послушания и тишины. Сен-Клер лишь с трудом мог говорить. Глаза его были закрыты. Но по лицу было видно, что он очень страдает. Через несколько времени он положил руку на руку Тома, стоявшего на коленях возле него, и сказал:
2: «Том, бедный мой!» «Что, хозяин?» — серьезно спросил Том. «Я умираю. Молись», — сказал Сен-Клер, пожимая ему руку. «Не желаете ли вы позвать священника?» — спросил доктор.
3: Сен-Клер быстро сделал отрицательный знак. Потом он еще раз настоятельнее повторил Тому:
2: «Молись».
3: Том молился. Он с жаром молился и от всего сердца за эту душу, готовившуюся отлететь. За эту душу, которая как будто тоскливо смотрела на него большими, голубыми, задумчивыми глазами. Том не мог сдерживать рыданий. Когда он закончил молиться, Сен-Клер взял его руку и глядел на него, не произнося ни слова. Затем он закрыл глаза, продолжая держать его руку в своей. Таким образом, у порога вечности белая и черная рука сжимали друг друга с одинаковой любовью. Время от времени он тихо шептал как бы про себя слова вчерашнего гимна: «Приходи, Иисус». Очевидно, слова эти повторялись у него в уме, как слова мольбы, обращенной к бесконечному милосердию. Губы его слабо шевелились, и слова отрывисто срывались с них.
2: «Он бредит», — сказал врач. «Нет, он, наконец, возвращается к пристани», — с энергией сказал Сен-Клер. «Наконец! Наконец!»
3: Это усилие истощило его. Мертвенная бледность покрыла его лицо, а вместе с нею появилось и прекрасное выражение спокойствия, точно у засыпающего усталого ребенка, как бы навеянное крылами ангела. Так прошло несколько минут. Видно было, что смерть уже прикасается к нему своей властной рукой. Но в тот момент, когда душа его готовилась отлететь, он открыл глаза, вдруг засиявшие радостным светом, и проговорил:
2: «Матушка!»
3: И его не стало. Мы часто слышим об отчаянии.

0: человеческому существу с бессмертной душой, то этим он был обязан неограниченной и безответственной воле своего господина. Господин погибал, и у невольника не оставалось ничего. Очень немного людей обладают неограниченной властью и способны поступать гуманно и великодушно. Это всем известно, а тем более невольнику. Он понимает, что в 10 случаях против одного он рискует очутиться под властью тирана, поэтому потеря доброго господина всегда сопровождается продолжительными жалобами и плачем. Когда Сен-Клер испустил последний вздох, ужас и уныние овладели всей прислугой. Он умер так внезапно, в полном цвете сил и молодости. Весь дом огласился рыданиями и воплями отчаяния. Мари, нервная система которой была ослаблена постоянным ухаживанием за собой, не имела сил перенести этот ужасный удар. В ту минуту, когда умирал муж, один обморок следовал у нее за другим. Тот, с кем она была связана таинственными узами брака, разлучался с нею навсегда, не имея даже возможности сказать ей последнее «прости». Мисс Офелия со свойственной ей душевной бодростью и самообладанием до конца оставалась возле своего брата. Внимательно, заботливо и неусыпно делала она для него то немногое, что было нужно, всей душой присоединяясь к горячим молитвам бедного Тома о душе его умирающего господина. Убирая покойника, заметили у него на груди маленький крепкий запертый медальон. В нем было миниатюрное изображение благородного и прекрасного женского лица, а с противоположной стороны — локон черных волос. Этот медальон был положен обратно на бездыханную грудь. Прах на прахе. Душа Тома вся была наполнена мыслью о вечности, и, отдавая последний долг безжизненному праху, он ни разу не вспомнил, что этот внезапный удар оставлял его в безнадежном рабстве. Он успокоился за своего господина, вознеся молитву Небесному Отцу. Он ощущал в душе мир и уверенность. В глубине своей любящей души он чувствовал способность отчасти понимать полноту божественной любви. Ведь давно было сказано: «Живущий в любви живет в Боге, и Бог в нем». Том верил, надеялся и был спокоен. Но после похорон с их обычной траурной обстановкой, молитвами и серьезными лицами холодные и мутные волны жизни снова потекли по своему обычному руслу. Снова возник вечный и неумолимый вопрос: что делать теперь? Вопрос этот возник в голове Марии, когда она в небрежном утреннем костюме, окруженная трепетавшими слугами, сидела в глубоком кресле, рассматривая усопшего. Он возник у мисс Офелии, начинавшей уже думать о родном доме на севере. Немым ужасом тяготел он над головами невольников, знавших беспощадный и тиранический нрав той, которая с этих пор имела над ними исключительную власть. Они отлично знали, что снисходительным отношением к себе они обязаны Сен-Клеру, а не его жене, и теперь, когда его не стало, ничто не в силах более оградить их от сурового обращения, которое мог изобрести раздраженный несчастьем характер взбаламошенной женщины. Недели через две после похорон, работавшая в своей комнате мисс Офелия, услышала легкий стук в дверь. Это была Роза, хорошенькая молоденькая служанка, с растрепанными волосами и глазами, полными слез.
1: «О, мисс Фелли!»
0: — воскликнула она, бросаясь на колени и хватая подол ее платья.
1: «Что это? Что это? Прошу вас, заступитесь за меня перед госпожой, защитите меня! Она отсылает меня для наказания плетью, смотрите!»
0: И она подала мисс Офелии бумагу. Это был приказ, написанный изящным почерком.

0: Ри, начальнику экзекуционной конторы, дать подательнице записи 15 ударов плетью.
1: «Что ты сделала?» — спросила мисс Офелия.
2: «Вы знаете, мисс Фелли, у меня плохой характер, и это очень мне вредит. Я примеряла на мисс Мари ее новое платье, и она меня ударила по лицу. Я, не подумавши, ответила и была груба. Тогда она сказала, что сумеет указать мне мое место и научить раз и навсегда не поднимать так высоко голову. Она написала вот это и приказала мне отнести. Лучше бы она убила меня на месте».
0: Мисс Офелия стояла в задумчивости с бумагой в руке.
2: «Видите ли, мисс Фелли, мне было бы ничего, если бы меня высекла сама мисс Мари или вы. Но ведь сечь будет мужчина, и такой ужасный, мисс Фелли».
0: Мисс Офелия знала о существовании на юге обыкновения посылать женщин и девушек в исправительные конторы, где их раздевали и подвергали постыдному наказанию отвратительные люди, достаточно негодные, чтобы исполнять подобную должность. Она знала, что это иногда бывает, но ей не приходилось сталкиваться с этим в действительности до сегодняшнего момента, когда она сделалась свидетельницей ужаса и отчаяния Розы. Ее натура честной и свободной женщины Новой Англии возмутилась, кровь бросилась ей в лицо, и негодующее сердце сильно забилось. Но благодаря своему обычному благоразумию и самообладанию, она, овладев собой и крепко сжимая бумагу в руке, просто сказала Розе:
1: «Подожди меня здесь, дитя мое, я пойду и поговорю с твоей госпожой. Какой стыд! Какой ужас!» —
0: повторяла она, проходя через гостиную. Она застала Мари, сидящую в кресле. Мами причесывала ее. Джейн, сидя на корточках, растирала ей ноги.
1: «Как вы сегодня чувствуете себя?» — спросила ее мисс Офелия.
0: Мари глубоко вздохнула и томно опустила веки. Это был ее единственный ответ. Наконец, она удостоила сказать:
2: «Ах, не знаю, сестра, я думаю, что я чувствую себя настолько хорошо, насколько это для меня возможно теперь».
0: И Мари приложила к глазам обшитый трауром батистовый платок.
1: «Я пришла», —
0: сказала мисс Офелия, по обыкновению слегка покашливая в начале щекотливого разговора.
1: «Я пришла поговорить с вами о бедной Розе».
0: Глаза Мари вдруг широко раскрылись, кровь прилила к ее бледным щекам, и она резко спросила:
1: «Что же такое?» «Она очень сожалеет о своем поступке». «В самом деле, скоро она еще больше пожалеет. Я слишком долго терпела наглость этой девчонки, и теперь хочу ее сократить. Я ее смирю».
0: «Но не можете ли вы наказать ее как-нибудь иначе, менее унизительным образом?»
1: «Унизить ее? Вот этого-то я и хочу. Она всегда рассчитывала на свое изящество, хорошенькие глазки и манеры. Она забыла, кто она. Я хочу проучить ее, и она будет знать свое место».
0: «Но подумайте, Мари, уничтожив чувствительность и стыд у молодой девушки, вы очень скоро испортите ее».
1: «Чувствительность»,
0: — с презрительным смехом сказала Мари.
1: «Как уместно это выражение для подобной негритянки! Со всеми ее прекрасными манерами я докажу ей, что она стоит не больше, чем последняя оборванная уличная девчонка. Этих манер у нее больше не будет».
2: «Мари, вы ответите перед Богом за такую жестокость!» —
0: горячо воскликнула мисс Офелия.
1: «Жестокость! Какая же это жестокость! Я приказала ей дать только 15 легких ударов. Надеюсь, что тут нет никакой жестокости».
0: «Нет жестокости», — повторила мисс Офелия. «Я уверена, что девушка лучше желала бы умереть».
1: «Для людей с нашими чувствами, может быть. Но эти создания привыкают ко всему, и это единственное средство держать их в повиновении. Стоит только пощадить их чувствительность, как они начинают заноситься. Это всегда бывало с моими служанками. Я решила их подтянуть, и я предупредила всех без исключения, что буду наказывать плетью, если они не исправятся.
0: И Мари решительным взглядом посмотрела вокруг. Джейн в ужасе опустила голову, чувствуя, что эти слова относились главным образом к ней. Мисс Офелия присела на минуту, будто проглотив нечто противное, и едва сдерживала себя. Но, сообразив всю бесполезность спора с подобной особой, она благоразумно промолчала и, сделав над собой последнее усилие, вышла из комнаты. Тяжело было мисс Офелии, вернувшись, сказать Розе, что она ничего не могла для нее сделать. Вскоре пришел один из невольников и объявил, что госпожа приказала отвезти Розу в контору, и, несмотря на ее слезы и мольбы, ее туда потащили. Несколько дней спустя, когда Том задумчиво стоял на балконе, к нему подошел Адольф. После смерти господина он был неутешен и совершенно пал духом. Он знал, что Мари всегда относилась к нему с отвращением, но при жизни господина это его не особенно тревожило. Теперь же он проводил целые дни в постоянном страхе и трепете, не зная, что его ожидает. Мари несколько раз совещалась со своим адвокатом. Переговорив с братом Сен-Клера, она решила продать дом и всех невольников, кроме принадлежащих ей лично, которых она хотела взять с собою, отправляясь на плантацию своего отца.
3: — Ты слышал, Том, нас всех продадут!
0: — сказал Адольф.
3: — Откуда ты это знаешь? — Я спрятался за занавесь, когда госпожа говорила с адвокатом. Через несколько дней мы все попадем на аукцион. — Да будет воля Господня!
0: — с глубоким вздохом произнес Том, складывая руки на груди.
3: — Нам не найти больше такого господина, — робко сказал Адольф. — Но по мне лучше быть проданным, чем оставаться у госпожи.
0: Том отвернулся. Сердце его болезненно сжалось. Надежда на свободу, мысль о жене и детях мелькнула в его терпеливой душе. Так в глазах моряка, потерпевшего крушение у входа в гавань, мелькают по ту сторону темной волны колокольня и любимые крыши его деревни, для того только, чтобы сказать им последнее «прости». Том крепко сжимал руки на груди, стараясь удержать подступавшие горькие слезы. Он пробовал молиться. У бедного человека было такое страстное и горячее стремление к свободе, что удар показался ему слишком жестоким. Чем чаще он повторял «Да будет воля твоя», тем тяжелее ему было. Том решил пойти к мисс Офелии, которая со дня смерти Евы относилась к нему с особенной добротой и уважением.
3: «Мисс Офелия», — сказал он, — «Сен-Клэр обещал мне свободу. Он говорил мне, что начал хлопотать об этом. Если вы будете так добры поговорить с миссис, может, она согласится исполнить волю Сен-Клэра?»
1: «Я все скажу о вас. Я постараюсь, как могу. Но, Том, если это зависит от Мари, я не особенно надеюсь на успех. Хотя все-таки попробую».
0: Разговор происходил вскоре после истории с Розой. Мисс Офелия уже готовилась к возвращению на север. Обдумывая свой предшествующий разговор с Мари, она нашла, что слишком погорячилась. Она решила на этот раз сдерживаться во что бы то ни стало и быть спокойной, насколько возможно. Собравшись с духом, эта добрая душа взяла свое вязанье и отправилась к Мари, решив быть как можно любезнее и хлопотать в пользу Тома, со всей дипломатической ловкостью, на какую только она была способна. Мари лежала на диване, опершись локтем на подушку, между тем, как Джейн, вернувшаяся из магазина, раскладывала перед ней образцы черных материй.
2: «Вот это хорошо!»
0: — сказала Мари, выбрав один из них.
2: «Только я не вполне уверена, годится ли это для траура». «Госпожа миссис!»
1: — с живостью сказала Джейн. «Генеральша Дирбинан носила такое платье прошлое лето после смерти генерала, и оно очень было красиво».
2: «Как вы думаете?»
0: — спросила Мари мисс Офелию.
1: «Это зависит от моды, и вы в этом отношении лучший судья, чем я».
2: «Дело в том, что мне нечего надеть, а так как я больше здесь не останусь и уезжаю на будущей неделе, то мне надо это решить».
1: «Вы так скоро уезжаете?»
2: «Да, Мари, брат Сен-Клера советует мне продать невольников и мебель с аукциона, а продажу дома поручить моему поверенному».
1: «Мари, я хотела с вами поговорить. Дело в том, что Огюстен обещал Тому освободить его и начал уже необходимые для этого формальности. Я надеюсь, что вы распорядитесь довести это дело до конца».
2: «Разумеется, я этого не сделаю», — сухо возразила Мари. «Том — один из наиболее ценных невольников, и такой жертвы я принести не могу. Кроме того, на что ему свобода? Так ему гораздо лучше».
1: «Но он горячо желает свободы, и его господин ему обещал ее», — сказала мисс Офелия.
2: «Я не сомневаюсь, что он этого желает. Все они желали быть свободны. Такое уж это неблагодарное племя, желающее всего того, чего у него нет. Кроме того, освобождение — это против моих принципов. Пока негр на попечении господина, он все делает сносно. Но освободите его, и он станет лентяем, пьяницей, самым ничтожным существом. Я сотни раз видела эти опыты. Право, свобода приносит им только вред».
1: «Но Том честный, трудолюбивый, религиозный человек».
2: «О, не говорите этого, я видела сотни таких, как он. Он хорош лишь до тех пор, пока под надзором».
1: «Но подумайте, по крайней мере, о том, что он может попасть к плохому господину, если вы продадите его с аукциона».
2: «Ах, полно вам! Бывает не более одного случая из ста, когда хороший невольник попадет к плохому господину. Большинство хозяев – прекрасные люди, что бы там о них ни говорили. Я жила и выросла на юге и никогда не видела господина, который бы обращался со своими людьми хуже, чем они того заслуживали. С этой стороны за Тома бояться нечего».
1: «Позвольте», — энергично возразила мисс Офелия, — «я знаю только, что последним желанием вашего мужа было дать Тому свободу. Он обещал это нашей дорогой маленькой Еве на ее смертном одре. И я никак не думаю, что вы могли бы считать себя вправе не исполнить этого».
0: При этом напоминании Мари закрыла лицо платком и начала рыдать, усиленно нюхая свой флакон.
2: «Все против меня!» — воскликнула она. «Все так неосторожны! Я от вас этого не ожидала! Прийти напомнить мне о моем горе — это так жестоко, но об этом никто не думает. Мои испытания ужасны. Как тяжело мне было иметь одну только дочь и потерять ее, и мужа, с которым мы так сходились во всем, у меня отняли. А еще у вас хватает жестокости напомнить мне об этом, хотя вы знаете, до какой степени я удручена. Я верю, что у вас добрые намерения, но это слишком жестоко, слишком».
0: Мари рыдала, задыхаясь, и велела маме открыть окно, подать ей камфорный спирт, намочить голову и расстегнуть платье. Поднялась суматоха, и мисс Офелия ушла в свою комнату. Она поняла, что более говорить бесполезно. Мари обладала необычной способностью к нервным припадкам. С этого времени всякий раз, когда ей намекали на желание ее мужа или Евы по отношению к невольникам, она была готова прибегнуть к этому средству. Поэтому мисс Офелия сделала для Тома последнее, что оставалось в ее распоряжении. Она написала миссис Шелби о несчастном положении Тома, прося поскорее его выкупить. На следующий день Том, Адольф и полдюжины других слуг были отведены в контору продажи невольников и предоставлены в распоряжение торговца, который подбирал партию для аукциона. Контора продажи невольников. Быть может, у некоторых из наших слушателей одно это название вызовет ужасные представления, нечто вроде отвратительного вертепа, ужасного мрачного трактира. Вы ошибаетесь, простодушные друзья. В наше время люди изобрели искусство грешить ловко и благопристойно, не возмущая глаз и чувств порядочного общества. Человеческий товар высоко ценится на рынке. Чтобы выставить его на продажу при выгодных условиях, его хорошо кормят, хорошо одевают и опрятно содержат. Невольничья контора в Новом Орлеане снаружи ничем не отличается от всех других домов. Содержится она чисто, и под ее навесом вы ежедневно можете видеть стоящих рядами мужчин и женщин, служащих вывеской живого товара, продаваемого внутри. Вас любезно приглашают войти посмотреть. Там вы находите мужей, жен, братьев и сестер, отцов, матерей и маленьких детей, которых можно купить отдельно или вместе, смотря по желанию покупателя. Бессмертная душа, искупленная кровью и страданиями Сына Божия, в тот таинственный час, когда содрогнулась земля, расселись камни и открылись могилы, эта душа может быть продана, отдана в наймы и выменена на колониальные товары или другие продукты, смотря по условиям торговли или прихоти покупателя.

0: Дня через два после разговора между Мари и мисс Офелией, который мы привели, Том, Адольф и человек шесть других невольников Сен-Клера были переданы на нежное попечение смотрителя конторы, мистера Скегса, чтобы ожидать там аукциона, назначенного на следующий день. У Тома, как и у большинства его товарищей, был с собою довольно большой чемодан с одеждой. Их ввели для ночлега в большую комнату, где громко хохотала и шумела толпа людей всех возрастов, размеров и оттенков.
1: «А, отлично! Вперед, ребята, двигайтесь!»
0: — говорил мистер Скегс.
1: «Мои люди всегда веселые. Так, Сэмбо, так!»
0: — прибавил он, одобрительно обращаясь к толстому негру, который проделывал неприличные шутки, вызывавшие крики и смех товарищей. Легко себе представить, что Том вовсе не был расположен присоединиться к этим шуткам. Он поставил свой чемодан подальше от шумевшей толпы и сел на него, прислонившись головою к стене. Торговцы человеческим товаром тщательно поддерживают в невольниках шумную веселость с целью заглушить сознание и заставить забыть о своем положении. С той минуты, как негр продан на северном рынке, и до того времени, когда он попадет на юг, его владелец систематически старается его рассмешить, прилагая все усилия, чтобы сделать его бесчувственнее и грубее. Негроторговец собирает свою партию в Виргинии или в Кентукки и сначала везет ее в какое-нибудь удобное, здоровое место, иногда даже на теплые воды, чтобы они поправились. Там они ежедневно получают обильную пищу. А чтобы они не тосковали по родине, для них каждый день играют на скрипке, заставляя плясать. Тот, кто отказывается веселиться, кто не может изгнать из сердца памяти о жене, детях и родном доме, отмечается как упрямый и опасный характер. Он переносит насмешки и самое плохое обращение, какое может изобрести грубый и необузданный тиран. От рабов требуется постоянная живость, резвость и веселый вид, особенно при посетителях. В них поддерживают надежду найти этим путем хорошего хозяина и напоминают об ужасах сурового наказания, которому они могут подвергнуться, если окажутся непроданными.
1: «Эй, что этот негр здесь делает?»
0: — спросил Сэмбо, подходя к Тому, когда мистер Скегс вышел из комнаты. Сэмбо был совершенно черный негр, высокого роста, чрезвычайно оживленный, с вечными ужимками и гримасами.
1: «Что ты тут делаешь?»
0: — повторил он, приблизившись к Тому и толкнув его в бок.
1: «О чем раздумываешь, а?»
2: «Завтра меня продадут с аукциона», — спокойно ответил Том.
1: «Продадут с аукциона? Ого! Скажите, пожалуйста, вот так штука! Я хотел бы быть на твоем месте, как бы я их всех насмешил, но скажите, разве вся эта шайка отправится завтра?»
0: Спросил Сэмбо, небрежно кладя руку на плечо Адольфу.
1: «Оставь меня, пожалуйста, в покое!»
0: С отвращением сказал Адольф, отодвигаясь от него.
1: «Так, скажите на милость, вот еще один из ваших белых негров светло-кофейного цвета, знаете, которые пахнут одеколоном?»
0: Продолжал он, приближаясь к Адольфу и обнюхивая его.
1: «Ах, как бы он годился к табачному торговцу! Надушил бы всю лавку, и торговля поправилась бы, уж поручусь за это!»
2: «Говорю тебе, отстань, слышишь?»
0: — в ярости крикнул Адольф.
1: «О, как нежны эти белые негры! Посмотрите на милость!»
0: И Сэмбо насмешливо стал передразнивать движение Адольфа.
1: «Разве не так вот? Важные виды, манеры! Я готов биться об заклад, что мы жили в хорошеньком доме!»
2: «Да», — с гордостью ответил Адольф. «Мой прежний господин мог купить всех вас, не шевельнув пальцем!»
1: «Посмотрите-ка, какой важный джентльмен!»
2: «Я принадлежал к семейству Сен-Клер», — гордо прибавил Адольф.
1: «Правда? Пусть со мной что угодно сделают, если они не рады отделаться от тебя. Я думаю, они дают тебя в придачу к битой посуде и другим прекрасным вещам»,
0: — сказал Сэмбо с вызывающей гримасой. Разъяренный этим кривлянием, Адольф с яростью бросился на своего противника, ругаясь и нанося удары кулаком, куда попало. Другие смеялись и кричали. Шум этот привлек смотрителя.
1: «Ну, ребята, не шуметь!»
0: — крикнул он, помахивая большим хлыстом. Все бросились в разные стороны. Лишь Сэмбо, пользовавшийся расположением смотрителя за свое ремесло шута, заговорил с ним, шутовски изгибаясь всякий раз, когда тот делал вид, что хочет потянуть его хлыстом.
1: «Хозяин, это не мы, мы сидели смирно, это новые. Они несносны, то и дело к нам пристают».
0: Смотритель повернулся к Адольфу и Тому и, недолго думая, наделил их несколькими пинками. Затем, приказав всем вести себя хорошо и спать, он вышел. Пока все это происходит на мужской половине, вам, быть может, любопытно будет взглянуть, что делается в соседней комнате, предоставленной женщинам.

0: Там, на полу, в различных положениях, спало много женщин всех оттенков кожи, начиная от цвета блестящего черного дерева до белого мрамора и всех возрастов, от детского до старческого. Вот прелестная девочка лет 10, мать которой была продана накануне. Сегодня некому за нею смотреть, и она плакала до тех пор, пока, наконец, не уснула. Вот старая, истощенная негритянка, худощавые и мозолистые руки которой свидетельствуют о тяжелом труде. Завтра ее продадут как негодную ветошь за что бы то ни было. Около 50 других бедных созданий, укутав головы одеялом или платьем, лежат кругом. В углу поодаль сидят две женщины, более интересные по внешности. Одна из них – прилично одетая мулатка лет 40 или 50, с кроткими глазами и приятным лицом. На голове ее высокий тюрбан из яркого шелкового платка лучшего качества. Одежда ее хорошо сшита из дорогой материи. Все это показывает, что с ней обходились ласково и заботливо. Возле нее приютилась, прижавшись к ней, девочка лет 15. Это ее дочь, о чем легко догадаться по светлому цвету лица, хотя она поразительно похожа на мать. Те же черные, кроткие глаза с более длинными ресницами и вьющиеся каштановые волосы. Она также тщательно одета, а ее маленькие нежные руки, видимо, не знали тяжелой работы. Обе они должны быть проданы завтра в одной партии с невольниками Сен-Клера. Человек, которому они принадлежали и которому будут переданы вырученные за них деньги, член христианской церкви из Нью-Йорка. Получив эти деньги, он пойдет на исповедь и к причастию, установленному его Богом и их Богом, и позабудет о них. Эти две женщины, которых мы назовем Сузанной и Эмилиной, принадлежали одной доброй и благочестивой даме в Новом Орлеане. Они были ею тщательно воспитаны и обучены, умели читать и писать. Им объясняли закон Божий, и участь их была благоприятна, насколько это возможно для невольников. Но всеми делами их госпожи управлял ее единственный сын. Вследствие небрежности и расточительности он наделал значительных долгов и, наконец, разорился. Одним из главных его кредиторов была почтенная фирма «Б» и «К» в Нью-Йорке. Доверители «Б» и «К» написали своему поверенному в Новый Орлеан, который наложил запрещение на движимое имущество должника. Самую ценную часть его составляли эти две женщины и рабочие плантации. Поверенный известил об этом своих доверителей в Нью-Йорке. Получив это известие, глава фирмы «Мистер Б» в качестве христианина и гражданина свободного государства почувствовал себя неловко. Он не переносил торговли невольниками, человеческими душами, но 30 тысяч долларов, вложенных в это дело, было слишком значительной суммой, чтобы пожертвовать ею ради принципа. После долгого размышления, посоветовавшись с теми людьми, которые могли высказаться в его духе, мистер Б. написал своему поверенному, что он уполномочивает его действовать в интересах компании так, как тот найдет нужным. На следующий же день по получении письма в Новом Орлеане Сузанну и Эмилину отправили в контору. Там мы и застаем их в ожидании общего аукциона, который должен состояться на следующее утро. Пока лунный свет, проникающий сквозь решетку окна, позволяет вам смутно видеть их, прислушаемся к их разговору. Они тихо плачут, чтобы не услышали другие. «Мама, положи голову мне на колени и попробуй немного заснуть», говорит девочка, стараясь казаться спокойной. «Мне не хочется спать, Эмми. Нет, я не могу. Может быть, это последняя ночь, что мы проводим вместе». «О, мама, не говори так. Нас могут продать вместе, кто знает». «Ах, дитя мое, если бы это касалось других, я говорила бы то же самое. Эмми, но я так боюсь тебя потерять, что вижу только опасность. Полно, матушка, этот человек сказал, что у нас обеих хороший вид и что нас легко продать. Сюзанна вспомнила взгляд и слова этого человека. Сердце ее болезненно сжалось при воспоминании, как он глядел на руки Эмилины, и, приподняв ее длинные локоны, объявил, что это товар первого сорта. Сюзанна, воспитанная христианкой и приученная каждый день читать Библию, содрогалась от мысли увидеть свою дочь, проданную на позор, но у нее не было надежды, не было защиты. «Мамочка, как бы хорошо было, если бы мы попали в одну семью. Ты кухаркой, а я горничной или швеей. Я уверена, что так и будет. Нужно только казаться веселее. Расскажем все, что мы умеем делать, и, быть может, нас купят вместе», — говорила Эмилина. «Зачеши свои волосы гладко», — сказала Сюзанна.
1: «Зачем же, мамочка? Такая прическа мне меньше идет».
0: «Может быть, но так будет лучше».
1: «Я не понимаю, почему?»
0: «В почтенную семью лучше захотят купить девочку простого и скромного вида, чем такую, которая старается нравиться. Я знаю лучше тебя, о чем говорю».
1: «Хорошо, мамочка, я так и сделаю».
0: «Послушай еще, Эмилина, если завтра мы с тобой расстанемся навсегда... Если меня продадут на одну плантацию, а тебя уведут в другое место, никогда не забывай того, что ты знаешь и чему тебя учила наша госпожа. Возьми с собою Библию, и если ты будешь верна Господу, Он тебя не оставит». Бедная женщина говорила это с глубоким, безысходным отчаянием. Она знала, что завтра ее несчастная дочь будет принадлежать душой и телом первому встречному мужчине, какому угодно грубому, грязному и жестокому, лишь бы у него были деньги ее купить. И как может при таких условиях бедный ребенок остаться верным религиозным требованиям? Все это думала она с мучительной тоской, обнимая дочь и глубоко сожалея, что она красива и привлекательна. Само воспоминание о чистоте и благочестии, в каком она была воспитана, еще более усиливало ее страдания. Теперь ей оставалась только молитва, и она стала молиться. Сколько подобных молитв возносится к небу из этих невольничьих тюрем, так хорошо содержимых, таких приличных. И Бог услышал их. Мы узнаем это в тот день, который близится, ибо сказано, кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если б ему повесили мельничный жернов на шею и потопили его в пучине морской. Евангелие от Матфея, 18 глава, 6 стих. Торжественный, мягкий и спокойный свет луны проникает в тюрьму, и тень от оконных решеток ложится на растянувшиеся на полу фигуры спящих. Мать и дочь поют вместе жалобным голосом похоронную песнь невольников. «О, где плачущая Мария? Где плачущая Мария? Она ушла в счастливую страну. Она умерла и ушла на небо. Она пришла в счастливую страну». Слова эти кроткие и грустные, пропетые напевом, словно взывающим от земного отчаяния к небесной надежде, звучат спокойно и трогательно среди мрачных стен тюрьмы. Сюзанна и дочь продолжали. «О, Павел и Сила, где они? О, Павел и Сила, где они? Они ушли в счастливую страну. Они умерли и ушли на небо, в счастливую страну. Пойте, бедные, ночь коротка, а завтрашний день разлучит вас навсегда». Но вот и утро. Все встали. Достойный мистер Скеггс особенно озабочен. Надо готовить партию к аукциону. Быстрым взглядом окидывает он одежду невольников. Велит каждому принять более веселый и бодрый вид. Наконец, все поставлены в круг для последнего осмотра перед выводом на продажу. Мистер Скеггс в шляпе из пальмовых листьев обходит свой товар, чтобы убедиться еще раз, в хорошем ли состоянии партия.
2: «Это что такое?»
0: — вскрикивает он, останавливаясь перед Сюзанной и Эмилиной.
2: «Где твои локоны, девочка?»
0: Девочка робко смотрит на мать, которая с присущей неграм ловкой находчивостью отвечает. «Я велела ей вчера зачесать волосы гладко и не распускать их локонами. Это имеет более приличный вид».
2: «Пустяки!»
0: — сказал смотритель и с решительным видом обернулся к девочке.
2: «Сейчас поди и распусти локоны. Слышишь?»
0: Прибавил он, помахивая тростью, которая была у него в руке.
2: «И живо возвращайся, а ты помоги ей»,
0: — сказал он матери.
2: «Эти локоны могут составить разницу в $100 при продаже».
0: Под роскошной стеклянной куполообразной крышей прогуливалась взад и вперед по мраморным плитам толпа людей всех наций. В различных местах этого круглого здания виднелись площадки, места для торговцев и оценщиков. Две из них, одна против другой, уже были заняты ловкими малыми, известными мастерами своего дела, умевшими увлекательно по-французски и по-английски, как знатоки, надбавлять цены на различный товар. Третья площадка, еще не занятая с противоположной стороны, была окружена группой невольников, ожидавших начала аукциона. Здесь мы находим негров Сен-Клера, Тома, Адольфа и других. Здесь же ожидали своей участи Сюзанна и Эмилина с унылыми и тревожными лицами. Множество зрителей и случайных покупателей собралось вокруг невольников. Их ощупывали, осматривали, спорили об их качествах с той же развязанностью, как толпа может спорить о достоинствах лошади.
2: «Э, Альф, каким образом вы здесь?»
0: — сказал один человек, хлопая по плечу другого, такого же щеголеватого молодого человека, который рассматривал Адольфа в лорнет.
2: «Мне нужен лакей, а я слышал, что здесь продаются невольники Сен-Клера. Я пришел посмотреть».
3: «Ну уж я не купил бы никого из людей Сен-Клера», — сказал первый. «Это до крайности испорченные негры».
2: «Я не боюсь этого», — возразил второй. «Попав в мои руки, они скоро оставят свой важный вид. Они быстро поймут, что имеют дело с иным господином, чем Сен-Клер. Право, мне хочется купить этого молодца. Он мне подходит».
3: «Уверяю вас, что всего вашего состояния не хватит на его содержание. Он расточителен».
2: «Да, но наше сиятельство, скоро убедитесь, что у меня нельзя быть расточительным. Я заставлю его провести некоторое время в исправительном доме. И там его быстро поставят на место, ручаюсь вам. Вы увидите, что это направит его на истинный путь». «Решительно я его покупаю!»
0: Том тревожно вглядывался в теснившихся около него людей, стараясь найти среди них хоть одного, которого он пожелал бы назвать своим господином. «Если когда-нибудь вам, любезный слушатель, понадобится выбрать из 200-300 человека, кто станет вашим полным владыкой, быть может, вы согласитесь с Томом, что мало таких людей, которым вы могли бы отдаться без страха». Перед Томом мелькали различные типы человеческого рода. Высокие и толстые, с хмурыми лицами, маленького роста, худощавые, шумно болтавшие, тощие, с выражением суровости, коренастые, грубые, способные схватить себе подобных, как собирают щепки, кладя их в корзину или бросая в огонь. одинаково равнодушно. Но он не видел ни одного похожего на Сен-Клера. Незадолго до начала аукциона маленький, толстый, мускулистый субъект в расстегнутой на груди цветной рубашке и в грязных, потертых панталонах пробился сквозь толпу с видом человека, твердо решившего сделать дело. Подойдя к толпе невольников, он с видом знатока стал их осматривать. Как только Том увидел его, он почувствовал к нему инстинктивный, непреодолимый ужас, увеличивавшийся по мере его приближения. Несмотря на свой малый рост, он, по-видимому, был страшно силен. Его круглая и широкая, словно бычья голова, светло-серые глаза с густыми рыжими бровями, загорелое лицо, жесткие, неприглаженные волосы — все это, надо признаться, мало располагало в его пользу. Большой рот с толстыми губами всегда был набит табаком, сок которого время от времени он громко сплевывал. У него были огромные, волосатые, загорелые, покрытые веснушками руки, с очень длинными и очень грязными ногтями. Этот человек начал свободно и подробно осматривать партию невольников. Он схватил Тома за нижнюю челюсть и открыл ему рот для осмотра зубов. Потом велел ему засучить рукава, чтобы видеть его мышцы. Поворачивал его во все стороны, заставляя ходить и прыгать, чтобы убедиться в его проворстве.
2: «Откуда ты?»
0: — отрывисто спросил он после этого осмотра.
4: «Из Кентукки, хозяин»,
0: — ответил Том, оглядываясь вокруг и как бы ища защиты.
2: «Что ты делал?»
4: «Управлял фермой моего господина», — сказал Том.
2: «Врешь»,
0: — сухо произнес покупатель. На минуту он остановился перед Адольфом. Затем, сплюнув табачный сок на его чисто вычищенные сапоги и презрительно фыркнув, прошел дальше. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки. Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуйя!

Псалом 146. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Исчисляет количество звезд. Всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу. Пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим людям,

Псалом 147. Хвали, Иерусалим, Господа, хвали Сион, Бога твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир туком пшеницы на

Вещает тебя, посылает Слово Свое на землю, быстро течет Слово Его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет Слово Свое, и все растает. Подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил Слово Свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя!

«И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня, и нашел корабль, и вошел в него. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул».

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Вы на земле особенные люди. У Бога на особом положении. Я думаю об этом как о чуде. И это было Господа решение. Отделены от мира дети Божьи со множеством особых привилегий. Особенные Господу дороже, и каждый из особенных наследник. От мира отделенные в любимых, все удостоены особой чести. У каждого особенное имя, такие непохожие, все вместе. Особенных особо Бог отметил. Для каждого любовь Христа явилась. Все Господом возлюбленные дети попали под особенную милость. Особенной согреты благодатью, особенное им дано спасение, особенной отмечены печатью, особенные им благословения. Бог знает тех, кого из мира выбрал. Бог видит, кто улыбчив, кто серьезен. У каждого особая улыбка, у каждого особенные слезы. Бог с каждым по-особенному нежен. Бог каждого особо приласкает, и каждого особо Бог утешит, и каждому особо что-то скажет. Особенным особый путь назначен, который только Господу известен. У каждого особые задачи, для каждого особый дар небесный. И каждый, как единственный ребенок, и носит каждого Господь в объятиях, ты тоже среди этих отделенных, особенной, наполнен благодатью. Особенности этой очень рад я. Мы не от мира, как и наш Учитель. Мы все особенные Божьи чада. Всю вечность приготовил нам Спаситель. Все разные, особые, и все же есть что-то общее в Господних детях. Христов – Дух в нас, и мы так похожи божественной особенностью этой.

Я не могу забыть глаза Христа. Да, да, ты не ослышался, мой друг. Они так часто смотрят на меня через сироту, калеку и вдову. Я вижу часто слезы в тех глазах и слышу, сам Иисус мне говорит: чужая боль, болезнь или нужда должна твоею быть, христианин. Ты должен чувствовать, как ощущаю я, ведь мы одно, и дух мой на тебе. Жизнь бескорыстной быть должна твоя и жертвенной примером на земле. С голодным, разделивши свой обед, меня ты кормишь, угождаешь мне. А сироте, протягивая хлеб, не будешь недостатка в нем иметь. И вдов не забывай ты в их скорбях. Не избегай, а поспеши скорей к тому, кто пошатнулся и упал, кого окутал сетью сильно грех. Я не могу забыть глаза Христа. И это не иллюзия, мой друг. Они и так же смотрят на тебя через сироту, калеку и вдову.

вы знаете, что души не стареют? Не важно, что летят стрелой года. Не важно то, что волосы белеют. Ведь так же горячо блестят глаза. Вы знаете, что души не стареют? Не важно, что подкралась седина. Пускай сильней и чаще мы болеем, пускай не разгибается спина. Вы знаете, что души не стареют? Хоть чашку мы уроним невзначай, хоть руки как-то странно все слабее, все так же наливаем утром чай. Вы знаете, что души не стареют? Не важно, что труднее говорить. Планета перед временем робеет, а души продолжают вечно жить. Вы знаете, что души не стареют? И ничего, что все труднее дышать. Пускай три пледа нас уже не греют, пускай труднее с кресла быстро встать. Вы знаете, что души не стареют? Не верите? Ни капельки совсем. А с каждым днем становятся сильнее. Пусть даже стукнет 87. Вы знаете, что души не стареют? Не важно то, что с проседью виски. Мы, люди, с каждым годом молодеем, навечно молодые старики.

0: Не грусти, что старость подошла, не грусти, что голова седая. Радуйся, ты Господа нашел, а душа с Иисусом молодая.
1: Не грусти, что память уж не та, не грусти, что силы оставляют. Радуйся, ведь ты дитя Христа, радуйся, Иисуса прославляя.
0: Не грусти, что боль стучит в груди, не грусти, что плохо видят очи. Радуйся, ждет небо впереди, и душа твоя пусть смотрит зорче.
1: Не грусти, что жизнь так коротка, не грусти, со вздохом дни считая. Радуйся, что Господа рука пред тобой открыла двери рая.
0: Радуйся, встречая новый день. Радуйся, идя под полог ночи. Радуйся, Господь с тобой везде, светлым днем или в темноте полночной.
1: Радуйся, что спас тебя Господь, радуйся, что Он благословляет. Радуйся, что побеждаешь плоть, радуйся, что Бога воспеваешь.
0: Радуйся, что встречи близок час с тем, кто одарил тебя любовью, и в душе пусть не живет печаль, только радость будет пусть с тобою.
1: Пусть она тебя вновь окрылит, чтобы мог ты радостно молиться, чтобы с теми, кто еще грустит, радостью своей бы мог делиться.
2: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит продолжение этого литературного произведения.
1: И все же Мария удивлялась себе самой, сколько энергии оказалось в ее хрупком теле. Нередко ей казалось, что голова не успеет коснуться подушки, и она будет спать. Но голова опускалась на подушку, и вереница мыслей не давала ей сомкнуть глаз до поздней ночи. Девушка понимала, что-то она сделала не так в общении с Артуром. Причем именно этот факт спровоцировал его уход. Самый трудный вопрос, на который она не имела ответа. Что я сделала не так? Почему он вдруг просто ушел, без объяснений? Ведь не лгал же, любил. И это замечала не только я. Все говорили, да и говорят, что он постоянно смотрит на меня с тоской. Но почему он решил расстаться? И не просто расстаться, но без всякой любви жениться на Розе. Не только Мария, но и все, кто успел поближе познакомиться с Артуром, поражались такому шагу. Поэтому нашлось немало тех, кто пытался отговорить его от этого решения. Но Артур был непреклонен, и все оставили его в покое. Уже через пару недель общения с Розой Артур сильно изменился. Он стал холодно спокоен, даже немного угрюм. Частая улыбка, за которую молодого человека так полюбили все его новые знакомые, исчезла. Нельзя было сказать, что он испортился. Нет. Артур оставался вежливым и порядочным, но в глазах его погасла искорка, так привлекавшая многих. На работе никто не удивился перемене. Лишь менеджер по кадрам, всегда замечающая перемены настроения сотрудников, за обедом констатировала факт. «Вернулся прежний Артур, девочки. Наш отпуск закончился. Опять начнет всех строить. По делу и без дела». А я-то обрадовалась, думала, он останется таким. «Да уж», — подтвердила секретарша. «Счастливый Артур намного лучше». «Но не может же быть человек всегда счастлив. Наверное, поругался со своей девчонкой. Они и так встречались долго. Я работаю с ним уже больше 5 лет, и он ни с кем вообще не встречался. А тут так долго!» «Откуда ты знаешь, что он встречался с кем-то?» — удивилась бухгалтер. Женщина уже не молодая, всегда загруженная работой, и потому последняя узнающая все новости. «Раиса Романовна, я же на телефоне сижу», — напомнила секретарша. «Да он с ней по 2-3 раза в день разговаривал, а сейчас вообще не звонит. Она его еще в какую-то секту затащила. Он с ней расстался, а секту, похоже, не бросил. Даже странно. Евангелие у него все равно всегда в столе». «Да уж», — вздохнула женщина. «Я-то думаю, чего он ходит как тень, ничего вокруг не видит». «Ага», — усмехнулась менеджер по кадрам. «Лучше бы действительно не замечал, а то цепляется, как раньше, ко всем мелочам. Все должно у него работать, как часики». «Ну, это же хорошо», — удивилась бухгалтер. «Ах, лучше бы он был влюблен», — вздохнула секретарша. «Все равно пахать всех заставляет, но хоть на человека похож, а то ходит, как робот». Мария не знала Артура прежним. Она всегда видела мягкого и улыбчивого мужчину, который нередко прятал глаза, как стеснительный мальчик. Но то, что она увидела в нем, уже через неделю после его решения жениться на Розе, расстроило ее. Девушка не могла узнать того Артура, которого она знала. И факт такой сильной перемены также не успокоил девушку, а скорее озадачил, не позволяя ей забыть то, что их связывало прежде. И если бы Артур выглядел счастливым, Мария смогла бы это понять, проплакалась бы и успокоилась. Но этот грустный, подавленный вид того, кого она любила, только травил душу и не давал отпустить его от сердца. Но шло время, и девушка научилась жить с чувством потери. Она все реже ловила его глазами в толпе людей после воскресного служения или общения. Мария старалась общаться со многими, чтобы ей было не до него. И в последнее время ей стало это удаваться. И только молодежная конференция на тему брака немного всколыхнула старую тревогу и боль. Мария слушала и даже конспектировала кое-что, но теперь она не знала точно, пригодится ли ей эта информация в ближайшие годы. Об этом думать не хотелось, и девушка старалась только слушать. Конференция закончилась, и Мария направилась к выходу, как вдруг ощутила на себе пристальный взгляд. Обернувшись, она увидела Артура. Он стоял рядом с гостем, проводившим конференцию, и улыбался. Это была прежняя, светлая, почти детская восхищенная улыбка, заставившая его лицо светиться. В душе девушки что-то перевернулось. Дыхание оборвалось, словно воздух на мгновение исчез. Так Артур смотрел на нее во время их прогулок и когда она брала из его рук цветы, счастливо и немного смущенно смеясь. Это был взгляд неприкрытого восхищения влюбленного мужчины. Мария не успела задуматься или предпринять что-либо осмысленное. Она улыбнулась в ответ счастливой и радостной улыбкой любимой девушки, как прежде. Прежняя улыбка породила прежний ответ. Но вдруг Мария вспомнила, что не имеет права на этот взгляд, на эту улыбку, и едва не расплакалась, заторопившись к выходу.
2: «Он что, специально издевается?»
1: Чуть не плача, думала девушка, пересекая двор дома молитвы, стараясь ни с кем не встретиться.
2: «Стоило мне хоть немного забыть о нем, так он снова начал. Я не могу спокойно отвечать на этот взгляд. Господи! Я же тоже не железная!»
1: Мысленно воскликнула Мария.
2: «Помоги мне, Господи!»
1: Мария быстро покинула двор дома молитвы. И, не дожидаясь Павла и двойняшек, с которыми приехала на конференцию, быстро зашагала к остановке. Не успела она и квартала пройти, как услышала сзади оклик. «Девушка!» Мария оглянулась. Скрывать уже было нечего, слезы высохли, и в горле почти исчез ком. Возможно, кто-то заблудился или не знает, который час. Но то, что она увидела, расстроило и встревожило ее. Через улицу к ней направлялся молодой человек, явно не

0: «Просто мне нужно идти», — ответила Мария. «А можете ли вы сказать, почему в том здании уже 3 вечера собирается так много молодежи?» Вдруг спросил парень. «Это здание — дом молитвы», — пояснила Мария. 3 дня здесь проходила молодежная конференция, поэтому там было много молодежи со всей страны. Сейчас конференция закончилась, но если вы захотите, можете завтра в воскресенье приходить на служение».
1: «Вы приглашаете?» – удивился парень.
0: «Конечно, приглашаю. Тут вход свободный», – усмехнулась Мария.
1: «А вы можете сходить со мной?»
0: – спросил парень. И Мария невольно задумалась. Затем девушка вспомнила, как одиноко ощущает себя посетитель в тысячной толпе, и ответила. «Хорошо. Я встречу вас завтра у входа в 10:00 утра. А сейчас я действительно тороплюсь. До свидания».
1: «До свидания», – подчеркнул парень.
0: И Марии стало неприятно, будто бы она назначила ему свидание. Такое поведение и манера держаться показалось Марии немного наигранными и даже странными. Но неприятный осадок быстро забылся, точно так же, как и случайная встреча. Щемящее чувство тоски не давало покоя, подгоняя как плетью домой, в комнату, чтобы можно было дать волю слезам и помолиться о том, чтобы Бог дал силы все перенести и не ожесточиться. «А может быть, Бог решил заменить Артура этим молодым человеком?» Вдруг пришла мысль. «Чтобы легче было забыть». Но Мария нервно откинула эту мысль. «Хватит мне этих игрушек! Ничего мне не нужно! И без заменителей обойдусь!» «И если этому парню нужен Бог, пусть идет к нему. Я здесь ни при чем. Проводить в церковь могу. В крайнем случае, познакомить еще с кем-нибудь из верующих. Пусть заводит себе друзей. Но остальное все без меня». Придя домой, Мария, наконец, уткнулась в подушку, но слезы почему-то исчезли, и даже мечта выплакаться показалась странной. На душе было грустно, но спокойно. Все прошло, перегорело, успокоилось. Жизнь продолжается, и что бы ни было в прошлом, его нужно оставить позади. Перевернувшись на спину, Мария долго смотрела в потолок, без единой мысли в голове. Казалось, что вместе с эмоциями и слезами отключился и источник мыслей. Пролежав в тишине довольно долго, девушка незаметно для себя уснула. Ей приснился удивительно красивый сон, суть которого она не запомнила. Но в душе что-то изменилось после этого сна. Вернулся покой, о котором Мария почти забыла со времени знакомства с Артуром. Этот покой был слишком ровным, чтобы нравиться девушке. Но это было намного лучше всех волнений и слез последнего времени. И она была от души благодарна за него Богу. Девушка наконец смогла видеть окружающий мир во всех его красках. И это было главным. Вскоре после появления Марии пришли с конференции двойняшки и Павел. Галина Николаевна вошла в комнату дочери, чтобы позвать ее на ужин. Но, увидев спящую девушку, не стала будить, укрыв ее пледом. Мария проспала до утра, поднявшись свежей и бодрой. Вчерашние тревоги и волнения ушли на задний план, уступив место радости утра, перекличке птиц,

0: оставшихся на зимовку. Зима еще не предъявила своих прав, и птицы перекликались почти как летом. Мария распахнула окно. «Какое прекрасное утро! Такая теплынь сегодня!» — воскликнула она. «Девчонки, вставайте! На собрание пора!» — обратилась она к сестрам.
1: «Да чего ты расшумелась?» — проворчала Света. «Не дает поспать! Ох.
0: Вставайте, вставайте! Послушайте, как птицы поют!» — продолжала Мария. «Так всю жизнь пропустите!»
1: «Ладно, давай вставать. Все равно спать не дадут»,
0: — отозвалась Катя. Девочки нехотя сползли с кровати и начали одеваться. При всей внешней разности двойняшки были удивительно похожи в жестах и манере одеваться. Мария подала обеим платье из шкафа, потому что они ощупью их безуспешно искали.
1: «Но почему нет аппарата для одевания?» – проворчала Катя. «Ага, чтобы он еще из шкафа сам их доставал», – добавила Света.
0: «Ладно, Соня, хватит ворчать!» – перебила их бодро Мария. «Радуйтесь, что я достала вам их из шкафа. Будете возмущаться – назад повешу, тогда сами будете снимать с вешалки».
1: «Ладно, уже не ворчим»,
0: – успокоила Света, направляясь в ванную. Мария невольно улыбнулась, глядя на сонных сестренок, таких одинаковых и разных в равной мере. Хотя Катя и Света одновременно попытались войти в двери ванной, столкнулись в дверях, затем отошли, каждая пропуская другую. Посмотрев друг на друга уже более осмысленным взглядом, девочки все же вместе вошли в ванную. Одна начала умываться, а другая, взяв щетку, чистить зубы. «А по очереди нельзя было в ванную сходить?» – улыбаясь, спросила Мария.
1: «Наконец-то! Заметила, что мы всегда так умываемся в последнее время!» –
0: удивленно открыла глаза Катя, явно иронизируя.
1: «Ну, ты же язва желудка!» —
0: откликнулась Света с полным ртом зубной пасты.
1: «Посмотрю на тебя, когда ты влюбишься!»
0: Катя толкнула сестру в бок, и они обе рассмеялись, окончательно проснувшись. Девочкам было весело и интересно наблюдать за задержавшейся рассеянностью сестры. Но они не предполагали, что время радости и любви закончилось, и в сердце Марии поселилась тоска, и после их шуток ей захотелось расплакаться. Мария не сказала дома о том, что рассталась с Артуром, хотя взрослые уже давно догадывались об этом. Девчонки же считали, что появление Артура в церкви с Розой – лишь игра на публику, так как Роза, по их мнению, не могла конкурировать с их сестрой. Самолюбивая и капризная Роза была ярче и эффективнее, но ни на минуту не могла затмить для них мягкую и добрую Марию. Девочки, воспитанные на ежедневном упоминании о душевной красоте, даже не задумывались, что можно видеть людей иначе. Тоска, сжавшая сердце девушки, была немедленно изгнана.
1: «Нет, и я не отдам то, что получилось сегодня ночью», —
0: упрямо подумала девушка и решительно улыбнулась.
1: «Господи, помоги мне беречь то, что ты дал, радость и покой».
0: Скинув голову, она взглянула в окно и, услышав щебет птиц, улыбнулась.
1: «Спасибо, мой любимый Бог, за то, что у тебя всегда найдется подарок, чтобы порадовать меня. Помоги мне замечать эти подарки».

0: Мария вышла из дома немного раньше остальных, так как обещала встретиться с молодым человеком у ворот церкви. Дойдя до поворота переулка, она заметила парня. Он уже ждал ее с цветами. Девушка тяжело вздохнула. Она была раздосадована и огорчена, несмотря на то, что цветы были очень красивыми. «Ах, странный народ!» — мысленно вздохнула она. «Где же ты был, когда я мечтала о том, чтобы кто-нибудь поухаживал за мной? Почему именно сейчас, когда мне уже ничего не нужно, ты вываливаешься со своими цветами? Да еще в церкви!» Мария замедлила шаг, пытаясь понять, как же теперь себя вести. К встрече с цветами она совсем не была готова. Но молодой человек уже заметил ее и шагнул навстречу. Он был трезв и при параде, так сказать. «Привет!» – робко поздоровался он. «Здравствуйте!» Вежливо, но немного сухо ответила Мария. «Это вам!» Парень протянул букет. «Цветы просто прекрасные! Только я не хочу вас огорчать. Не нужно было приносить их. Ведь у нас не свидание, а просто встреча. Я же предупреждала вас!» Ответила девушка, не беря букета.
1: «Простите! Я не хотел вас обидеть!» – растерялся парень, как-то мгновенно сжавшись.
0: «И я так и знал, что это бесполезно!» – как-то обреченно произнес он, опустив букет. «Что? О чем это вы?» – не поняла Мария.
1: «Да так! Ничего!»
0: Парень готов был сбежать, как маленький мальчишка. «Подождите, не огорчайтесь. Я совсем не хотела обидеть вас». Марии стало очень жаль парня. «Скажите, пожалуйста, что вы имели в виду? Ведь вы уже начали говорить».
1: «Да, это психолог. Она сказала мне, что если я рискну познакомиться с девушкой, то у меня все получится. Соврала она все!»
0: С досады парень чуть не бросил букет на землю.
1: «Подождите! Как вас зовут?»
0: Чуть не рассмеялась Мария. Она была достаточно скромной и не смелой девушкой, но в этот момент вдруг ощутила себя самой решительной в мире по сравнению с этим симпатичным парнем, явно старше ее. Он казался ей ребенком, который пробует делать первые шаги.
1: «Меня? Владом зовут. Владлен. Полное имя».
0: «Владлен, вы не расстраивайтесь!» – попыталась утешить его Мария. «Пойдемте со мной в церковь. Там много девушек, и я уверена, что там вы найдете ту, для которой ваше внимание будет просто светом в окне. Вы такой интересный молодой человек, и я уверена, что девушки не заставят себя долго ждать и сами подойдут знакомиться».
1: «Вы серьезно?»
0: – недоверчиво поднял бровь Владлен.
1: «Абсолютно!» – улыбнулась Мария. «А почему вы отказываетесь встречаться со мной?»
0: Недоверчиво поинтересовался парень. Мария вновь улыбнулась. Ей хотелось рассмеяться, но девушка сдержалась. Парень казался ей немного странным. Он вел себя как ребенок, но, по-видимому, был очень обидчив, и потому она не рискнула смеяться, даже чуть-чуть. «Понимаете, я не свободна. Ну, почти не свободна», — поправилась она. «И я не хотела бы давать вам иллюзорных надежд, чтобы вы не расстраивались потом. Но если просто знакомство, то я с удовольствием. Меня зовут Мария».
1: «Очень приятно!» — Вновь ожил молодой человек. «Все-таки возьмите цветы. Вы так много хорошего мне сказали, и я хочу хоть что-то сделать для вас.
0: Если вы не будете расценивать это как согласие на свидание», — предупредила Мария.
1: «Да, конечно. Я все понял. Я никому не хочу перебегать дорожку»,
0: — поспешно подтвердил парень. Мария хотела сказать, что перебегать дорожку некому, но вовремя осеклась. Этот высокий, довольно красивый, но немного странный парень, похоже, все воспринимает всерьез. Его лучше не запутывать лишними сложностями. Девушке казалось, что его долго держали в заперти, без общения со сверстниками, а теперь выпустили, так сказать, в свет, и он судорожно ищет себе пару.
2: «Может, пройдем в дом молитвы?» – предложила она.
1: «А что там делают?» – настороженно спросил Владлен.
2: «Молятся, песни поют, проповеди слушают», – улыбнувшись, ответила Мария.
1: «И все?»
2: «Да, это все».
0: Мария не могла понять, желает ли Владлен, чтобы в доме молитвы было еще что-то, или боится этого.
2: «Но до начала служения мы можем поговорить с моими знакомыми. Я могу познакомить тебя с девушками», — предложила она.
1: «Хорошо, пойдем»,
0: — живо отозвался Владлен. Они прошли по переулку и вошли во двор дома молитвы. Там уже было довольно оживленно. Владлен окончательно растерялся от большого количества людей и невольно держался ближе к Марии. Девушке казалось, что Владлен был бы не против взять ее за руку, как маму, но она лишь улыбнулась такому предположению. Парню было не меньше 28 лет. Увидев Марию с прекрасными цветами и молодым человеком, некоторые бабушки попытались подойти и поздравить молодых людей. Но Мария всем видом показала, что не знает, с чем ее можно было бы поздравить, и подобные поздравления быстро закончились. Везде, где собирается много народу, существует человеческий фактор – любопытство пожилых одиноких людей, которые из самых добрых побуждений могут поставить другого в неловкое положение. Владлен не понял, с чем поздравили Марию. Не зная этого общества и совершенно растерявшись, он выглядел немного заторможенным. Он радостно взглянул на девушку и поздравил тоже.
1: «У вас, наверное, день рождения! Надо же, как я подгадал!»
0: Мария на мгновение замялась, но, видя сияющие глаза, не смогла огорчить растерянного парня.
2: «Спасибо», — ответила она и немного покраснела.
1: «Не за что!»
0: – радостно ответил Владлен. Мария едва сдерживалась от смеха, видя со стороны, в какую смешную и нелепую ситуацию попала. Но нужно было поддерживать беседу, пока не началось служение.
2: «Вы работаете или учитесь?» – спросила она, чтобы хоть о чем-то поговорить.
1: «Я уже давно закончил институт», – немного снисходительно улыбнулся Владлен. «Неужели я так молодо выгляжу?»
2: «Но я не знаю», — не нашлась, что ответить Мария. Не могла же она сказать, что спросила просто так, не задумываясь и не особенно рассчитывая на ответ. Но упоминание об институте удивило Марию настолько, что она пытливо взглянула в глаза собеседнику, проверяя, не лжет ли он. Владлен сразу поймал ее удивленный взгляд.
1: «А что, не похоже? Неужели я выгляжу настолько глупо, что даже трудно поверить, что я закончил институт?»
0: – обиженно спросил он.
2: «Нет, простите!»
0: Мария хотела соврать, что выглядит он намного моложе и так далее, но затем осеклась и, взглянув собеседнику в глаза, ответила.
2: «Я приятно удивлена и думаю, что вы прекрасный специалист».
0: Владлен покраснел
1: Илза улыбался. «Я недавно кандидатскую диссертацию защитил под аплодисменты зала. Вот только обращаться с девушками не умею. Да и вообще, больших компаний боюсь. Надо мной все в отделе смеются. Вот я и пошел к психологу. Этот психолог посоветовал мне идти и около церкви с какой-нибудь познакомиться с девушкой. Она сказала, что только там есть такие же, как я, девочки. А еще она сказала, что верующие девушки более терпеливы и доброжелательны при знакомствах. Значит, не обманула». «Да!» – рассмеялась Мария. «Хорошо, что вы на другую напали. У нас такие есть. На козе не подъедешь».
0: «Ну, значит, мне повезло», – отозвался Влада. «Хотя и вы не согласились встречаться со мной».
1: «Вы очень торопитесь», – усмехнулась Мария. «Будет у вас девушка, не волнуйтесь». «Может, пойдем в зал?» – предложила Мария, чтобы уйти от смущающей ее темы.
0: «Хорошо, как скажете». Немного разочарованно протянул Владлен. Он действительно был похож на нетерпеливого ребенка.
1: Вдруг от ворот быстрым шагом к ним направилась Роза. Она только вошла в ворота, как заметила Марию с красивейшим букетом цветов, беседующей с молодым человеком.
2: «Что за способность у этой девчонки самых шикарных парней окручивать?»
1: Возмущенно подумала Роза и, мило улыбаясь, подошла ближе. Уже и от этого умудрилась получить такой букет. А этот жених хоть бы раз про цветы вспомнил, как будто бы он собрался простой контракт заключать. Кроме кольца ничего не подарил, а ей же наверняка цветы дарил. Зло и обиженно думала Роза, приближаясь к молодой паре.
2: «Привет!» – мило поздоровалась она с Марией. «Может, представишь своего друга?»
1: Слово «друга» она подчеркнула особо, давая понять, что уверена, что парень является больше, чем другом для Марии.
2: «А ты, как вижу, времени не теряешь. Таких красавчиков в церковь приводишь!»
1: Владлен вспыхнул до самых ушей. Вошедшая во двор яркая женщина с первого взгляда поразила его. И он даже не смел мечтать, что она вдруг так запросто подойдет и предложит познакомиться. Теперь он был счастлив, что согласился пойти с Марией в церковь.
2: «Знакомьтесь, это Роза»,
1: – представила Мария и хотела добавить: «Невеста моего друга». Но вовремя осеклась, чтобы не отплатить язвительностью за язвительность. Девушке вдруг стало обидно за Артура, невеста которого так открыто флиртует с незнакомым мужчиной. Она вздохнула и сказала:
2: «А его зовут Владлен.
1: Будем знакомы». Роза кокетливо протянула руку. И Владлен с трепетом взял ее в обе ладони. Марии захотелось вернуть Владлену цветы, чтобы он мог подарить их Розе, но она понимала, что это выглядело бы странно и глупо. Но и держать букет тоже было неловко. Роза и Владлен, похоже, совсем забыли о ней на некоторое время. Если бы Мария не боялась сделать больно Артуру, она отошла бы в сторону, оставив молодых людей общаться. Но она понимала, что это будет провокация. Постояв несколько минут, Мария еще раз предложила:
2: «Может быть, зайдем в зал?»
0: «Да, конечно», — опомнился Владлен,
1: засмущавшись еще больше от того, что своим поведением мог обидеть спутницу, хотя она и говорила, что согласна познакомить его с девушкой. Но кто знает женское сердце? Будучи воспитанным человеком,
0: Он не хотел причинить неудобства спутнице. Служение уже началось, когда трое молодых людей вошли в зал. Мария шла впереди с букетом цветов. За ней осторожно шагал Владлен. Замыкала шествие Роза. Мария села недалеко от края, на ближайшее свободное место. Владлен сел рядом. Обычно она садилась в хор, но сегодня не могла себе этого позволить, чтобы не оставлять своего спутника одного. После знакомства Розы и Владлена Мария могла бы уйти, если бы не факт обручения Розы и Артура. Несмотря на всю боль, которую испытывала девушка, она не желала того же своему любимому, пусть даже и бывшему. Для Розы на скамейке не хватило места, и она, гордо вскинув голову, села на соседний ряд, через проход. Собрание прошло хорошо и интересно. Владлен удивлялся количеству молодежи, поющей и читающей стихи о Боге. Он то и дело наклонялся к Марии и удивленно спрашивал: «И эта красивая девушка тоже верующая? А этот парень правда верующий? Он не прикидывается? Никогда бы не подумал, что такое бывает». Пытаясь уберечь Артура от лишней боли, Мария не предполагала, что устроила ему настоящую пытку ревности. Артур вошел в церковь через другие ворота и не видел их с Владленом во дворе, так же, как и Розу. Он сел в угол, позади хора, место, которое он облюбовал себе раньше, когда они с Марией приходили в церковь вместе. Мария всегда проходила в хор, а он прятался, так сказать, позади, имея возможность слушать в полном одиночестве и изредка поглядывать на милый профиль. Из зала его лица почти не было заметно, но ему было видно все. С тех пор, как он сделал предложение Розе, Артур всегда приходил с ней и садился рядом, в зале. Сегодня же, с утра, когда он заехал за Розой, та резко отказалась, сказав, что поедет на автобусе. На душе молодого мужчины было пусто и пасмурно, и он решил сесть на свое старое место, чтобы побыть одному. Но когда началось служение, он увидел вошедшую Марию с букетом цветов в сопровождении молодого человека и затем Розу. Артур заерзал на месте. На протяжении служения красивый молодой человек, похоже, намного моложе его, то и дело наклонялся к Марии и что-то говорил. Она спокойно и ровно отвечала ему. Это спокойствие, сводящее с ума, было до боли знакомо Артуру, и его бросало то в жар, то в холод. Кроме того, Роза, сидящая через проход, чуть позади молодой пары, не сводила глаз молодого человека. Поведение Розы сердило Артура, ведь она все еще оставалась его невестой, и с ее стороны это было нечестно. Но, глядя на перешептывающуюся молодую пару, он сходил с ума от ревности, не задумываясь о том, что поступает не менее нечестно по отношению к Розе. Когда человек находится в ослеплении чувств, от него трудно требовать справедливости.
2: Только вчера Артур с радостью ожидал предстоящее служение, так как в церкви было много гостей, и оно должно было пройти особенно празднично. Но сегодня он не услышал почти ничего, то и дело поглядывая на Марию и Владлена. Служение закончилось, но на душе осталась зияющая пустота. Мужчина потерял не только девушку, но и все то, что мог бы услышать сегодня. «Я трус», — ругал себя Артур. «Я испугался того, что придется говорить о себе».
1: и теперь я потерял ее. А Роза никогда не любила меня. Теперь она снова смотрит на парня Марии. Ей главное отбить любыми средствами. Она просто игрок. А я оказался ее игрушкой. Каким я был глупцом! Нет, я не позволю ей сделать это. Если Мария счастлива, Роза не должна лезть. А может быть, у меня будет еще один шанс, если Роза окрутит этого парня?
2: Артур вздохнул. Затем упрямо тряхнул головой.
1: Нет, она не простит меня. Это же просто трусость и предательство. Такое нельзя прощать. А когда даешь себя приручить, потом случается и плакать.
2: Вспомнил Артур слова Лиса из сказки «Сент-Экзюпери».
1: Да, любовь дает восторг и счастье, но и несет с собой боль. Готов ли он вместить все это? Или лучше вновь закрыть свое сердце, чтобы жить ровно и размеренно, без восторга, но зато и без боли?
2: В это мгновение Артур склонялся к покою и бесчувствию. Это было привычнее, и потому казалось легче.
1: «Нет, я устал от этого контрастного душа!»
2: Сжимая кулаки, подумал Артур.
1: «Я не работать, не жить нормально не могу! Это все утомило меня до предела!» Я хочу покоя.
2: Как только люди в церкви поднялись со своих мест, Владлен нервно повел плечами. В такой огромной и густой толпе он не был очень давно. Хотелось бежать с этого места, и чем быстрее, тем лучше. Но Мария, похоже, совсем не торопилась, внимательно выглядывая кого-то в толпе. В этот момент Роза, шагнув к молодому человеку, бросила:
0: «Ну что, вы идете?»
1: «Да, конечно!»
2: – радостно ответил парень, торопливо шагнув к выходу.
0: «Мария догонит»,
2: – успокоила Роза Владлена. Затем добавила:
0: «Если захочет».
2: Владлен был до глубины польщен вниманием такой красивой и эффективной женщины. Через минуту он забыл о Марии, шагая по асфальту двора рядом с Розой, которая явно торопилась выйти со двора дома молитвы. Встав с места после служения, Мария отвлеклась, чтобы поздороваться со знакомыми. Через минуту она оглянулась, чтобы представить им Владлена, но того не оказалось рядом. Молодой человек ушел. Оглянувшись еще раз, Мария убедилась, что его нет поблизости. Немного удивившись, девушка пообщалась с подошедшими друзьями, слыша частый вопрос: «По какому поводу цветы?» Отшучиваясь, Мария все же недоумевала, почему Владлен исчез, так и не попрощавшись. Но, помня некоторую странность парня и его страх перед большой толпой, она подумала, что Владлен просто сбежал от большого количества людей. Усмехнувшись странности сегодняшнего дня, Мария ушла домой. Прошло 2 месяца с того странного воскресенья. Владлен так и не появился. Роза тоже перестала ходить в церковь и на занятия. Артур аккуратно посещал занятия и служения в церкви. Мария знала, что у них с Розой давно должна была пройти регистрация, но по какой-то причине Кольца на его руке она не видела. Спрашивать не решилась. Артур никогда не обсуждал свою жизнь при людях. И поэтому никто не знал, чем закончился его роман, так сказать, с Розой. Он вел себя вежливо и корректно, но не более. Обычай, по которому многие семьи в церкви не носили обручальных колец, оставлял вопрос о семейном положении Артура открытым. Многие были уверены, что он женился, но вне церкви. Павел активно и плодотворно трудился на фирме Артура. Артур не ошибся в парне. Над Павлом иногда шутили, что он и без образования песок в пустыне за хорошую цену продаст. И клиент еще доволен останется, считая сделку удачной. Со своими долгами Павел рассчитался уже со второй получки, начав откладывать часть всевозрастающей зарплаты на оплату за обучение на следующий год. Артур всегда был добр с ним, но никогда даже на работе не упоминал о личной жизни. Сотрудники вновь забыли, что лицо шефа может сиять или быть грустным. Он стал таким, как всегда, ровным и спокойно строгим. Наступила зима с холодами и снежными заносами. Жизнь протекала ровно и тихо. Казалось, что вместе с осенними дождями закончились и неприятности семьи Воробьевых. Словно над домом вновь раскрылся невидимый зонт, оберегающий их от бед. Но время чудесных открытий не закончилось. Галина Николаевна и Сергей Павлович вновь и вновь возвращались к курсу «Практическое познание Бога», открывая все новые стороны жизни в Боге. Мария также не раз возвращалась к нему, перечитывая и снова осмысливая в свете нового опыта своей жизни, хотя занятия у Аркадия Петровича уже давно закончились. Мария вошла в привычную размеренную колею жизни. Она уже не грустила, лишь изредка вздыхала, проходя случайно в парке по одному из мест, где они встречались с Артуром. По местам, где она счастливо смеялась, получала букеты цветов. Или по тем местам, где ей случалось плакать в тишине, не понимая, почему во время разговоров Артур неожиданно замыкался и быстро уходил. Но даже эта боль теперь казалась частичкой того счастья, которое было в ее жизни. Но прошлое не вернешь, и потому нет смысла грустить и плакать. Нужно жить и смотреть вперед.

0: В один из февральских морозных вечеров в доме Аркадия Петровича раздался звонок. Звонил Артур. «Аркадий Петрович, можем ли мы поговорить?» Без предисловий начал он. «Конечно, приезжай хоть сейчас», — спокойно ответил хозяин. Через четверть часа Артур сидел в знакомом кабинете за чашкой горячего чая. Аркадий Петрович не торопил гостя, поинтересовавшись, как он доехал по гололеду за такое короткое время. Но Артур ринулся, так сказать, с места в карьер. «Аркадий Петрович, мне очень нужна ваша поддержка и ваш совет. Уже давно я понял, что убегаю от личных проблем. В работе я всегда ставлю цели и добиваюсь их. Но в жизни я просто трус. И я понял, что должен высказать все, что наболело. Иначе не смогу избавиться от своего прошлого. Оно раздавит меня. Я боялся моего прошлого всю жизнь, но старался затолкать этот страх как можно глубже, убежать от него. Но я ошибался. Страх, как плесень, растет, если его не чистить, если не избавляться от него. Я за это время научился во многом доверять Богу. Он стал первым и единственным настоящим моим другом. Но чтобы избавиться от страха огласки моего прошлого, я должен сам огласить его, рассказать хоть кому-то. Бог давно подталкивал меня к этому, но я не был готов. Сейчас я хочу рассказать. И пусть Бог сам решит, пойдет эта информация дальше или нет. Но я уже готов ко всему. Или мне так кажется? Начав с детства, Артур рассказал свою жизнь, серию побегов из различных интернатов, умолчав лишь о причине первого побега из дома. Мужчина лишь коротко обмолвился. «Мать предала меня, растоптав все доброе, что оставалось в моей душе. Поэтому я не выдержал и сбежал». «Вы говорили мне, — продолжал Артур, — чтобы я позволил Богу пройти со мной все ситуации, когда мне было особенно тяжело и больно. Я попробовал, но это оказалось труднее, чем я думал. Я все еще не могу простить. И, наверное, поэтому не могу принять прощение Божие. Вы знаете, что я посещал все занятия перед крещением, но отказался от самого крещения. Думаю, что вы не удивились». «Да, я не удивился. Но, конечно, огорчился», — ответил Аркадий Петрович. «Я так и не научился прощать. Я даже не могу простить Розе за то, что она вернула мне кольцо. Ах, хотя я никогда не любил ее», — вздохнул Артур. «Прошлое душит меня, я уже жить боюсь». «Артур, ни один спортсмен не смог преодолеть свою рекордную высоту с первого раза», — проговорил хозяин. «При чем здесь спорт?» — не понял молодой мужчина. «У меня создается впечатление, что ты прилагаешь все старания, чтобы простить мать, но не можешь, а потому крутишься на одном месте», — предположил Аркадий Петрович. «Обида на мать — твоя рекордная планка. Может быть, начнешь с отца? Ведь, судя по твоим словам, он действительно не знал о твоем существовании. И за что ты не прощаешь его?» Не знаю. Наверное, привычка детства обижаться на отца и сравнивать с ним все отрицательные мужские черты. Может быть, я просто боюсь, что вся моя жизнь изменится, если я поверю в то, что мой отец был порядочным человеком.
1: Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, я сегодня продолжу вам рассказывать о чудесах Елисея. Но чтобы вы вспомнили, что было в прошлый раз, я расскажу вам, как подсказку, короткое стихотворение. Чудо в Самарии. Над Самарией скорбь и печаль. Кушать нечего, жить невозможно. И в ужасном смятении царь, как же быть, город врагами обложен. Но пророк Елисей предсказал, и в ту ночь все враги убежали. Им Господь свою милость послал. Утром дешево хлеб продавали. Сейчас мы с вами послушаем песню, а потом я расскажу вам о другом чуде, который сделал Елисей.

Еще один жаркий солнечный день. Божий пророк Елисей снова был в пути. Он путешествовал из города в город, исполняя то, что повелевал ему Бог. Вы, конечно, помните, что Бог призвал Елисея на служение. В тот день, о котором идет речь, Елисей пришел в небольшое селение под названием Сонам, которое располагалось всего в 5 километрах от царского дворца. В этом тихом селении Бог хотел совершить одно из самых удивительных чудес, но Елисей пока не знал об этом. Елисей проходил мимо дома богатого земледельца. Возможно, жена земледельца заметила, как пророк утомился в пути и пригласила, даже упросила его зайти в гости, разделить с ними трапезу и немного отдохнуть. Возможно, Елисей рассказал гостеприимным хозяевам, какие чудеса совершал Бог, как он очистил воду в Иерихоне и наполнил пустые кувшины вдовы елеем. С тех пор каждый раз, проходя через Сонам, Елисей останавливался в доме этих людей. Сонамитянка, так записана она в Библии, потому что она проживала в городе Сонам, она понимала, что, путешествуя из города в город, Елисей иногда испытывал трудности и одиночество. Тогда Бог внушил сонамитянке мысль, как вместе с мужем они могли бы поддержать пророка и помогать ему. Вот что она сказала своему мужу. «Я знаю, что Елисей – муж Божий. Давай сделаем для него комнату в нашем доме и обставим ее мебелью. И Елисей, проходя через наш город, сможет отдыхать и молиться в этой комнате». Муж согласился, и они построили для пророка комнату на крыше дома. Крыши в той стране были плоскими. Когда комната была закончена, гостеприимные хозяева принесли туда мебель, кровать, стул и стол, а также поставили светильник. Наверное, Елисей, снова побывав в Сонаме, очень обрадовался своей новой комнате. Однажды Елисей пришел в Сонам вместе с Гиезием, своим слугой. Они поднялись в горницу, и пророк прилег отдохнуть. Он был очень благодарен Богу за доброту этой женщины и ее мужа. Пророк хотел отблагодарить эту семью. Но как? Елисей попросил Гиезия позвать сонамитянку. «Ты очень добра к нам. Что я могу сделать для тебя? Может, мне поговорить о тебе с царем или военачальником?» Елисей готов был поговорить с кем угодно, чтобы выполнить просьбу этой женщины. Однако сонамитянка была богатой и очень смиренной женщиной. Ни она, ни ее муж ни в чем не нуждались. Женщина ответила пророку: «У нас есть все, что нужно, и мне нравится жить среди народа». Женщина вышла из комнаты, а Елисей продолжал беседовать с Гиезием. Как же им отблагодарить эту семью? Тогда у Гиезия возникла хорошая мысль. Сонамитянка и ее муж были уже в летах. У них не было детей и, вероятно, уже не могло и быть. «У них нет детей», — сказал Гиезий. Наверное, каждая израильтянка хотела иметь ребенка, и сонамитянка не была исключением. «Позови ее», — снова попросил Елисей. Когда женщина вошла, Елисей сказал: «Через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына». Сонамитянка не поверила своим ушам. Неужели такое может быть? Сердце женщины, наверное, учащенно забилось, а глаза светили счастьем. Через столько лет бесплодия она станет матерью. Невероятно! Неужели Бог может совершить такое чудо? Сонамитянке нужно было научиться уповать на Бога, ведь Он всемогущ. Дорогие ребята, а вы уже научились доверять Богу ваши проблемы? Для Бога нет ничего невозможного. Бог может сделать все, что угодно. Сонамитянке нужно было положиться на всемогущего Бога, который обязательно выполнит обещание и даст ей с мужем сына. Как вы думаете, Бог сдержал свое обещание?
Да, Бог всегда выполняет свои обещания. Наконец настал день, когда у санамитянки родился сын. Как счастливы были родители!

Шли годы. Мальчик рос. Ему исполнилось столько лет, сколько некоторым из вас сейчас. Мальчику нравилось бывать на полях во время жатвы. Наверное, он любил наблюдать за работой жнецов и помогать им. Может быть, он даже сам связывал небольшие снопы. В один особенно жаркий день мальчик снова был в поле. Он помогал жнецам, как вдруг почувствовал резкую боль. Он побежал к отцу с криком: «Моя голова! Голова моя болит!» Отец тут же велел одному из слуг отнести его к матери. Слуга взял мальчика на руки и поспешил к дому. Там он передал ребенка матери. Санамитянка, должно быть, забеспокоилась, глядя, как ее сын держится за голову. Она попыталась утешить сына, качала его на руках, но, несмотря на ее заботу и любовь, к полудню сын умер. Санамитянка была убита горем. Этого ребенка ей обещал Бог. Он был чудом. И вот

Ребята, и в таких ситуациях не гневайтесь на Бога, не разочаровывайтесь в Нем, но доверяйте Ему каждую вашу и даже самую трудную ситуацию. Бог обещал пребывать с нами во всех обстоятельствах. Бог всемогущ, и Он может обратить во благо даже самую трудную, неразрешимую, тяжелую ситуацию. В Библии мы читаем: любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Вы можете уповать на Бога даже тогда, когда вам кажется, что уповать невозможно. Он поможет вам пройти через трудные времена. Он действительно может сделать так, что самые трудные ситуации обернутся чем-то добрым. Санамитянка оказалась в очень тяжелой ситуации. Она безумно горевала. Умер ее любимый сын, которого Бог подарил ей чудесным образом. Она отнесла тело малыша в комнату Елисея, положила его на кровать пророка, закрыла за собой дверь и побежала к мужу, сказав: «Дай мне одного из слуг и одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь». Муж спрашивал жену, зачем она собралась ехать к Елисею, но жена не рассказала ему о смерти сына. Она просто ответила: «Все будет в порядке». Глубоко в сердце этой убитой горем матери жила надежда на то, что Бог поможет ей и в этот раз. Самаритянка и слуга выехали из Сонома, пересекли долину и направились к горе Кармил в поисках Елисея. На весь путь им понадобится около 5 или 6 часов. «Иди вперед», — велела самаритянка слуге, — «не останавливайся, доколе я не скажу». С вершины горы Елисей заметил путников. Они ехали на ослах довольно быстро. Когда путники приблизились, Елисей узнал эту женщину. «Смотри», — сказал пророк Гиезию, — «это та санамитянка. Побеги к ней навстречу и спроси, здорова ли она. Расспроси о муже и сыне». Несмотря на свое горе, женщина ответила Гиезию, что у нее все в порядке. «Почему?» Думаю, она ни на минуту не сомневалась, что Бог обратит и ее горе во благо. Женщина продолжила путь. Представ пред Елисеем, она сошла с ослицы и бросилась пророку в ноги. Гиезий хотел отвести женщину в сторону, но Елисей остановил его. «Оставь ее, у нее горе, а Господь скрыл это от меня». Тогда женщина рассказала Елисею о том, что сын, данный ей Богом, умер. Елисей велел Гиезию немедленно взять его жезл, то есть деревянный посох, которым пользовался Елисей, и отправляться к ребенку. «Положи посох мой на лицо ребенка», — сказал Елисей. Гиезий взял жезл и поспешил в Сунам. Но мать ребенка отказывалась возвращаться домой без Елисея, и пророк согласился пойти с ней. Гиезий пришел в дом санамитянки первым. Он сделал все так, как сказал Елисей. Положил жезл Елисея на лицо ребенка. Что же произошло? Ничего. Мальчик не шелохнулся. Гиезий вышел из дома и направился навстречу Елисею и санамитянке. Пророку он сказал, что мальчик по-прежнему мертв. Войдя в дом санамитянки, Елисей поднялся в свою комнату и запер за собой дверь. Он печально посмотрел на малыша, который неподвижно лежал в его кровати. Елисей знал, что Бог всемогущ, и твердо верил, что Бог может обратить во благо такую печальную и тяжелую ситуацию. Елисей помолился, и Бог открыл ему, что нужно сделать. Елисей лег над ребенком, устами к устам ребенка, глазами к глазам, ладонями к ладоням ребенка. Можешь представить, как трудно было Елисею это сделать. Очевидно, он был вполне уверен, что таким было повеление Бога. Давайте прочитаем в Библии, что произошло. Там написано: «И согрелось тело ребенка». Пророк почувствовал, как по безжизненному телу малыша начало распространяться тепло. Елисей поднялся и прошелся по комнате. Наверное, он молил Бога совершить чудо. Затем Елисей снова лег над ребенком. Вдруг мальчик чихнул 7 раз, а затем открыл глаза. Всемогущий Бог через Елисея

возвратил мальчика к жизни. Елисей, должно быть, очень обрадовался. Он велел Гиезию позвать мать ребенка. Когда женщина вошла в комнату, пророк сказал: «Возьми сына твоего». Обрадованная мать упала к ногам Елисея и горячо поблагодарила его за помощь и чудо, которое совершил через Елисея Бог. Затем санамитянка взяла сына и ушла. Она уповала на всемогущего Бога, и он показал ей, как может обратить во благо даже такую печальную и трудную ситуацию. Дорогие ребята, и вам я желаю научиться уже сейчас, в ваших юных годах, доверять Господу все ваши проблемы. Быть может, какие-то проблемы вам кажутся маленькими, и вы думаете: зачем утруждать Господа моими маленькими проблемами? Но вы не думайте так. Иисус радуется, если вы доверяете Ему и делитесь с Ним вашими радостями и маленькими проблемами, а также доверяете Ему трудные ваши ситуации. И нисколько не сомневайтесь, что Бог может и их разрешить. Да благословит вас в этом Господь!

0: человек, который всегда молился. Джон с мамой обедали в ресторане. Народу было много, и им пришлось подождать, пока их обслужат. Наконец появилась официантка, неся заказанную еду. Джон, который был очень голоден, тут же схватился за нож и вилку, готовый приступить к еде. Но тут он заколебался. Мама склонила голову в молитве. Джон взглянул на нее, на людей вокруг, и, едва заметно покраснев, откусил первый кусочек. «Тебе не кажется, что ты кое о чем забыл?» – спросила мама, начиная есть. «Да», – запнулся Джон, – «но все уставились на меня. Разве это имеет какое-то значение?» – спросила мама. «Если следует благодарить Бога за пищу дома, значит, мы должны поступать так и в любом месте, где бываем». «Но все уставились на меня», – повторил Джон. «Я испытывал неловкость». «Не нужно испытывать неловкость», – сказала мама. «Мы никогда не должны бояться мнения других, если знаем, что поступаем правильно». Джон молча продолжал есть. Казалось, этот случай был забыт. Но когда вечером того же дня Джон попросил маму рассказать ему что-нибудь перед сном, у нее уже была готова история. Джон даже удивился тому, как быстро мама смогла придумать, о чем рассказать на этот раз, потому что обычно у нее на это уходило много времени. «Это история?» – начала мама. «О человеке, который всегда молился». «Он что, молился целыми днями?» – удивился Джон. «Нет», – сказала мама. «Но он молился всегда, независимо от того, что говорили о нем люди или как они к нему относились. Звали его Даниил. И у него за правило было молиться 3 раза в день – утром, когда он вставал, в обеденное время и перед тем, как лечь спать. «На 1 раз больше, чем мы?» – ответил Джон. «Да», – подтвердила мама. «И, возможно, именно поэтому он был таким богоугодным человеком. В любом случае, это было для него обязательным делом. В те времена люди жили не в таких домах, как сегодня». В окнах не было стекол, и если не задернуть занавески, прохожие могли в любую минуту заглянуть внутрь. Поэтому частенько случалось так, что люди видели, как Даниил молился у себя в комнате. Они его не беспокоили, просто заглядывали в окно, возможно, не понимая, что он делает. Как-то раз мимо окна проходили его враги, и, увидев Даниила за молитвой, придумали новый способ – как навредить ему. Имея большое влияние на царя, они пошли к нему с указом, который составили раньше, и попросили подписать его, сказав: «Мы хотим, чтобы ты издал повеление, гласящее, если кто-нибудь в течение месяца воздаст молитву какому-то богу или человеку, кроме тебя, царь, он будет брошен в львиный ров». Конечно, это был очень глупый указ, но царь, польщенный его содержанием, подписал его, и тот сразу же стал законом. Этот закон моментально огласили по всему царству, и люди недоумевали, к чему он был издан. Многие знали об обычае Даниила и говорили друг другу: «Интересно, как он теперь собирается поступить?» На следующее утро, с позаранку, люди начали собираться вокруг дома Даниила. Будет ли он, как обычно, молиться у окна? Этот вопрос был на устах у каждого. Стягивалось все больше и больше народа. Все взоры были устремлены на окна. Наконец, настал час молитвы. Даниил преклонил колени на своем обычном месте и, как всегда, начал молиться. Он даже не стал задергивать занавески, не попытался как-то укрыться, хотя это было совсем несложно. «А он знал об этом законе?» – спросил Джон. «Да», – ответила мама. «Он должен был знать о нем. Он занимал должность землеправителя, приближенного к царю человека, и, несомненно, слуги сообщили ему о том, на что склонили царя враги в его отсутствие». Поэтому его поступок был отважным. Понимая, что может пострадать за свои молитвы, Даниил, тем не менее, поступил так, как обычно. С каким изумлением, не веря своим глазам, люди, должно быть, смотрели на него, когда он преклонил колени. Я уверена, кто-то из них воскликнул: «Храбрец!», а другие сказали: «Как он мог осмелиться ослушаться царя?» Его враги тоже были там и тут же бросились к царю, чтобы доложить ему обо всем. Их переполняла радость от того, что Даниил так быстро попался в ловушку, ловко подстроенную ими. «Знаешь ли ты, — сказали они царю, — что дружище Даниил посмел нарушить твой закон? Он и теперь молится, как прежде. Тебе следует арестовать его и немедленно бросить в львиный ров». И тут царь стал размышлять о Данииле. Он знал, что Даниил был богоугодным человеком и ценил его как мудрого советника в делах управления государством. Меньше всего он хотел бы увидеть Даниила в львином рве. Он искренне пожалел о том, что ложная гордость заставила его подписать тот глупый указ. Если бы он прежде хорошенько все обдумал, то понял бы, какое отношение имеет изданный закон к его верному министру. Однако теперь царь ничего не мог изменить. Как ни старался, выхода найти он не мог. Подписав указ, он вынужден был придерживаться его. Поэтому в конце концов он очень неохотно приказал бросить Даниила в львиный ров. Солдаты окружили дом Даниила и схватили его. Огромная толпа собралась, чтобы видеть, как его уводят, а затем последовала за ним к львиному рву. Люди видели, как открылась решетка, и бедняку втолкнули внутрь. Большинство людей ожидали, что Даниил тут же будет растерзан. Но их ожидал большой сюрприз. Даже в львином рву, когда свирепые хищники ходили вокруг него, Даниил молился Богу. И Бог услышал его молитву и ответил на нее. В ту ночь царь не сомкнул глаз, и лишь только забрежил рассвет, поспешил к львиному рву и скорбно воскликнул: «О, Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» И тут, к великой радости царя изо рва, раздался голос Даниила: «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне». Царь так возрадовался, что тут же приказал извлечь Даниила из рва, а вместо него бросить туда его врагов, после чего он издал другой закон, который разослал во все концы своего царства. В нем говорилось о могуществе великого Бога, которому Даниил служил и поклонялся. «Мною дается повеление, — писал он, — чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живый и присносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов, и поскольку, заключила мама, Даниил был верен своему Богу и каждый день молился, невзирая на то, что на него смотрели люди, или что он мог каким-либо образом из-за этого пострадать, эти прекрасные слова царя о могуществе Бога Даниила были разосланы всем народам его царства. Может ли кто-нибудь измерить, сколько добра они принесли? Некоторое время Джон молчал. «Мамочка, жаль, что я не помолился во время обеда», — наконец промолвил он. «Думаю, Даниил сделал бы это». «В следующий раз ты не забудешь об этом», — сказала мама. «И можно не сомневаться в том, что Джон никогда не забывал этого».
1: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей предыдущей лекции мы завершили изучение очередной книги Нового Завета, первого послания к Тимофею. Это произведение познакомило нас с совершенно новой для нас категорией новозаветных произведений, вышедших из-под пера апостола Павла. Эти произведения, к числу которых относятся также второе послание к Тимофею и послание апостола Павла к Титу, носят название пасторских посланий Павла и неразрывным образом связаны друг с другом. Пасторскими посланиями они называются потому, что имеют самое прямое отношение к жизни и служению поместных церквей. В сегодняшней лекции мы начнем разговор о втором из этих трех произведений, а именно о втором послании апостола Павла к Тимофею, которое нам предстоит изучать в течение следующих 8 передач. Но прежде чем начать разговор о самом произведении и приступить к изучению его текста, я хотел бы представить вам приблизительную хронологию событий последних лет жизни автора этого послания, апостола Павла. Надеюсь, что это поможет нам составить лучшее представление о том, какое положение занимало это второе послание к Тимофею в служении апостола. Приблизительно в 58 году нашей эры Павел был схвачен в Иерусалиме своими врагами, как мы читаем в 23 главе книги «Деяний святых апостолов». Последующие 3 года Павел провел в узах, а его дело переходило от одного римского правителя к другому. Все эти события подробно представлены нам на страницах книги «Деяний апостолов». В конце концов, дело Павла было решено передать на рассмотрение императора. В результате, примерно в 61 году нашей эры, Павел как узник был, наконец, доставлен в Рим. В течение 3 последующих лет, вплоть до 63 года, апостол находился в своем первом римском заключении. Эти и последующие события не отражены в книге «Деяний апостолов», которая завершается рассказом о том, как Павел был привезен в Рим и заключен под стражу. Дальнейшие события развивались следующим образом. После освобождения из заключения Павел продолжил свою миссионерскую деятельность и в период с 64 по 67 год нашей эры сумел охватить и познакомить с евангельским посланием весьма большую территорию. Кстати, именно в это время он, находясь в Македонии, написал свое первое послание к Тимофею, а также послание к Титу. Однако, приблизительно в 67 году от Рождества Христова апостол Павел был вновь схвачен и взят под стражу, и в конце концов снова оказался в Риме. Этот арест и суд стали последними для апостола Павла. Ибо приблизительно в 68 году нашей эры Павел был обезглавлен по приговору императора. Павел прекрасно знал об ожидавшей его судьбе и незадолго перед смертью написал свое второе послание к Тимофею. В самом конце этого произведения апостол пишет следующие строки, которые звучат как его собственная эпитафия. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». В этих строках Павел сравнивает свой жизненный путь со спортивным состязанием, в котором спортсмен отдает все свои силы, чтобы достичь победы. И мы знаем, что всю свою жизнь Павел подчинил этой высшей цели — пройти свой христианский путь так, чтобы эта жизнь чего-то стоила в глазах Бога. В послании к евреям, автором которого я считаю апостола Павла, в начале 12 главы написано нечто подобное.
«С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». И теперь, в конце своей жизни, апостол мог сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил». Ожидая предстоящей ему в самом скором времени насильственной смерти, Павел с упованием смотрел вперед, ибо там его ждала великая награда — венец правды. Основную тему, или, если хотите, лейтмотив всего этого произведения, лучше всего сформулировать с помощью двух стихов этого послания. В 15 стихе 2 главы сказано: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». А во 2 стихе 4 главы этого произведения мы находим следующие замечательные строки: «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Эти два стиха формулируют основную тему и задают тон всему этому произведению. Если говорить о теме данного послания, то мне кажется, что в нем встречается одно слово, которое занимает особенное, выделенное положение по сравнению с другими. Этим словом является слово «верность». Именно в соответствии с этой концепцией можно рассматривать всю структуру данного произведения. В его первой главе идет речь о верности в страданиях. Во второй главе нам говорится о верности в служении. В третьей главе затрагивается вопрос о верности ввиду надвигающегося отступничества. И, наконец, завершает это произведение разговор о верности самого Господа к своим гонимым служителям. Как мы уже сказали, это произведение было написано апостолом Павлом незадолго до его смерти. Так что мы можем называть это произведение «Лебединой песней Павла». Именно это выделяет второе послание к Тимофею из ряда других произведений апостола. Предсмертные слова любого человека приобретают особую значимость по сравнению с другими его творениями. Данное послание отличает особенно печальные интонации, которых мы не встретим в других произведениях Павла. Тем не менее, в этом послании мы слышим и ноты триумфа. Например, в своей собственной эпитафии апостол пишет: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Да, друзья мои, Павел был воином. И на протяжении всей своей жизни ему предстояло пройти через битвы и сражения. Однако, оглядываясь на прожитую жизнь, он мог сказать о себе, что был хорошим солдатом своего Спасителя, и эта жизнь была прожита не зря. Кроме того, в своем прощальном письме Павел говорит об очень личных вещах, которые лучше всего остального помогают нам составить представление о личности Павла. Когда я читаю это небольшое произведение, меня всегда преследует образ зловещей темной тучи, которая нависла над горизонтом. Для меня этот образ лучше всего передает перспективу надвигающегося отступничества. Сегодня такие явления, как отступничество и потеря людьми веры, обрушились на мир и церковь, как ураган или разрушительный смерч, оставляя за собой лишь разруху и опустошение. Что же мы имеем в виду под таким понятием, как отступничество? В энциклопедическом словаре мы можем встретить следующее определение. Отступничество — это полный уход от принципов веры. Так что такое явление, как отступничество, происходит не из-за невежества или искреннего заблуждения. На самом деле отступничество — это ересь.
то есть сознательное заблуждение и намеренный отход от веры. Отступником является тот, кто знает истину Евангелия и учение веры, но намеренно отрекается от них. Вот почему среди неверующих не может быть отступничества, ибо неверующие язычники никогда не исповедовали никакой веры, они никогда не приходили ко Христу, как к своему Спасителю, они никогда не слышали о Нем, а потому среди них отступничество попросту невозможно. Отступничество происходит в организованной церкви, среди тех, кто прежде исповедовал веру, а затем отошел от нее. Здесь, во втором послании к Тимофею, Павел говорит о конечном результате проповеди Евангелия. Окончательный итог вовсе не будет заключаться в обращении ко Христу всего человеческого рода. И уж, конечно, Евангелие не ведет человечество в тысячелетнее царство. Наоборот, в конце истории будет иметь место такое отступничество, которое, по сути дела, искоренит веру на этой земле. Фактически, в конце времен произойдут два явления, которые так или иначе связаны с уходом чего-то. Одно из этих явлений будет связано с уходом церкви из этого мира, который мы еще называем термином «восхищение». В первом послании к Фессалоникийцам, в 16 стихе 4 главы, Павел пишет: «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Но когда истинных верующих в этом мире уже не будет, церковь как организация, а точнее сказать, оставшаяся здесь, в этом мире, старая оболочка церкви, полностью отойдет от веры. Это будет вторым уходом, уходом от веры. Сам Господь Иисус произнес на этот счет весьма знаменательные слова, которые мы читаем в 18 главе Евангелия от Луки. «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» В греческом оригинале эта фраза недвусмысленно подразумевает отрицательный ответ. Так что ответ должен приходить сам собой. Нет, когда наш Спаситель возвратится в этот мир, он не найдет на земле веры. Это, конечно же, не соответствует представителям так называемого движения социального Евангелия, которое рассчитывает преобразить весь этот мир, всячески исправляя и модернизируя социальную систему. К сожалению, подобный оптимизм не находит никакого подтверждения в печальных словах второго послания к Тимофею. Однако, когда я прямо указываю на это представителям данного учения, они называют мои слова интеллектуальным мракобесием. Тем не менее, несмотря на подобные слова, я готов утверждать, что беспристрастный взгляд на события и факты истории, а также на события настоящего времени, явно демонстрирует правоту Павла. Сегодня мы находимся в самом центре вероотступничества, которое в самых мельчайших подробностях совпадает со всеми предсказаниями Павла. Исторически, видимая церковь встала на путь полного отступничества от веры. И единственное, что оказалось незатронуто этим явлением, это невидимая Божья церковь, то есть истинное тело Христа, состоящее из истинных верующих. Сегодня невидимая церковь по-прежнему остается здесь, в этом мире. И хотя мне хотелось бы, чтобы эта невидимая церковь стала хотя бы чуть-чуть более видимой, чем сейчас, эта церковь все-таки находится на пути к явлению Божьей славы. Эта церковь непрерывно и непреодолимо движется к моменту своего восхищения.
И в нынешние времена, в которые нам приходится жить, это, друзья мои, весьма утешительная мысль. Именно из-за угрозы надвигающегося отступничества в этом послании Павел сосредотачивает все внимание на Божьем Слове, акцентируя его в гораздо большей степени, нежели он делал это в других своих произведениях. Более того, в этом вопросе последние послания Павла и Петра весьма схожи. У каждого из этих апостолов была, как мы сказали бы, своя лебединая песня. Для апостола Павла это было второе послание к Тимофею, а в случае Петра это его второе соборное послание. И в каждом из этих произведений особый акцент делается на слово Бога и Евангелие. Друзья мои, евангельская весть держится на совершенно потрясающем факте. И этим фактом является всецелая и необратимая порочность и развращенность человека. Иными словами, человек — это погибший грешник. Кто-то выразил это следующим образом. В то время, как в сфере мирского образования считается, что нравственная сущность и характер человека имеют возможность для улучшения и совершенствования, традиционное христианство предполагает, что нравственная природа человека развращена и абсолютно порочна. Если в мирском образовании постулируется, что какие-то внешние факторы этого мира могут быть использованы в процессе нравственного улучшения человека, в традиционном христианстве предполагается, что таким единственным фактором является сам Бог. Причем даже и в этом случае нравственная сущность самого человека вовсе не улучшается, а просто заменяется новой. Человек пребывает в таком состоянии, когда он не может быть спасен посредством своего безупречного послушания, потому что попросту не способен на проявление такого послушания. В то же самое время он не может быть спасен и ограниченным послушанием, потому что Бог не приемлет ничего несовершенного. В связи с этим единственным решением является Евангелие Божьей благодати, которое нисходит к нам и спасает грешников благодаря, а также на основании смерти и воскресения Христа. Вера во Христа трансформирует и преображает жизнь человека. И сегодня мы видим примеры и проявления этого действия во всех уголках земли, где живут люди, некогда преображенные с помощью Евангелия Божьей благодати. Но, к сожалению, многие современные либеральные проповедники, вместо того, чтобы нести грешному человеку весть о Божьей благодати, предпочли двинуться в трех других направлениях. С некоторых либеральных кафедр мы слышим то, что на самом деле является популярной психологией. В этих церквях преобладают проповеди о том, как преодолеть в своей жизни что-то, о том, как научиться мыслить творчески, или как научиться мыслить конструктивно и позитивно. Эти проповедники утверждают, что мы движемся в сторону прогресса и улучшения. Однако все это является лишь популярной психологии, и создается впечатление, что это никуда нас не ведет. Вторая категория либеральных проповедников строит свою работу на преподавании этики. В этих церквях проповедуется этакое милое и беззубое Евангелие, которое мне лично напоминает детское сюсюканье. Суть проповедуемой вести вполне можно свести к следующей мысли. Добро несколько лучше, нежели зло, потому что добро красивее и эстетичнее, а также имеет меньше негативных последствий. Мне образ типичной либеральной церкви всегда представляется так.
Один милый и приятный человек убеждает с кафедры группу милых и приятных людей в том, что они должны быть милыми и приятными. На мой взгляд, трудно представить себе нечто более бессмысленное и безжизненное. Неудивительно, что Господь Иисус однажды сказал церкви в Лаодикии, как мы читаем в 15 стихе 3 главы книги Откровения: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих». И, наконец, есть еще третий тип либеральной проповеди, который носит название социального Евангелия. Такие проповеди учат людей идеям пацифизма, терпимости и социальной справедливости, а также пропагандируют христианскую модель социального устройства, то есть это не что иное, как социализм в христианском видении, ни больше и не меньше. В противовес всему этому, когда проповедуется истинное Евангелие, и люди приходят ко Христу, все они становятся братьями. И нам уже не нужны все эти разговоры об улучшении отношений между представителями различных народов, рас, социальных групп и слоев. Мы не сумеем улучшить социальные взаимоотношения, насильно объединяя людей. Только Евангелие Божьей благодати сделает человека моим братом. И когда это происходит, выясняется, что цвет кожи человека, его социальный статус или национальная принадлежность уже не имеют ровным счетом никакого значения. Решение большинства проблем человечества может быть достигнуто только через проповедь Божьей благодати. Но мы должны сознавать, как это некогда выразил Мартин Лютер, что обычно Бог создает что-то из ничего, и до тех пор, пока человек не станет никем и ничем, Бог не сможет ничего сделать из него. Благодать Бога через Иисуса Христа — это путь к преображению и спасению человеческого рода. Именно об этом рассказывает нам второе послание к Тимофею, и именно поэтому нам с вами так важно изучать его. Но изучение текста данного произведения мы с вами начнем лишь в нашей следующей передаче. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2020 год. Азы христианства. Объясни Бога. Этот рассказ был написан 8-летним Дэнни Баттоном из Чула-Виста, Калифорния, как домашнее задание на тему «Объясни Бога». Одна из основных работ Бога – создавать людей. Он создает их для того, чтобы заменить тех, которые умирают. Тогда на земле всегда будет достаточно людей, чтобы обо всем позаботиться. Он создает не взрослых, а только малышей. Я думаю, это потому, что они поменьше, и их легче создавать. Таким образом, Богу не нужно тратить свое драгоценное время на то, чтобы обучать их ходить и разговаривать. Он просто оставляет их на попечение мам и пап. Вторая по важности работа Бога – это слушать молитвы. Существует ужасно много молитв по той причине, что некоторые люди, например, проповедники и подобные им, молятся не только на ночь, но и в разное время суток. По этой причине у Бога нет времени послушать радио или посмотреть телевизор. Бог видит и слышит все, а еще Он везде, что делает Его очень занятым. Поэтому не следует тратить Его время понапрасну, пытаясь обойти маму с папой и прося Его о чем-то, что, как сказали родители, нельзя иметь. Атеисты – это люди, которые не верят в Бога. Я не думаю, что такие люди есть в нашем городе. По крайней мере, их нет среди тех, кто приходит в нашу церковь. Иисус – Божий Сын. Он исполнял самую различную тяжелую работу, например, ходил по воде и творил чудеса. Но людям, в конце концов, надоело слушать Его проповеди, и они Его распяли. Но Иисус был хорошим и добрым, как и Его Отец. Он сказал Своему Отцу, что люди не знали, что делали. Он просил простить их, и Бог сказал: «Окей». Отец, Бог, ценил все, что делал Иисус, ценил Его труд на земле. А потом Отец сказал, что Ему не надо возвращаться опять на землю. Он может остаться на небе. Иисус так и сделал. Сейчас Он помогает Своему Отцу слушать молитвы. Иисус видит, что является важным для Бога. Он не беспокоит Отца, если может позаботиться о чем-то сам. Он как секретарь, только более важный. Можно молиться, когда хочешь, и они обязательно помогут тебе. Они так все спланировали, чтобы один из них был постоянно при деле. В церковь следует ходить всегда, так как это делает Бога счастливым. Если хочется сделать кого-то счастливым, тогда нужно сделать счастливым Бога. Не стоит пропускать служение, думая, что на пляже, например, будет веселее. Это неправильно. Кроме того, солнце в любом случае не выходит на пляж до полудня. Если ты не веришь в Бога, если ты атеист, то тебе будет очень одиноко, потому что твои родители не могут быть с тобой везде и всегда, например, в лагере. А Бог может. Хорошо знать, что Он где-то рядом, когда тебе страшно в темноте или ты не умеешь плавать, а тебя большие ребята на глубину бросили. Но тебе не стоит постоянно думать о том, что может сделать для тебя Бог. Я так понимаю, если Он меня куда-то поместил, то может оттуда меня и забрать, если захочет. Вот почему я верю в Бога. Перевод М. Хеншель.

0: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Любовь не мыслит зла. В детстве я был злопамятным мальчиком. Я засчитывал зло. Если, например, меня обидел сверстник, я это запоминал. И когда появлялась возможность ему отомстить, я это делал. Некоторые одноклассники даже называли меня мстительным. У христиан тоже нередко бывает проблема засчитывания зла или непрощения. Мы, например, можем не обострять какой-то конфликт, но в уме его засчитать и ограничить общение со своим обидчиком или вообще с ним больше не иметь дела. Засчитывание зла может происходить даже среди самых близких людей в своей семье. Супруги нередко говорят друг другу: «Ты всегда все делаешь по-своему, никогда ко мне не прислушиваешься. Ты опять суп пересолила. Никогда за собой не убираешь. Всегда из-за тебя опаздываем» и так далее. Знакомые фразы? Возможно, и вы засчитываете зло сознательно или неосознанно. Если с вами поступили несправедливо, вы это запомните и при случае отплатите той же монетой. Это один из признаков того, что вы не простили ближнего. Так засчитывание зла приводит человека к греху. Более того, это нередко разрушает семьи. Ведь подсчет недостатков ближнего может продолжаться долго и однажды достигает критической точки. Тогда один из супругов говорит: «Все, я больше так не могу». Настоящая любовь не засчитывает зла. И Господь показывает нам пример такой любви. Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя, не засчитывая людям преступления их. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 19. А теперь представьте, что было бы, если бы Господь засчитывал все наши грехи. Мы живы по сей день только по одной причине. Бог во Христе не вменил вину наши грехи, но простил их и благодатью своей засчитал верующим в Него праведность Христа. И вот эта любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание Римлянам, глава 5, стих 5. Теперь мы можем силой Духа Святого, живущего в нас, тоже не засчитывать никому зла и проявлять ко всем людям настоящую Божью любовь. Библия предупреждает нас и о последствиях засчитывания зла или непрощения. Иисус Христос однажды рассказал притчу. Один государь простил должнику огромный долг, а тот не захотел последовать его примеру и, встретив своего ближнего, стал душить его за какую-то малую сумму. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Матфея, глава 18, стихи 32-35. Господи, помоги нам иметь настоящую любовь, которая не засчитывает зла, и прощать, как и Ты простил нас.
1: Проза. Надежда Орлова. В лунном свете. Братья Маровы прославят Господа пением, объявил Гаврила Петрович. Антон и Кирилл вышли вперед. Собрание чуть слышно вздохнуло. Молодые сестры, опустив глаза, слегка зарделись. Старушки заулыбались и закивали головами в такт негромко зазвучавшей гитаре. Кто-то из проповедников солидно откашлялся. Легкий ветерок проник через открытые окна, чуть потревожив белоснежный тюль, и разнес по залу запах сирени. «Люби, люби людей, пускай они порою бывают холодны и мелочны, и злы», зазвучали первые слова гимна. Братья были не похожи друг на друга. Антон, 17 лет, невысокий и щуплый. Светлые прямые волосы, коротко остриженные, смешно топорщились на макушке. Парнишка старательным тенорком выводил мелодию. Чуть наклоненная вперед фигура и руки, плотно прижатые к телу, выдавали волнение. Кирилл, напротив, был спокоен. Среднего роста, широкоплечий, с темно-каштановыми кудрями, он уверенно брал аккорды, пел красивым баритоном и задумчиво смотрел на ряды слушателей. На одной из дальних скамеек в глубине зала сидела Зинаида Петровна и растроганно вытирала платочком навернувшиеся на глаза слезы. Вырастила сыновей. Кирилл уже совсем самостоятельный. После радиотехнического техникума устроился на хорошую работу. Недавно начальник ему пообещал в случае женитьбы выделить квартиру. Антон после семилетки в строительный техникум пошел, скоро диплом получит. Тяжело, конечно, было все эти годы. Муж хоть и вернулся с фронта, прожил недолго, умер через 5 лет после окончания войны. Осталась Зинаида Петровна с 2 детьми. Старшему, Кириллу, едва исполнилось тогда 10 лет, а Антону 2 года. Работала санитаркой в районной больнице, часто выходила в ночные смены. Кирилл опекал младшего брата. Антон во всем его слушался, но близкие отношения между ними не сложились. Старший не был склонен к сантиментам и задушевным разговорам, а в последнее время словно еще отдалился. «Ничего», — успокаивала себя мать, — «о невесте чай думает, не просто выбрать. Ничего, Господь укажет». Отцвела сирень, а вместе с ней пролетел и май. Июнь выдался засушливым. Улицы городка раскалились на солнце, и даже ночи не приносили желанной прохлады. После работы Кирилл сидел на крыльце и, привалившись к перилам, смотрел в фиолетовое небо. Подошел Антон, присел рядом. Помолчали. «Ну, что хочешь сказать?»

0: Кирилл умолк. Молчал и Антон, ожидавший от брата совсем другой реакции. Минуты медленно шли в сгущавшейся удушливой темноте. Вдруг посветлело. Братья подняли головы, на небо взошла величественная луна, залив своим серебряным светом сонные улицы. «А как же ты? Уже несколько лет как крещен, и ничего, работаешь. Все же хорошо!» — горячо зашептал Антон, будто свет придал ему смелости и добавил силы аргументам. «Я другое дело!» — Кирилл уже взял себя в руки и говорил в своей привычной манере, спокойно, без эмоций.
1: «Почему же другое?» — горячился младший. «Если тебя Бог защищает, меня разве не защитит?»
0: «При чем здесь это?» — поморщился брат. «Я не это имел в виду».
1: «А что? Что?»
0: «Ничего. Поговорим завтра. Я устал. Пойдем спать». Весь следующий месяц у Антона был наполнен волнительными событиями. Во-первых, он закончил учебу. Во-вторых, ему исполнилось 18. В-третьих, Лена Завьялова согласилась репетировать с ним гимн, который они собирались исполнить для новых членов церкви. В-четвертых, вот это «в-четвертых» и наполняло грудь тревогой и неопределенностью. Кирилл почему-то был категорически против крещения Антона. «Ты не готов. Ты новорожденный младенец в вопросах веры», — спокойно и твердо говорил брат, как гвозди вгонял. Он побеседовал с пресвитером, убедил мать в своей правоте, и она тоже начала уговаривать Антона отложить крещение до следующего года. Но удивительное дело, чем больше усиливалось сопротивление, тем увереннее чувствовал себя Антон. Он много времени проводил в посте и молитве, желая ясно услышать голос Божий, да или нет. И все отчетливее слышал «да». Однако привычка уважать мнение старших и следовать их советам была сильна. Со стороны виднее и его христианская жизнь, и готовность посвятить себя служению Богу. Быть может, и правда еще не готов. И год — это не так уж много. Поистине гамлетовский вопрос — быть или не быть? Луна не спеша выглянула из-за туч. В ее лучах заблестели дождевые капли. Гроза пронеслась, но вдалеке еще слышались последние раскаты грома. Крыльцо было мокрое, поэтому братья стояли под навесом. «Я много думал и решил, что вы с мамой правы. Я еще не готов».
2: Кирилл молча кивнул головой.
0: Тихо. Вся ночная живность попряталась от дождя. Постояли еще. Старший брат прошел к калитке, проверил, заперта ли на ночь, вернулся и, приобняв младшего за плечи, сказал: «Молодец, ты поступаешь правильно. Пойдем спать. Не переживай, все у тебя в жизни еще будет». Но не переживать не получалось. Внутреннее сопротивление принятому решению росло. Ночью Антону приснился сон. Он увидел себя на залитой лунным светом небольшой поляне, окруженной деревьями. Слышался тихий шепот, кто-то молился. Вдруг раздались резкие голоса, послышался звон металла, и на поляне появился вооруженный отряд. Его очертания лишь угадывались в темноте, но Антон был уверен, это пришли воины. Впереди шел человек в штатской одежде, в широких брюках, в рубахе на выпуск. Он протянул руку, указывая на Антона пальцем, и закричал: «Вот он! Хватайте его!»
1: «Нет, это не я!» — хотел крикнуть Антон, но, как это бывает во сне, лишь беззвучно открывал рот. Он хотел побежать, однако ноги не слушались. Антон проснулся в холодном поту, с сильно бьющимся сердцем, и услышал собственный шепот-крик: «Они пришли за Иисусом!» Затем Антон долго лежал, глядя в темный потолок. Его тревожила мысль: «Я же Христа предаю! Я же хочу укрыться за словами брата и матери!» Тоска нарастала, и в какой-то момент Антон

0: Ну, стало невмоготу. Он откинул одеяло, быстро натянул на себя одежду, открыл окно и выпрыгнул на улицу. Вернулся только под утро. Беззвучно подтянулся и влез в окно. Засыпая, вспомнил слова Гаврила Петровича. «Это твой выбор, твое решение, твой путь». Крещение должно было состояться в ночь с субботы на воскресенье. Его участники по одному, чтобы не привлекать ничего внимания, собрались на берегу реки Волнушки к 3 часам. Среди крещаемых стоял и Антон. Ни матери, ни брату он ничего не сказал, но был уверен в своем выборе. Берег выглядел пустынно, вода в реке тихо струилась, по небу скользили легкие облака. У самой кромки воды в ряд стояли 7 человек в белых одеждах. Гаврила Петрович, совершив молитву, вошел в реку. По очереди к нему подходили крещаемые. «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа», разносилось над водной гладью. «Аминь», — отзывался берег. Антон был 4-м. Сердце тревожно и в то же время радостно билось в груди, так громко, что отдавалось во всем теле. Когда подошла его очередь, юноша вдруг увидел серебристую дорожку, которая пролегла от его ног прямо до Гаврилы Петровича. «Луна вышла», — подумал юноша, медленно продвигаясь по илистому дну. Вопрос о вере в Иисуса, торжественный ответ — верую. И вот уже ожидаемое, но все равно таинственное погружение в воду. На берегу Лена протянула Антону букет полевых ромашек и смущенно прошептала: «Поздравляю». Негромко переговариваясь, верующие двинулись в сторону города. Неприметная тропинка велась среди кустарников, постепенно уходя наверх. Там все должны были тихо разойтись по домам. Первыми шли Гаврила Петрович и диакон Андрей Иванович. Они наткнулись на сидевшего на их пути незнакомца. «Привет, сектанты!» — негромко приветствовал он их, отсалютовав правой рукой. «Не бойтесь, ничего плохого я вам не сделаю». «А мы не боимся», — спокойно ответил Андрей Иванович. «Нам бояться нечего». «Ну, это вопрос спорный», — улыбнулся незнакомец, показал пальцем на верующих, столпившихся внизу, потом на небо и, сцепив руки замком, потряс ими над головой. «Союз с Богом наше государство не одобряет. Если вы подниметесь по этой тропинке выше, то через 100-200 метров окажетесь в крепких милицейских руках. Но если хотите избежать неприятной встречи, идите за мной. Я проведу вас по другой дороге». Что делать? С равной вероятностью это могла быть и помощь, и провокация. Тихо посовещались, помолились и приняли решение довериться незнакомцу. Тот не обманул. Провел верующих к городу дальней дорогой, на которой никто им не встретился. После этого незнакомец исчез в темном переулке так же внезапно, как и появился на берегу. «Интересно, кто это был?» — задумчиво проговорила Лена. «Наверное, ангел. Так бывает». «Ну какой ангел?» — засмеялся Антон. «Просто прохожий». «Ага, случайный прохожий в 3 часа ночи за городом». «Может быть, рыбак?» «Да мало ли какие дела у людей. К тому же неизвестно, правду ли он сказал. Может быть, никто нас и не ждал на дороге». «А давай проверим». «Как?» «Просто. Потихоньку подойдем со стороны города. Если там кто-то есть, нас не заметят. Они же от реки людей ждут». С Леной Антон готов был идти куда угодно. «Пойдем». Они повернули обратно к Волнушке. Приближаясь к лугу, который заканчивался обрывистым спуском, где верующие и встретили таинственного незнакомца, Лена и Антон замедлили шаг. Потом пригнулись и стали осторожно пробираться, прячась за кустами. Несколько стогов свежескошенного сена едва виднелись посреди луга. Было темно, луна спряталась за тучку. Все вокруг казалось пустым и безлюдным. Но вот ночное светило опять появилось на небе. И ребята увидели, что за каждым стогом прятались люди. Кто-то из них курил, прикрывая огонек ладонью, кто-то лежал на животе и смотрел в сторону реки, кто-то сидел, привалившись спиной к душистой копне. Лена беззвучно охнула, испуганно прикрыв рот ладонью. Антон замер и на короткое время даже перестал дышать. Слава богу, их не заметили. «Долго еще ждать?» — послышался чей-то хриплый голос со стороны луга. «Думаю, нет, уже должны закончить», — ответил кто-то очень знакомый. И тут, в лунном свете, Антон увидел старшего брата.
1: Территория веры. Павел Минаев. Потерянная овца. Бурная весна 2009 года. Канун праздника Пасхи, воскресения Христова. Горячая пора, потому что у пастора, коим являюсь я по великой милости Всевышнего, в это время особенно много забот. В церковном офисе раздается настойчивый телефонный звонок. Наша сестра по вере из Германии дрожащим голосом умоляет меня найти пропавшего человека. Оказывается, потерялся в наших краях их дедушка, верующий русский немец. Он из Германии через Украину на попутном автомобиле добирался в Россию, на свое прежнее место жительства, чтобы решить некоторые имущественные вопросы. Вышел из машины на трассе по нужде и пропал. Вероятно, от старости у дедушки было плоховато с памятью. Попутчики, поискав старичка пару часов, уехали, предварительно сообщив работникам ГАИ о пропаже гражданина Германии. Те бодро заверили, что дедушку найдут, но с тех пор уже немало времени миновало. А у старца с собой документы были, золотое кольцо и 500 евро. В те времена у нас бывало за сотню гривен, по тем временам 10 евро людей убивали. Старичок пропал, и уже прошло двое суток. Хорошо, что ребята-попутчики записали название населенного пункта, где он потерялся, поселок Селезневка. Открыл я карту региона, всмотрелся в нее и загрустил. Населенных пунктов с таким названием оказалось 3 в нашей области. Пришлось небо побеспокоить. Возвал я усердно Господу нашему, милостивому и милосердному. Как быть-то? Что делать? Где искать? Ехать или не ехать? Господи, куда я поеду? Я не полицейский и не сыщик. Признаюсь, Боже, ехать-то не очень хочется, а человека жалко. Молюсь, борюсь, переживаю, и тут в сознании всплывают слова Христа. Кто из вас, имея 99 овец, не пойдет искать одну потерянную? И я понял, что это послание от Бога. Телеграмма, так сказать, мне лично. И на следующий день рано утром, помолившись, мы собрались с сыном Денисом в дорогу, сели в автомобиль и отправились на поиски пропавшей овцы. Едем в никуда, просто верою, как некогда шел отец наш Авраам. Долго колесили мы по селу Селезневка, что близ города Славянска, расспрашивая о пропавшем человеке. Все бесполезно. И когда наше терпение стало иссякать, вдруг затеплилась надежда. Одна женщина вспомнила старичка, прилично одетого, который осторожно ходил по селу и расспрашивал о наличии людей с немецкой фамилией. Мы оживились и вскоре вышли на пожилую женщину с немецкими корнями, которая тогда приютила на ночь нашего деда. Она-то и рассказала нам о том, что по настойчивой просьбе дедушки посадила его на поезд до Киева. Наш старичок устал путешествовать и сильно захотел назад в Германию. Мы поспешили на железнодорожный вокзал, и там узнали, что старичку нашему стало плохо в поезде, и скорая помощь увезла его в больницу. Так мы оказались в местной старой больнице. Врачам я представился родственником, братом нашего дедушки, имея в виду родство по вере. Это сработало, и пожилые медсестры осторожно под руки вывели к нам из больницы, как из заключения, в полосатой штопанной пижаме потерявшегося немца, а затем вынесли его аккуратно сложенную одежду. Под расписку вручили нам его документы, ценные вещи и деньги. Они сохранили все до копейки, хотя, вероятно, в жизни таких денег не видели. Порядочность этих бедных медсестер меня так впечатлила, что мы накупили в магазине сладостей и торжественно вручили им, чтобы и они отпраздновали это событие. Человек пропадал и нашелся. И что вы думаете? Смотрю я на деда и глазам своим не верю. Мы похожи с ним, как две капли воды. Родственничек нашелся, обнимает меня, плачет, целует, а у меня так затрепетало сердце, что я испытал истинное счастье. В общем, отправили мы нашего дедулю обратно в Германию. А на Пасху я в своей общине не столько проповедовал, сколько свидетельствовал. Рассказал всем о том, что наш Господь живой, воскресший, любящий и сегодня находит своих потерянных овец. С тех пор в Германии у нас число друзей умножилось. Семья дедушки с большой любовью вот уже многие годы принимает меня, раба Божьего Павла, недостойного и многогрешного, в своем доме во время моих командировок в эту благословенную страну.

и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Сколько путей, сколько дорог нам казалось открыто перед нами.
1: Сколько путей, сколько дорог, юность моя ты прошла. Ранней зарей, свежей весной, молодость всю унесла. Как бы хотел не возвратить.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Отврати очи мои». «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути твоем». Псалом 118, 37 стих. Жили муж с женой, люди зажиточные. Главной их радостью был восьмилетний, белокурый, жизнерадостный сынок. Когда я однажды посетил их, рассказывал знающий эту семью, мальчик появился передо мной, опоясанный мечом, со шлемом на голове и ружьем в руках. Я посадил его на колени и спросил, кем он хочет быть. «Я буду Вальтером», — ответил мальчик. «Вальтером? Это же значит быть Вольтером?» «Я буду Вольтером», — ответил мальчик. «Вольтером? Это же что значит быть Вольтером?» — спросил я. Мальчик вскочил, побежал к шкафу, достал зеленую книжку и передал ее мне. На обложке был изображен разбойничий атаман по имени Вольтер, а книжка содержала описание его разбойничьих подвигов. Вот чем вдохновлялся мальчик. Я пришел в ужас, а мать ребенка стояла и улыбалась. Прошло 30 лет, мальчик стал взрослым и осуществил детские мечты. Улыбается ли теперь его мать? Чтение нехороших книг в детстве определило его греховную жизнь. Дорогие родители, какие книги читают ваши дети и какие кинофильмы смотрят? Если ничего не читают, плохо. Но если читают плохие книги и смотрят безнравственные фильмы, еще хуже. Что посеете вы в их детские сердца, то и вырастет. Библия говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. А этим худым сообществом могут быть люди, окружающие ребенка, нехорошие книги и фильмы. Дети рождаются не для нас, но для самого Бога. В силу этого к ним, как к детям Божьим, нужно относиться с особой заботой. Дети – драгоценный дар Божий, и ни с чем не сравнимо сокровище, и о них надо иметь постоянное попечение. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, 4 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Пойте ему стройно. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Пойте ему новую песнь, пойте ему стройно с восклицанием. Псалом 2, 1 и 3 стихи. Сережа ходил в музыкальную школу, где учился играть на кларнете. Его учитель Александр Семенович был не только прекрасным музыкантом, но и добрым, мягкосердечным человеком. Сереже очень хотелось рассказать ему об Иисусе, однако он не знал, с чего начать. Однажды, как-то так само собой получилось, Сережа после очередного занятия, складывая ноты и кларнет, стал напевать песенку из сборника «Поющие сердечки», которую они с ребятами разучивали на уроке воскресной школы. «Что за мелодию ты напеваешь?» – поинтересовался Александр Семенович. «Хотите, спою?» – с радостью спросил мальчик. «Это же хороший случай начать разговор об Иисусе».
2: «Конечно, хочу. Я тебя слушаю», – ответил учитель.
1: Сережа запел. «Радуйтесь, радуйтесь с нами, друзья! Радуйтесь, радуйтесь, Бога хваля!» Но то ли от волнения, то ли еще по какой-то причине, песня у Сережи получилась похожа на скороговорку, без определенного ритма и с неточным воспроизведением звуков. Учитель внимательно дослушал до конца.
2: «Спасибо, Сережа! Песня замечательная! Но позволь мне кое-что тебе подсказать. Петь ее нужно по-особенному, стройно, выразительно, чтобы были понятными слова, чтобы ликовала душа.
1: Давайте и мы, ребята, обратим внимание на свое пение на уроках воскресной школы или на богослужениях. Ведь в пении должен прославляться Иисус. Что выражают во время пения наши лица? Тоску или радость? Постараемся петь Господу по-новому, стройно и с восторгом.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

дела и заботы. Весавия пошла к царю в спальню. Третья книга царств, 1 глава, 15 стих. В Писании есть чудесная строка, призывающая нас, женщин, любящих Бога, украшать свои сердца нетленной красотой кроткого и молчаливого духа. 1 Петра 3:4. Какая прекрасная мысль! Но многие женщины, возможно, вы в их числе, недоумевают. Значит, мне никогда нельзя высказывать свое мнение? На примере Версавии мы еще раз убеждаемся в том, что есть время молчать и время говорить. Екклезиастам 3:7. Версавия поступает рассудительно, в соответствии с 5 принципами, позволяющими определить, когда наступает время поговорить. Первое. Верно выбирайте время. Давид обещал Версавии, что их сын Соломон будет царствовать после него. Но, лежа на смертном одре, Давид так и не назвал Соломона своим преемником. Он и не подозревал, что в его царстве назревает смута, поэтому Версавии пришло время говорить. Второе. Верно выбирайте, о чем говорить. Если Давид хочет, чтобы царство перешло от него к Соломону, он должен действовать безотлагательно. Вот о чем нужно было говорить Версавии, о том, кому должен перейти царский престол Давида. Третье. Руководствуйтесь верными мотивами. Сам Бог предназначил Соломону построить дом Господень вместо Давида. 1 Паральпоменон 22, 9 и 10 стихи. Но разве смог бы Соломон выполнить свое предназначение, если бы к нему не перешел престол его отца? Речь шла о великом деле, вот что побудило Версавию говорить, и это был правильный мотив. Четвертое. Прислушивайтесь к верным подсказкам. Как сказано в книге Притчи 20:28, «По совещании веди войну». Пророк Нафан обратился к Версавии, посоветовал ей поговорить с царем и даже подсказал, что именно говорить. Совет благочестивого человека. Можно ли было не прислушаться к такой подсказке? И пятое. Говорите верным тоном. Как мы говорим, это обычно важнее, чем то, что мы говорим. Как же Версавия сказала то, что ей нужно было сказать? Прежде всего, она почтительно поклонилась до земли, оказывая уважение своему мужу, и подождала, пока он не спросил, чего она хочет. Нам всем не помешает придерживаться этих принципов. Выберите время, чтобы высказаться. Подумайте, о чем именно следует говорить. Помолитесь о том, чтобы побуждения ваши были правильными. Прежде чем говорить, спросите совета. Говорите или просите правильным тоном. В следующий раз, когда дела и заботы потребуют, чтобы вы высказались, попробуйте действовать именно так.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Приветствую вас, братья и сестры. Давайте мы откроем с вами 14 главу числа. 14 глава числа. 24 стих. Конечно, нужно читать больше. Но я думаю, вы дома прочтете. А вот этот стих 24, мы на нем основание сделаем. 24 стих. «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Давайте еще раз прочитаем, чтобы вникнуть в смысл. «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». На что вы обратили внимание? Иной дух. Кто еще обратил внимание на что? Совершенно повиновался. Кто еще на что обратил внимание? Раба моего. Действительно, раба моего. Раб. Халев, раб Божий. Ну, я чувствую, вы уловили содержание. Вы знаете, так и бывает. Вроде читаешь, читаешь главу. А потом, как озарение, Бог дает мысль, она как-то захватывает всего, доселе неизвестное. Вот и мне как-то она так пришлась по сердцу и встревожила. Откровенно скажу, встревожила. Здесь написано, «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». В последнее время все чаще стали задавать вопросы молодые люди. Вот где я бываю. За последние 3 недели мы посетили Беллинхейм, Виначи. 2 раза Беллинхейм посетили. Задают вопросы, а почему верующие такие разные? У вас все одинаковые или не все одинаковые? Допустим, Ванечка спрашивает папу к примеру, пап, а вот который дяденька сидит на 5-м ряду, он тоже верующий? Сынок, ну, конечно, верующий. А почему он такой? Ну, потому что он, ну, не совсем верующий. Значит, есть совсем верующие. А есть не совсем верующие. У вас есть не совсем верующие? Нету, да? Нету таких. А вот здесь написано, что даже среди 12 человек обнаружился совсем другой дух. Вот если эту мы всю главу прочитаем, и даже больше, то мы читаем удивительнейшую повесть, как Бог выводил народ израильский из Египта. Помните, да? Когда за ними гнались, когда они были в таком отчаянии, когда море расступилось, когда они прошли по дну, как по хорошей дороге, когда оно закрылось, это все видели. Это от детей до старца все видели. Это было ужас, когда море закрывалось и тонули люди. Это трепет, это волнение. Народ видел могущественную руку Божию. Как они шли по пустыне, как они города пересекали. Какой ужас охватывал жителей. Идет народ Божий, с ними живой Бог. И вот они подошли к Иордану, остановились. И теперь нужно перейти землю, чтобы, вернее, эту реку, чтобы посмотреть, какая там земля. Моисей зовет 12 человек. Кого он звал? Простых воинов или знатных? Начальников колен. Он позвал начальников колен, это те, которые были рядом, которые помогали в трудный час ему, были закаленные, опытные, исполненные послушания Богу. Вот этих 12 он пригласил и говорит: «Братья мои, нужно обязательно сходить в разведку. Бог отдает нам эту землю, но вам нужно посмотреть, вернуться и рассказать народу, что Бог приготовил своему избранному народу. Выполните эту задачу».
И они пошли. Сколько их пошло? А? 12. И когда они ходили по земле, написано, что они действительно убедились, что земля – это необыкновенная земля, богатейшая земля. Она и до сегодняшнего дня богатая, удивительная земля, как скрытые кладези там. То там откроется, то там откроется. Бог благословил ее. И когда они возвращались, я помню с детства, переворачиваем мы листы Ветхого Завета, и вот на одном листе большая иллюстрация, двое несут большую, что? Кисть винограда. В Ванкувере есть такие кисти у вас, нет? Что молчите? Ни у кого нету. Да, потому что земля не обетованная в Ванкувере. А там они несли одни такую огромную кисть вдвоем. Ну, мы, допустим, у себя сделали такую кисть на жатву и боялись, как бы она не сорвалась, потому что там она собранная была. А это несли кисть, и когда принесли, собрался народ. Огромное количество народа. Все ожидают, что скажут начальники колен. Нужно переходить землю. И вы знаете, в этот ответственнейший момент произошло неожиданное разделение. 10 человек, докладывая, сказали: да, братья наши, это прекрасная земля, это хорошая, это очень хорошая земля, но там такие опасные люди, там сыны Инаковы, там на юге Амалек живет, эта земля страшная, она поглощает всех приходящих, не ходите туда, мы все погибнем. И пошло, и паника в народ проникла, и народ стал возмущаться: вы нас ведете на смерть, как это, такой огромный путь? И среди этой шумящей толпы только 2 человека разорвали свои одежды. Евреи, вы с евреями когда-нибудь говорили, нет? Какие они эмоциональные, кричат, шумят, такой народ. И они, видимо, кричали и шумели: братья, что вы делаете? Остановите безумие. Как вы восстаете против Бога? Бог обещал землю, пойдем. И тогда народ: вас двое? И вы ведете нас на погибель? Побить камнями. Читали, да? Ужас, что происходило. Это был народ Божий. И 2 этих мужа так бы и были под горою камней, если бы не вмешался сам Бог. И когда он вмешался, все это остановилось. Но он сказал удивительные слова: ничего не пройдет даром. Ничего. Он сказал так: но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, он войдет в землю, и дети войдут, а эти все погибнут в пустыне. И мы с вами читаем о том, что все они погибли. И выбрали это сами. Все. Эти князья, которые стояли, возмущали народ против Бога своим неверием, представляя Бога таким лживым, таким слабеньким, вот привел, а теперь мы все погибнем. Они смутили народ Божий, это грех. Мне казался очень слабый дух. Я не скажу, что там у Халева был такой сильный, такой, нет, но Бог отметил, иной дух носит характеристику духа совершенного послушания. То есть, служится, значит, служится во всем. Кто-нибудь из вас жил в Северной Каролине? Ну-ка, поднимите руку, кто жил? Северная Каролина, штат. Никто не жил. А там был закон очень интересный. В этом штате, единственном в Америке, было принято решение. Проповедники Евангелия, сельская местность, которая приезжает на конференцию и другие деловые вопросы в город, имеют право пользоваться номером в гостинице, сколько ему нужно жить, бесплатно, и питание бесплатно. Не слышали об этом? Не слышали? Слово «бесплатно» понимаете, да? Бесплатно. И вы знаете, проповедники, как проповедники, приезжали, заходили в гостиницу, я благовестник Евангелия с церкви, допустим, Спрингфилд там, ему отдельный номер: дорогой брат, вам утром завтрак, в обед обед и там еще диннер. Все хорошо. И вот один такой благовестник приехал туда и прожил неделю. В конце недели он пришел, чтобы ключ сдать.
вот вещи выносить, а ему раз и на стол счет. Вот энное количество долларов. Он сделал такой возмущенный вид. Что вы? Вы неужели не знаете, что я служитель Божий? Я же здесь по ответственным вопросам, ему говорит служащий. Я не знаю, кто вы, но за всю неделю вы ни разу не прочитали Библию для нас и посетителей. Вы ни разу во время обеда, завтрака и ужина не помолились. Я видел, как вы играли в карты, как вы после обеда трубку набивали и курили. Извините, вы неверующий человек, заплатите. Вот так смотришь, какого духа сегодня люди? И за кого они себя выдают? Вот здесь написано, люди, их немного. Есть люди особенные, они иного духа. Эти люди, они отличаются тем, что они во всем послушны Богу, и они не позорят имя Его. Этот закон теперь сняли в штате Каролины Северной. Его уже нет. Почему? Потому что нашлось много проходимцев, которые выдавали себя за миссионеров, пасторов и бесславили имя Божие. А у вас есть духовно сильные люди, у которых есть иной дух? Они отличаются. Их иногда не любят. Я вот был в одной церкви. Мне было интересно наблюдать. На молодежь смотрел, думаю, а молодежь, какого духа? Молодежь. У меня вот была бабушка, в Прокопьевске жила. В юности я ее так несколько раз видел. Но она оставила мне такое впечатление. Вот помню, приехал к ней. Она жила в Хрущевский поселок такой, домики клокоблочные, бедненькие такие домики. Кто жил в Прокопьевске, те знают. Какая там обстановка. Она уже в годах была, жила со старшей дочерью. И вот я приехал, мне было на лет 17.

папа беседовала, стук опять. Брат пришел. Я думаю, ничего себе, откуда они идут? И вы знаете, идут, и идут, и идут. Я потом говорю вечером, бабушка, а чего они идут к тебе? Она говорит, а ты, наверное, не заметил, какими они приходят и какими они уходят. Это пастор наш посылает, у кого нужда есть. Он трудится, ко мне посылает. Вот. Она, оказывается, диакониса была. Я тогда не понимал. У нее была какая-то особенная благодать. Действительно, к ней приходили утомленные, плачущие, а уходили просветленные. У нее была сила от Бога. Сама, вот как я рассказал, идет, идет и упала. А внутри был такой сильный дух, который мог дать помощь жаждущим. У вас есть такие? Которым хочется сходить, помолиться вместе с ними хочется, потому что, когда помолишься, чувствуешь себя легче как-то, как будто крылья вырастают так, легко, свободно, кому можно все рассказать. Люди, сильные духом, люди, которые совершенно повинуются Богу. Между прочим, их становится все меньше, потому что большинство захватывает. Большинство, вот знаете, сейчас как-то идет на то, что, ну, все как все, так и я. Это большинство, оно часто губит. Вот среди этих 12 один оказался, то есть двое оказались. Это какая-то часть. Как-то я читал книгу Даниила. Вот сейчас брат упоминал. С самого начала начинается эта книга тем, что царь Навуходоносор оккупировал Иерусалим. И увел множество пленников. И среди этих пленников взял юношей. Какого рода? Из какого колена, из какого рода? А? Царского и княжеского. Сколько человек он взял? Я тоже раньше думал, что четверых. Больше. Он взял больше. И князей было больше. И он дал задание евнухам, отберите красивых видом, без недостатков юношей. И мы будем их учить, и отбирать будем, и поставлять на службу государственную. И когда их отобрали, их начали готовить. И когда готовили, их сеяли. Что такое сеяли слово? Знаете, да? Кто знает? Поднимите руку. У вас никто не знает сеять слово. Это сито такое вот. Туда иногда муку засыпет хозяйка. Если не знаете, то посмотрите, как хозяйка сеет. И вот так она сеет. И вы знаете, чистая мука просеивается, а остается мусор. А? Отруби, да-то, ну там всякое. Так вот, когда они пришли туда, они были пленными. Но они там просеивались во всех вещах. Вы помните, как написано? И был приготовлен шикарный стол. И там было вино, и явство от идола принесли. Видимо, дымящиеся блюды. Каких только нет. Ну, царский стол. И эти юноши собрались, и, глядя на это все, каждый мог есть и пить, что хотел. Не все ели и не все пили. Шел отпросев. И вы знаете, шли годы, и отсеивались, и отсеивались, и отсеивались. И остались только несколько человек, в которых был иной дух. Они были не похожи на остальных. Есть не будем, пить не будем. Почему? Не хотим осквернять себя. Мы хотим служить Богу живому. И вы знаете, одно из испытаний было еще впереди, в третьей главе, да? Вот когда откроете третью главу, там написано о том, что пришло на ум Навуходоносору сделать огромный стукан из золота, помните, поставить его на площади и назначить день, когда собрать там оркестры, музыкантов, и дал повеление через сатрапов, князей, о том, что соберите всех на огромную площадь. И когда заиграет этот инструмент, чтобы все разом поклонились этому истукану. Вы когда-нибудь видели, как мусульмане кланяются в назначенный час молитвы? Кто видел? Видел, я видел. Это иногда показывают площадь 10, 6 тысяч одни зады. Все мужчины

0: преклонившись только, и вот смотришь, вся площадь, только зад смотришь. Больше. И вот представьте себе, нечто подобное было там, нечто подобное. Этот огромный стукан, и заиграли инструменты, оркестры, и мигом все пали, поклонившись ниц, точно так же. А теперь давайте оглянемся вместе, оглядываемся. Что такое? На фоне этой площади несколько человек стоит. Вот это да! Кто это такие? Мигом докладывают царю, что несколько еврейских юношей не поклонились. А там написано, он от ярости. Как это? Это они... Ну-ка, позовите сюда их. И когда разбирался, что растопить печь семь раз сильнее, вы не отречетесь, нет, бросить туда их. Помните это все? И так думается, ну чего их заставляло не поклониться? Никто бы не заметил. Никто бы не заметил. Ну, трое там или четверо, ну, в половину бы поклонились, да? Кто согласен, в половину поклонились? Ну, так, хоть голову склонить, что делать вид, что я... Вот так получается в жизни. Они знали, что дело кончится плохо. Но они любили, у них был один выбор. Или Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служу, или вот этому истукану. И они решили в сердце своем не делать так, как делало большинство. Там написано, помните, что и сильные мужи схватили их, бросили в печь, сами погибли. И когда посмотрели, они ходят, докладывают царю, как ходят, ходят, ходят. Смотрят, там ходят, но четверо. И говорит, ну-ка, идите сюда. А я так думаю, ну ты пойди к ним туда, что ты? Ну пойди туда, чайничек возьми. Там огонь, и там сразу чай, не надо растоплять, дров не надо, ничего. Побеседуйте мирно. Идите сюда. Нет в нем этого духа. Вот в этих малых, да, такой сильный дух, ходят, выходят оттуда. Обнюхивают их, слушайте, вы огнем не пахнете даже. Не пахнет. Вот этих немного, имеющие иной дух, которые совершенно послушным Богу, они очень много делают. Очень много. Написано, потом они были поставлены начальствующими. Сам Даниил 84 года был у царей, цари менялись, убивали, умирали, а он оставался недвижимый, как столб. И приходил очередной царь и спрашивал, а кто у вас здесь управляет, кто здесь доверенное лицо? Ему говорили, Даниил, который пережил одного, другого, муж честный, иного духа, в нем дух святого Бога, ему можно абсолютно все доверить, он никогда не обманет, он служит живому Богу, он не блудник. Это люди иного духа. Вот мы с вами живем сейчас, мы в Ванкувере, я в Спокене. Вот у нас точно так же будет. Будут одни более послушные Богу, а другие менее послушные. И те, которые менее послушны, они еще будут меньше, меньше, меньше, меньше. И потом вы сами будете удивляться, слушай, а он верующий вообще? Или неверующий? И детям говорит, Ванечка, не ходи к ним в гости. А почему, папа? Ну, не ходи туда. А я хочу. Да не ходи ты. Ну, в чем причина? Потому что нужно прямо сказать, да они люди неверующие. Они погибают, и дети гибнут, и тебя еще туда затащат. Не ходи. А рот, не открывается рот такой сказать. Обида будет. Так же? Вот такое время мы с вами живем. Люди, совершенно повинующиеся Богу, и люди... не повинующийся совершенно Богу, так, по верхушкам плавающий. Когда мы читаем с вами книгу Иова, очень интересная книга, всякий раз возвращаясь, вот с одной стороны мы наблюдаем, с другой стороны наблюдаем эту семью. Сколько лет они жили вместе? 20 или 10
1: Сколько у них было детей? 20 или 10? 10 было. Сколько было сыновей?
0: Семь, полнота. Сколько было дочерей? Три. Кто был красивее, сыновья или дочери? Что улыбаетесь, сестры? Там написано, что они были красавицы. И, наверное, братья гордились своими сестрами. Они женились, замуж выходили, пиры проводили. А потом пришло время, тяжелое время, которого никто не ждал. Помните, да? Когда пришло испытание в эту семью, испытание их отношений супружеских. И помните, Иов заболел, и черепицу взял, и весь гнил, и запах нехороший, гниение от него шел. Кто из вас работает в госпиталях или особенно в домах престарелых? Вы знаете, что означает этот запах, пролежни и все остальное. Это иногда слезы вызывает. Я несколько лет работал в самом начале, когда в Америку приехал. Жуткое время. Смотришь, как жалко этих людей. Невозможно. Времени не хватает обслужить и помочь. По семь, по восемь палат, а в каждом по три человека. Некогда. Невозможно. Это далекое напоминание. А он сидел, и жена смотрела на него. Внутренне переживала, а потом говорит, ну что ты мучаешься? Да похвали ты Бога и умри. И вот возникает вопрос, как же так? Столько лет прожили. Братья, а вы своих жен знаете? Что? Какие они? Или не знаете? Неважно, у вас 3, 5 или 10 детей, вы их знаете своих жен? Жены, а вы своих мужей знаете? Я был однажды приглашен нашим старым пресвитером там в России. Беседа была в семье полковника. Он был в армии, работал, мирил жен с офицерами, как-то семейные вопросы решал. Был очень душевный, очень мудрый такой человек. Имел высшее образование. Он пошел на пенсию. У него в центре города квартира, 4 комнаты, как музей. Я так ходил, смотрел, думаю, вот это богатство. Ну, он военный, много лет в разных странах был. У него беда, жена ушла от него. И они начали в собрание ходить. И надо же, в этот момент она ушла. Он сел так, журнальный столик, там несколько яблок, и так на нас смотрел. И он не плакал. Но просто он сидел, и у него слезы так бежали, бежали. Он просто седой такой уже. Так вот бежали, бежали, так вот уберет их. Ну, таким сдержанным, видимо, как мужчина держал себя и говорит. Ну, вот, говорит, и ты, молодой человек, на меня показывает. Мы вдвоем были. Вот и ты пришел сегодня посмотреть, как рушатся семьи. Вот и у меня семья. А я так мечтал, что на пенсию пойду. Мы вдвоем будем отдыхать, помогая друг другу. Как-то оставшиеся годы в тишине проведем. И все рухнуло, она к другому ушла. Я не знаю, сколько он выдержал там после этого. Это для него страшная трагедия. Я это вспоминаю просто к тому, что важно, чтобы сейчас супруги с молодости вместе росли, чтобы были одного духа. Потому что забот много. Мама там, папа здесь. Папа бывает очень духовный, а мама вся плотская. Или наоборот, мама вся духовная, а папа весь плотской. Не так давно мы были в одной семье на общении. С детьми проблема. Беседовали, все, стали на молитву. И когда молились, папа, ну, слов 15 назвал. Господи, за хорошую погоду спасибо тебе. Еще что-то вспомнил. Я слушаю молитву и растерялся. Это молитва ребенка. Отец семьи. А потом уже, когда провожала нас жена, говорит, ну вы, наверное, сами поняли, как трудно мне. С утра начинаю, папочка, прочитай слово, я не умею. Помолись с ними, Да пусть сами молятся. И так, говорит, 21 год, а семья рушится. Дети поднялись. Я это просто привел как пример. Когда нет духовного роста, когда папы не чувствуют ответственности, духовно не растут, не бьются за детей, такие слабенькие, как ожидать крепкой семьи? Хорошо, когда супруги одного духа вместе, и молятся вместе, и живут, и читают, и любят, и переживают вместе. Иначе может прийти пенсия, но печальная будет. Помните, как в газете я прочитал христианской, когда супруги уже к старости одни остались и не могут уже трутся друг от друга, и уже настолько устали, говорят, давай Богу помолимся, чтобы Господь взял нас. И вот молятся, и жена молится, Господи, возьми одного из нас, а я уж к дочери пойду. Кого же взять-то? Это в христианской газете я вычитал. И вот думаешь, да, одного духа. Дети выпорхнули из гнезда, а папа с мамой обнаружили, что единства-то и нет. Оно, может быть, и улыбнуться можно, но когда это в жизни в этих семьях, то это трагедия. Это трагедия. Нужно уже к вечности готовиться вот-вот. А там только обнаруживается вся беда. И она не сразу идет, она вот постепенно, эта беда и трещина. Я помню, как-то нас пригласили первый раз за рубеж на Филиппины. Знаете, еще тогда трудно выпускали. Нас 64 человека ехали на Филиппины, делегаты на Всемирный конгресс, по-моему, Лозанна бывает. Даже в аэропорту в Московском там приезжали такие фигуры, вот, по делам религии. Каждому жали руку, и мне в том числе говорили, пожалуйста, вернитесь на родину. Мне тоже жали руку и говорят, пожалуйста, вернитесь на родину. И вы, конечно, вернусь. У меня 11 детей здесь и любимая жена. Куда же я еще? А, ну хорошо. И вот мы летели туда. Прилетели туда. 192 страны своих делегатов выслали туда. 5000 делегатов. Огромный зал в Филиппинах. Полиция окружила его, чтобы там не взорвали. Ну, кто был? Кто из вас был здесь? А никто, наверное, не был. Не было, наверное. И вот вы знаете, в первый же день было интересное явление, наблюдалось. Утром, значит, начало работы, и вот молитва. Ведущий этого конгресса приглашает всех на молитву. Итак, братья и сестры, мы помолимся Господу в начале этого трудового дня. И вдруг 64 выстрела. В чем дело, не догадались вы еще? Мы сидели на балконе, большой балкон такой был, и все сиденья с откидными спинками были. И когда пригласили к молитве, мы все вскочили, как в России, чтобы стоя помолиться. А оказывается, все сидели. И когда эта вот пулеметная очередь, 64 выстрела прозвучала, 5000 поворачивается на балкон с растерянностью. Что с ними? И нам так неудобно, а в основном все пресвитера. И вы знаете, с этого момента началось деление. Когда была вторая молитва, уже выстрелов было, скажем, 32. А вечером уже было 2. Это о чем говорит? Ну, если все сидя молятся, чего мы будем вскакивать и показывать себя русскими? Я тоже смотрел, как же будет дальше. Вижу, что некоторые встали, вообще ушли вниз, чтобы никого не беспокоить, но чтобы не сидеть. Другие остались. За 10 дней очень легко было воспитать большую часть пресвитеров. Все смирненько сидели. За 10 дней. Вы знаете, вот смотришь, да, люди иного духа, они не обращают внимания на количество, на национальность или страну. У них почитание Бога. Как-то я был, у нас крещение было на Medical Lake. Мы крестим, а там две каких-то мусульманки, вот эти чедре во всем. У них час пришел, раз, бух, на колени и молятся. Мы все поворачиваемся, я говорю: братья, да посмотрите. Ну, насколько вот, пусть они не так это делают, но вот так вот мы с вами давайте говорить, есть и в нас иной дух, дух совершенного почитания, послушания Богу, какое нам дело до всех людей? Мне стыдно, я стесняюсь помолиться Богу, вот и выявляется. Там же была сессия, когда делили нас на группы, кто куда хочет. Там была одна сессия, нас переводил Руди Винс. Это оккультизм и духовная брань. Меня попросили с братом пойти туда, потому что мы делились все. Я пошел в эту комнату. Когда я зашел, там была брат и сестра. Они из Африки приехали. Он немец. Она, я не знаю, национальности. У нас было человек 40. Мы слушали их вот доклад на эту тему. Интереснейшую вещь он сказал. Он говорит: братья и сестры, там сестры были, я хочу с вами познакомиться. Я закончил богословское образование в Германии. Когда я получил диплом, документы и удостоверение пастора, я не верил в ад. Я не верил, что Христос может по воде ходить. Я не верил в бесов, и много он перечислял. А я на него смотрю, думаю: откуда же ты такой? А он говорит: ну вот так вот мы учили. Вот такой у нас дух был. И меня по распределению отправили в Африку на 2 года на практику, в африканское племя. Когда я, говорит, туда приехал, ну, познакомили, переводчики, все, станция небольшая там, люди эти ходят, язычники их много. Как-то робость взяла. А потом, говорит, привычно же. Ну, так надо, вот так надо, как нас учили. Вот так, вот так, вот так, вот так. Приходит пожилая женщина. И через переводчика говорит: она жалуется, что у нее болезнь, помолитесь о ней. Он: так, как быть? Это он нам рассказывает. Так, нас учили, надо взять Иакова и прочитать. Какую главу? Какую главу? 5-ю, сестры говорят. Молодцы. 5-й, он, говорит, открыл 5-ю главу и читаю: если кто из вас злостраждет там, пой, потом, если нуждается, призовите, он возлагает руки молиться, из нее как закричит бес. Он перепугался, бросил и убежал оттуда. Он не верил в бесов и так напугался, что позвонил на соседнюю станцию миссионерскую: приедьте, тут какие-то ужасные вещи. Она кричит мужским голосом, такими словами там непонятными для меня. Переводчик, говорит, какие-то проклятия изрыгает. Ну, приехали оттуда. Им говорит: брат дорогой, она, видимо, одержимая. А что это такое? Ну, это в ней бесы живут. Да ну бросьте. Это бесы живут. А что это? Бывает? Бывает. И на его глазах назначали пост, молились. И когда повелевали именем Господа Иисуса Христа, называли свои имена, 11 бесов назвали. 11 бесов жили в ней. И он говорит: с того момента я понял, истина есть. Я вот такой духовный был, слабый, полупустой и полумертвый. И там, говорит, Господь меня потряс. Там я понял, там я стал утверждаться и расти духовно. Вот так бывает в жизни. Одни более слушаются Бога, а другие менее слушаются Бога. И вот важно, чтобы мы, ну, в совершенстве были послушны Богу. Я буду заканчивать, время летит. Прочитаю только одно место. Римлянам, 8 глава, 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8:9. Еще внимательно проследите. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И второе место напомню, что мы приняли не духа мира сего, но духа от Бога. Помните, силы, любви и целомудрия. Вот Бог оказывает нам милость, допускает нам сильнейшие испытания, чтобы мы узнали, какие мы, какой дух в нас. И, видимо, со временем будет все сложнее. И в церквах будет сложнее, и в семьях будет сложнее. И вот хорошо, если мы будем людьми, имеющими иной дух. Дух совершенного послушания Богу. Если кто-то из вас хочет быть сильным проповедником, стремитесь иметь иной дух. Если кто-то хочет иметь детей верующих, мамы и папы, старайтесь иметь иной дух. Если мы хотим в церкви иметь благословение, нужно, чтобы в церкви были мужи, имеющие иной дух, совершенно повинующиеся Богу. Тогда будет успех. Тогда будет настоящая радость. Тогда настоящая будет церковь, как написано, столп утверждения истины. Вы этого хотите? Я думаю, все мы хотим. Сейчас будем молиться. Пусть Бог благословит, чтобы наши молитвы вслух или в сердце были перед Богом, чтобы Он нас укрепил и помог нам понять, какого мы духа. Помните, как ученики шли со Христом? Где-то не приняли они сразу: «Господи, ну-ка мы сейчас огонь с неба». Всех попали. А Христос говорит: не знаете, какого вы духа? Вы духа мира, любви, терпения, чтобы души эти спасали. Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

час пробьет и будет воскресенье. Есть у нас обитель в небесах. Час пробьет и будет воскресенье.

Блажен, кто мудрости высокой послушен сердцем и умом, кто при лампаде одинокой и при сиянии дневном читает книгу ту святую, где явен божеский закон.

Почаще бы, почаще так встречаться нам бы, да. Надо мною лист кружится, пожелтевший медленно упал, от других он отделился, без поры, как цвет травы, увял. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья?

забывать нам друг друга нельзя. Чтоб не быть как лист увядший, больше позаботься о себе. Если кто-то видишь падший, подними и ободри, любя. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видел себя? Так зачем же

0: забывать нам друг друга нельзя.
1: Друзья,
0: друзья, друзья,
1: забывать друг друга нельзя.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор

Мы сегодня будем изучать 30 главу первой книги Царств, главу, которую можно назвать словами самого Давида, который произносит, вот этот текст мы находим здесь в этой главе, в 23 стихе. «Господь дал нам это». И прежде чем мы будем читать текст и рассуждать, давайте подумаем, что в нашей жизни вы могли бы вспомнить или назвать доброго, хорошего, благословенного, что не Господь дал. Если мы смотрим на все, что мы имеем, на все, что мы получили, на все, что у нас получается, мы, как христиане, всегда можем произнести эти слова, произнесенные Давидом. Господь дал это. И это важно видеть, это важно замечать, это важно понимать, потому что гордость всегда препятствует делать это. И мы помним много библейских примеров, когда именно гордость толкала человека на то, чтобы сказать: «Это я, это моими силами, это моей мудростью, это моей способностью». И эта гордость, которая возникала у человека, она всегда приводила его к падению, она всегда приводила к погибели, к разрушению. Но Давид дает нам этот пример, это один из тех уроков, которые мы можем взять из жизни этого великого царя Израиля. Осознание и понимание, что Бог дает это, Бог благословляет и Бог понимает, Бог помогает. И мы рассматриваем 30 главу, это трудный период жизни Давида. Это сложный момент, он по-прежнему находится в изгнании, он по-прежнему прячется от Саула. И в этой ситуации, которую мы сегодня рассматриваем, Давид не знал, скорее всего, что Саул какое-то время назад, он ходил к волшебнице, Давид не знал, что сказал Самуил в тот момент. А если вы помните, Самуил сказал Саулу, что завтра ты будешь со мною здесь. Если бы Давид это знал, если бы он знал, что на следующий день произойдет эта битва между Израилем и филистимлянами, и жизнь Саула закончится, и закончатся все преследования, все гонения, наверное, Давиду было бы легче. Наверное, он как-то бы по-другому ожидал этого дня и воспринимал, что закончатся все его бедствия, все его проблемы. Но Давид этого не знал. И вот теперь, когда мы рассматривали в прошлый раз 29 главу, если вы помните, мы рассмотрели начало 30 главы, и мы помним, что в той ситуации, когда Анхус сказал Давиду: «Вернись обратно в землю филистимскую, ты не пойдешь с нами на войну, ты не пойдешь с нами в битву». И вот Давид вернулся с поля битвы. Он пошел обратно в Сикелак, когда он пришел туда, в этот город, где жил он, где жили его воины, он увидел, что он пришел только на пепел. Город сожжен, все, кто только находились там, они уведены в плен, никого не осталось. И вы помните, что все это привело к тому, что воины Давида хотели побить его камнями. Вот в таком состоянии он находится, когда те, кто были рядом, они хотят побить его камнями. И это был способ еврейского мышления. Евреи так понимали, что если есть благополучие, если есть благословение, значит, Бог с тобою. Если какое-то несчастье, если какая-то беда пришла, значит, Бог отвернулся от тебя. И поэтому в тот момент, когда они увидели это горе, это несчастье, которое произошло в Сикелаге, они приняли решение: значит, Давид – это не муж Божий. Значит, он идет против Бога. Они готовы были побить его камнями вот на этом основании. И поэтому мы видим, что, когда мы смотрели с вами 8 стих 30 главы прошлый раз, где сказано: «Давид укрепился надеждою на Господа». Это была его точка опоры. Это был момент, который дал ему сил. Давайте мы прочитаем теперь дальше. Мы будем читать 30 главу. Я прочитаю 7 и 8 стихи. 30 глава, 7 и 8 стихи. «Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их? И сказано ему: преследуй, догонишь и отнимешь». Мы смотрим с вами вот на эти два текста, и мы можем увидеть здесь важный момент, что трагедия, в которой оказался Давид,
привела Давида к Богу. Мы говорили в прошлый раз, что ефод – это был священный метод руководства в то время. Первосвященник одевал этот ефод, который представлял из себя вот этот метод познания воли Божией, ефод, который представлял собой такой накарманник, и священник вкладывал туда руки, и он вынимал один или другой камень, и это было познание воли Божией. Когда он вынимал камень Тумим, ответ был нет, когда он вынимал камень Урим, ответ был да. До сих пор богословы пытаются понять, как они познавали по этим камням, был ли один камень темный или светлый, светился ли один камень или нет, и до сих пор этого не знают. Но это был тот метод, который Бог дал для народа израильского, чтобы познавать волю Божию. И мы знаем, что если бы Давид раньше в своей жизни воспользовался этим методом, если бы он раньше вопросил Господа, если бы он раньше позвал священника с Уримом и Тумимом, многое в его жизни было бы по-другому. Он бы и не оказался там среди филистимлян. Он бы не оказался в тех проблемах, в тех трудностях, в которых он был сейчас. Но мы видим, что он не делал этого раньше. У него было свое мнение. Он сам принимал решение. По этой причине он пошел туда, он оказался среди филистимлян. Он оказался, как мы говорили, на самом низком духовном уровне своей жизни. Он опустился туда, вот на самое такое низкое положение своего состояния, потому что он не вопрошал Господа, потому что он не познавал волю Божию. Но вот в этом тексте, который мы прочитали, мы видим, что Давид поступает по-другому. Написано, он укрепился надеждою на Господа, и теперь он вопрошает Господа. Теперь он желает знать волю Божию. Он зовет священника, он желает знать, что Господь скажет, он задает этот вопрос, стоит ли мне преследовать это полчище. И мы видим, что Господь дает ему ответ, Господь говорит о том, что он должен преследовать, и сказано, что он догонит врагов, и что он отнимет вот все то, что было забрано. Мы смотрим на то, что сделал Давид, и берем урок для себя. Сегодня наш ефод – это Библия, это Слово Божие, это Священное Писание. Именно Слово Божие дает нам познание воли Божией. Мы можем оказаться подобно как Давид, не вопрошая Господа. Мы знаем, что нам нужно, мы знаем, как нам поступать, мы знаем те решения, которые нужно принимать. Мы не пользуемся ефодом сегодня, и как результат мы идем тем же самым путем, которым пошел Давид. Мы оказываемся среди филистимлян, мы оказываемся среди нашего низкого духовного положения. Если бы мы заранее вопросили Господа, если бы мы заранее искали ответ в Священном Писании, как многих проблем в нашей жизни мы могли бы избежать. Проблем в семье, проблем нашего состояния духовного, проблема, может быть, того положения, в котором мы оказались. Если бы мы понимали, Господь желает открыть нам свою волю, Он дает нам эту возможность. Он дал нам Священное Писание для того, чтобы мы пользовались. Но с другой стороны, мы должны понимать, когда мы хотим познать волю Божию, мы должны быть готовы принять ее, когда Господь ее открывает. Иногда, наверное, христиане и не желают познавать волю Божию, потому что они боятся воли Божией, которая будет открыта, потому что тогда ее нужно принять. Тогда нужно отказаться от своих планов, от своего мнения, от своего решения, тогда нужно делать то, что Господь говорит. Когда Господь открывает нам свою волю, мы готовы должны быть принимать эту волю. И мы должны быть уверены, что принятие Божьей воли – это самый лучший путь, который будет в нашей жизни. Даже если он нам не нравится, даже если он не таков, как мы хотели бы, это самый лучший путь, который Господь откроет нам. И мы должны быть готовы ее принять. И мы смотрим на ситуацию, в которой был Давид, и мы можем сказать, когда мы берем также урок для себя, что в час особой трагедии или горя мы должны идти в молитве к Богу, чтобы искать Его лица и Его воли. Это было у Давида. Он был на самом низком духовном уровне. Он узнал об этой трагедии, которая произошла в Сикилаге. Город сожжен. Все имущество забрано, и самое страшное, жены, дети, семьи,
они все были уведены в плен. Это была великая трагедия. Мы читаем, что в этой главе они плакали до того момента, что уже написано, не было, не стало силы плакать. Они были в этом состоянии горя, трагедии, но вот именно в этом состоянии Давид поступил правильно. Он начал искать волю Божию. Это урок для нас, когда наступила болезнь наших близких, или, может быть, когда пришла смерть наших близких, когда тяжелое горе постигло нас, когда мы оказались в особой трагедии, в особом горе. Самый верный путь в этой ситуации – в молитве искать лица Господня, в молитве искать воли Божией. Это самый верный путь, потому что, когда мы смотрим с вами на состояние Давида, каким путем, каким способом он укрепился надеждой в Господе? Именно этим путем он стал искать лица Господня. Он стал вопрошать Господу, что мне делать, как мне поступить, что мне предпринять в этой ситуации. Это пример для нас. Потому что многие проходят путем страдания, горя, проблемы, трагедии какой-то. Нам нужно научиться искать лица Господня в этой ситуации. И мы видим, что Давид вопросил Господа, он задает вопрос, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их? И ему дан ответ, преследуй, догонишь и отнимешь. Как мы говорили, ему не было, возможно, буквально эти слова произнесены, но священник дал положительный ответ. Он познал волю Божию, делай это, и будет результат, и будет успех. И в этой ситуации, представьте, это было публичное, вот такое явное проявление веры в Господа, когда Давид призывает в лице всех его воинов, он призывает священника, священник вынимает ответ от Господа, и это явное проявление упования на Господа, когда Господь открывает свою волю. Часто воля Божия, она непонятна для нас, как я говорил. Мы не до конца можем знать, что Господь приготовил, какой путь Он нам открывает. Но нам важно довериться Господу, потому что мы точно знаем, пути Господни, они всегда верны. Бог всегда откроет верный путь, по которому нам нужно идти. И Господь всегда исполнит то, что Он обещает. Поэтому, когда мы смотрим с вами вот на пример Давида и задаем вопрос для нас сегодня, что значит практически в такой трудной ситуации укрепиться надеждой на Господа? Мы можем сказать, что укрепиться надеждой на Господа – это слушать Слово Божие, это исполнять Слово Божие и быть вместе с теми, кто готов это делать. Посмотрите, Давид вместе со своими воинами, он ищет лица Господня, он узнал ответ от Господа, и теперь вместе эти 600 воинов и Давид вместе с ними, они готовы исполнить то, что Господь сказал. Идти, преследовать, догнать, отобрать, получить – это то, что Господь им сказал. Это урок для нас. Мы укрепляем

Потому что это и есть укрепление от Господа. Это и есть та помощь, которую Господь дает нас. Поэтому мы видим, что, смотря на ситуацию, вот мы сказали, он вместе с теми, которые готовы это сделать. Подумайте вот на этот момент об армии Давида. 600 человек воинов, которые были вместе с ним. В каком состоянии они находятся в данный момент? Они пошли вместе с филистимлянами, вместе с царем Анхусом, чтобы воевать с израильтянами. Анхус сказал им: «Вернитесь обратно». И они прошли расстояние вот с того места, где они были. Это расстояние от Афека до Сакелага. Это примерно 60 миль. Это довольно большое расстояние для армии, чтобы пройти 600 человек. От Афека до Сакелага они приходят расстояние 600 миль. И вот они приходят в Сакелаг. Они видят то, что произошло. Сакелаг сожжен. Они находятся в состоянии уныния, как мы говорили. Они плакали до того момента, что у них не стало силы плакать. И вот в этой ситуации они получают ответ от Господа: «Идите, преследуйте армию амаликитян». Они находятся в этом состоянии. 600 миль прошли. Нету силы. Горе, страдания, плач. И теперь им нужно идти и преследовать врага. Им теперь нужно по Слову Божьему догнать этого врага, воевать с ними и отобрать то, что враги забрали. Мы читаем дальше 9 стих. И написано: «И пошел Давид сам, и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Васор, и усталые остановились там». Мы понимаем, почему они были усталые. Они пришли еще одно расстояние, они дошли до этого потока Васор, усталые остановились там. Нету силы двигаться дальше. И когда они подошли туда, мы читаем дальше, что третья часть его воинов, они уже не способны двигаться. Они уже не имеют силы даже перейти этот поток. И вот в 10 стихе написано: «И преследовал Давид сам и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток Васорский». У них уже нету силы, они уже полностью в изнеможении. 200 человек – это третья часть армии Давида, они остаются там, у потока Васор, и 400 человек, они продолжают путь, они перешли через этот поток, и они преследуют дальше врага, чтобы найти их. Когда мы смотрим с вами на вот этот следующий момент, мы видим, что Бог посылает помощь особым образом. С 11 стиха мы видим этот ответ от Господа, который приходит реально. Бог посылает свою помощь особым путем. Давайте прочитаем с 11 стиха и дальше. «И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою, и дали ему часть связки смокв и две связки изюма, и он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи». И сказал ему Давид: «Чей ты и откуда ты?» И сказал он: «Я отрок египтянина, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторглись в полуденную часть Керетии, и в область Иудину, и в полуденную часть Халева, а Сакелаг сожгли огнем». Мы точно не знаем, знал ли Давид до этого момента, кто сжег Сакелаг. Когда мы читаем вот 30 главу, там написано, для нас написано, что амаликитяне вошли, они забрали всех в плен, они сожгли Сакелаг, но мы точно не знаем, знал ли Давид с самого начала, кто были эти враги. И, возможно, Давид вот до этого момента он и не знал, кто были враги. Они пришли в Сакелаг, они увидели только пепелище, они увидели все разграблено, город сожжен. И, возможно, они даже не знали, когда Господь им сказал: «Преследуй, ты догонишь, ты отберешь». Возможно, они даже не знали, в какую сторону идти, куда бежать, где эти враги, где их искать. Кругом пустыня, в какую сторону и в какое направление им нужно, чтобы двигаться. И вот в этот момент, когда они получили ответ от Господа, когда священник с ефодом сказал: «Преследуй», и они пошли, возможно, не зная, куда они идут, в этот момент, случайно, если можно так сказать, они встречают в пустыне этого египтянина. Он был полумертвым, он даже не мог разговаривать,
мы с вами находим, что он говорит, что он был болен при смерти.

0: Три дня он ничего не ел и не пил, он даже не может разговаривать, и мы видим, что, казалось бы, какой-то больной, полумертвый египтянин встречается им на пути. Зачем в этой ситуации, когда им нужно торопиться, нужно преследовать, зачем им в этой ситуации нужно остановиться, помочь ему, накормить его, напоить? Какой смысл? Нету времени, Давиду нужно исполнить срочное дело, преследовать врага. Но мы видим, что Давид дает команду, они останавливаются, еще не зная даже, кто это. Они накормили, они напоили его, и вот после этого они задают вопросы. То есть Давид в этой ситуации, он поступает как тот добрый самарянин, о котором мы читаем в Новом Завете. Он остановился, он оказывает помощь, Он делает все необходимое для спасения этого человека. Я думаю, что для нас это тоже большой пример. Мы читаем с вами в 13 главе послания евреям, сказано: «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». И мы помним, что это указание на историю Авраама, который пригласил ангелов в свой дом. Но я думаю, что для нас вот эта ситуация, когда Давид помог этому несчастному египтянину, это тоже пример, это еще один пример для нас, вот этого доброго расположения. И мы можем сказать, что многие христиане упускают возможности встретиться с ангелом Божьим. Мы много думаем, часто задавая вопросы, а есть ли ангелы сегодня, являются ли ангелы нам? Встречаемся ли мы с ангелами сегодня? И поэтому я и сказал, что многие упускают возможности сегодня встретиться с ангелом Божьим. И часто этот ангел бывает в виде умирающего египтянина, иногда этот ангел бывает в виде бездомного, в виде сироты. Это вовсе не значит, что вот этот египтянин, который встретился армии Давида, был ангелом. Я не утверждаю это. Я говорю о том, что в нашей жизни очень часто может это быть. Именно поэтому в послании Римлянам сказано: «Страннолюбие не забывайте, оказывайте помощь, будьте добрыми самарянами». В вашей жизни иногда может быть этот ангел, который ожидает, что мы совершим то, что необходимо, то, что сделал Давид там в пустыне. Господь побуждает нас, чтобы мы были этими добрыми самарянами, которые видят нужду и отвечает помощью. И мы видим, что Давид накормил, Давид напоил его, и потом он задает вопросы. И когда он задает вопросы, оказалось, что этот египтянин – это раб одного из амаликитян, которые сожгли Сикилак. И я опять же предполагаю, возможно, именно в этот момент, со слов этого египтянина, Давид и узнал, кто были эти враги. Давид и узнал, кто сжег этот город. Давид и узнал, где, в чьем плену находятся его жены, дети, семьи всех его воинов. Когда вот этот несчастный египтянин, он сказал: это были мы пошли воевать туда, и мы сожгли Сикилак, это была армия амаликитян. И теперь Давид знает, кто напал, он знает, кто враги, он не знает еще одного, он не знает, где их искать, он не знает, где находится эта армия амаликитян. И мы читаем с 15 стиха: «И сказал ему Давид: доведешь ли меня до этого полчища? И сказал он: поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища». Навряд ли в какой-то другой ситуации евреи просили бы помощи у египтянина. Навряд ли бы они обратились к какому-то несчастному египтянину вот с такой просьбой, чтобы помочь. 600 воинов, 600 солдат, они нуждаются в помощи какого-то египтянина, который должен дать им совет. Но мы видим, что именно вот этот египтянин, он стал инструментом в Божьих руках, чтобы в ответ на то, что Давид воззвал Господу, искал помощи от Господа, и Господь дал ему ответ через Ефод, Господь именно использовал этого египтянина, чтобы повести Давида и его армию и привести именно в нужное место и показать там, где находится эта армия амаликитян. И мы видим, что этот египтянин соглашается в обмен на гарантию жизни, он соглашается показать и указать это место. И теперь Давид знает, кто его враг, Давид знает, куда нужно идти. Давид полностью получил откровение от Господа. То, что Господь ему сказал, преследуй, догонишь и отберешь. Он теперь имеет все необходимое, чтобы сделать это. Мы смотрим с вами третий момент в этой истории, которую мы изучаем. Бог посылает свою победу. Бог дает победу Давиду. Я читаю 16 и 17 стихи. «И он повел его, и вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и земли иудейской. И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня. И никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали». Мы видим, что этот египтянин приводит их на то место, где находятся амаликитяне, которые в это время празднуют победу. Они празднуют победу, они совершенно не переживали, что их ожидает какая-то опасность. Они знают, что где-то там далеко филистимляне, в том числе и Давид, и его воины, они воюют с израильтянами, поэтому у них нет никакого переживания. И мы видим, что они здесь празднуют, они, написано, рассыпались по всей стране, то есть они не в военном порядке, они не находятся в военном лагере, они рассыпались по всей стране, они празднуют, они едят, они пьянствуют, они находятся вот в этом расслаблении, и они совершенно не приготовлены к тому, чтобы воевать. И наверняка их было очень много. Мы видим, что написано, что Давид поражал их от сумерек до вечера другого дня, целые сутки. Целые сутки армия Давида, 400 человек, они поражали амаликитян. И только 400 юношей спаслись. Нам не написано, сколько была эта армия. 400 спаслись, 400 воинов пришли, чтобы воевать с этими амаликитянами, и 400 юношей спаслись, все остальные были поражены. Давид поражал их, и мы видим, что у Давида не погиб никто. И это была великая победа, которую Господь дал Давиду. Это был триумф, это было поражение. Господь дал эту победу этим воинам Давида. Это великая победа, которая была дарована Господом. Мы смотрим с вами следующий момент. Бог не только посылает свою победу, Господь дает дары. Дары для Давида и для его воинов. И мы читаем 18 и 20, с 18 по 20 стихи. «И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид, и не пропало в них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили, это добыча Давида». Представьте себе ситуацию. Все было спасено. Написано, все возвратил Давид, так как Бог сказал ему. Мы видим, что Бог делает в жизни Давида. Представьте себе, незадолго до этого эти воины хотели побить Давида камнями. Он находился в самом низком состоянии духовном. Он был в депрессии. Он не знал, куда двигаться, что предпринимать. И вот теперь Бог дает эту великую победу, когда Давид не тот, кого хотят побить камнями, он лидер, он воин, он вождь. И все смотрят на него. Он все забрал, он отнял все и кроме этого великую добычу получил. И мы видим, что эти воины, они произносят эти слова, они говорят, это добыча Давида. Бог дал ему победу, и Бог дал ему эту великую победу и великую добычу. И мы знаем с вами, что эту битву вело только 400 воинов. 200 его солдат, они остались там, возле потока Васора. И мы читаем с вами дальше, что произошло с 21 стиха. «И пришел Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока Васор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Мы видим, что Давид не только забрал свое, Давид взял добычу, написано, он забрал много скота, он гнал этот скот перед своим скотом. И мы знаем, что амаликитяне, они грабили не только Сикелак. Этот египтянин сказал, что они грабили юг Керети, южную область, Иудину, юг Халева. Они много награбили, у них много было добычи. И Давид отнял это. И вот теперь мы видим, что появляются из этих 400 солдат, сказано, злые и негодные люди. Они не все были 400 такие, но среди них были те, кто так названы. И здесь употребляется интересное слово, вот в слове «злые», написано в иврите, это «мужи от Велиала». А Велиал – это одно из имен сатаны. Мы видим, когда Бог даровал великую победу Давиду, сатана не дремлет в это время. Сатана пытается разрушить то, что Бог даровал. Бог дарует нам победу, сатана пытается это разрушить. Сатана находит со своих мужей Велиала, злых или негодных людей, которые пытаются всю эту ситуацию повернуть в совершенно другую сторону, чтобы не было этой славы Богу, этого торжества, этой победы, которую Господь желает дать. И мы видим, что эти злые и негодные люди, они не просто даже просят Давида, они требуют у Давида. Они ставят свои условия. Они говорят, эти 200 не ходили воевать, мы им ничего не дадим, пусть они заберут только жены и детей, все остальное остается нам. Это не просьба к вождю Давиду, это требование, это ультиматум, который они ставят. Они говорят, будет вот так, потому что они не воевали с нами. И мы смотрим на все, что происходит там, в этой армии Давида, и мы можем сказать, что гордость и жадность человека – это великая беда. Это беда, которая проявилась там, это беда, которая проявляется сегодня. Когда гордость и жадность человека, они разрушают его, они приводят к проблемам. Это особая проблема, когда гордость и жадность проявляются в церкви. Это приводит к беде. И давайте посмотрим, как отреагировал Давид в этой ситуации. Я читаю с 23 стиха. «Но Давид сказал, не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас. И кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня». Мы видим, что Давид в этой ситуации не позволил этим негодным людям устанавливать свои правила. Давид, несмотря на то, что вот люди прославляли его, он все расставляет по своим местам. Он не позволяет, чтобы негодные люди начали управлять, начали действовать все по-своему. И в этой ситуации мы видим, что Господь посылает эту победу. И давайте посмотрим, что именно сказал Давид в ответ. Как он расставил все правильно. Как он объяснил им, почему нельзя так поступать. Первое, он говорит, что это была не их победа. Господь дал нам это. Господь дал эту победу. Это не заслуга воинов. Не те 400 человек должны присваивать себе эту победу. Господь дал им это. Второе, он говорит, Господь дал не только победу. Господь дал и добычу. То, что они пытаются сейчас разделить между собою, они не могут принять на свой счет. Господь дал победу, и Господь дал эти дары. Все, что они заработали, все, что они завоевали, все, что они имеют сегодня, они не могут считать это своим, потому что это от Господа. Третье, Давид говорит, что это победа не только этих 400 воинов, это победа всей армии. И те 200 человек, которые остались там, это победа всей армии. И нам интересно, что он произносит эти слова, когда он говорит, Господь дал нам, он именно это имеет в виду. Нам не только 400 человек, нам это все 600. Те 400, которые воевали, и те 200, которые остались при обозе, это нам дал Господь. И поэтому 200 человек, которые остались с обозом, они остались с багажом, они остались с тем, что, возможно, эти 400 оставили. Они там находились, они делали свое дело, и они также заслуживают иметь часть добычи. И, наконец, последний, пятый момент, который Давид говорит, он обращается к ним этими словами, он говорит им «братья». Представьте себе, Он обращается так к тем людям, которые буквально незадолго до этого хотели побить его камнями. Он был в опасности, в смертельной опасности. Они хотели побить его камнями. Но Давид в своем ответе, когда он говорит: «Не делайте так, братья мои». Он называет их братьями, он показывает, что 600 человек – это не просто какая-то обычная армия. Он говорит: это братство, мы одна семья, мы были там в пещере Адаламской, мы учились вместе, Бог проводил нас через многое, мы братья, и он обращается к ним, говорит: мы братья не только 400 человек, мы все братья, 600 человек. И поэтому он говорит: мы не будем делать так. Поэтому мы видим, что Давид показывает, что вот эта великая победа, Давид не допустил, чтобы эти негодные люди изменили это и разрушили это. И он выводит здесь этот принцип, он говорит: какова часть ходившим на войну, такова должна быть часть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. И это стало законом. Законом, как написано в Израиле, было и в последующие времена. Армия выполняет свое дело, те, кто при обозе, и те, кто на передовой, они все делают одно дело, они все совершают необходимое для победы. И мы читаем с вами дальше, 26 стиха. «И пришел Давид в Сикелак и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря: вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних, тем, которые в Вифиле, Рамофе в Южном, и Атире, и в Араиоле, и Шамофе, и Эстоме, и во всех городах израильских». Мы видим, Давид посылает во все эти области свои подарки. И написано: это были места, где ходил Давид сам и люди его. Через какое-то время именно эти места, они будут за то, чтобы Давид стал царем. Возможно, это были те места, в которых эти амаликитяне забирали и грабили. И Давид в этой ситуации, мы видим, не только справедливо разделил добычу между всеми воинами. Давид посылает это во все эти города Иудины. Возможно, это была его собственная часть. Часть добычи, которую он отдает друзьям своим, он отдает во все места, где он ходил сам. И мы видим, что это было благословение в будущем для самого царя. Мы посмотрели с вами вот на всю эту историю. Давайте посмотрим, какие уроки мы можем взять с этой истории. Что эта история учит нас? Что мы можем взять из нее? Первое, что мы видим, эта история учит нас помощи от Господа. Во всей этой истории, во всем, что произошло с Давидом, мы видим, что была невидимая рука Господа, которая вела его через всю эту ситуацию. И Давид видел эту руку. Давид был избран царем. Он был помазан царем. И эта рука Божья, она проводит его через все бедствия, через все эти гонения, через все скитания, через все эти войны. Рука Божья ведет его к той цели, которая Богом определена. Давид должен стать царем над Израилем. Бог особым образом защищает и помогает. Хотя внешне это незаметно. Хотя внешне не видно и непонятно, как действует эта рука. Возможно, с самого начала, когда мы видим, что Анхус не захотел, чтобы армия Давида участвовала в битве, нам не видна рука Господня, но рука Господня была в этом. Нам не видна рука Господня, что Давид возвращается в Сикелак, он приходит туда, и там этот пожар, и там все забраны в плен. Нам не видна рука Господня. Почему Господь допустил это? Но в этом была рука Господня, чтобы в конечном итоге Давид ушел от филистимлян, чтобы он вернулся в Израиль. И он так и сделает, он оставит Сикелак, он уйдет после этого, он вернется обратно в свою землю. Но в этом была рука Господня, которая ведет его. Нам не видна рука Господня, когда он зовет священника, когда Господь дает откровение через ефод. Но нам открывается эта рука Господня, как мы сказали, когда вдруг в пустыне встречается случайно этот египтянин. Это рука Господня, когда Господь дает свое откровение, посылает человека, направляет, указывает, говорит, куда нужно пойти. Это рука Господня, которая показывает, охраняет и ведет Давида на протяжении всего этого времени. Мы видим, что это рука Господня во всей ситуации. Можем ли мы видеть руку Господню в нашей жизни? Эта рука Господня не всегда явно открыта. Она не всегда явно заметна. Но когда мы знаем, что Бог верен, Мы знаем, что Его рука всегда над нами. Он ведет нас своим путем. И когда мы доверяем Ему, когда мы исполняем Божье Слово, эта рука проведет нас всеми обстоятельствами жизни. Бог пошлет людей навстречу, Он даст нам понимание, Он даст нам направление, Он даст нам истину, Он сохранит нас, Он доведет нас туда, куда Он желает. Рука Господня и помощь от Господа – это большой урок, который мы берем с этой истории. Второй урок, который мы берем – это действие благодати. Мы видим в этой истории очень важный принцип, который нужно понять. Особенно в отношении служения в церкви. Мы видим, что Давид одержал эту победу. Эта победа была победой от Господа. Никто не мог приписать победу самому себе. Никто не мог требовать награду за эту победу, как мы сказали. Но это урок для нас. Можем ли мы приписывать награду себе, когда Бог дал нам все, что мы имеем? Можем ли мы ставить себя на какое-то высокое положение, проявлять гордость, превозноситься над кем-то другим, если мы понимаем все, что мы имеем, все наши способности, все наши дары, это то, что дал нам Господь. Мы читаем с вами в Писании, в 1 Коринфянам сказано, «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Мы не можем приписывать награду самим себе, потому что все, что мы имеем, это от Господа. Проповедуешь ли ты, поешь ли ты, имеешь ли какой-то успех и благословение в служении. Все, что ты имеешь, это Господь, это Его дар, это Его награда, это Его подарок, который Он дал. Мы не имеем права приписывать Божью славу себе, потому что Бог каким-то образом использует нас. Мы знаем, что эта проблема была в Коринфянской церкви. Они начали сравнивать, у кого большой дар, у кого маленький дар, у кого духовный дар, у кого недуховный дар. Это была проблема, которая разделила церковь. И апостол Павел писал свое послание в эту церковь, чтобы показать, это Божьи дары. И церковь – это тело Иисуса Христа. И в теле Иисуса Христа все члены выполняют свое служение. Когда мы приписываем Божью славу себе, будет поражение и будет падение. В церкви Бог созидает членов церкви, даруя каждому свой дар. И каждый член церкви, он выполняет свое дело. При обозе или на передовой. В составе 400 или в составе 200. Бог совершает свое дело. Это Его дары. Это Его добыча. Это Его дары, которые Он посылает нам. И никто в церкви не может приписать эту награду самому себе. Церковь делает свое дело. Тогда, когда каждый на своем месте, в большом или малом, верно выполняет свое служение. И в этом действие благодати Божией. В этом Господь по благодати своей использует каждого из нас. Поэтому результат церкви – это не результат пресвитера, или проповедников, или только служителей, или музыкантов, или хористов, или тех, кто работает с детьми. Это дело церкви, это Божие действие, когда Он использует всех нас. Мы с вами видим третий момент, который важен для нас, это когда мы смотрим на это служение церкви. И, наконец, четвертый момент, последний момент, который мы берем. Война между Давидом и амаликитянами – это не просто война между двумя народами. Мы смотрим на эту битву, которая происходила там, и мы видим, что эта битва открывает нам намного большую войну. Это война между Иисусом Христом и Его врагами. Это война, которая началась еще в саду Едемском. И вы помните, в день Пятидесятницы Петр, проповедуя, он говорит, «Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Война, о которой мы прочитали, и победа, которая была одержана Давидом, она показывает эту великую битву, которая происходит между Господом, вождем нашим, Господом, на которого указывает Давид своих воинов, и теми врагами, которые восстают против Господа. Эта битва идет, эта война происходит, и мы читаем с вами начало этой главы, когда Давид пришел в Сикилаг, и он увидел только пепел, он увидел сожженный город, а в конце этой главы Давид уже в другом положении, и он уже раздает дары и подарки. Не только своим воинам, даже своим друзьям, в разные города Иуды он раздает эти подарки и эти дары. И это образ, который мы находим, потому что Давид показывает нам на Иисуса Христа, в жизни которого был этот момент, когда он стоял на пепелище, когда он стоял на Голгофе, когда он был в этом состоянии, когда его хотели побить камнями, когда его в конечном итоге распяли. Он находился в этом состоянии пепелища, но мы знаем, что Иисус Христос одержал победу над амаликитянами духовными. Он умер, и Он воскрес. И Писание говорит, Он вознесся, Он вошел на высоту и дал дары людям, дал дары человекам. Это образ Иисуса Христа, который показывает, кто является истинным победителем, кто является истинным вождем, кто является истинным царем. И поэтому в этой истории, когда мы смотрим, нам важно увидеть себя. И по сути я бы сказал, что каждый из нас – это те 200, которые остались с обозом. Мы не заслужили наше спасение. Мы не завоевали эти дары. Мы не заработали то, что мы имеем сегодня. Христос одержал победу, и Он дает нам это как свои дары. Он дает нам как благодать свою. Он дарует нам спасение, Он дает нам благословение, Он дает нам способности, таланты. Это Его благодать, которая проявляется в этой битве, которая до сих пор продолжается. И мы знаем, что будет окончательная победа. И мы знаем, что Давид победил амаликитян. И мы точно знаем, что Господь одержит победу над своими врагами. И дай Господь, чтобы мы были в Его армии, мы пользовались Его благодатью, мы служили Господу нашему, потому что Он является победителем. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Иоаннафан и Давид. Имя Иоаннафан означает «Господом данный», и в Библии упомянуто не менее 10 человек, носивших это красивое имя. Иоаннафан же, друг Давида, был старшим сыном первого еврейского царя Саула. Мать его называлась Ахиноама, у него было три брата – Мелхисуя, Авинадав и Эшбаал, и две сестры – Мирова и Мелхола. 1 Царств, 14 глава, 49 по 50 стих, и 2 Царств, 2 глава, 8 стих. О юности Иоаннафана, сына Саулова, ничего не знаем. Известно лишь, что из него вырос отличный воин, надеющийся на Бога и хороший человек. Первое упоминание о нем находим в 1 книге Царств, 13 глава, с 1 по 23 стих, где говорится, что во второй год своего царствования Саул собрал себе войско в 3000 человек, из которых 2000 находилось с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, а 1000 с Иоаннафаном в Гиве Сауловой. Иоаннафан начал военные действия тем, что разбил охранный отряд филистимский, находившийся в Гиве. Саул, видимо, одобрил поступок сына и протрубил трубою по всей стране, чтобы услышали все евреи о восстании против филистимлян. Но призыв Саула оказался вызовом для филистимлян, которые собрали 3000 колесниц, 6000 конницы, множество пехотинцев и двинулись в пределы Израиля. Евреи же не только не спешили к Саулу, а из набранного им войска осталось при нем всего 6000 человек. Остальные разбежались и попрятались в пещерах и ущельях. Саул с оставшимся при нем пришел в Гиву Саулову. Об их вооружении так написано. Кузнецов не было по всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего Саулом и Иоаннафаном. А только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. 1 Царств, 13 глава, 19 и 22 стих. Три филистимских отряда направились на запад, на север и на восток опустошать землю и не допускать людей к Саулу. А главные филистимские силы расположились близ Гивы. Саул не дерзал начинать сражение. А филистимляне, вероятно, ожидали, что евреи разбегутся и обойдется без кровопролития, считая, что лучше иметь живых рабов, чем хоронить убитых. Однажды Иоаннафан говорит своему оруженосцу, «Перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам. Ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». Оруженосец был такого же мнения. Они даже намерили себе такой знак от Господа. Если филистимляне, увидевшие их, скажут, «Остановитесь, пока мы пойдем к вам», то остановимся. А если скажут, «Поднимитесь к нам», то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши. Когда филистимляне заметили Иоаннафана с его оруженосцем, показавшихся из-за горы, то сказали, «Вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались, и закричали, «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто». Иоаннафан быстро поднялся на возвышенность и начал поражать филистимлян, а оруженосец добивал упавших. Как раз в этот момент дрогнула вся земля, то есть началось землетрясение, и был ужас великий от Господа. 1 Царств, 14 глава, с 1 по 15 стих. Филистимляне кинулись бежать, отряды перемешались, и свои начали бить своих, принимая их за неприятелей. Саул и оставшиеся при нем воины кинулись преследовать убегающих. К Саулу возвратились убежавшие и прятавшиеся. К нему перекинулись и находившиеся на службе у филистимлян. Саул в радости и горячности произнес заклятие. «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отмщу врагам моим». Иоаннафан ничего не знал об этом заклятии. В лесу он нашел мед и начал его есть. Кто-то сообщил ему о заклятии. Иоаннафан пожалел о поступке отца, считая, что не голод, а подкрепление пищей придало бы силы преследователям. К вечеру народ не выдержал, и из захваченных у филистимлян волов и овец наскоро начал приготовлять себе пищу и есть с кровью, нарушая предписание закона. Второзаконие, 12 глава, с 23 по 25 стих. Вечером Саул намеревался продолжать преследование филистимлян, обратился за указанием к Господу, но ответа не получил. Сознавая, что кто-то согрешил, и Господь оставил их, начал искать виновного. Жребий указал Иоаннафана, который признался, что нарушил заклятие, о котором ничего не знал. Саул был готов убить Иоаннафана, но народ запротестовал, говоря, «Иоаннафану ли умертветь, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого! Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне и освободил народ Иоаннафана». Некоторое время спустя филистимляне собрали свои войска и расположились станом между Сокховом и Азеком. Саул со своим войском расположился на противоположной горе при долине Дуба. Филистимский силач по имени Голиаф 40 дней вызывал израильтян на поединок, но смельчака не находилось. Не действовала и обещанная Саулом награда — выдать дочь свою Мирова за того, кто победит Голиафа. Пришедший в войско проведать своих братьев пастушок Давид был возмущен дерзостью филистимлянина и выразил готовность сразиться с ним, говоря Саулу: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина, который будет убит, потому что поносит воинство Бога Живаго». 1 Царств, 17 глава, с 31 по 52 стих. И действительно, пущенный Давидом из пращи камень вонзился в лоб Голиафа, и тот упал. Давид подбежал, выхватил из ножен Голиафа меч и Голиафовым мечом отсек Голиафу голову. Филистимляне кинулись на утек. Евреи их догоняли и убивали. Иоаннафан был в восторге от смелого юноши, полюбил его как свою душу. Читаем следующее в Библии. «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Возможно, Иоаннафан трепетал от сознания, что начатая им война с филистимлянами кончится полнейшим порабощением Израиля. Подвиг Давида был для него избавлением от этой тревоги и доказательством, что Давид является Божьим избранником. Дружба Иоаннафана с Давидом сделалась образцовой. Саул же был противоположного мнения. Он возненавидел Давида за то, что народ прославлял его как героя. Иоаннафан несколько раз выступал перед отцом в защиту Давида. Сперва Саул как бы соглашался с Иоаннафаном, но однажды вышел из себя и при всех сделал такой выговор Иоаннафану: «Сын негодный и непокорный. Разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое». И в безумной ярости Саул бросил в Иоаннафана копье, чтобы убить его, но промахнулся. Первая книга Царств, 20 глава, с 30 стиха по 33 стих. Когда Саул с войском искал Давида в пустыне Сизиф в лесу, Иоаннафа прокрался к Давиду и укрепил его упованием на Бога, уверяя: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе». 1 Царств, 23 глава, 16 по 17 стих. К сожалению, великодушному Иоаннафану не пришлось быть вторым после Давида. Он был убит филистимлянами в сражении при горе Гилвуе. 1 Царств, 31 глава, 2 стих. В память о погибшем друге Давид написал особую плачевную песню, которая записана во второй книге Царств, 1 глава, с 19 по 27 стих. Но благодарность Давида не ограничилась этой песнью. Ставший царем над всем Израилем, Давид начал искать потомков Иоаннафана, чтобы оказать им милость ради их отца. В Лодеваре, захолустье, скрывали хромого Иоаннафанова сына, Мемфивосфея. Доставили его к Давиду в Иерусалим. Давид передал ему все, чем владел Саул, и сверх этого определил, чтобы Мемфивосфей был у него постоянно за столом с царскими сыновьями. Потомкам Мемфивосфея уделено в Библии 7 стихов, 2 Паралипоменон, 9 глава, с 9 по 13 стих. Об одном из них так сказано: «Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Потомки Иоаннафана сохранились в Израиле, а память о нем записана нам, как в назидание. Аминь».

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2020 год. Азы христианства. Объясни Бога. Этот рассказ был написан 8-летним Дэнни Баттоном из Чула-Виста, Калифорния, как домашнее задание на тему «Объясни Бога». Одна из основных работ Бога – создавать людей. Он создает их для того, чтобы заменить тех, которые умирают. Тогда на земле всегда будет достаточно людей, чтобы обо всем позаботиться. Он создает не взрослых, а только малышей. Я думаю, это потому, что они поменьше, их легче создавать. Таким образом, Богу не нужно тратить свое драгоценное время на то, чтобы обучать их ходить и разговаривать. Он просто оставляет их на попечение мам и пап. Вторая по важности работа Бога – это слушать молитвы. Существует ужасно много молитв по той причине, что некоторые люди, например, проповедники и подобные им, молятся не только на ночь, но и в разное время суток. По этой причине у Бога нет времени послушать радио или посмотреть телевизор. Бог видит и слышит все, а еще Он везде, что делает Его очень занятым. Поэтому не следует тратить Его время понапрасну, пытаясь обойти маму с папой и прося Его о чем-то, что, как сказали родители, нельзя иметь. Атеисты – это люди, которые не верят в Бога. Я не думаю, что такие люди есть в нашем городе. По крайней мере, их нет среди тех, кто приходит в нашу церковь. Иисус – Божий Сын. Он исполнял самую различную тяжелую работу, например, ходил по воде и творил чудеса. Но людям, в конце концов, надоело слушать Его проповеди, и они Его распяли. Но Иисус был хорошим и добрым, как и Его Отец. Он сказал своему Отцу, что люди не знали, что делали. Он просил простить их, и Бог сказал: «Окей». Отец, Бог, ценил все, что делал Иисус, ценил Его труд на земле. А потом отец сказал, что ему не надо возвращаться опять на землю.
2: Он может остаться на небе.
1: Иисус так и сделал. Сейчас он помогает своему отцу слушать молитвы. Иисус видит, что является важным для Бога. Он не беспокоит отца, если может позаботиться о чем-то сам. Он как секретарь, только более важный. Можно молиться, когда хочешь, и они обязательно помогут тебе. Они так все спланировали, чтобы один из них был постоянно при деле. В церковь следует ходить всегда, так как это делает Бога счастливым. Если хочется сделать кого-то счастливым, тогда нужно сделать счастливым Бога. Не стоит пропускать служение, думая, что на пляже, например, будет веселее. Это неправильно. Кроме того, солнце в любом случае не выходит на пляж до полудня. Если ты не веришь в Бога, если ты атеист, то тебе будет очень одиноко, потому что твои родители не могут быть с тобой везде и всегда, например, в лагере. А Бог может. Хорошо знать, что Он где-то рядом, когда тебе страшно в темноте или ты не умеешь плавать, а тебя большие ребята на глубину бросили. Но тебе не стоит постоянно думать о том, что может сделать для тебя Бог. Я так понимаю, если Он меня куда-то поместил, то может оттуда меня и забрать, если захочет. Вот почему я верю в Бога. Перевод М. Хеншель.

0: Малая кафедра. Виктор Танцюра. Любовь не мыслит зла. В детстве я был злопамятным мальчиком. Я засчитывал зло. Если, например, меня обидел сверстник, я это запоминал. И когда появлялась возможность ему отомстить, я это делал. Некоторые одноклассники даже называли меня мстительным. У христиан тоже нередко бывает проблема засчитывания зла или непрощения. Мы, например, можем не обострять какой-то конфликт, но в уме его засчитать и ограничить общение со своим обидчиком или вообще с ним больше не иметь дела. Засчитывание зла может происходить даже среди самых близких людей в своей семье. Супруги нередко говорят друг другу: «Ты всегда все делаешь по-своему, никогда ко мне не прислушиваешься. Ты опять суп пересолила. Никогда за собой не убираешь. Всегда из-за тебя опаздываем» и так далее. Знакомые фразы? Возможно, и вы засчитываете зло сознательно или неосознанно. Если с вами поступили несправедливо, вы это запомните и при случае отплатите той же монетой. Это один из признаков того, что вы не простили ближнего. Так засчитывание зла приводит человека к греху. Более того, это нередко разрушает семьи. Ведь подсчет недостатков ближнего может продолжаться долго и однажды достигает критической точки. Тогда один из супругов говорит: «Все, я больше так не могу». Настоящая любовь не засчитывает зла. И Господь показывает нам пример такой любви. Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя, не засчитывая людям преступления их. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 19. А теперь представьте, что было бы, если бы Господь засчитывал все наши грехи. Мы живы по сей день только по одной причине. Бог во Христе не вменил вину наши грехи, но простил их и благодатью Своей засчитал верующим в Него праведность Христа. И вот эта любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание Римлянам, глава 5, стих 5. Теперь мы можем силой Духа Святого, живущего в нас, тоже не засчитывать никому зла и проявлять ко всем людям настоящую Божью любовь. Библия предупреждает нас и о последствиях засчитывания зла или непрощения. Иисус Христос однажды рассказал притчу. Один государь простил должнику огромный долг, а тот не захотел последовать его примеру и, встретив своего ближнего, стал душить его за какую-то малую сумму. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Матфея, глава 18, стихи 32-35. Господи, помоги нам иметь настоящую любовь, которая не засчитывает зла, и прощать, как и Ты простил нас.
1: Проза. Надежда Орлова. В лунном свете. «Братья Маровы прославят Господа пением», — объявил Гаврила Петрович. Антон и Кирилл вышли вперед. Собрание чуть слышно вздохнуло. Молодые сестры, опустив глаза, слегка зарделись. Старушки заулыбались и закивали головами в такт негромко зазвучавшей гитаре. Кто-то из проповедников солидно откашлялся. Легкий ветерок проник через открытые окна, чуть потревожив белоснежный тюль, и разнес по залу запах сирени. «Люби, люби людей, пускай они порою бывают холодны и мелочны, и злы», — зазвучали первые слова гимна. Братья были не похожи друг на друга. Антон, 17 лет, невысокий и щуплый. Светлые прямые волосы, коротко остриженные, смешно топорщились на макушке. Парнишка старательным тенорком выводил мелодию. Чуть наклоненная вперед фигура и руки, плотно прижатые к телу, выдавали волнение. Кирилл, напротив, был спокоен. Среднего роста, широкоплечий, с темно-каштановыми кудрями, он уверенно брал аккорды, пел красивым баритоном и задумчиво смотрел на ряды слушателей. На одной из дальних скамеек в глубине зала сидела Зинаида Петровна и растроганно вытирала платочком навернувшиеся на глаза слезы. Вырастила сыновей. Кирилл уже совсем самостоятельный. После радиотехнического техникума устроился на хорошую работу. Недавно начальник ему пообещал в случае женитьбы выделить квартиру. Антон после семилетки в строительный техникум пошел, скоро диплом получит. Тяжело, конечно, было все эти годы. Муж хоть и вернулся с фронта, прожил недолго, умер через 5 лет после окончания войны. Осталась Зинаида Петровна с 2 детьми. Старшему, Кириллу, едва исполнилось тогда 10 лет, а Антону 2 года. Работала санитаркой в районной больнице, часто выходила в ночные смены. Кирилл опекал младшего брата. Антон во всем его слушался, но близкие отношения между ними не сложились. Старший не был склонен к сантиментам и задушевным разговорам, а в последнее время словно еще отдалился. «Ничего», — успокаивала себя мать, — «о невесте чай думает, не просто выбрать. Ничего, Господь укажет». Отцвела сирень, а вместе с ней пролетел и май. Июнь выдался засушливым. Улицы городка раскалились на солнце и даже ночи не приносили желанной прохлады. После работы Кирилл сидел на крыльце и, привалившись к перилам, смотрел в фиолетовое небо. Подошел Антон, присел рядом. Помолчали. «Ну, что хочешь сказать?»
2: «Я... А как ты догадался?»
1: «Что тут догадываться?» — усмехнулся старший брат.
2: «Мне Гаврила Петрович...» Антон испуганно огляделся по сторонам и понизил голос до шепота. «Предложил принять крещение в начале следующего месяца».
1: Кирилл так резко выпрямился, что ступеньки заскрипели, словно вскрикнули. «Какое крещение?» Тут он прервал сам себя и тоже, переходя на шепот, продолжал. «Какое еще крещение? Тебе сколько лет? У тебя защита диплома через неделю. Где ты на работу устроишься?» Кирилл умолк. Молчал и Антон, ожидавший от брата совсем другой реакции. Минуты медленно шли, в сгущавшейся удушливой темноте. Вдруг посветлело. Братья подняли головы, на небо взошла величественная луна, залив своим серебряным светом сонные улицы.
2: «А как же ты? Уже несколько лет как крещен, и ничего, работаешь. Все же хорошо!» — горячо зашептал Антон, будто свет придал ему смелости и добавил силы аргументам.
1: «Я другое дело». Кирилл уже взял себя в руки и говорил в своей привычной манере, спокойно, без эмоций.
2: «Почему же другое?» — горячился младший. «Если тебя Бог защищает, меня разве не защитит?»
1: «При чем здесь это?» — поморщился брат. «Я не это имел в виду».
2: «А что? Что?»
1: «Ничего. Поговорим завтра. Я устал. Пойдем спать».
2: Весь следующий месяц у Антона был наполнен волнительными событиями. Во-первых, он закончил учебу. Во-вторых, ему исполнилось 18. В-третьих, Лена Завьялова согласилась репетировать с ним гимн, который они собирались исполнить для новых членов церкви. В-четвертых, вот это «в-четвертых» и наполняло грудь тревогой и неопределенностью. Кирилл почему-то был категорически против крещения Антона. «Ты не готов, ты новорожденный младенец в вопросах веры», спокойно и твердо говорил брат, как гвозди вгонял. Он побеседовал с пресвитером, убедил мать в своей правоте, и она тоже начала уговаривать Антона отложить крещение до следующего года. Но удивительное дело, чем больше усиливалось сопротивление, тем увереннее чувствовал себя Антон. Он много времени проводил в посте и молитве, желая ясно услышать голос Божий «да» или «нет». И все отчетливее слышал «да». Однако привычка уважать мнение старших и следовать их советам была сильна. Со стороны виднее и его христианская жизнь, и готовность посвятить себя служению Богу. Быть может, и правда еще не готов. И год — это не так уж много. Поистине гамлетовский вопрос — быть или не быть? Луна не спеша выглянула из-за туч. В ее лучах заблестели дождевые капли. Гроза пронеслась, но вдалеке еще слышались последние раскаты грома. Крыльцо было мокрое, поэтому братья стояли под навесом. «Я много думал и решил, что вы с мамой правы. Я еще

этом небольшой поляне, окруженной деревьями. Слышался тихий шепот, кто-то молился. Вдруг раздались резкие голоса, послышался звон металла, и на поляне появился вооруженный отряд. Его очертания лишь угадывались в темноте, но Антон был уверен, это пришли воины. Впереди шел человек в штатской одежде, в широких брюках, в рубахе на выпуск. Он протянул руку, указывая на Антона пальцем, и закричал: «Вот он! Хватайте его!» «Нет, это не я!» — хотел крикнуть Антон, но, как это бывает во сне, лишь беззвучно открывал рот. Он хотел побежать, однако ноги не слушались. Антон проснулся в холодном поту, с сильно бьющимся сердцем, и услышал собственный шепот-крик. «Они пришли за Иисусом!» Затем Антон долго лежал, глядя в темный потолок. Его тревожила мысль: «Я же Христа предаю! Я же хочу укрыться за словами брата и матери!» Тоска нарастала, и в какой-то момент Антону стало невмоготу. Он откинул одеяло, быстро натянул на себя одежду, открыл окно и выпрыгнул на улицу. Вернулся только под утро. Беззвучно подтянулся и влез в окно. Засыпая, вспомнил слова Гаврилы Петровича: «Это твой выбор, твое решение, твой путь». Крещение должно было состояться в ночь с субботы на воскресенье. Его участники по одному, чтобы не привлекать ничего внимания, собрались на берегу реки Волнушки к 3 часам. Среди крещаемых стоял и Антон. Ни матери, ни брату он ничего не сказал, но был уверен в своем выборе. Берег выглядел пустынно, вода в реке тихо струилась, по небу скользили легкие облака. У самой кромки воды в ряд стояли 7 человек в белых одеждах. Гаврила Петрович, совершив молитву, вошел в реку. По очереди к нему подходили крещаемые. «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа», разносилось над водной гладью. «Аминь», — отзывался берег. Антон был 4-м. Сердце тревожно и в то же время радостно билось в груди, так громко, что отдавалось во всем теле. Когда подошла его очередь, юноша вдруг увидел серебристую дорожку, которая пролегла от его ног прямо до Гаврилы Петровича. «Луна вышла», — подумал юноша, медленно продвигаясь по илистому дну. Вопрос о вере в Иисуса, торжественный ответ — верую. И вот уже ожидаемое, но все равно таинственное погружение в воду. На берегу Лена протянула Антону букет полевых ромашек и смущенно прошептала: «Поздравляю». Негромко переговариваясь, верующие двинулись в сторону города. Неприметная тропинка велась среди кустарников, постепенно уходя наверх. Там все должны были тихо разойтись по домам. Первыми шли Гаврила Петрович и диакон Андрей Иванович. Они наткнулись на сидевшего на их пути незнакомца. «Привет, сектанты!» — негромко приветствовал он их, отсалютовав правой рукой. «Не бойтесь, ничего плохого я вам не сделаю». «А мы не боимся», — спокойно ответил Андрей Иванович. «Нам бояться нечего». «Ну, это вопрос спорный», — улыбнулся незнакомец, показал пальцем на верующих, столпившихся внизу, потом на небо и, сцепив руки замком, потряс ими над головой. «Союз с Богом наше государство не одобряет. Если вы подниметесь по этой тропинке выше, то через 100-200 метров окажетесь в крепких милицейских руках. Но если хотите избежать неприятной встречи, идите за мной. Я проведу вас по другой дороге». Что делать? С равной вероятностью это могла быть и помощь, и провокация. Тихо посовещались, помолились и приняли решение довериться незнакомцу. Тот не обманул.
провел верующих к городу дальней дорогой, на которой никто им не

0: и встретился. После этого незнакомец исчез в темном переулке так же внезапно, как и появился на берегу. «Интересно, кто это был?» — задумчиво проговорила Лена. «Наверное, ангел. Так бывает». «Ну какой ангел?» — засмеялся Антон. «Просто прохожий». «Ага, случайный прохожий в 3 часа ночи за городом».
1: «Может быть, рыбак?»
0: «Да мало ли, какие дела у людей. К тому же, неизвестно, правду ли он сказал. Может быть, никто нас и не ждал на дороге».
2: «А давай проверим».
0: «Как?»
2: «Просто. Потихоньку подойдем со стороны города. Если там кто-то есть, нас не заметят. Они же от реки людей ждут».
0: С Леной Антон готов был идти куда угодно.
1: «Пойдем».
0: Они повернули обратно к Волнушке. Приближаясь к лугу, который заканчивался обрывистым спуском, где верующие и встретили таинственного незнакомца, Лена и Антон замедлили шаг. Потом пригнулись и стали осторожно пробираться, прячась за кустами. Несколько стогов свежескошенного сена едва виднелись посреди луга. Было темно, луна спряталась за тучку. Все вокруг казалось пустым и безлюдным. Но вот ночное светило опять появилось на небе. И ребята увидели, что за каждым стогом прятались люди. Кто-то из них курил, прикрывая огонек ладонью, кто-то лежал на животе и смотрел в сторону реки, кто-то сидел, привалившись спиной к душистой копне.
2: Лена беззвучно охнула, испуганно прикрыв рот ладонью. Антон замер и на короткое время даже перестал дышать. Слава богу, их не заметили.
1: «Долго еще ждать?» — послышался чей-то хриплый голос со стороны луга. «Думаю, нет, уже должны закончить», — ответил кто-то очень знакомый.
0: И тут, в лунном свете, Антон увидел старшего брата.
3: Территория веры. Павел Минаев. Потерянная овца. Бурная весна 2009 года. Канун праздника Пасхи, воскресения Христова. Горячая пора, потому что у пастора, коим являюсь я по великой милости Всевышнего, в это время особенно много забот. В церковном офисе раздается настойчивый телефонный звонок. Наша сестра по вере из Германии дрожащим голосом умоляет меня найти пропавшего человека. Оказывается, потерялся в наших краях их дедушка, верующий русский немец. Он из Германии через Украину на попутном автомобиле добирался в Россию, на свое прежнее место жительства, чтобы решить некоторые имущественные вопросы. Вышел из машины на трассе по нужде и пропал. Вероятно, от старости у дедушки было плоховато с памятью. Попутчики, поискав старичка пару часов, уехали, предварительно сообщив работникам ГАИ о пропаже гражданина Германии. Те бодро заверили, что дедушку найдут, но с тех пор уже немало времени миновало. А у старца с собой документы были, золотое кольцо и 500 евро. В те времена у нас бывало за 100 гривен, по тем временам 10 евро людей убивали. Старичок пропал, и уже прошло 2 суток. Хорошо, что ребята-попутчики записали название населенного пункта, где он потерялся, поселок Селезневка. Открыл я карту региона, всмотрелся в нее и загрустил. Населенных пунктов с таким названием оказалось 3 в нашей области. Пришлось небо побеспокоить. Возвал я усердно Господу нашему, милостивому и милосердному. Как быть-то? Что делать? Где искать? Ехать или не ехать? Господи, куда я поеду? Я не полицейский и не сыщик. Признаюсь, Боже, ехать-то не очень хочется, а человека жалко. Молюсь, борюсь, переживаю, и тут в сознании всплывают слова Христа. Кто из вас, имея 99 овец, не пойдет искать одну потерянную? И я понял, что это послание от Бога. Телеграмма, так сказать, мне лично. И на следующий день рано утром, помолившись, мы собрались с сыном Денисом в дорогу, сели в автомобиль и отправились на поиски пропавшей овцы. Едем в никуда, просто верою, как некогда шел отец наш Авраам. Долго колесили мы по селу Селезневка, что близ города Славянска, расспрашивая о пропавшем человеке. Все бесполезно. И когда наше терпение стало иссякать, вдруг затеплилась надежда. Одна женщина вспомнила старичка, прилично одетого, который осторожно ходил по селу и расспрашивал о наличии людей с немецкой фамилией. Мы оживились и вскоре вышли на пожилую женщину с немецкими корнями, которая тогда приютила на ночь нашего деда. Она-то и рассказала нам о том, что по настойчивой просьбе дедушки посадила его на поезд до Киева. Наш старичок устал путешествовать и сильно захотел назад в Германию. Мы поспешили на железнодорожный вокзал, и там узнали, что старичку нашему стало плохо в поезде, и скорая помощь увезла его в больницу. Так мы оказались в местной старой больнице. Врачам я представился родственником, братом нашего дедушки, имея в виду родство по вере. Это сработало, и пожилые медсестры осторожно под руки вывели к нам из больницы, как из заключения, в полосатой штопанной пижаме потерявшегося немца. А затем вынесли его аккуратно сложенную одежду. Под расписку вручили нам его документы, ценные вещи и деньги. Они сохранили все до копейки, хотя, вероятно, в жизни таких денег не видели. Порядочность этих бедных медсестер меня так впечатлила, что мы накупили в магазине сладостей и торжественно вручили им, чтобы и они отпраздновали это событие. Человек пропадал и нашелся. И что вы думаете? Смотрю я на деда и глазам своим не верю. Мы похожи с ним, как две капли воды». Родственничек нашелся, обнимает меня, плачет, целует, а у меня так затрепетало сердце, что я испытал истинное счастье. В общем, отправили мы нашего дедулю обратно в Германию. А на Пасху я в своей общине не столько проповедовал, сколько свидетельствовал. Рассказал всем о том, что наш Господь живой, воскресший, любящий и сегодня находит своих потерянных овец. С тех пор в Германии у нас число друзей умножилось. Семья дедушки с большой любовью вот уже многие годы принимает меня, раба Божьего Павла, недостойного и многогрешного, в своем доме во время моих командировок в эту благословенную страну.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

Евангелие от Иоанна, глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали Ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить Его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Петр говорит Ему: «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев Моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец Моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты Меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли Меня?» И сказал ему: «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец Моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за Мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст Тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною».
и пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома. Есром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Овида от Руфи. Овид родил Иисея. Иисей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона от бывшей за Уриею. Соломон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авия родил Ассу. Асса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама. Иоафам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию. Манассия родил Амона. Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима. Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля. Салафииль родил Зарававеля. Зарававель родил Авиуда. Авиуд родил Елиакима. Елиаким родил Азора.

Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

0: Когда апостол Павел писал верующим в Фессалоника, говоря: «Да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения», то он им напомнил, что они воины Христовы, что свирепствует ожесточенная битва, и потому они должны облечься в оружие Божье. Апостол Иоанн в книге Откровения в 12 главе говорит: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповедь Божию и имеющие свидетельство Иисуса Христа». Да, в последнее время дьявол с особой яростью будет вести войну с прочими от семени ее, то есть с теми, которые омыты кровью Иисуса Христа, которые по великой его благодати помилованы, оправданы и избавлены от вечной гибели. Против Церкви Христовой сатана ведет эту непримиримую борьбу. Он, как рыкающий лев, хочет ее поглотить. Но, возлюбленные, победа за нами. Наш вождь, начальник и совершитель нашей веры лишил его державной силы, и поэтому враг, дьявол, не имеет больше силы над искупленными детьми Божьими. Эту истину мы никогда не должны забыть, что в Иисусе Христе мы тоже победители. Да, Христова победа наша. Вот почему он нам говорит: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». Там, на Голгофском кресте, Христос отнял силу у начальств и властей, то есть у дьявола, змея и его демонов, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою, слава и благодарение ему. Вы помните, как в пустыне дьявол предложил Христу все царства мира и славу их, если он только падше поклонится ему? Дьявол предлагает Христу короткий путь к достижению того, для чего он пришел на эту землю. И невольно возникает вопрос, имел ли искуситель то, что он предлагал Христу? Он говорил: «Дам тебе владычество, если поклонишься мне». Да, отчасти он сказал правду, но только отчасти. Царство мира было под его властью. Христос сам его назвал князем мира сего. Но когда он говорит, что даст, то этого он никогда бы не сделал. Он ни за что добровольно не сдал бы свою власть, ни за что бы не выпустил из рук скипетр, который он обманом присвоил себе в Эдемском саду. Видите, если бы у дьявола не было того, что он предлагал, то тут не было бы никакого искушения. Да, дьявол держал в своих руках царство мира сего, и он его предлагал Христу за один поклон себе. Змей-дьявол приобрел обманом это владычество в Эдемском саду. Это владычество Бог дал человеку. Сказано, что Бог создал человека по образу и подобию своему и поставил его, то есть человека, владыкою над делами рук своих. За этим владычеством змей и пришел в Эдемский сад. Он знал, что если он сможет искусить человека к непослушанию, тогда Адам это владычество потеряет. Чего он и хотел. Он хотел присвоить его себе. Так что, когда он предложил царство мира сего, то это не было пустое предложение. Царство мира было его, и он был владыкой этого мира. Но почему же он предлагает его Христу? Он отлично знал, что Христос пришел, чтобы отнять эту власть у него. Об этом он узнал 4000 лет тому назад, когда Бог сказал, что придет другой человек от семени жены, Христос, и возьмет его у него. У дьявола хорошая память. Он никогда не забыл этих слов, сказанных Богом: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». И вот дьявол, думая, что он сможет отвлечь Христа, предлагает ему все царства и славу мира сего за один поклон себе. И как ответил Христос искусителю на это предложение? Слушайте: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Своим ответом Христос разоблачил всю ехидность дьявола. Дьявол не сказал, что поклонение требует и служения. Кому поклоняешься, тому и будешь служить. Хотя дьявол и имел то, что он предлагал, но он бы никогда не выпустил из своих рук свою власть, ибо поклонение ему значило бы быть ему и слугой. Нет, Христос знал, как он восторжествует над дьяволом, как он опустошит сильного, как он отнимет силу у него и подвергнет его позору. Он был ангцем Божьим, закланным до создания мира. Он знал, что поразит дьявола семя змеи в голову через свою смерть. Дьявол этого не знал. То есть он знал, что Христос пришел его поразить, но дьявол не знал, как он это сделает. Нет, дьявол далеко не все знает. Несмотря на его превосходное знание Библии, он все же его не знал. Можно знать Библию наизусть и все же не знать, что она говорит. Дьявол очень способен цитировать Писание, но он его не знает, не понимает, ибо только чистым сердцем дано познание Слова Божия. Апостол Павел ясно говорит, что сатана и демоны его не знали, как Христос одержит победу над князем мира сего. Слушайте, никто из властей века сего не познали, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Иными словами, если бы дьявол знал, что распятием Христос исполнит то слово, которое Бог сказал в Едемском саду, то есть, что смертью на Голгофе семя жены, то есть Иисус Христос, поразит его, то не распял бы его. Но он этого не знал. Он не знал, и ни один из его ангелов не знал Божьего плана. Да, у Бога был план, который он уже до создания мира разработал, что Христос, как Агнец Божий, жертвуя собою, причинит смертельный удар дьявола. На страницах Библии Бог открыл свой план. В Ветхом Завете в прообразах ясно был изложен план искупления, который должен был осуществить Христос. Своим Бог открыл, ибо сущий в них Дух Христов предвозвещал Христовы страдания и последующие за Ним славу, говорит апостол Петр. Но для дьявола Библия – закрытая книга. Какой чудный прообраз дан нам в книге «Исход» в 12 главе. Вы помните этот случай в истории израильского народа, когда накануне Божьего избавления народа израильского от египетского рабства Бог повелел, чтобы был заклан агнец в каждом доме израильтянина. И теперь слушайте, что сказали Моисей и Аарон народу. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Кто был этот ангел-губитель? Ответ мы найдем в последней книге Библии, то есть в книге Откровения, глава 9, стих 11. Тут говорится об ангеле бездны. И теперь слушайте название его. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполион. Как по-еврейски, так и по-гречески значение одно – губитель. Говоря о дьяволе, Христос сказал, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Он – дьявол, губитель. От Едема до Голгофы дьявол имел державу смерти, но на Голгофе Христос лишил силы, имеющей державу смерти, то есть дьявола. И эта пасхальная ночь является прообразом страданий нашего Господа и того, что Он сделал для нас. Бог сказал, когда увижу кровь, я пройду мимо вас. Кровь будет кровом для вас, убежищем от ангела-губителя. Там, где увижу кровь, ангел-губитель не может повредить. Бог не допустит, чтобы первенец в этом доме погиб. Он сам будет их защитой. Мой дорогой друг, коснулась ли кровь Христа косяков двери твоего сердца? Находишься ли ты под этой чудной защитой крови Иисуса Христа? Можешь ли ты сказать, что Господь твое убежище? О, как чудно жить под кровом всемогущего, под сенью Всевышнего! Он избавит тебя от ангела-губителя. Под крыльями Всевышнего будешь безопасен. Не убоишься ужасов ночи, ни язвы, выходящей во мраке, она не приблизится к жилищу твоему. Но весь секрет в том, дорогие мои, помазаны ли косяки твоего сердца кровью Спасителя. Это только один прообраз того, как Христос искупит народ свой, как Он отнимет силы у начальств и властей, как Он властно подвергнет их позору, как Он восторжествует над ангелом-губителем, как Он лишит силы имеющего державу смерти. Все эти пророчества и прообразы указывали не только на необходимость смерти Спасителя, но и на то, как Он должен был умереть. Он сам ясно предсказал об этом. И все же власти века сего не познали этого, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Да, его распятие оказалось их гибелью. Мои дорогие друзья, если Господь так чудно совершил наше избавление, если Своей смертью Он обеспечил нас полной защитой от ангела-губителя, если под Его покровом враг не может нас коснуться, то почему мы так боязливы? Чего ты страшишься, мой дорогой брат и дорогая сестра? Дьявол, враг твоей души, бессилен, он связан, он не может тебя коснуться». Чаду Божьему нечего страшиться. Нигде в Библии не сказано, чтобы мы боялись дьявола, но чтобы мы противостали ему верой нашей. Выходит, что он в страхе, он трепещет. Вера наводит на дьявола страх и ужас. Это у него волосы дыбом встают. Нет причины трепетать, а у дьявола есть. Да, он верит, но вера его только приводит его в страх. О, сколько есть боязливых верующих! Они всю жизнь подвержены страху. И вся причина та, что они слушают дьявола вместо Бога. Дьявол им внушает свою ложь, и они трепещут. А что, если это действительно так? Может быть, на самом деле Бог не все мои грехи простил? Что, если вправду этот грех, о котором я никак не могу забыть, Бог не простил? А может быть, я согрешил против Духа Святого, и мне нет прощения? Мой друг, это голос дьявола. Это он, клеветник братья, обвиняющий их пред Богом день и ночь. Мой друг, для тебя есть чудная победа. Это победа в крови Иисуса Христа. В Библии сказано, они победили его, то есть ангела-губителя, клеветника, рыкающего льва, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Мой друг, ты должен противостать дьяволу в силе крови Иисуса Христа. Будь смелым, ты под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего, и поэтому скажи: «Отойди от меня, сатана! Христос тебя поразил на Голгофском кресте, ты не имеешь надо мною никакого права». Апостол Петр говорит: «Противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев». Вы помните в путешествии пилигрима, когда христианин стал подходить к украшенному чертогу, то он вдруг увидел перед собою двух львов, лежащих на самой дороге. Он побоялся пройти. Он не заметил, что львы были прикованы, так как цепей не было видно. Он остановился и не решался идти дальше, когда вдруг он услышал голос, говорящий ему: «Уже ли вера твоя так слаба? Не бойся львов, они прикованы». Христианин тогда пошел посреди дороги, но не без внутреннего страха. Львы заревели, но не могли его коснуться. Дорогие друзья, братья и сестры, Христос приковал дьявола. Он на цепи. Тебе нечего страшиться. Вы заметили, что говорит апостол Петр? Что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев. Он не лев, а змей и подражатель. Лев колена Иудина – Иисус Христос, а дьявол – имитатор. Он имитатор, поэтому сказано, что он ходит, как рыкающий лев. Своим рыканием и ревом он хочет тебя напугать, чтобы ты его боялся. Но помни, он на цепи у Бога. Ты же, как христианин путешествию пилигрима, держись середины дороги и взирай на Христа, и Он тебе не причинит никакого вреда. Лев колена Иудина поразил змея в голову, и если ты находишься под защитой его крови, то знай, что этот ангел-истребитель не может причинить тебе никакого вреда. О, возлюбленные, нет надобности нам страшиться, если мы омыты кровью Христа, если его пречистая кровь на косяках двери нашего сердца, то дьявол бессилен нам повредить. Он может рыкать, но помните, что Христовой смертью он был прикован и лишен силы причинить тебе вред. Когда дьявол начнет реветь, то ты начни славить и благодарить Господа, и продолжай славить Его. Псалмопевец понял эту истину. Слушайте, как он беседует со своей душой. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Возлюбленные, нам нет причины смущаться и унывать, но у нас есть причины славить и благодарить нашего Господа. Начни сейчас славить и благодарить Его. Не смотри на свои чувства, но взирай только на Иисуса Христа. Но если ты не можешь сказать «Господь, прибежище мое и защита моя, Бог мой», тогда немедленно приди, скорей, к этому чудному источнику омытия греха и нечистоты. Ибо одна кровь Иисуса Христа может нас не только омыть от всякого греха, но она единственная защита против ангела-губителя. Почему сейчас не принять этот чудный дар спасения? Да поможет тебе Господь это сделать без замедления. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: «Из Кентукки, хозяин», — ответил Том, оглядываясь вокруг и как бы ища защиты.
3: «Что ты делал?»
2: «Управлял фермой моего господина», — сказал Том.
3: «Врешь»,
2: — сухо произнес покупатель. На минуту он остановился перед Адольфом. Затем, сплюнув табачный сок на его чисто вычищенные сапоги и презрительно фыркнув, прошел дальше и остановился перед Сюзанной и Эмилиной. Протянув свою тяжелую и широкую руку, он привлек девочку к себе, потрогал ее шею, пощупал руки, осмотрел зубы и затем оттолкнул ее к матери, кроткое лицо которой выражало страдание при каждом движении отвратительного незнакомца. Испуганная девочка заплакала.
4: «Перестань сейчас кривляться! Нечего ломаться, сейчас начнется продажа!»
2: — сказал аукционист. И торг действительно начался. Адольф за довольно высокую цену достался молодому господину, который с самого начала выразил желание купить его. Перешли к различным покупателям и другие невольники Сен-Клера.
3: «Теперь твоя очередь, любезный, слышишь?» — сказал аукционист Тому.
2: Том вошел на возвышение и тревожным взглядом посмотрел вокруг. Вскоре в ушах его раздался смутный и неясный шум. Он с трудом различал резкий голос оценщика, перечислявшего на английском и французском языках различные его качества. Быструю смену надбавок. Почти тот час он услышал заключительный удар молотка, стукнувшего после слова «долларов». И оценщик объявил, что Том куплен. Итак, он получил господина. Ему велели сойти с возвышения. Маленький, коренастый человек с бычьей головой грубо схватил его за плечи, толкнул в сторону и произнес хриплым голосом.
3: «Жди меня тут!»
2: Том едва понимал, что происходит. До того он был потрясен. Между тем аукцион продолжался шумно, оглушительно, то на английском, то на французском языке. Снова падает молоток. Сюзанна продана. Она сходит с возвышения, останавливается и с тревогой оглядывается назад. Дочь протягивает к ней руки. Она бросает полный отчаяния взгляд на своего нового господина. Это человек средних лет, добродушного вида. «О, хозяин, прошу вас, купите мою дочь!»
3: «Постараюсь, но боюсь, что не хватит денег»,
2: — отвечает тот, глядя с болезненным участием на девочку, вошедшую на возвышение и бросавшую вокруг себя испуганные и робкие взгляды. Волнение окрасило румянцем ее бледные щеки. Глаза ее лихорадочно блестели, и мать волнуется, видя, что она теперь стала еще лучше. Оценщик хвалит ее преимущества и бойко распространяется о качествах товара. Надбавки поднимаются с возрастающей быстротой.
3: «Попробую сделать, что в моих силах», — говорит добродушный господин, присоединяясь к торгующим.
2: Очень скоро предложенная кем-то цена значительно превысила сумму, какую он располагает. Он отходит. Оценщики горячатся. Но число покупщиков уменьшается. Теперь уже борьба идет между старым аристократом и нашим новым знакомым с бычьей головой. Аристократ надбавляет несколько раз, измеряя своего противника презрительным взглядом. Но бычья голова из упрямства не хочет отступить, хвастаясь своими деньгами. Борьба длится еще одну минуту, и молоток падает. Теперь эта девочка его, его душой и телом. И да поможет ей Бог. Ее господин мистер Легри, владелец хлопчатобумажных плантаций на Красной реке. Эмилину отталкивает в сторону Тома и двух других невольников, и она вся в слезах уходит вместе с ними. Добродушный господин искренне огорчен. Но что же делать? Подобные вещи случаются ежедневно. На этих аукционах матери и дочери плачут всегда. Этому нельзя помешать. И он уходит, ведя за собою свою покупку.

0: Через два дня поверенный в делах христианской фирмы Б.И.К. отправил своим доверителям в Нью-Йорк вырученные деньги. На обороте переводного бланка следовало бы написать слова великого судьи, перед которым они рано или поздно предстанут. Он будет судить за кровь и не забудет вопля угнетенных. 9 Псалом, 13 стих. На нижней палубе маленького грязного парохода, поднимавшегося по Красной реке, сидел Том со скованными руками и ногами. Но на сердце его была тяжесть, удручавшая его еще больше, чем цепи. Все для него померкло — и небо, и луна, и звезды. Все, что он любил, уходило от него безвозвратно, как деревня и берега, мелькавшие перед его глазами. Дом в Кентукки с добрыми хозяевами, его жена и дети, дом Сен-Клера с его роскошью и великолепием, золотистая головка Евы с ее небесным взглядом. Сам Сен-Клер, такой гордый, веселый, красивый, столь беззаботный по внешности, но всегда ласковый и добрый. Часы отдыха и свободы — все ушло. Что же осталось взамен этого? Одно из величайших несчастий невольничества заключается в том, что симпатичный, восприимчивый негр, быстро усваивающий в порядочной семье вкусы и чувства своих хозяев, ежедневно подвергается риску сделаться собственностью людей крайне грубых и жестоких. Такие люди обращаются с ним как со стулом или столом, служившим ранее украшением великолепной гостиной, и затем вынесенным прочь. Грязный и оборванный стоит он в буфете отвратительного трактира или в каком-нибудь притоне разврата. Единственная разница между ними та, что стол и стул ничего не чувствуют, а человек чувствует. Потому что закон, на основании которого он продан, присвоен или присужден, как частная собственность, не может отнять у него души или уничтожить его внутренний мир воспоминаний, надежд, любви, опасений и желаний. Саймон Легри, новый хозяин Тома, купил на рынках Нового Орлеана 8 невольников и, сковав их попарно, отвел на пароход «Пират», отправившийся вверх по Красной реке. Когда пароход отчалил, Легри подошел со свойственным ему деловым видом осмотреть свою партию. Остановившись перед Томом, который на время торга должен был надеть черное суконное пальто, крахмальную рубашку и вычищенные сапоги, он отрывисто приказал ему: «Встань!» Том встал. «Снимай галстук!» Но так как Тому мешали кандалы, и он, по мнению Легри, медленно исполнял его приказания, он начал помогать ему и, грубо сорвав галстук, положил себе в карман. Затем Легри обернулся к чемодану Тома, который он уже успел осмотреть, и, вытащив старые панталоны и разорванную куртку, которую Том надевал на черную работу в конюшне, снял с него поручни и, указывая угол в стороне, сказал:
1: «Переоденься».
0: Том исполнил приказание и вскоре вернулся обратно.
1: «Сними сапоги».
0: Том снял.
1: «Вот»,
0: — сказал Легри, бросив ему грубую и тяжелую пару башмаков, какие обыкновенно носят невольники.
1: «Обуйся».
0: Быстро меняя одежду, Том не забыл переложить в карман свою дорогую Библию. И хорошо сделал, так как Легри, снова надев ему наручники, начал спокойно шарить по карманам одежды, которую Том только что снял. Он вытащил и взял себе шелковый платок. Несколько мелких безделушек, которыми Том дорожил, так как ими играла Ева, с презрительным ворчанием были выброшены через плечо в реку. Затем очередь дошла до молитвенника, который Том в торопях позабыл.
1: «Святоша тоже! Эй, как тебя зовут?» Ты принадлежишь к церкви, что ли?»
2: «Да, хозяин», — с твердостью ответил Том.
1: «Так вот, что я скоро это из тебя выбью. Я не желаю вовсе иметь у себя негров-молельщиков или певцов гимнов. Помни это. Слушай и примечай то, что я говорю тебе»,
0: — прибавил он, топая ногой и поворачивая к Тому свои серые, полные злобы глаза.
1: «Я твоя церковь. Понял теперь, что ты должен быть таким, как я говорю?»
0: В сердце Тома что-то тихо ответило «нет», и как будто невидимое существо прошептало ему в уши слова древнего пророчества, которые часто читала ему Ева. «Не бойся, потому что я искупил тебя. Я назвал тебя по имени. Ты мой». Но Саймон Легри не слышал этого голоса и никогда его не услышит. Он сурово посмотрел на грустное лицо своего невольника и отошел прочь, унося чемодан Тома. Через минуту он разложил одежду Тома на носу парохода и стал продавать ее штука за штукой матросам экипажа. При громких взрывах смеха и шутках над неграми, которые представляют из себя джентльменов, было распродано все содержимое чемодана, не исключая и его самого. Всем им казалось чрезвычайно забавным смотреть, как Том следил взглядом за каждой своей вещью по мере того, как она переходила в руки нового владельца. Продажа чемодана оказалась забавнее всего и послужила поводом для бесконечных острот. Дело было кончено. Саймон Легри возвратился к своим невольникам.
1: «Ну, Том, как видишь, я избавил тебя от лишнего багажа. Береги хорошенько новую одежду, которая у тебя на плечах, так как ты не скоро получишь новое. Я выучиваю своих негров бережливости. У меня более одной пары в год на невольников не полагается».
0: Затем Саймон подошел к Эмилии, сидевшей поодаль, скованной с другой женщиной.
1: «Ну, милочка, будь повеселее», — сказал он, щекоча ее под подбородком.
0: Девочка взглянула на него с выражением невольного страха, ужаса и отвращения. Он заметил это и с раздражением нахмурил брови.
1: «Я хочу, чтобы ты смотрела весело, когда я говорю с тобой. А ты, старая желтая обезьяна!»
0: — толкнул он мулатку, с которой была скована Эмилия.
1: «Чего раскисла? Тебе лучше иметь более веселый вид, предупреждаю тебя. Слушайте все вы!» — продолжал он, отступая на 2-3 шага. «Смотрите на меня, смотрите хорошенько, прямо мне в глаза. Ну, хорошо?»
0: И он топал ногой при каждой остановке. Все взгляды, точно очарованные, остановились на серо-зеленых проницательных глазах Саймона.
1: «А теперь...»
0: — говорил он, делая из своего огромного и желтого кулака нечто, походившее на кузнечный молот.
1: «Видите вы этот кулак? Пощупай его!»
0: — сказал он Тому, опуская ему его на руку.
1: «Посмотрите-ка на эти кости! Так вот, что я вам скажу. Этот кулак сделался тверд, как железо от битья негров. Я не встречал еще никого, кого не мог бы уложить сразу», —
0: прибавил он, поднося свой кулак к лицу Тома так близко, что тот должен был попятиться.
1: «Я не доверяю вашим надсмотрщикам. Я смотрю сам и предупреждаю вас, что все хорошо увижу. Вы это знаете, каждый делай свое дело. Слушаться быстро и точно, как стрела, когда я говорю. В этом состоит у меня служба. Вы не найдете жалости. Слушайтесь и берегитесь, потому что у меня нет пощады».
0: Женщины невольно затаили дыхание, а мужчины слушали эту речь с угрюмым и унылым видом. Саймон повернулся на каблуках и отправился в буфет выпить стакан водки.
1: «Я всегда так начинаю с моими неграми»,
0: — сказал он человеку почтенного вида, стоявшему вблизи, пока он говорил.
1: «У меня правило начинать строго, чтобы сразу дать им понять, чего они могут ожидать».
2: «В самом деле?» — сказал незнакомец, глядя на него с любопытством естествоиспытателя, изучающего какой-нибудь редкий экземпляр животного.
1: «А то как же, я не из тех белоручек-плантаторов, которые ведут дело через какого-нибудь строгого плута-надсмотрщика. Пощупайте мои мускулы, посмотрите на этот кулак. Вы видите, как он тверд, как камень от битья негров».
0: Незнакомец прикоснулся к орудию, о котором шла речь.
2: «Действительно твердо», — сказал он. «Но я думаю, что привычка сделала и сердце ваше точно таким же».
1: «Да уж, вполне могу это сказать», — расхохотался Саймон. «Я думаю, что мягкости у меня не больше, чем надо. Поверьте, провести меня нет возможности. Неграм не удается это ни криками, ни ревом».
2: «У вас неплохая партия подобрана».
1: «О, да, это правда. Вот Том, например. Меня уверяли, что это необыкновенный малый. Я заплатил за него довольно дорого и намерен сделать из него вроде доверенного или что-то в этом роде. Надо только выбить все, что у него находится в голове, благодаря глупому обращению с ним прежних хозяев, и тогда из него выйдет невольник первого сорта. Меня надули вон на той старой желтой обезьяне. Мне сдается, она хворая, а может, она протянет год или два, лишь бы окупилась. Я не нахожу нужным беречь негров. Использовать одних, а потом купить новых — вот моя система. Так меньше хлопот и, в конце концов, выходит дешевле».
2: «А сколько времени они выдерживают у вас вообще?» — спросил незнакомец.
1: «Трудно сказать, смотря по сложению. Крепкие ребята служат 6-7 лет, а бракованные негры изнашиваются в 2-3 года. Вначале у меня много было хлопот, чтобы заставить их дольше держаться. Я лечил их, когда они болели, давал им одеяло, одежду и разные разности, стараясь содержать их как следует. Но все это ни к чему не вело. Я только тратил деньги, и хлопот было без конца. А теперь, знаете, мне все равно, здоров, болен, работай. Когда негр из

0: могут быть люди, не отличающиеся терпимостью к чужим мнениям. Вот погодите, мы приедем на мою плантацию, там вы сможете говорить что вам угодно».
1: Молодой человек покраснел и улыбнулся. Вскоре они оба углубились в шахматную игру. В это время на другом конце судна Эмилина беседовала с мулаткой, своей товаркой по цепи.
2: «Кому ты принадлежишь?»
1: – спросила Эмилина.
0: «Моего господина звали Элис, и он жил на набережной. Ты, может быть, видела его дом?»
2: «Он был добрый?»
0: «Да, пока не заболел. Он болел 6 месяцев и был страшно нетерпелив. Не давал отдыха никому ни днем, ни ночью. Он был так требователен, что никто не мог угодить ему. День ото дня он становился сердитее и не позволял мне спать целые ночи. Так что я совершенно извелась и не могла держаться на ногах. И за то, что раз ночью я заснула... О, Господи! Он говорил мне такие ужасные вещи! Говорил, что продаст меня самому жестокому человеку, какого только можно найти. А раньше он обещал дать мне свободу. Потом он умер».
2: «У тебя были друзья?» — спросила Эмилина.
0: «Да, мой муж, он кузнец. Хозяин обыкновенно отдавал его в наем. Меня так внезапно продали, что я не успела даже повидаться с ним. А у меня 4 детей. О, Господи!»
1: Бедная женщина закрыла лицо руками и заплакала. Какой-то бессознательный инстинкт заставлял всех слушающих рассказ о страданиях искать в своей душе слова утешения. Эмилина хотела что-нибудь сказать, но не могла. Да и что она могла сказать? Точно по немому соглашению обе они избегали говорить об ужасном человеке, который сделался их господином. Несомненно, даже в самые тяжелые минуты вера доставляет нам утешение. Мулатка принадлежала к евангельской церкви и веровала глубоко. Но Эмилина была гораздо развитее. Ее добрая и религиозная госпожа выучила ее читать, писать и объясняла ей священное писание. Но и самая твердая вера может поколебаться, когда человек чувствует себя позабытым Богом и предоставленным на произвол неумолимой жестокости. Как легко подобному испытанию поколебать веру бедной овечки из стада Христова, столь мало просвещенной и столь юного возраста. Пароход шел со своим скорбным грузом против бурного и грязного течения вдоль обрывистых берегов Красной реки. Печальные взоры невольников утомленно следили за ними. Наконец, пароход остановился у маленького города, и Легри высадился со своей партией. Том и его товарищи тяжело шагали по отвратительной дороге за нагруженной повозкой. Саймон Легри сидел на переднем сиденье. Обе женщины, по-прежнему скованные вместе, и поклажа были размещены сзади. Все общество подвигалось к плантации Легри, находившейся в значительном расстоянии от реки. Дорога, по которой они брели, была глухая и заброшенная. Она то извивалась по густому сосновому бору, в котором уныло шумел ветер, то шла по бесконечным болотам с положенными по ним бревнами. Местами кипарисы поднимали свои мрачные вершины, увешанные траурным черным мхом в виде длинных гирлянд. Тут и там, между поваленными деревьями и кучами гнилого хвороста, покрывавшего землю, можно было видеть отвратительных мокасиновых змей. Подобная дорога наводит тоску и уныние на путешественника, быстро проезжающего по ней на хорошо откормленной лошади

0: и с туго набитым кошельком. Но насколько печальнее и ужаснее должна казаться она невольнику, каждый усталый шаг которого навеки отдаляет его от всего того, что он любит и к чему стремится. Всякий понял бы это по выражению отчаяния на мрачных лицах невольников, переводивших усталые покорные глаза с одного предмета на другой, которые сменялись перед ними на их тяжком пути. Один только Легри имел довольный вид. Время от времени он прикладывался к фляжке с водкой, которая была у него в кармане.
1: «Эй, вы!»
0: — крикнул он, обернувшись и окидывая взглядом мрачные лица следовавших за ним невольников.
1: «Затяните-ка песню, ребята, живо!»
0: Мужчины переглянулись. Слово «живо» повторилось вместе со щелканьем кнута, который хозяин держал в руке. Том запел христианский гимн. «Иерусалим, моя блаженная страна, всегда мне имя дорогое. Когда закончатся мои горести? В те дни, когда...»
1: «Замолчать!»
0: — зарычал Легри.
1: «Очень мне нужно твое христианское нытье. Говорю вам, пойте мне что-нибудь веселое, живо!»
0: Тогда кто-то затянул бессмысленную песню, довольно распространенную среди невольников. Певец, видимо, сам придумывал слова, сохраняя лишь ритм и вовсе не заботясь о смысле. Все хором повторяли припев.
1: «Хо-хо, братцы, хо! Хей и хо, хей и хо-хо!»
0: Пели громко, заставляя себя казаться веселыми. Но ни отчаянные стоны, ни слова жаркой молитвы не могли бы так глубоко выразить страдания, как этот дикий припев. Казалось, что несчастные, разбитые, изболевшие сердца закованных невольников искали приюта в святилище музыки, найдя в ней выражение для своей молитвы. Саймон не мог понять мольбы. Он слышал только громкие голоса и был доволен, думая, что развеселил невольников.
1: «Ну вот, милочка», — сказал он, оборачиваясь к Эмили и кладя руку ей на плечо. «Вот мы почти и дома».
0: Когда Легри ругался и кричал, Эмилина замирала от ужаса. Но когда он прикасался к ней и говорил с ней таким же образом, ей хотелось лучше, чтобы он ее бил. Выражение его лица внушало ей неизъяснимое отвращение и заставляло ее дрожать. Она инстинктивно прижалась к мулатке, сидевшей возле нее, как будто эта женщина была ее матерью.
1: «Ты никогда не носила сережки?»
0: — спросил Легри, взяв ее маленькое ухо своими толстыми пальцами.
2: «Нет, нет, хозяин»,
0: — ответила Эмилина, дрожа и опуская глаза.
1: «Ну вот, если ты будешь умницей, я подарю тебе пару серег, когда мы приедем. Не бойся, я не заставлю тебя много работать. Тебе у меня будет хорошо, и ты будешь жить как барыня, если только будешь хорошо вести себя».
0: В пьяном виде Легри был не прочь полюбезничать. В это время они достигли границы плантации.

0: Когда-то эта плантация принадлежала богатому человеку с большим вкусом, который старался всячески ее украсить. Он умер несостоятельным, и Легри купил плантацию только за тем, чтобы нажить с нее деньги. Он всегда имел в виду только это. Она быстро приняла опустелый и заброшенный вид, так как все, о чем заботился прежний владелец, было предоставлено разрушению. Ровная бархатистая лужайка, расстилавшаяся некогда перед домом с разбросанными подстриженными кустами, теперь заросла высокой сорной травой. Местами виднелись столбы для привязи лошадей. Дерн вокруг них был вытоптан, и на земле валялись вымолоченные маисовые колосья и разный мусор. Кусты жасмина и жимолости завяли и были поломаны. Большой и некогда прекрасный сад зарос сорными травами, среди которых кое-где выглядывали редкие растения. Здание, бывшее ранее оранжереей, стояло без рам. На сгнивших полках еще виднелись несколько позабытых цветочных горшков со стеблями увядших листьев, когда-то принадлежавших дорогим растениям. Повозка катилась по каменистой, заросшей травой аллее, обсаженной прекрасными китайскими деревьями, изящные формы и вечно зеленые листья которых уцелели до этого печального времени, несмотря на неряшество грубого хозяина. Они напоминали собою благородные сердца, которые не только не разрушаются от невзгод и испытаний, но еще более крепнут и закаляются. Дом был когда-то красив и обширен. Он был выстроен по образцу, распространенному на юге. Со всех его сторон окружала большая двухэтажная веранда, на которую выходили все наружные двери. Нижняя часть ее поддерживалась кирпичными столбами. Но и это красивое здание имело заброшенный, унылый вид. Одни окна были забиты досками, у других были выбиты стекла. Некоторые ставни держались на одной петле. Все показывало грубую небрежность владельца. На земле повсюду валялись обрезки досок, солома, старые ящики и бочонки без дна. Три или четыре собаки свирепого вида, привлеченные стуком повозки, набросились на Тома и его товарищей. Выбежавшие за ними несколько оборванных невольников с трудом сдерживали их.
1: «Видите?»
0: — сказал Легри, лаская собак со злобным самодовольством, обращаясь к Тому и его спутникам.
1: «Видите, с кем вы будете иметь дело, если вам вздумается бежать? Эти собаки приучены к охоте за неграми. Они охотно загрызут любого из вас. Помните это? Ну что, Сэмбо?»
0: Обратился он к парню в лохмотьях со шляпой, утратившей всякую форму, который, видимо, пользовался его расположением.
1: «Ну что, как дела?»
2: «Как нельзя лучше, хозяин».
1: «Квимбо!»
0: — подозвал Легри другого, усиленно старавшегося обратить на себя его внимание.
1: «Ты не забыл, что я тебе приказывал?»
3: «Не беспокойтесь, хозяин».
0: Эти два негра были влиятельными лицами на плантации. Легри приучал их грубости и жестокости с такой же последовательностью, как и своих бульдогов. И продолжительными упражнениями в этом направлении довел их до уровня этих животных. Давно замечено, и это становится в упрек черной расе, что негр-надсмотрщик всегда более жесток и беспощаден, чем белый. Это доказывает только, что нравственный уровень негра ниже, чем у белого. Это бывает с каждым угнетенным народом во всем свете. Раб всегда становится тираном, когда это ему удается. Легри, подобно некоторым историческим известным деспотам, правил своей плантацией путем разделения сил. Квимбо и Сэмбо искренне ненавидели друг друга. Все другие невольники вместе ненавидели их. И посредством ловких ухищрений Легри всегда был уверен, что не от одного, так от другого он доподлинно узнает о том, что делается на плантации. Человек не может жить совершенно без общества. И Легри поощрял двух своих приверженцев к некоторому грубому понебратству с ним, которое, тем не менее, ежеминутно могло обратиться для них в источник беды. Из-за малейшего повода каждый из них готов был броситься на другого по первому знаку господина и сделаться орудием его мести. Пока они стояли таким образом перед Легри, их можно было принять за живой пример ходячего мнения, что грубый человек стоит ниже животного. Их резкие, темные, грубые черты лица, большие завистливые глаза, неприятный гортанный звук голоса, напоминающий рев зверя, лохмотья — все это вполне соответствовало отталкивающему, убогому виду усадьбы.
3: «Эй, Сэмбо!» — сказал Легри. «Отведи этих молодцев в их жилье. А вот та, которую я купил для тебя!»
0: Прибавил он, отцепляя мулатку, связанную с Эмилией, и толкая ее к нему.
3: «Я обещал тебе это, помнишь?»
0: Женщина затрепетала и, отступив на несколько шагов, воскликнула. «О, хозяин, у меня остался муж в Новом Орлеане!»
3: «Так что ж такое, здесь у тебя будет другой без разговора, марш!»
0: Сказал Легри, поднимая свой хлыст.
3: «А ты, сударыня,
0: — сказал он Эмилине,
3: — пойдешь со мной?»
0: В окне дома мелькнуло чье-то мрачное, сердитое лицо, и когда Легри открывал дверь, послышался отрывистый, повелительный женский голос. Том, следивший тревожным взглядом за Эмилиной, когда она входила в дом, заметил это лицо и слышал, как Легри гневно проговорил.
3: «Молчи, ты не можешь запретить мне делать то, что я хочу!»
0: Больше Том не слышал ничего, так как должен идти был за Сэмбо в поселок невольников. Этот поселок, расположенный на значительном расстоянии от дома, состоял из ряда жалких лачуг, унылого и заброшенного вида. При взгляде на них у Тома заныло сердце. Он утешал себя мыслью, что у него будет хижина, хотя бы и плохая, где он заведет чистоту и порядок, где будет, по крайней мере, хоть полка для Библии, и где он будет находить минуты отдыха и уединения после рабочих часов. Он заглянул мимоходом в некоторые из них. Это были совершенно пустые конурки, где не было иной мебели, кроме кучи грязной соломы, брошенной в угол на голую землю, утоптанную ногами негров.
3: «Которая хижина будет моей?» — спросил он у Сэмбо покорным голосом. «Не знаю, я думаю, зайдем вот сюда», — ответил Сэмбо. «Тут, кажется, еще есть место. У нас тут все хижины битком набиты неграми, просто не знаю, куда девать новых».
0: Был уже поздний вечер, когда усталые после работы обитатели хижины вернулись домой. Это была толпа мужчин и женщин, едва прикрытых грязной, оборванной одеждой. Огрубелые, раздраженные, они очень неприветливо встретили вновь прибывших. Ни одного веселого звука не слышалось в маленьком поселке. Хриплые, гортанные голоса раздавались около ручных мельниц, на которых надо еще было смолоть жесткие зерна, чтобы изготовить лепешки, служившие ужином. Чуть свет они выходили в поля, беспрестанно подгоняемые на работе угрожающим хлыстом надсмотрщиков. Стояло самое горячее время — сбор хлопка, и от невольников требовали полного напряжения сил. «Правда, собирать хлопок — вовсе не трудная работа», — скажет какой-нибудь праздный наблюдатель. «Вы так думаете? Но ведь вовсе не тяжело, если на голову упадет одна капля воды». А между тем
3: Самая жесткая пытка, изобретенная инквизицией, состояла в том, что одна капля воды медленно, ежеминутно, с однообразной последовательностью падала на одно и то же место головы. Нетяжелый сам по себе труд становится ужасным, когда человек принуждается к нему час за часом с безотрадным однообразием, не имея утешения даже в сознании, что делает это добровольно. Том тщетно искал среди возвращающихся невольников симпатичное лицо. Он видел только угрюмых, огрубелых мужчин и слабых, унылых женщин, из которых многие утратили облик женщины. Сильные отталкивали слабых с грубым, безграничным эгоизмом людей, от которых никто не ожидал ничего хорошего и которые, благодаря отношению к ним как к животным, опустились до этого уровня. Скрип ручных мельниц слышался далеко за полночь. Мельниц было мало в сравнении с числом голодных, а сильные отталкивали слабых и усталых, которым приходилось ждать очереди последним.
1: «Эй, ты!»
3: — сказал Сэмбо, приближаясь к мулатке и бросая перед ней мешок с зернами.
1: «Как твое имя?»
3: «Люси», — ответила женщина.
1: «Так вот, Люси, ты теперь моя жена. Смели мне эти зерна и приготовь мне ужин, слышишь?»
2: «Я вовсе тебе не жена и не хочу быть ею», — воскликнула женщина в порыве отчаяния с внезапной смелостью. «Убирайся прочь!»
1: «Смотри, отколочу!» — крикнул Сэмбо, топнув ногой.
2: «Можешь меня убить, если хочешь, и чем скорее, тем лучше. Я рада бы умереть!»
1: «Послушай-ка, Сэмбо, ты притесняешь негров. Я скажу это хозяину!»
3: — проговорил Квимбо, моловший свои зерна на мельнице, от которой оттолкнул двух усталых женщин, ожидающих очереди.
1: «А я ему скажу, что ты не пускаешь женщин молоть зерна», —
3: возразил Сэмбо.
1: «Ты не суйся, где тебя не спрашивают».
3: Том был голоден после долгой ночи и от усталости едва держался на ногах.
1: «На!»
3: — сказал Квимбо, бросая ему грубый мешок с зернами.
1: «Вот, старик, лови и береги, так как другого не будет до следующей недели».
3: Тому пришлось еще долго ждать своей очереди у мельницы. Из сожаления к двум несчастным женщинам, надрывавшимся, чтобы смолоть свои зерна, он сделал это за них. Раздул наполовину потухшие головешки, на которых невольники пекли свои лепешки, и только после этого принялся за свой ужин. Такое появление сострадания было совершенно неслыхано в этих местах. Несмотря на всю его ничтожность, оно тронуло сердце этих женщин, и выражение доброты смягчило их загрубелые лица. Они замесили хлеб для Тома и следили, как он печется. Том, чувствуя потребность в утешении, открыл Библию при свете костра.
2: «Что это у тебя?» — спросила одна из женщин.
4: «Библия», — ответил Том.
2: «Господи, я и не видела ее с того времени, как меня увезли из Кентукки».
4: «Ты выросла в Кентукки?» — спросил Том с участием.
2: «Да, и в хорошей семье. Никогда не думала, что дойду до такой жизни», — сказала со вздохом женщина.
5: «Что же это за книга?»
3: — спросила другая.
4: «Я сказал, Библия».
5: «Библия? Это что же такое?»
2: «Неужели ты никогда об этом не слышала?» — возразила первая. «Нам часто читала ее госпожа в Кентукки. Ну, а здесь... Прости, Господи, мы ничего не слышим, кроме брани и побоев».
5: «Прочти нам немножко»,
3: — сказала женщина, смотревшая с любопытством на Тома, углубившегося в книгу. Том прочел.
4: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: «Хорошие слова», — сказала женщина. «Кто это говорит?»
4: «Господь», — ответил Том.
2: «Хотела бы я знать, где его найти», — — сказала бедная женщина. «Я пошла бы туда, потому что очень нужно бы успокоиться. Все тело болит у меня, постоянно трясет, а Сэмба ругает, что я не могу быстро работать. Каждый вечер, раньше, чем за полночь, не могу поужинать, и потом только лягу и закрою глаза, уже трубят в рог, чтобы вставать. Опять начинается утро. Если бы я знала, где найти Господа, я все ему сказала бы».
4: «Он здесь, он повсюду».
2: «Ну, уже тому не поверю. Я хорошо знаю, что здесь его нет. Да что об этом говорить? Пойду и усну, пока можно».
0: Женщины вошли в свои хижины, и Том остался один у потухающего огня, бросавшего на него красноватый отблеск. Серебристый лик луны всходил на синем небе и спокойно и молчаливо взирал на землю. Лунный свет падал на бедного одинокого негра, сидевшего со скрещенными руками, с Библией на коленях. Есть ли здесь Бог? Ах, может ли несчастное, забытое существо сохранить непоколебимую веру перед лицом гнетущего зла, самой беспощадной, ничем не оправдываемой несправедливости? Страшная борьба происходила в бесхитростном сердце Тома. Охваченный удручающим чувством несправедливости, он видел в будущем одни страдания, гибель всех своих надежд. С полным горечи и отчаяния сердцем Том встал и пошел, спотыкаясь, в указанный ему шалаш. Пол его был покрыт спавшими усталыми людьми, а испорченный воздух заставил было его попятиться. Но ночная роса была холодна, а тело его ныло от усталости. Завернувшись в старое одеяло, выданное ему вместо постели, он лег на солому и заснул. Во сне ему слышался нежный голос. Он сидел на дерновой скамейке у озера, и Ева со своим серьезным взглядом читала ему Библию. Он слышал слова: «Будешь ли переходить через воды, я с тобою? Через реки ли, они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя? Ибо я, Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой». Голос, произносивший эти слова, постепенно ослабевал, и он слышал только божественную музыку. Девочка подняла свои голубые глаза и смотрела на него с нежностью. Лучи тепла и успокоения проникли в его душу, и она, как бы вознесенная музыкой к небу, казалась ему улетавшей на сияющих крыльях, с которых сыпались искры и золотые звезды. Затем она исчезла. Том проснулся. Был ли это сон? Может быть. Том скоро понял, на что он мог надеяться и чего опасаться в своем новом положении. Он был ловким и дельным работником и по привычке, по своим правилам, делал все быстро и добросовестно. Благодаря спокойному и миролюбивому характеру он надеялся отстранить от себя неослабным трудом, по крайней мере, часть неприятностей, связанных с его положением. Плохое обращение, которому он был свидетелем, болезненно подавляло его, но он решил исполнять свое трудное дело с благочестивым терпением, поручив себя тому, кто судит справедливо, и надеясь рано или поздно на лучшее будущее. Легри со своей стороны с удовольствием замечал, как надежен может быть для него Том. Он оказался превосходным работником, но это не мешало Легри питать к нему затаенную злобу, естественную антипатию злых людей к добрым. Легри чувствовал, что когда он поступал грубо и жестоко с теми, кто не мог ему сопротивляться, Том замечал это.
3: Такова уж неуловимая власть общественного мнения, что иногда даже безмолвное осуждение невольника может раздражать господина. Легри подозрительно смотрел на проявляемую постоянно Томом нежность и сострадание к своим товарищам по несчастью, что было для негров необычным. Покупая Тома, он имел в виду сделать из него надсмотрщика, которому мог бы поручить на время своих коротких отлучек управление делами. Но, по мнению Легри, управитель должен быть суровым и неумолимым. Легри решил принудить его к этому. Едва прошло несколько недель со времени прибытия Тома на плантацию, как хозяин приступил к его воспитанию в этом направлении. Однажды утром, когда все невольники собрались идти на поле, новое лицо привлекло внимание Тома. Это была высокая, стройная женщина, одетая тщательно и прилично. На вид ей можно было дать лет 35-40. И раз, увидав это лицо, забыть его было невозможно. Оно носило на себе отпечаток какой-то странной, мучительной и романтической истории. Ее высокий лоб с великолепными бровями, прямой правильный нос, изящный рот и грациозные очертания головы и шеи ясно указывали на былую красоту. Но горе, долгое, молчаливое горе наложило на это лицо глубокие морщины. Цвет лица ее был желтый и болезненный. Щеки ввалились. Все тело ее казалось истощенным. Но всего более поражали в ней глаза, большие, черные, оттененные длинными, черными, как смоль, ресницами, блуждающие и скорбные. Каждая черта лица, каждый изгиб подвижных губ, каждое движение ее тела, казалось, выражали неприступную гордость и бросали вызов, тогда как взгляд ее был полон глубокого и мрачного отчаяния. Составляя поразительное противоречие с гордостью и презрением, проявлявшимся во всей ее фигуре. Откуда она? Кто она? Том не знал. Он увидел ее впервые, когда она шла возле него, гордая и невозмутимая. Вот все, что он знал о ней. Но невольники, видимо, знали ее. Это было заметно по их насмешливым взглядам и по сдерживаемому злорадству полуголодной толпы, окружавшей ее.
1: «Так вот, где она, наконец!»
3: — говорил один.
1: «Хе-хе!» — смеялся другой. «Ты увидишь, как здесь хорошо! Тоже барыня! Посмотрим ее на работе!» «Хотел бы я знать, попадет ли ей вечером, как нам!» «Посмотреть бы, как ее будут стегать!»
3: Женщина не обращала никакого внимания на эти насмешки и продолжала идти с тем же видом сердитого презрения, как будто ничего не слышала. Том, живший до тех пор среди образованных и воспитанных людей, понял каким-то чутьем по ее виду и походке, что она принадлежала к этому же кругу, и тщетно спрашивал себя, каким образом очутилась она в таком унизительном положении. Она не смотрела на него и не говорила ни слова, хотя от дома до поля все время находилась возле него. Том скоро принялся за работу, время от времени бегло взглядывая на женщину. Она с природной ловкостью исполняла свою работу, которая, по-видимому, давалась ей легче, чем другим. Аккуратно и проворно собирала она хлопок с тем же видом презрения, с которым как будто относилась и к работе, и к унизительному положению, в какое она попала. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает...

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 148. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света. Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились. Поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет».